0: пусть слышат, называют, меня иногда называют Жириновский в юбке. Я говорю, ребята, я не такая умная, как он. Вот мне не хватает его ума, глубины его. Я такая поверхностная, что мне сейчас очень сильно напоминает эта картинка и суть на самом деле. Это разница большая, и люди видят это. И мне это, ну, для меня, я считаю, что мне всегда говорят, Татьяна, ну почему вы не идете в депутаты Государственной Думы? Я говорю, ну потому что у меня кусок хлеба, тот, который я могу. Вы можете помочь сейчас конкретно человеку. Я говорю, вы знаете, я считаю, что в этой жизни, как у Достоевского, что одна слезинка ребенка не может пролиться. Вот поэтому я одному человеку могу помочь, я помогу. А статусом всем все равно не поможешь.
1: Вы сказали, что нужно покаяться. Угу. А в чем мы, как народ, должны покаяться все вместе?
0: Вы используете ненормативную лексику?
1: Нет, у нас, ну, у нас действующее законодательство соблюдается в эфире, и мы федеральная радиостанция.
0: Умницы.
2: И как люди верующие стараемся не материться.
1: Или я думал, что в студии, или вообще.
0: Вообще.
1: Нет, я стараюсь вообще никогда не ругаться. Это страшное
0: вот
1: дело.
0: В этом. А сейчас я к мальчишкам приезжаю, например, и вижу у них шевроны с вот этими со всеми матами. Я говорю, сыночка, да ты к себе притягиваешь эту пулю. Убери. Какую, ну, что хочешь, это однозначно. В чем покаяться? Да, ну, я понимаю прекрасно, что возлюби ближнего, как себя самого, там, и все это такие понятия какие-то давние. А что у вас, не в чем каяться? У меня есть в чем каяться, мне 60 лет, и я вот всегда говорю, если бы меня с детства водили в церковь, у меня была бы совершенно другая жизнь. И у меня, как Матрона Московская говорит, кстати, после эфира пойду к ней, она говорит, каждая овечка будет подвешена за свой хвостик. И поэтому у вас свой хвостик. У меня свой хвостяра. У другого свой хвостик. У Путина свой хвостик. Поэтому каяться всегда есть в чем.
2: А такой вопрос. Просто вы много общаетесь, то шли с молодежью, и у меня тоже были многие знакомые, которые сразу после освобождения работали в Херсонской области, и сказали, что, в принципе, ну, население было разное по взглядам. Кто-то приветствовал, кто-то относился насторожно, кто-то враждебно. Я читал, вот на вас тоже было покушение, по-моему, в 22-м году. И не секрет, что помимо коренного населения Херсонской области, когда была амнистия бандеровцев, не все поехали на Запад, но кто-то поехали и там на юг, там тоже, в том числе, Херсонскую область.
1: Благоприятные климатические зоны.
2: Да, благоприятные климатические зоны. Вот на ваш взгляд, исходя из общения, то есть с населением, с молодежью, если вот как мы все надеемся, СВО закончится тем, что все земли Новороссии, Малороссии станут Россией, и действительно население будет там относиться тоже по-разному, потому что у кого-то там мобилизовали родственника там в СВО, он погиб. Вот как, на какой платформе нам там, соответственно, примириться и снова сделать этих людей русскими, когда все территории будут уже освобождены?
0: Ничего вы не сделаете.
2: Yeah.
0: Это нет, поколения нет. Беру конкретный пример. 19 октября 2022 года я поняла, еще, ну, уже наш министр образования и науки Херсонской области издает указ о том, что необходимо, хотя мы его так и не увидели, этот приказ, вернее, я была ректором университета, все эвакуироваться. Эвакуация уже началась немножко раньше, там самостоятельно все. Если бы нам изначально, вот мне, как руководителю, сказали, пожалуйста, мы уезжаем насовсем. Нам же говорили как? Вы уезжаете на 2 недели. То есть, ну, людям нужно говорить правду. Сказать правду, что нам, у нас там все плохо. Вот плохо, поэтому делаем так. Но суть не в этом. И со мной я собрала людей, которым некуда было ехать. Которые не поехали ни в Краснодар, ни дальше в ПВР. А которые поехали в университете. У нас был Буревестник, спортивно-оздоровительный лагерь на берегу Черного моря. Мы поехали туда. Вот 97 человек. И была конкретная семья. Папа, мама и дочка. Дочка, которая кричала истерически, зачем мне ваша Россия? У меня все друзья в Польше. Я хочу в Польшу. Зачем вы меня сюда перевезли? Оставьте меня туда. Я там к тете Маше поеду, к Ваське, к Петьке, ко всем остальным. Буквально через месяц получилось, какие-то вот ребята приезжали, волонтеры, и получили, Татьяна, давайте в Москву повезем группу студентов. Студентов не было, я вот говорю, Ань, ну давай, вот молодых преподавателей собрали, молодых работников, и поедь с ними. Никуда я не поеду, что я там не видела, медведи с балалайками и пьяных русских на улицах, не хочу. Я говорю, Ань, давай поедь. Все, в общем, заставили мы ее поехать, поехали. В итоге она приезжает ровно через неделю.

0: Или говорит, не хочу я ни в какую Америку, ни в какую Польшу, я хочу в Москве учиться в университете. Она была, показали какой-то частный университет. Я говорю, так, хорошо. Потом было такое же в Казани, она поехала в Казань, сказала, Москва отпадает, хочу в Казань. Потом во Владивосток была поездка, она первая. То есть она сама уже выстраивала, она была вот этим ломом среди молодежи. Это надо ехать, это надо все. То есть вот этому молодому поколению нужно показывать Россию. Да, и сюда нужно вкладывать деньги, показывать. Но вот я была в Сенеже, не помню, как мероприятие называлось, мои два СВОшника попали, а я просто хвостиком поехала, была посетитель, у меня было написано на бейджике. Вот, и я посетитель и посмотрела, вот такие мероприятия проводить нельзя. Ну, это мое субъективное мнение. Вкладывание денег. Да, мне было в 60 лет очень интересно Дугина послушать. Было очень интересно всех вот этих еще а-ля Дугины. Вот, а девочка, которая из Новосибирска возле меня сидела, говорит, тетя, а о чем он говорит? Ну, то есть, понятно, уровень средний было 25 лет. То есть это, ну, в общем, суть не в этом. То мы молодым надо показывать. Теперь пример взрослого. Буквально несколько, вот у меня в Геническе, я там ходила, такой очень плохо ходящий старичок с вот этими вот штучками, этими, дверь открыта, и он стоит и говорит, не люблю москалив, ну, то есть не люблю русских. Москали это не люблю. А я говорю, а что они вам сделали? И ты бы не люблю. Я говорю, а чего вы меня должны любить, дед? Ну, и все, пятое. Я говорю, ну, вот хорошо, пенсию получаете? Получаете. Ну, какой-то был то ли опрос, то ли еще что-то, вот так мы с ним познакомились.
1: Пенсию российскую?
0: Ровно год, конечно. И паспорт он получил. Потому что пенсию иначе не получит. Перестали давать. Некоторый промежуток времени сразу давали всем без паспорта Российской Федерации. Тут назывались они путинские. 10 тысяч давали раз в месяц. Это вот как, какой чинаш. Через год он мне говорит, Таня, иди сюда. Я смотрю, что у него асфальтированная дорога, и к нему заезд в эти ворота асфальтированный. Я говорю, дед, ничего себе. Он говорит, представляешь, так иди, я тебе еще что-то покажу. У него вход в саму хибару его, вот сбоку, и туда заасфальтировано. Я говорю, это что такое? Он говорит, представляешь, пацанва, я говорю, асфальтировала дорогу. Приходят и говорят, дед, мы смотрим, что ты на карте плохо ходишь. Давай мы тебе вот тут заасфальтируем. А потом еще и туда дорожку заасфальтировали. Я говорю, ну ты хоть чекушку дал? Он говорит, не взяли? Я говорю, как, кто-то плохо давал. Я говорю, ну и как твое мнение? Не люблю москалив, но поважаю. Понимаете? А это вот взрослые. Вот я вам дала такой спектр. Вот такие вот маленькие. Вы же поймите. Ну и взрослые. То есть мы своими действиями должны показать. И вот, а к чему я вам это говорю? Потому что люди, вот, пересічні громадяни, то есть это самые обыкновенные люди, которые, вот берем конкретно Геническ, где Андрюша был. Это Арабатская стрелка и Геническ, это море, Азовское море. Туда приезжают отдыхающие. И у людей все их домики, они заторены на отдыхающих. Вот они сделали вот такие, вот там разные условия, разные. Вот они что-то вложили. И вот у них был мир. Вот они работали май, июнь, июль, август, сентябрь. И потом они сидели 5 месяцев проработали, 7 месяцев они отдыхали. И вот у них получается, мы пришли, и мы разрушили их мир. Как они будут к нам относиться? Мы им показали, что мы вам даем вот это. Вот если это ваша собственность, вы можете сейчас, люди за год это поняли, что они подтвердили свою собственность, они получили дальше, они теперь красиво, у нас, извините, пожалуйста, я тоже живу на Арабатской стрелке, в пансионате, который когда-то там был, и я плачу арендную плату. То есть человеку, который подтвердил свое вот это вот ему, я понимаю прекрасно, что разных, кто-то есть подтвердил, кто не подтвердил, кто это соседское здание мне сказали присмотреть. Но сейчас это все оформляется, это все будет. То есть люди как-то начинают существовать. Берем конкретное, у меня есть, вот я в Херсоне, я когда приезжаю, привожу марьяновские сыры. У нас вот эти вот козочки. У мужика был бизнес. Он делал, у него ферма небольшая, там 100 козочек, и он делал эти сыры. Очень вкусные сыры. И он не мог уехать не потому, что он очень любит Россию, а потому, что он очень любит коз. Он тупо остался. Ну, давайте правде в глаза смотреть. Я понимаю прекрасно, что это не очень многим понравится, но из песни слов не выбросишь. Когда он начал это все делать, он понял, что ему здесь лучше живется, чем в Украине. Потому что какой-то налог другой, потому что какой-то малый бизнес. Сейчас у него, он говорит, я никуда не поеду. Когда я увидела, сколько кусочек сыра его стоит в Симферополе, то это мало, это хороший бизнес. И он себе сидит спокойно, этим и занимается. То есть мы принудить человека к любви невозможно. То есть я вам уже нарисовала спектр, что можно сделать и как можно заставить. Когда в 2022 году я была безработная, и я общалась, меня спрашивали, Татьяна Юрьевна, мы же пришли навсегда, вот что нужно делать? Я тогда говорила, нужно ломать через колено. Мне говорили, что мы так не сможем работать, нам нужно только вот любовью и лаской и все остальное. Ну, в итоге мы ушли из Херсона любовью и лаской.
1: И в том числе это произошло вот из-за мягкого какого-то отношения?
0: Я считаю, да.
1: Объясните, это интересно.
0: Потом, вот когда вы же понимаете как? Нам же еще по большому счету не все объясняют и не все рассказывают.
1: Ну, конечно.
0: У меня моя субъективная, я не очень люблю Медведчука как политика. Я считаю, что очень большие розовые очки были у правителя, ну, у верхушки Российской Федерации, может быть, даже и у Путина, хотя он такой провидец, он очень в этом плане умный и видящий. Что ему рассказывали, что вот нас все, Россию будет встречать с этими самыми, с хлебом, солью и с низкими поклонами и реверансами.
2: В реалиях 2014 года, возможно было бы, да?
0: Вообще, я тоже посмотрю по поводу 2014 года. И, ну, потом расскажу. И получается, что, когда мне сейчас говорят, что надо было это все делать в 2014 году, это у нас бы в 2014 году ничего не получилось. И когда вот наши были уже в Гостомеле, вот они зашли, вот прямо уже возле Киева, уже Киево-Печерская лавра, была видна. А потом вдруг раз и отошли. И только сейчас же Путин в каком-то интервью сказал, что была договоренность о том, что мы уходим от Киева. Никакие там, когда начинают рассказывать о том, что там логистики не хватает, и всего не хватает. Да успокойтесь, во Бога ради. Все бы хватило, и все было бы так. Это какие-то вот подковерные игрища. И потом... Но ВСУшники должны были полностью освободить Донецк. Они же этого не сделали. ДНР, да. Они же этого не сделали, а договоренность такая была. Россия всю жизнь, матушка, была, она недоверчивая. Просто она поступает так, как бы она сама поступала. Понимаете? Вот если я для себя, я прекрасно понимаю, что я чужого не возьму. Вот даже будет ТРЦ там разбитый, будет валяться, я очень люблю сумки, будет валяться, это не мое, я его не возьму. Я к этому пришла не сразу. Это тоже во мне были всякие вот эти вот переломные моменты. Каждый должен решить для себя, что для него считается. Вот когда-то мальчишка мне, ну я с обществом знания рассказываю с малыми, встречаюсь. И мне школьник один говорит, из Башкирии. Он не генический был. Родители из Башкирии приехали помогать нам. Я говорю, ну что такое для вас ценности? Вам каждый раз, вам утюга рассказывают, традиционные ценности, что они для вас? Вот объясните мне. А он поворачивает, ручку поднимает и говорит, а у каждого ценности свои. Я говорю, как такое возможно? Он говорит, ну как? Вот для вас, например, вы любите помидоры, а я не люблю. То есть они для вас ценные, а для меня они не ценные. Я говорю, смеюсь, я говорю, бесценные. Я говорю, нет, вы что-то путаете. Абсолютно ценным должно быть что? Бог. А мы так говорят о том, что это... Ну, вообще-то я как бы очень люблю Путина. Это было всю жизнь. Вот когда его Ельцин только показал, я сказала, что ну да, это то, что нам надо. К сожалению, было не нам. Потому что у нас что Кравчук, что Кучма, что потом Ющенко, Янукович, и дальше вот деградация в Украине. Украине просто не повезло. Хотя у Украины ментальность такая. Всегда вот это вот на украинской мове «педлобузництво». Вот это вот. А другая присказка. Буду медленно говорить, чтобы вам было понятно. «У сусіда теля здохло. Воно так нічого, а на душі приємно». Вот эти вот два аспекта, ну, это вот как бы вся эта ассоциация, ну, описывает все, что по большому счету происходило и происходит на сегодняшний день. Поэтому многого мы ничего не знаем. Нужно ли это нам? Не знаю. Плохо ли работает МИД? Там вот я на многие каналы и военных. У каждого же субъективная точка зрения. Один человек идет одно и то же историческое событие, один его описывает со своей колокольни, другой его описывает с третьей колокольни. И только через годы или там поколения целые мы там узнаем какую-то правду и все остальное. Нужно быть честным перед собой в первую очередь. И честным. Вот пишут там обо мне всякие гадости. Ну, всякое же бывает. Ну, и все смеются. Вот кто меня знает, все смеются. Последняя фишка была, что, о, Томилина вручает какую-то грамоту девочке. Там, посмотрите, стоит вся в рыжье. Я золото вообще уже не ношу от слова совсем, ну, лет 20. Mm-hmm. То есть это, ну, написано, так и написано.
1: Вы упомянули уже, и мы тоже говорили, 14-22 год – это два таких переломных момента. Я вообще люблю людям из Новороссии или людям, связанным с СВО, задавать этот вопрос. Вы помните, вот, что у вас изменилось и как вы встретили тревожные события 14-го года? И как вы встретили 22-й год?
0: Конечно.
1: И можете ли вы себя сравнить в 2014 году и в 2022? Потому что даже вот взирая на свое прошлое и понимая, как человек меняется, вот смотришь на все и думаешь, ну вот как же все изменилось, как мы изменились? Ваш 14-й и ваш 22-й.
0: Мой 14-й год, 3 января 2014 года. Нет, это 15-го года. В 14-м году, когда все это произошло, все это началось, у меня мой ученик, президент лицея был в Херсоне, он стал при Януковиче, он стал главой студенчества Киевской области, Артем. Вот он мне звонит и говорит: Татьяна Юрьевна, ну, надо возглавить это шествие, потому что Киево-Могилянка выходит на протесты, я должен как бы президенту помочь. Я говорю, ну хорошо, давай, выходи, только я тебя очень прошу, аккуратненько там, чтобы все-таки не было никаких всяких. А я говорю, потому что нацики способны на все. Да, конечно, конечно. Вот он мне звонит в 11:30 и говорит, тут какое-то кино будет снимать. Я говорю, так, с этого места поподробнее. Ну, в общем, к нам подошли и сказали, ребята, валите отсюда, нам тут, вы тут нам не нужны. И вот потом на следующее утро вон и ждиты, их побили, и все остальное. Это было начало 14, вот этого всего. И потом, когда долго искали, я там тоже месседж какой-то высветила, что покажите хоть одного студента, которого побили. Да, они нашли студента Киево-Могилянской академии, который учился заочно, ему было 42 года. То есть это был сценарий, прописан, это все понятное дело. Я, другой мой ученик, который в МВД, в Академии МВД в Киеве, он говорит, мы стоим, у нас нет патронов. Ну, Сережка меня мама называет, он говорит, ма, если бы нам сейчас дали патронов, мы бы сейчас бронзбойтами, просто бы их все вот эти вот, не было команды. И о том, что говорят сейчас, что вот Янукович, Путин ему там не разрешал, все остальное. Для меня Виктор Федорович Янукович трус. В мужчине качество трусость – это самое страшное.
2: Ну да, кстати, я даже вас дополню, потому что, например, он и заигрывал тоже с нациками. У меня есть хороший приятель, он в Одессе возглавлял местный антимайдан, кто на улице гонял как раз правосеков. Он говорит, что вот пророссийскую антимайданную улицу разнес именно Янукович, то есть нас типа как раз вот там разогнали именно, и поэтому за Януковича никто, кроме тетушек, и не вышел, потому что он сам, этот же антимайдан, боясь вот тоже антироссийское настроение.
0: Это опять же субъективное мнение вашего визави, который такую информацию выдал. Я была уверена, вот до последнего, когда шла трансляция прямая, что Янек сейчас вызовет те же, даст ФАС команду, и все это разлетится вообще в дребезги. Человек побоялся чего? Своей шкуры. Я тогда сказала, что я лично с Виктором Федоровичем знакома, потому что я была выпускающим режиссером, там некоторые позиции были. Вот, и он запомнил мою, как меня зовут и как моя фамилия. Вот, и я для меня этот человек, это трус, это трусость. И я тогда сказала, что лучше бы он погиб. Тогда бы он, мы бы его канонизировали, и он бы был как бы человеком, который во имя свободы погибает от националистов. Вот это вот как бы такой вот вихрь исторических событий. И вот в 2014 году для меня было просто... Я была даже не в шоке. Я не приняла эту информацию. Ну, вы поймите, я всю жизнь проводила 9 мая, я всю жизнь проводила... Мне всю жизнь была Георгиевская лента. Все вот эти вот по Херсону, никто ко мне меня тронуть за Георгиевскую ленту не смог, потому что знали, что я... Ну, обычно, если я такой характер. Сережки с меня снимают, я говорю, с ушами. То есть, если бы руку протянули, я говорю, я руку сейчас от тебя поломаю. Кто тянется к Георгиевской ленте. А потом, когда уже мне сделали замечание, что дети знали прекрасно, что под пиджаком у меня Георгиевская лента. Потом, когда начали жаловаться, что под пиджаком у меня Георгиевская лента, я в руках стала носить дедушкин орден Красной Звезды. То есть изначально, я никогда, вот если сейчас там как кого-то из политиков, которые у нас в Новороссии могут обвинить в том, что он ходил там с украинским флагом там, или еще что-то, я никогда на себе эту желто-блакитную символику не носила. Почему? Потому что когда в 91 году в здание Верховного Совета Украинской Советской Социалистической Республики внесли желто-блакитный флаг, я посмотрела на маму и сказала, мы идем другим чужим, не тем путем. Почему? Потому что меня с детства воспитывали, у меня мой двоюродный дед, мамин дядя, Башмаков Иван Иванович, он Бендеру гонял до 48-го года. А потом то, что вы говорили после... Ну, вы же поймите, мы только сейчас понимаем, что за Бендеру была жена Хрущева. Что она была просто такая очень... Это же надо быть такой умной, чтобы быть такой дурой. Как-то все это она показывала, и все замечательно. Но именно после его вот этой вот... как это называется... когда он их всех освободил.
2: Амнистия, да.
0: Вот после амнистии они очень большое количество к нам приехали.
2: Причем
0: целые районы в Береславе были.
2: Причем там даже была амнистия, даже без люстрации. То есть они просто приехали, и немногие занимали там посты там, директоров колхозов там, и в принципе...
0: Ну, про директоров колхозов я вам не могу ответить.
2: На западной имеется в виду, да.
0: На западной может быть. Да. А вот то, что происходило уже после того, как Ющенко пришел, а потом, когда пришел этот самый Порошенко, вот на всю... на левый берег, всех стали, все, во-первых, УПЦ, все к нам приехали, западные батюшки, хотя была Украинская Православная Церковь, но они все были из Западной Украины. Потом подтянулись все главы администраций, вот они все были западные украинцы. И все это у меня, так я смеюсь, я говорю, филологическое ухо. Никогда русский по Херсону не разговаривал на украинском языке. А это сплошной украинский язык. Еще с львовским акцентом, такой чемный. Вот такие тетя, куарки, такой акцент был. И это все очень-очень серьезно. А потом, когда я приехала, я поступила в Академию управления при президенте Украины, в докторантуру. И когда я начала в метро ездить, я увидела, я поняла, что извините, пожалуйста, ведь коренные киевляне, которые сели за такси, они все же русскоговорящие. То есть Киев – столица Украинской Советской Социалистической Республики, а потом столица независимой Украины, никогда не говорил на украинском языке. Это вот последние 10, ну, сейчас уже больше, это последняя тенденция вот этой вот, вот этой вот всего, потому что Киево-Могилянская академия. На каком основании Американская академия начала называться Киево-Могилянская академия? На Киево-Могилянской академии не имела никакого отношения.
1: Это обратимые процессы. Потому
0: конечно,
1: что вот...
0: Конечно.
1: Мне доводилось оказываться где-то вот, ну, еще совсем, что называется, камни не остыли, но, что называется, вернувшиеся, да, возвращенные территории. Но я скажу честно, я родился в 89-м году. Я коренной москвич. Для меня бывшая Украина долгое время была другим государством. На полном серьезе.
0: Конечно.
1: То есть я так вырос в этом. Я понимаю, что это все мы один народ, одна культура, одна цивилизация, но меня не спрашивали, когда делили мою страну, в которой я прожил только 2 года своей жизни к этому моменту. И вырос, и для меня всегда Украина была другой страной, чужой. Первый раз я там оказался на Украине уже... когда Украины не было. Я уже оказался на территории Донецкой Народной Республики сначала в 2014 году, а потом уже в 2022. И самый главный всегда лично для меня был вопрос, а мы вообще одни сейчас или нет? Это возобновимо? Мы срастим эти разорванные связи? Потому что я понимаю, что с той стороны против меня сейчас воюет такой же Андрей. Из откуда-нибудь там. Из Западной Украины или неважно откуда. Для которого... То же самое. Россия – это другая страна.
2: Я дополню на вопрос Андрея, потому что я, допустим, нередко до 2014 года ездил тоже в Киев, у меня там были друзья, знакомые. И вот прям за несколько лет какой случился пират сознания. То есть у меня были подруги коренные киевлянки, они говорили на русском языке. У них была многих мечта выйти замуж там за москаля.
0: Скорее в Москву.
2: Скорее в Москву. Были знакомые даже фанаты киевского «Динамо», которые потом пошли в правый сектор, которые общались там, ну, с футбольными фанатами из Москвы. И даже я находил фотографию, вот один там из укртеррористов, укронацистов Чили, который возглавляет Кракен, он в 2010 году в московском метро ездил шарфом, да, Кракен запрещенный в России, ездил шарфом, где было написано «Слава России». То есть ощущал себя, будучи в Харькове, русским человеком. И вот 2014 год, и 2-3 года мои знакомые киевлянки все от меня отписались, потому что я там топил за Новороссию. Уже все фото в вышиванках, уже все посты не на русском, а на мове. А все вот эти вот товарищи с Юго-Восточной Украины, там футбольные фанаты, которые считали себя до 2014 года даже русскими, дружили с нашими фанатами, они все гурьбой пошли вот в эти будущие укронацистские там добробаты НАТО. То есть за несколько лет вот настолько обработали просто, что по щелчку у них вот русофилии, они повернулись в такую типа русофобию. И можно ли нам тоже как-то вот откатить? Западные политтехнологии сумели же так обработать прям достаточно?
0: Красивая фраза. Во-первых, Андрюша, я вам хочу, 99%, что там против Андрея из Москвы воюет не Андрей украинец, а воюет Андре.
1: Ну, Андре там тоже хватает из французов всяких.
0: Просто, да. Потому что то, что сейчас происходит, ведь сейчас вот этих всех горбатых, которые ТЦКшники забирают, они же не то, что они не доходят, они вообще не понимают, для чего это сделано. Идет уничтожение украинских мужчин вообще априори. Для чего это надо, не понимаю. Ну, я же тоже как бы не политик. То, что касается обработания, во-первых, человек – это такое существо, которое всегда... Там, где ему лучше, как у Салтыкова-Щедрина. Карась ищет там, где ему лучше. Любой человек ищет там, где ему выгодно. К сожалению, я исключение из правил. То есть у меня есть моя позиция, и мне абсолютно плевать. Когда я осталась без работы и без, как бы, с каким-то билетом, даже не с желтым, вот, что меня не взяли, даже учителем просто в школу, я была персона нон грата объявлена, что меня кто возьмет в школу работать учителем, меня уволят директора. Никого не интересовало, как я буду жить и все остальное. Меня даже это не смущало. Я маме тогда говорила, я уже была в церковь, ходила, говорю, ой, Господи, как Бог управит. Мама всегда мне, Царство Небесное, говорила, ты какой-то бегемот, толстошкурый. На тебя я говорю, ну так и слава Богу, что Бог меня такой создал. Я не буду уходить. И когда орали, если тихонечко разговаривали в 22-м году, летом я ехала в тралике, и кто-то там шептался, что зачем, кто их звал, чего они пришли сюда, вот их что, сюда звали. Я вот просто встала, развернулась и сказала, вы знаете, я их звала. Вот наконец-то Россия пришла. Потому что с 2015 года, когда все мои соседи говорили, Тань, может тебе билет купить? Ко мне очень хорошо относились соседи. Потому что я такая, раздай беда. Все, что у меня есть, все ест мой подъезд. А я говорю, ребята, учите матчасть. Россия – это здесь. Херсон всегда был русским городом. Россия сюда придет. Вот ты не дождешься, я говорю, дождусь. Поэтому когда-то, вот первое, как только я ректором стала, у меня девочка, сестричка моего лицеиста, Танечка Брыкова, она интервью у меня брала. Я сказала, ты знаешь, Тань, надо сейчас только еще паспорт получить, и можно умирать спокойно. У меня будет русский паспорт, и мне как бы... И это были не пафосные абсолютно слова. Поэтому то, что происходило тогда... Ведь вспомните 2014 год, когда они там побили студента. Вони ж діти. С этого началось. Да, а в 2004 вспомните. 2004 год. Океан Эльзы. Известный в России, тут ему во всех ложкомойнях, утюгах он пел. Что они сделали? Они же просто приглашали на концерт. И люди пошли концерт «Океан Эльзы» послушать на шару. Ну, шара ж объема не имеет. И потом вот в это вот ВКонтакте, кстати, ВКонтакте и в Одноклассники звали их туда. А это контакты Одноклассники, чьи телеграммы тогда, я так понимаю, еще не было.
2: Не было, да? Не
0: чья
2: было.
0: Это система? Мессенджер, или как это называется?
2: Социальные сети.
0: Социальные сети, чьи?
1: Ну, как бы наши.
0: Ну, как бы ваш, и как бы наш.
2: Да, тогда ВКонтакте был mail.ru, как раз, по-моему, владельцы. Ну, да.
0: И получается очень интересная фишка этого мальчика, которого я встретила, меня же тоже, когда я рот свой начала открывать уже, будучи, когда меня выперли из академии, ну, то, что написали письмо депутат Верховной Рады о том, что Ющенко у вас в академии, в докторнатуре учится сепаратюга, самое главное, как она может вообще учиться, и вообще ее нужно, я написала заявление, чтобы ректора не подводить, я говорю, до свидания, гуси. И вот когда все это было, я осталась, девочка уехала, моя студентка, рожать, моя лицеистка, рожать в Одессу, в Америку. А я осталась поддержать ее вот этот вот такое вот ее. И ходила на ивенты. И вот на одном из ивентов я увидела этого Ноема. Вот это 1.20 метра в прыжке. А он, когда я зарегистрировалась от этой фирмы...
1: Мустафа.
0: Он когда увидел фамилию Томилина,
1: он быстренько... экстремист, не экстремист, но в стране.
0: Он быстренько убежал.
2: Назовем экстремистом.
1: Да.
0: И он быстренько убежал. А я совершенно случайно села в лифт, и он со мной в лифт. Я к нему подошла, а он ниже меня ростом. Я подхожу, я говорю, тебя задавить сейчас или потом? На Кавку ты звал. Дозвал, говорю, кофе не, Кавка, я говорю, не захлебнулся. Он тогда, ой, я говорю, значит, почему ты вы объявлены, что ивент проходит под твоим, ты будешь модератором, почему ты уходишь? Меня испугался. Так извини, пожалуйста, я тебя и в лифте сейчас задавлю, вас в тюрьму посадят. Вот это все, что как бы он сказал. Поэтому сможем ли мы все переделать? Советское воспитание мне говорит о том, что сможем. Смотрите, что делал Сорос. Мы, у нас идет развитие, и вот у нас учебное заведение с моим другом Смешуковым в Херсоне было. Мы развиваем лучшее. Мы в детях, мы растим лучших. Если ты шаришь в математике, мы тебе всех преподавателям даем. Мы тебе говорим о том, что вот лучшее, так было всегда. И в России в том числе. Ломоносов пешкадрала шел до Москвы только для того, чтобы стать вот тем, кем он стал. А у Сороса иначе. Сорос что делает? Он как тот змей. Тот в Киеве говорил, что надо тебе яблочко дать пожрать Адаму. А Сорос не так. Сорос подходит к человеку, который серенький, и говорит, ты видишь, вон тот, а он не лучше тебя. Ты такой же. Даже в некоторых местах лучше. А просто у него папа, у нее мама депутат, а у него деньги есть. А вот ты вот такой вот ущербный, надо сделать вот это. Вот давай, поехала. И все, и все поехали у нас в Америку, и все только вот это вот все начали делать. А то, что отписались, ну, первое, из-за того, что я уверена, что 50% того, что быстренько отписались, боятся, просто тупо боятся. Позачищали все телефоны, по все. Меня спасло то, что как только пришли наши, я сразу же поменяла все симки. Вот как только начали продавать симки у нас на площади Свободы, я купила себе и маме новые симки, вставила в телефон, и ко мне никто не мог дозвониться из хохлов. И все вот эти вот угрозы, я там человек, я, господи, зачем оно мне надо? Мне оно 300 лет, не угрожайте кому хотите.
1: Ну, кстати, это действительно очень мудрая и правильная позиция. Да. Те, кто так поступили, в меньшей степени подвергались различным информационно-психологическим атакам. Татьяна Юрьевна, нам с Романом было очень радостно и приятно увидеть, когда герб вернувшейся Херсонской области не стал гербом каким-то новеньким, а вернулся именно тот герб, который с гордостью носили эти земли еще в царской России. Угу. Расскажите, пожалуйста, про этот символ, потому что из всех гербов, вернувшихся пока территорий, лично мне он ближе всего.
0: Мне он не ближе всего, потому что есть еще древнее герб, и мне он, ну, как бы краше. По-моему, хотя мы сейчас немножко его подшаманили, мы убрали вот эти дубовые веточки, там... Изначально, вы поймите, что если вы в 22-м году были, вот в 22-м году в марте я встречалась с людьми, которые еще находились в этом нашем Херсонском Белом доме, и люди, там, кто как-то пытался отработать, кто-то там что-то сделал. Вы понимаете, у меня было такое ощущение, что плана всего этого не существовало, что это было просто желание ВВП. И вот это желание, ну, как-то, как я, мы с ним очень в этом плане близки, я всегда мне говорю, я этого хочу. А мне говорят, ну как это что-то? Я говорю, мне нет, вот хочу, и значит, оно так и будет. Вот у меня было такое ощущение, потому что то, что я увидела, не было ни конкретных персоналей. Все это было прислано командой из Калининграда. Очень-очень классная. Очень классная. Мне очень, как я называла, цесаревич Елисей. Елисеев приехал из Калининграда со своими юристами. С ними было очень легко работать. С нашей стороны, вот то, что я... Люди отказались, естественно, потому что люди как бы боялись. Вот как я зашла в университет. В университет я в 83-м или 84-м, по-моему, в 83-м году поступила в институт имени Крупской, педагогический, и вылетела оттуда в 2015 году. Со мной не продлили контракт. То есть вся моя жизнь, я только один год училась не в школе, вот вся моя жизнь в этих стенах. Я пришла туда без никого. Я пришла туда одна со своим соседом. Сказала: Максюша, пойдешь со мной, друг, морду будут бить. Ну, хотя бы я сама не отобьюсь, ну, я... Как Путин говорит, если будет драка, первый бей. Я говорю, первый ударю, конечно, не вопрос. Останусь ли я там выше? Он говорит, хорошо, Татьяна Юрьевна, буду стоять за спиной. И вот мы пришли, половина персонажей кинулись обнимать, целовать, и половина пошли за мной. А половина, все, они боялись в глаза смотреть, они быстренько уходили, и все, и пятое, и десятое. Вот точно так же, когда начали смотреть, ну что увидели? Вот Кирилл Стремоусов предложил вот этот герб. А есть краши. Он, да, он исторический. Но мы уже как бы оставили, хотя сейчас все еще возможно поменять. У нас это тяжелый кусок вопрос. Мы еще не оформили юридически все необходимые нам документы для того, чтобы это было как бы...
1: Официально.
0: Вот. Ну, там очень большие требования, и нам не утвердили.
1: А какой ни герб, ни флаг. Вот у нас остается буквально 2 минуты, какой герб еще более древний, расскажите про него.
0: Ну, там просто такой же герб, просто там было немножко изменение. Мне он нравится, он там другие цвета. Меня сейчас Кондрат обнимает от сине-желтого сочетания. Не могу с собой пока еще.
2: Понятно.
0: И там есть такие вот эти вот сочетания, поэтому... А там нет синего-желтого этого стечения, обстоятельств, и получается такой цвет, там, по-моему, бордовый, ну, немножко краше. И вместо синего зеленый. Ну, суть от этого не меняется. Да, у нас исторический герб, это правда.
1: И это здорово. Да. Это очень здорово, радостно, да. Потому что мы с Романом абсолютно точно, как авторы программы «Консерватники», считаем, что через все события последних лет Россия возвращается сама к себе.
0: Конечно.
1: Мы все России, мы все возвращаемся сами к себе. Вы вернулись домой, но и нам тоже, хотя мы в Москве, тоже надо бы вернуться домой. Кто-то уже вернулся, а кто-то еще нет. И вот такие симптомы, такие гербы, такие процессы, часто вот идущие снизу, они внушают сдержанный оптимизм, как мы любим говорить. Татьяна Юрьевна, у нас остается минута в конце нашего разговора, который, конечно, пролетел. Вы замечательный собеседник, вас можно слушать сколько угодно. Скажите самое важное и главное. Вот Радио России – это радиостанция с самым большим покрытием в нашей стране. Нас слышно буквально везде. Там, где никого не слышно, слышно, где пустые нас. Дороги и только медведи, Радио России ловит. Вот огромной стране от Херсона до Дальнего Востока, до Владивостока. Скажите что-то самое важное.
0: Я уверена, что Россия – это последний оплот Иисуса Христа. Это однозначно. И если мы в себе найдем силы, опять же, возвращаюсь к покаяться, описать просто в себе все плохое и все хорошее, и понять, что для того, чтобы быть с Богом, нужно делать только хорошее. Россия и была, Россия есть, и Россия будет. Даже если что-то происходит, и что-то пацанва у нас ложится штабелями просто, все будет хорошо. Божья Матерь нас не оставит.
1: Благодарим вас.
2: Спасибо большое.
1: Татьяна Томилина, председатель Херсонской областной думы, была с нами. И с вами, дорогие друзья, это программа «Консерватники». Роман Антоновский, Андрей Афанасьев.
2: До новых встреч.
1: Берегите себя, любите Россию.
2: Верьте в Бога.

0: Консерватники. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
2: На радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки.
3: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног, для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
2: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга» на волнах Радио России Кузбасс.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. Кавказ Сергея Есенина.
5: Я вас люблю, как шумную куру. Люблю в пирах и разговорах. Я северный ваш друг и брат. Поэты все единой крови. И сам я тоже азиат. В поступках, помыслах и слове.
0: Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили. В понедельник в 15.10 по Москве и в 19.10 по времени Новосибирска.
6: Совместный проект «Радио России» и Русского географического общества. «Моя Великая Россия».
7: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
6: Путешествие по самым удивительным точкам на карте. Без чемоданов и пересадок.
8: Детскую дразнилку наверняка слышали. Катись колбаской по Малой Спасской. А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
6: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев.
0: «Моя Великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14.35 по Москве и в 15.35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Саммит Путин-Трамп-Зеленский возможен только в конце переговоров, заявил пресс-секретарь нашего президента. И число жертв трагедии с паромом у берегов Кипра возросло до 8. Ведутся поиски 17 человек. Теперь подробнее об этих и других событиях. Вооруженные силы России поразили в Киевской области транспортно-логистический центр «Пирогово», где хранились грузы двойного назначения, в том числе комплектующие для беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны. В течение дня вооруженные силы России продолжали наносить групповые удары по предприятиям военной промышленности Украины и логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ. Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что за сутки нанесены удары по месту запуска ракет «Фламинго», объектам топливно-энергетической инфраструктуры, а также логистическим центром на Украине. В военном ведомстве также впервые сообщили об уничтожении в зоне СВО бронеавтомобиля «Титан С» канадского производства. Саммит Путин-Трамп и Зеленский возможен только в конце переговоров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Такой формат предлагают уже давно, и вы хорошо знаете позицию главы нашего государства. Такая встреча возможна только для фиксации договоренностей. Кроме того, журналисту «Вестей» Павлу Зарубину представитель Кремля ответил на вопрос о террористических атаках Киева на гражданские сектора экономики России.
2: Иногда складывается впечатление, что, знаете, у нас с противником ответ ответа, и уже иногда теряется даже нить, где конкретно на что и когда мы отвечаем.
3: Нет, нить не теряется. Мы продвигаемся по всем линиям фронтов. Продвижение очевидно, и динамика абсолютно позитивная для нас. Киевский режим неминуемо идет к поражению. Каждый день приближает это поражение. В Киеве это прекрасно понимаем. Не имея возможности воспрепятствовать этому, даже имея за собой помощь стран НАТО, киевский режим пускается на террористические действия в отношении мирной инфраструктуры, в отношении мирных секторов экономики и так далее и тому подобное. На это он получает ответ.
1: Спасательные расчеты усиливают на улицах под Анапой, где природный пожар подошел близко к жилой застройке. Площадь активного горения составляет 5 гектаров, сообщила глава города Светлана Маслова. По ее словам, принимаются меры, чтобы не допустить распространения огня на жилой сектор. Она отметила, что жителям обеспечен подвоз воды. Прибыла помощь из соседних муниципалитетов. Ранее сообщалось, что пожар произошел в районе хутора Чембурки. В МЧС уточнили, что горит камыш. Изначально площадь составляла 1 гектар, но потом увеличилось до 10. В настоящий момент задействовано 80 спасателей. Число жертв и трагедии с паромом у берегов Кипра возросло до 8. Ведутся поиски 17 человек, сообщил министр транспорта Северного Кипра. Правоохранительные органы задержали капитана судна и 7 других ответственных лиц. Ранее стало известно, что паром, на борту которого находились 259 пассажиров и 8 членов экипажа, перевернулся в море в 2,5 километрах от берега города Гирни. Власти проверяют версию о возможном столкновении затонувшего судна с неустановленным объектом. Причину крушения установят после анализа данных с черных ящиков. В посольстве России в Никосии заявили, что россиян среди жертв и пострадавших нет. Еще 2 населенных пункта в Сумской области перешли под контроль наших подразделений в ходе спецоперации. Кроме того, в Минобороны заявили, что армия России начала подготовку к массированным ударам по энергообъектам Украины. Это ответ на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре на территории нашей страны. Российские войска продолжают поражать цели и в тылу противника. В Киевской области удар пришелся по транспортно-логистическому центру. Там хранили грузы двойного назначения. О ситуации на фронтах и достигнутых целях расскажет Станислав Бернвальд.
4: Уже которые сутки на Украине полыхают склады боеприпасов. Жители поселка Милое задаются вопросом, видимо, в никуда. Почему склад боеприпасов располагался среди жилой застройки? В ночь на 30 августа география комбинированных ударов России охватила центральные, восточные и южные регионы Украины. Карта воздушных тревог оставалась красной на протяжении практически всей ночи. В сети продолжают появляться новые кадры детонации с того самого ракетного склада под Киевом, который был поражен вчера. Взрываться снаряды будут еще не один день, говорят эксперты.
5: Трохання острів, еще трошки більше загорілося. Ось прям горить. Прям гарно прилетів.
4: Горят позиции ПВО, находящиеся на острове Труханов в Киеве. В результате удара цель уничтожена. Возник сильнейший пожар, что подтверждается материалами очевидцев. Удар БПЛА «Герань» по предприятию «Сандора». Там тоже располагался склад боеприпасов. Еще несколько ударов по полевому складу одного из подразделений ПВО ВСУ в районе населенного пункта «Полигон» Николаевской области. Оно, кстати, прикрывало пусковые установки дальнобойных ракет. И еще десятки военных целей в украинском тылу горят синим пламенем. На фронте движение продолжается. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Изюмская, Староверовка, Грушевка, Пески, Редьковская, Малеевка, Прокоповка Харьковской области, Светогорск и Карповка Донецкой Народной Республики. А вот подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом «Великий прикол» Сумской области. И вновь от наших птичек враг бежит как прокаженный.
6: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Омельник, Васиновка, Никольская, Самойловка Запорожской области, Правда, Ивановка и Гавриловка Днепропетровской области. Противник потерял до 340 военнослужащих и 4 автомобиля.
4: В ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливо-энергетическому комплексу России, вооруженные силы приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины. Станислав Бернвальд, Вести.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
7: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московский «Спартак» сыграл в ничью с Оренбургом в домашнем матче 6-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1-1. В составе гостей мяч забил Руслан Куль. У хозяев дебютным голом за «Спартак» отметился Мирлин Дако. Он забил с пенальти. Из-за вирусной инфекции матч пропустил полузащитник «Спартака» Эсекиель Барка. Красно-белые набрали 13 очков и идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Московская «Родина» проиграла калининградской «Балтике» со счетом 0-3. Нападающий бразильского футбольного клуба «Ботафого» Матеус Мартинс прилетел в Москву для подписания контракта со столичным «Динамо». Бело-голубые заплатят за футболиста 7 миллионов евро. Мартинс выступает за «Ботафого» с лета 2024 года. В текущем сезоне экс-игрок юношеских сборных Бразилии провел за клуб 38 матчей, забив 6 мячей. Также в Москву прилетел нападающий сборной Эквадора Гонсало Плата. Он также подпишет контракт с «Динамо», бело-голубые и бразильские «Фламенго» договорились о переходе 25-летнего вингера, а сумма трансфера составит 12 миллионов евро. Российские гребцы Захар Петров и Иван Штыль стали победителями чемпионата мира в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров в Польше. Они более чем на полсекунды опередили финишировавших вторыми бразильцев Габриэла Асунсау и Джеки Насимента. Хоккеисты ЦСКА обыграли екатеринбургский «Автомобилист» в матче за третье место на Кубке мэра Москвы. Встреча в столице завершилась со счетом 5-3. В матче за пятое место «Ак-Барс» победил «Шанхайских драконов» со счетом 4-0. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: По прогнозе на 31 августа в Челябинске будет плюс 13 градусов, без осадков, в Сатке плюс 10, возможны дожди. В Южно-Сахалинске около 20, тепла, без осадков, в Петропавловске-Камчатском плюс 14 градусов, пройдут кратковременные дожди. В Иркутске плюс 26, без осадков, в Красноярске около 18, тепла, временами пройдут дожди. В Уфе плюс 17 градусов, без осадков, в Казани плюс 18, вечером ожидаются небольшие дожди. В Петербурге в понедельник. В понедельник пройдут кратковременные дожди, днем плюс 21 градус. В Москве сегодня местами возможны дожди, днем плюс 24. В эти минуты в российской столице плюс 16 градусов, давление 749 миллиметров.
0: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101,5 FM. Доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. О внедрении цифрового рубля.
8: Чем выгоден для граждан цифровой рубль? Предположим, человек получил зарплату, и у него в его электронном кошельке постепенно, так сказать, вот эти рубли купятся. Даже если кто-то совершил прорыв к вашему счету, воспользовался возможностью вывести цифровой рубль, так что такое цифровой рубль? Это код соответствующий, который генерируется там компьютером Центрального банка. И, естественно, система Центрального банка видит, где находится условный код, куда он там поплыл, на чей там счет. И в случае мошенничества сразу же прекращает использование этим кодом.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
10: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радиодок.
11: Сегодня мы не будем гоняться за конкретным злодеем или разбирать конкретный заговор. Это уже сделали за нас исследователи, на работы которых мы ссылаемся. Давайте сегодня проследим, как в демократических государствах послевоенной Европы возникла и, главное, десятилетиями развивалась структура тайной политической войны в формате stay behind, то есть под прикрытием. Как ее придумали англо-американские институты и какие договоренности проходили через натовские комитеты.
12: 69-й год. Взрыв на Пьяцца Фонтана в Милане. 17 человек погибли, 88 ранены.
13: В 71-м в Турции после военного переворота теневая армия разворачивает внутренний террор и убивает сотни людей.
14: 77-й год. Центр Мадрида. В офис Конфедерации рабочих комиссий Компартии врываются люди с автоматами, выстраивают работников у стены и убивают всех.
13: 80-й год. Болонья. В разгар туристического сезона взрыв огромной мощности уничтожает зал ожидания центрального вокзала. 85 человек погибли. Более 200 ранены.
15: В Бельгии на счет бойцов теневых армий относят 16 терактов в кафе, ресторанах и магазинах, когда нападавшие без разбора расстреливали всех, кого видели.
11: В 90-м году миру впервые представился шанс узнать правду. Бывший глава швейцарской теневой ячейки написал Министерству обороны Соединенных Штатов, что ему предстоит допрос, и он не намерен ничего скрывать. А на следующее утро оказалось, что он вдруг закололся собственным штыком. Причем, на всякий случай, несколько раз.
16: Осуждаем создание в тайне манипулятивных и боевых сетей и призываем к полному расследованию природы, структуры, целей и других аспектов этих секретных организаций или отделившихся от них групп, а также их воздействие на политику, проблемы терроризма в Европе и возможного сговора секретных служб. Заявляем решительный протест против американских военных в НАТО, взявших на себя право содействовать созданию в Европе секретных разведывательных и боевых сетей. Призываем государства ЕС ликвидировать секретные военные и полувоенные сети. Из резолюции Европейского парламента, ноябрь 1990 года.
11: Сегодня поговорим, как государство, манипулируя образом малоадекватной внешней угрозы, создавали тайные организации так, чтобы формально ни один, даже самый-самый мелкий чиновник, ни один парламент, ни один президент за это никогда не отвечал. И как группы добровольцев, которые в случае оккупации должны были стать ядром сопротивления, превратились в секретную армию ЦРУ под названием «Гладио». Это «Радио Док». В студии Анна Дворецкого.
0: «Радио Док».
17: Дисклеймер. Даниэль Ганцер, швейцарский историк, автор исследования «Секретные армии НАТО. Операция «Гладио» и терроризм в Западной Европе», признает, не существует письменных документов, которые позволят однозначно заявить, что НАТО приказало устраивать теракты в Европе полвека назад. Однако в рассекреченных архивах ЦРУ есть документы о создании тайных сетей, о помощи подпольным движениям и о политической войне. Есть резолюция Европарламента 1990 года и современная доктрина НАТО, которая разбирает «Гладио» как исторический урок.
16: Наша основная задача заключается в том, чтобы предотвратить повторное появление нового конкурента на территории бывшего Советского Союза или в другом месте, создающего угрозу, подобную той, которую представлял Советский Союз. Мы должны принимать во внимание интересы развитых промышленных стран в такой степени, чтобы отбить у новых конкурентов охоту бросать вызов нашему лидерству или стремиться изменить установленный политический и экономический порядок. Мы должны иметь механизмы удержания наших потенциальных конкурентов даже от помыслов играть более значительную региональную или глобальную

0: скажешь никому, ни сейчас, ни через 40 лет. Второе условие озвучу после того, как согласишься с первым. Соглашайся.
1: Чувствую себя немного Морфеусом, который протягивает Нео таблетку на выбор, но да ладно. Второе условие. Ты останешься дома. Ты сохранишь работу и семью. Ты также по утрам будешь гулять со своей собакой, вечером будешь ругаться с соседом из-за парковки. Раз в пару лет тебя будут увозить на курсы, куда ты не узнаешь. Там научат стрелять, шифровать, работать с передатчиками, научат подрывному делу и способам эвакуации с чужой территории. И третье условие. Недалеко от твоего дома, в земле, будет тайник. В нем оружие, взрывчатка и рация. Ты уже умеешь с этим обращаться. Ты узнаешь координаты и больше ничего не спросишь. Ты будешь ждать сигнала. Может, ты откроешь этот тайник завтра, а может, никогда.
2: Человек зрелого возраста, высокого социального и профессионального положения. Отличное экономическое положение. Должен быть выбран из людей, заметных на национальном или региональном уровне. Мотивы, побуждающие его к сотрудничеству, должны быть изысканно идеологическими. Антикоммунизм. Рекомендуемые профессии: руководитель крупной фирмы или промышленного комплекса, высокопоставленный офицер вооруженных сил в отставке или высокопоставленный государственный служащий, редактор газеты или журнала. Из доклада парламентской комиссии по расследованию актов терроризма и массовых убийств. Италия, 1992 год.
1: Так отбирали участников подпольные группы, которые в случае вторжения чужих армий уйдут в леса, взорвут мосты, железные дороги, развернут партизанскую войну по образцу отрядов сопротивления Второй мировой войны. Мы сейчас разберем пример Италии, потому что нам доступен полный текст доклада парламентской комиссии. Вот конкретно здесь никаких ограничений по возрасту, полу или пригодности к военной службе не было. Для нас это звучит слегка странно, потому что мы, когда слышим «партизанская война», мы представляем себе сырую землянку, суровых, небритых мужиков, у кого-то обязательно окровавленный бинт на лбу, кто-то сидит, чистит трофейный автомат, кто-то задремал, укутавшись в шинель. Из соседней деревни прибегает женщина, приносит хлеб, обязательно в белоснежной тряпочке, и рассказывает, кого забрали немцы. Но вербовщиков в теневых армии интересовали не крепкие мужики, которых в случае оккупации, конечно, нейтрализуют первыми, а те, кто останется на месте и продолжит жить относительно обычную жизнь, не будет отсвечивать и будет ждать сигнала. Основной центр подготовки бойцов теневой армии в Италии – это база на Сардинии. Здесь учат сбору информации, организации диверсии, механизмам пропаганды, техническим аспектам налаживания связи, шифрам, приемам извлечения информации из закрытых сетей, закладке и извлечению подземных схронов. Вот цитата из доклада. «Вооружение и материалы были размещены в стратегических районах Северной Италии с помощью подземных хранилищ, созданных на основе поставок из Соединенных Штатов в период с 1963 по 1969 год. Из 139 штук таких схронов 100 находятся на северо-восточной границе страны».
2: 210 пистолетов «Стар» калибра 9 мм, 144 автомата «Стен», 7 винтовок «Гарант», 10 охотничьих ружей, 32 пистолета с глушителями, 620 килограммов взрывчатки С-4, 29 зажигательных устройств, 843 ручные гранаты различных типов, радиопередающая и приемная аппаратура, обмундирование на 500 человек, палатки, спальные мешки, бинокли, инструмент. Опись суммарного содержимого схронов. Документ из архива организации «Гладио».
1: 32 пистолета с глушителями против наступающей армии. То есть, как минимум, 32 раза кто-то особо одаренный решил, что в наборе, который зароют возле итальянских деревень на десятилетия, должен лежать инструмент для тихого убийства человека с близкого расстояния. Нет, партизаны в целом могут использовать глушители, чтобы незаметно убрать какого-нибудь часового, например. Но на войне пистолет вообще не самое лучшее оружие, особенно против солдата в снаряжении, на дистанции, да еще и в хаосе боя. Другое дело в городе, под пиджаком, тихонечко, в толпе. Не то, чтобы я намекаю на политические убийства, что вы. Просто я не совсем понимаю, почему в наборы для борьбы с военным вторжением упорно клали то, чем военное вторжение не отразить.
3: Задачи.

0: Мирное время – контроль и нейтрализация деятельности славяно-коммунистических сил. В случае внутреннего конфликта или восстания – борьба с партизанскими отрядами и саботажем. При вторжении на национальную территорию – ведение партизанской войны или выполнение других дополнительных задач. Документ «Стелла Альпина. Задачи структуры. 1957 год».
1: На первом этапе у итальянской «Гладио» было 40 оперативных ячеек. 12 из них партизанские, 10 – диверсионные, 6 – на уход и эвакуацию, 6 – информационных и 6 – пропагандистских. Партизаны и диверсанты – это понятно. Они стреляют, они взрывают. Эвакуация – это тоже понятно. Конечно, нужно как-то бежать через границу. Но информационная и пропагандистская – я, поверьте, прекрасно понимаю, что со словом тоже нужно работать. Но когда существование секретного военного резерва объясняют исключительно приходом советских танков, и при этом бойцов вооружают пистолетами, а заметную часть штата отдают под функцию пропаганды, ну, как говорил классик, совпадения не думаю. Да и что такое контроль и нейтрализация деятельности? Я, конечно, не спец. Я могу понять, например, оборону рубежа, понимаю отражение наступления. А как контролировать деятельность, если применительно к войне, например, танковой дивизии? А как это контролировать в мирное время? Да никак. Речь здесь не о военных задачах. Контроль деятельности в мирное время – это про собрания, разговоры, кружки, выборы, про молодежь, про профсоюзы. Это про сбор информации и влияние на общество через нее.
2: Первое. Инициировать шаги, направленные на проведение тайных психологических операций, направленных на противодействие советской и инспирированной ею деятельности. Второе. Обеспечить эффективную координацию всей открытой зарубежной информационной деятельности. Меморандум NSC-4A. Гриф «Совершенно секретно». Вашингтон, 1947 год.
1: В 1947 году Совет национальной безопасности США в интересах безопасности и ясности выпускает два документа. Первый – NSC-4, с каким-то даже будничным названием «Координация зарубежных информационных мер» и грифом «Конфиденциально». Это самый низкий из возможных грифов секретности. По нему Советский Союз ведет активную пропаганду против штатов, применяет психологические, политические, экономические меры, чтобы дестабилизировать всех некоммунистов во всех странах, до которых может дотянуться. Цель Советов, конечно же, расколоть мировое общественное мнение настолько, чтобы никто не смог противоречить им ни политическими, ни экономическими, ни военными средствами. Ну а раз так, общественное мнение во внешней политике США переходит в сферу обороноспособности страны, и работа с ним становится делом национальной безопасности. И вторая директива нам куда более интересная. NSC-4A. Гриф «Совершенно секретно». Тема – психологические операции. Адресат – только один человек. Директор центральной разведки, контр-адмирал Роску Хилленкеттер.
3: Принимая во внимание злобные психологические усилия СССР, стран-сателлитов и коммунистических группировок, внешняя информационная деятельность правительства США должна быть дополнена тайными психологическими операциями. Директива Совета национальной безопасности директору Центральной разведки США, 1947 год.
1: Директива предполагает ведение тайных психологических операций против советской и вдохновленной советами активности, которая, конечно же, только и делает, что угрожает миру или ищет способы дискредитировать Соединенные Штаты. И поди докажи, что какие-нибудь докеры в Марселе вышли на улицы, потому что им не на что купить еду, а не потому что их вдохновил алый свет кремлевских звезд. Из формулировок документа непонятны ни географические, ни временные границы распространения этого советского влияния. Нет даже определения определение психологической операции. По сути, они пишут: мы будем делать, что хотим, и назовем это борьбой с советами. А через полгода выходит новая директива NSC 10/2, которая официально добавляет к психологическим операциям еще экономическую войну, саботаж, подрывную деятельность против враждебных государств и помощь подпольным движениям сопротивления.
3: Тайные операции планируются и проводятся таким образом, чтобы их причастность к правительству США не была очевидна для посторонних лиц, а в случае разоблачения правительство США могло бы правдоподобно отрицать свою причастность к ним. Директива Совета национальной безопасности об управлении специальных проектов. Вашингтон, 1948 год.
1: И следом NSC 20/1, документ с заголовком «Цели США в отношении России», в котором Госдеп формулирует новую мирную цель. Не сдерживание общемирового коммунизма, а сокращение, цитата, «чрезмерной русской мощи и влияния в зоне сателлитов».
3: Поощрять и способствовать, не прибегая к военным действиям, постепенному ослаблению чрезмерного влияния России в регионе и превращению соответствующих восточноевропейских стран в самостоятельные факторы на международной арене. Директива NSC 20/1. Вашингтон, 1948 год.
1: Маленькое отступление по поводу всех этих документов. Они есть в открытом доступе. С 91 года Госдеп США обязан выкладывать документальную серию под названием «Внешние сношения Соединенных Штатов». Вот в этом сборнике есть все тексты всех директив. И еще есть читальный зал ЦРУ, куда в 2017-м выложили миллионы страниц рассекреченных документов ведомства. А еще есть независимые архивы, вроде Архива национальной безопасности при Университете Джорджа Вашингтона, который десятилетиями выбивал такие бумаги с запросами по американскому закону о свободе информации. Итак, пока Вашингтон выписывает задачи, встает вопрос, кто будет эти задачи выполнять. Весь смысл в том, чтобы в случае провала штатам даже не пришлось умывать руки, потому что их рук там бы и близко не было. И тут оказывается, что схема Stay Behind, по которой работало европейское подполье во время Второй мировой, неплохо так себе подходит и под новые функции. Заранее набить подземные схроны оружием, заранее завербовать и обучить нужных людей, оставить их ждать вторжения, которого никогда не будет. В Италии эту сеть назовут «Гладио» в честь римского меча, который покорил мир. Сколько людей через нее прошло, стало известно только в 92-м году из доклада парламентской комиссии. Примерно 1500 имен за все время и 600 человек на момент раскрытия.
0: Эта организация уже более 40 лет уклоняется от любого демократического контроля и управляется спецслужбами соответствующих стран в сотрудничестве с НАТО. Такие организации действуют вне всякой законности, поскольку никакой парламентский контроль над ними невозможен. И притом высшие государственные и конституционные лица разных стран неоднократно заявляли, что не были информированы об этой деятельности. Резолюция Европейского парламента по делу Гладио. Страсбург, 1990 год.
1: Насколько глубоко в этом участвовала НАТО как организация, непонятно до сих пор. Официального учредительного документа в открытом доступе нет. И в 90-м году НАТО свою причастность публично, конечно, отрицала. Пусть так. Или не так. Ну, мы же решили не искать, да, сегодня какого-то главного злодея? Да это и не получится. Перед нами не одна какая-то тайная армия, не какой-то конкретный приказ, ни один учредитель, ни один идейный вдохновитель. Stay Behind — это конструктор, который можно собирать из разных ресурсов, ведомств, в разных странах, абсолютно разными руками. При этом в случае провала каждый участник относительно честно или вполне честно скажет: «Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус». К 1953 году крупные тайные операции велись в 48 странах и состояли главным образом из пропаганды и политических действий. Это цифры из доклада Комитета Чёрча в Сенате США в 1976 году. Не 48 операций, 48 стран. стран, где идет работа над тем, что людям думать и какой политический выбор делать. По большинству теневых армий информация, если такая осталась, все еще засекречена, но есть одна страна, материалы по которой полностью открыты. Итак, лето 64 года, Сантьяго, Чили. До президентских выборов остается 3 месяца.
3: В первую неделю интенсивной пропагандистской деятельности финансируемая ЦРУ группа производила 20 радиороликов в день в Сантьяго и на 44 провинциальных станциях. Она выпускала новостные передачи 5 раз в день на станциях Сантьяго и 24 провинциальных точках. Производила 1000 карикатур и много оплаченной газетной рекламы. К концу июня группа делала 24 ежедневных новостных выпуска в Сантьяго и провинциях, 26 еженедельных комментариев и распространяла 3000 плакатов ежедневно. Доклад аппарата Сената США «Скрытые действия в Чили», 1975 год.
1: Когда марксист Сальвадор Альенде набрал небольшой процент голосов на выборах президента Чили в 1958 году, Соединенные Штаты решили, что следующие выборы нельзя оставлять в руках проведения или, не приведи Господь, демократии. Куба уже показала на тот момент, что коммунисты могут прийти к власти с оружием. Чили грозило показать, что они могут прийти к власти с выборным бюллетенем. Американский доклад «Скрытые действия в Чили» говорил прямо. Цель состояла в том, чтобы предотвратить или минимизировать влияние чилийских коммунистов или марксистов в правительстве.
0: Кроме обеспечения поддержки политических партий, ЦРУ организовала массивную антикоммунистическую пропагандистскую кампанию. Широко использовались пресса, радио, фильмы, брошюры, плакаты, листовки, прямые рассылки, заголовки газет и даже настенная живопись. Это была кампания запугивания, которая в большей степени использовала изображения советских танков и кубинских расстрельных команд и была направлена преимущественно на женщин. Сотни тысяч экземпляров антикоммунистического письма Папы Римского Пия XI распространялись христианско-демократическими организациями. Заголовок гласил: «Напечатано гражданами без политической принадлежности для более широкого распространения содержания». Также использовались дезинформация и черная пропаганда. Материалы, которые, как подразумевалось, исходили из других источников, таких как, например, Чилийская коммунистическая партия.
1: Ставку сделали на кандидата от христианско-демократической партии Эдуарда Фрея. ЦРУ оплатила больше половины всей стоимости его предвыборной кампании и уменьшила этим резервы родного казначейства приблизительно на 20 миллионов долларов. Намного больше в расчете на одного избирателя, чем потратили кандидаты того же года на собственные выборы в Штатах. Пропаганда работала в основном на женщин, традиционно более религиозных в Латинской Америке, чем мужчины. Например, один из роликов, который крутили тогда по радио, выглядел примерно вот так.
4: Это коммунисты. Они убили моего ребенка.
5: Коммунизм предлагает только кровь и боль. Чтобы не допустить этого в Чили, мы должны избрать Эдуарда Фрея нашим президентом.
1: В какой-то момент ЦРУ решила не мелочиться с кубкой эфирных минут и газетных полос и стала основывать дружественные информагентства и СМИ, которые, конечно же, полностью кормились на американские деньги. Один из ветеранов Госдепа вспоминал, что, цитата, «компоновка этих газет была великолепна, фотографии были превосходны. Это был продукт пиар-агентств Madison Avenue, стоящий намного выше стандартов чилийских публикаций».
0: Комитет одобрил 700 тысяч долларов для «Эль Меркурио» 9 сентября 1971 года и добавил к этому разрешению еще 965 тысяч 11 апреля 1972 года. В меморандуме ЦРУ о продлении проекта делался вывод, что «Эль Меркурио» и другие медиа, поддерживаемые управлением, сыграли важную роль в подготовке почвы для военного переворота 11 сентября 1973 года, свергнувшего Альенде. Доклад аппарата Сената США «Скрытые действия в Чили», 1975 год.
1: Медиакомпания сработала. Фрей получил 56% голосов против 39% у Альенде. За него проголосовало на 500 000 больше женщин. и ЦРУ, цитата, оценила антикоммунистическую кампанию запугивания как самую эффективную из проведенных. Острого страха перед мнимой угрозой вполне хватило, чтобы выиграть один тур выборов. Но чтобы годами не пускать половину политического спектра страны к власти, этой пугалки было явно мало. Угроза должна быть реальной, а если такой нет, ее нужно создать.
0: В одной из крупнейших стран Латинской Америки мы получим коммунистическое правительство. Эта страна имеет протяженную границу с Аргентиной, уже испытывающей глубокий внутренний раскол. Граничит с Перу, движущимся в направлении, которое трудно одобрить, а также с Боливией, которая тоже пошла по все более левому антиамериканскому пути. Не думаю, что нам следует обманывать себя, полагая, что приход левого к власти в Чили не создаст огромных проблем нам, демократическим силам, а также проамериканским силам в Латинской Америке, да и во всем Западном полушарии. Советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер.
1: И снова Чили. Осень 70-го года. На выборах все же побеждает Сальвадор Альенде. Впервые в истории левые политические силы пришли к власти демократическим путем. В это время примерно в 8 тысячах километров президент США Ричард Никсон созывает экстренное совещание, на котором резко выступает против режима Альенде. Ну, конечно же, просоветского, да, какого еще? И ведет разговор о введении экономических санкций и возможном финансировании военного переворота на 10 миллионов долларов. Вообще, до этих выборов ЦРУ выставляли Чили в витрину своих достижений как самый успешный проект влияния. Управление проникло чуть ли не во все структуры правительства. Внедрилось в политические круги, в общество. Внешние разведки штатов приписывали то, что Чили оставалось демократическим государством, которое удивительным образом поощряло ведение дел именно американских корпораций на своей территории. Все, что было дальше, мы знаем достоверно из отчетов Комитета Сената США. Я хочу, чтобы вы вспоминали этот маленький нюанс всякий раз, когда будет казаться, что я перегибаю с учернением политических оппонентов или вообще все это теория заговора. Итак, первым делом ЦРУ пускают в ход уже отработанную схему устрашения. Все те же советские танки, штурмующие мирные чилийские города, все те же убитые кровожадными коммунистами безвинные чилийские дети.
0: Темы, разработанные в ходе кампании, эксплуатировались еще интенсивнее в течение недель после 4 сентября с целью вызвать достаточную финансовую панику и политическую нестабильность, чтобы подтолкнуть президента Фрея или чилийских военных к действию. 15 сентября президент Никсон сообщил директору ЦРУ Ричарду Хелмсу, что режим Альенде в Чили будет неприемлем для Соединенных Штатов, и поручил ЦРУ играть прямую роль в организации военного переворота в Чили, чтобы предотвратить вступление Альенде в должность президента. Отчет Комитета Сената США «Тайные операции в Чили. 1963-73 годы».
1: После встречи с Никсоном директор ЦРУ сделал такую пометку в записях. «Пусть экономика Чили вопит». И вот как это выглядело. Американский экспортно-импортный банк опускает кредитный рейтинг Чили со второй категории «Б» сразу в последнюю «Д». Это значит, стране не светят новые кредиты. Значит, не будет оборудования и запчастей, встанут медные рудники и нефтяные месторождения, пострадают электростанции и государственный транспорт. Есть данные от чилийского министерства экономики, правда, чуть более поздние, за 72-й год, но цифры показательные. Треть грузовиков на руднике Чукикамата, самом крупном медном руднике в мире, треть всех городских автобусов, каждое пятое такси в стране просто не выходили на маршруты. Не было ни запчастей, ни шин. А теперь представьте себе, раннее утро в шахтерском городке Калама на севере Чили. Холодище страшное, ночью там температура падает до ноля. Вы с семьей стоите на остановке, ребенок хнычет, просит вернуться домой. Ты уже опоздал на смену в шахту, жена опоздала на свою работу. Ты злишься. Вдобавок еще не смог нормально позавтракать. Жена говорит, что в магазинах нет хлеба, да и остальные продукты как будто заканчиваются. Автобуса все нет, а с ним и работы нет. Ну и какое дело спрашивается вот этому Уго или Сантьяго до кредитного рейтинга Д, до какого-то там 40-го комитета, о котором он и знать не знает. Ему не важно, что решение о его автобусе приняли за дубовыми столами Госдепа в Вашингтоне. У него раньше был автобус, а теперь у него нет автобуса. Вот так и рождается тот самый народный заповедник, запрос на сильную руку, о которой потом скажут: недовольство росло с низов, протест созрел в обществе, смена власти была требованием народа. Вот только не надо путать «росло и созрело» с «вырастили и изготовили».
0: Однако усилия Соединенных Штатов вызвать экономический кризис не оказали желаемого воздействия на голосование 24 октября и не стимулировали военного вмешательства, которое предотвратило бы приход Альенде к власти. Отчет Комитета Сената США.
1: В 70-м году в Чили американцы создали обстановку, но не создали инструмент. На операцию было всего 50 дней. Это время от победы Альенде на народных выборах до голосования в Конгрессе Чили, которое окончательно бы закрепило его новый статус. Да и Чили все же не банановая республика. Со времен обретения независимости там было всего пару коротких перерывов демократии, а с 39-го года конституционное правление не прерывалось вообще. И армия, воспитанная десятилетиями законности, справедливо считала себя совершенно отдельной от политики. В Чили не генералы решали, кому быть президентом. До 1973 года.
0: В опубликованном докладе о секретных операциях в Чили Комитет Сената по разведке пошел навстречу просьбе управления подвергнуть цензуре детали операций, проводившихся после 1970 года. Вырезанные материалы касались, в частности, масштабной программы по дезинформации и пропаганде, начатой ЦРУ в 1971 году с целью стимулировать группы, готовящие военный переворот, к объединению усилий по совместным действиям против правительства. Кроме того, прошедший цензуру материал содержал данные о долгосрочных усилиях по сбору оперативной информации, которая была необходима для организации военного переворота. В частности, речь шла о незаконном доступе к планам действия правительства Альенде в чрезвычайных ситуациях, в том числе в условиях вооруженного восстания. На деятельность ЦРУ в Чили в 1971 году Никсоном и Киссинджером было ассигновано свыше 3,5 миллионов долларов. К сентябрю 1973 года, когда в ходе успешного военного переворота Альенде был убит или покончил жизнь самоубийством, на организацию заговора против него ЦРУ потратило 8 миллионов долларов. Так, по крайней мере, сообщалось официально. Не существует доказательств прямого участия ЦРУ в заговоре против Альенде, как и доказательств того, что администрация Никсона через третьих лиц содействовала гибели Альенде. Тем не менее, многие в Чили понимали, какой именно режим найдет поддержку у Вашингтона. Сеймур Хёрш. Цена власти. Киссинджер, Никсон и Чили.
3: Радио ДОК.
1: До этого момента мы говорили о сетях, которые ждали в собственной стране. Но доктрина 48-го года и структуры Гладио были куда интереснее. Смотрим текст директивы NSC 10/2. Подрывная деятельность против враждебных государств, включая помощь подпольным движениям сопротивления и партизанам, а также эмигрантским освободительным группам. И если теневые армии поначалу заявляли как инструмент на случай советской оккупации, то легион освобождения был инструментом наступления. И под Украину ЦРУ уже с 46-го года вело отдельный проект – «Аэродинамик».
0: Организовать Украинское информационное бюро для содействия усилиям по объединению, чтобы под контролем ЦРУ украинская эмиграция заняла позицию против СССР, более соответствующую американской внешней политике. Продолжить материальную и финансовую помощь подполью в подготовке и распространении брошюр и плакатов психологической войны в СССР. Продолжить субсидирование украиноязычной газеты «Сучасна Украина» как дополнительного инструмента в наших попытках объединить основные украинские группы и как органа антисоветской пропаганды. Из дела «Аэродинамик», раздел «Развитие и планы». Записи ЦРУ в Национальном управлении архивов США.
1: Сначала американская разведка занималась, цитата, «поддержкой активного вооруженного сопротивления на территории Советской Украины». А дальше, это тоже цитаты. «Когда вооруженное сопротивление в Советской Украине и Восточной Польше было подавлено, группа изменила образ действий от поддержки вооруженного сопротивления к несмертельным тайным операциям с использованием всех доступных средств. Тайное радиовещание, публикации и личный контакт». Тут тихо всплакнули все, кто рассчитывал, что Запад, постигнув великую ценность свободного слова, захотел поделиться им с миром и нас, орков, поставить на истинный демократический путь. Не, вторую фазу они не выбирали. Они в нее отступили, когда ставка на вооруженное подполье провалилась. Но, надо признать, отступление это оказалось не просто удачным, а, как ЦРУ писал в своих отчетах, стало одной из самых эффективных операций тайного влияния, нацеленных на Советский Союз, и единственным проектом, ведущим операции тайного влияния внутри Советской Украины.
0: Управление оказывало материальную и моральную поддержку активным украинским диссидентам, установило и поддерживало личный контакт со многими из их ключевых лидеров, вывозило многочисленные работы диссидентского самиздата и публиковало их за границей для огласки и особенно для обратной инфильтрации в Советскую Украину, освещало диссидентские дела в свободном мире через публикации, вещания, международные конференции и форумы, проводила избранные политические действия, нацеленные на Советскую Украину. Синопсис операции QR-план с 1946 года по настоящее время. Гриф «Секретно» рассекречено в 2007 году по закону о раскрытии документов о нацистских военных преступлениях.
1: Чтобы не путаться, проект «Аэродинамик» и проект QR-план — это одно и то же, только «Аэродинамик» — это имя в годы, когда ставка была на подполье, а QR-план — это имя тех же людей и того же дела в годы, когда ставку делали на печать и радио. Но давайте для простоты будем называть его «Аэродинамик» в любом случае. Итак, проект «Аэродинамик» был учрежден, цитирую по-английски, «as an agency supported proprietary». Proprietary — это не партнер или грантополучатель, или не организация, которая получает финансирование. Proprietary — это юридическое лицо, созданное или принадлежащее ведомству и существующее ради прикрытия его деятельности. Как это выглядит в официальной отчетности? Вот заявка на 86-й финансовый год. Цитирую. Операционная деятельность проекта – это базирующаяся в Нью-Йорке украинская издательская и распространительская корпорация с филиалами в Мюнхене, Лондоне и Париже. Проект издает украиноязычный ежемесячный политико-литературный журнал, русскоязычный общественно-политический квартальник, бюллетени, брошюры, листовки и книги для инфильтрации и тайного распространения внутри Советской Украины. И самый сок. Главная цель деятельности проекта – оказывать интеллектуальную и моральную поддержку тем украинцам, которые поощряют либерализацию среди различных слоев украинского населения. Легион освобождения не стал армией, он стал медиа. Русофобию прививали не через диверсии и теракты, спихивая их на зомбированных террористов, а через сотни и тысячи статей, передачи книг. И это гораздо более долговечная технология, чем оружие в тайном схроне.
0: Он непрерывно издает на протяжении 25 лет ежемесячный журнал, который приобрел статус самого читаемого и влиятельного украиноязычного журнала за пределами Советского Союза. Тысячи его экземпляров, а также книги переправляются в Советскую Украину. Проект и его публикации уважаемы как в украинской диаспоре, так и внутри советского украинского интеллектуального сообщества. Синопсис операции QR-план с 1946 года по настоящее время.
1: Если внешняя газета будет придумывать, что происходит в Советском Союзе, тут же погорит. Фальшь публика не потерпит. Если будет поучать, читать тоже не станут, потому что никто не любит, когда чужие учат жизни. Просто пересказывать западные новости вообще не вариант, кому оно надо. Но способ достучаться до народа все же есть. Вы же наверняка знаете, а многие даже и помнят, что такое самиздат. Это когда собственными ручками на Эрике с папиросной бумажкой в 4 слоя перепечатывали нетленки. А был еще тамиздат. Это то, что вывезли за границу в каком-нибудь тайнике какого-нибудь диссидента, там напечатали и также в тайнике какого-нибудь диссидента завезли обратно. И вот здесь давайте остановимся подробнее. Самые мощные информационные операции никогда ничего не выдумывают. Они решают, какая правда получит свой тираж. Почти 40 лет ЦРУ решало, какая конкретно правда будет формировать типа демократические взгляды за железным занавесом. И ввозило в Советский Союз контрабандой Оруэлла, Хаксли, Камю, Набокова, Солженицына, стихи Бродского, да даже журнал «Мари Клэр» как витрину повседневной жизни, которую у советского читателя не было. Не прямую пропаганду, а тексты, которые, цитата, «разблокируют пытливый ум». И для Украины снова был отдельный, специально под нее собранный корпус материалов, который бил четко в вопросы национальной идентичности и исторической памяти. С 1953 года ЦРУ полностью финансировала исследовательскую и издательскую ассоциацию «Пролог» во главе с Миколой Лебедем, террористом, бандеровцем и одним из организаторов «Волынской резни».
0: Текущие цели проекта – усилить давление на советский режим, чтобы он терпел национализм меньшинств, творческую свободу и гражданские права, поощрять видных советских украинцев к этим целям, выявлять и оценивать советских украинцев для возможной вербовки. В ответ на попытки Москвы фальсифицировать украинскую историю, украинские эмигранты в Нью-Йорке опубликовали 10 томов истории Украины Грушевского. Также были опубликованы книги о репрессиях и судебных процессах над украинскими интеллектуалами, брошюра «They are still in prison» с именами и сроками арестованных писателей, философов и преподавателей. Карманные издания на конкретные болевые темы, происхождение украинского права, современная литература в УССР, украинское образование в шовинистических тисках, ежемесячный литературно-политический журнал «Современность», предназначенный сразу для двух аудиторий – украинских интеллектуалов и в СССР, и на Западе. Регулярный информационный бюллетень на украинском языке, который рассылался напрямую советским украинцам по почте из разных стран, чтобы избежать привязки к одному источнику. Из материалов проекта «Аэродинамик» – рассекреченный архив ЦРУ.
1: Мы когда-то уже говорили в наших программах о Грушевском и его альтернативной истории Украины, которую он пытался впихнуть в гегелевские рамки, чтобы признать украинцев историческим народом. В «Философии духа» Гегель писал, что нация, не имеющая государственности, не имеет и истории, как те народы, что жили до возникновения государств, или те, кто до сих пор остался в первобытном состоянии. Дело все в том, что до Французской революции политическая карта Европы писалась довольно просто. Чья земля по праву крови или причастности к династии, того и власть. А после Робеспьер продвинул идеи о народном суверенитете, и к перелому 19-20 веков немцы, поляки, чехи, украинцы бросились доказывать, что уж их-то народ существовал всегда и исключительно на собственной земле. Кстати, делали они все это по одной и той же схеме. Сначала лингвисты доказывают, что их язык отдельный. Потом писатели вдруг обнаруживают огромный корпус древнего народного творчества. Вспомните хотя бы братьев Гримм. И контрольный. Историки пишут непрерывную национальную историю с древнейших времен по сей день. В отличие от разовой пропагандистской кампании, даже самой мощной, инвестиция в переписывание истории окупается на десятки лет вперед. А на Украине она стала основой русофобии, срежиссированной ЦРУ.
3: Радио Док.
0: Предоставлять свидетельство внешней симпатии и понимания украинскому народу. Усиливать антиправительственное недовольство, поощряя обиду, горечь и недоверие к советскому режиму и его представителям. Поддерживать национальное самосознание украинцев и призывать их гордиться самобытностью и культурным наследием. Вызывать недовольство среди украинских военнослужащих советских вооруженных сил, дислоцированных на Украине. А также формировать и усиливать недовольство среди украинцев. Гражданских властей по отношению к советскому режиму. Список задач из заявки на проект украиноязычного радиовещания. Из материалов «Аэродинамик», рассекреченный архив ЦРУ.
1: С начала 50-х годов ЦРУ начинает вести черные радиопередачи на украинском языке с секретной станции в Афинах. Целевая аудитория примерно 40 миллионов человек. Черные станции в классификации американских пропагандистских операций – те, у которых вымышленный хозяин, вымышленное место вещания и никакой возможности отследить связь с Соединенными Штатами. Единственной пропагандой в регионе тогда были «Голос Америки» и русскоязычное радио «Освобождение», так что нужен был, цитата, «более значительный пропагандистский эффект на эту стратегическую целевую аудиторию» и передачи, поданные на близкой и дружеской волне.
0: Это создаст еще больший раскол между Советским Союзом и украинцами и усилит уже существующие подозрения и антагонизм между двумя этническими группами. Более того, реакция Советского Союза на трансляции может указывать на определенные уязвимые или чувствительные области, ранее не распознанные, которые можно будет использовать в дальнейшем. Из материалов «Аэродинамик», рассекреченный архив ЦРУ.
1: передатчик стоял под Афинами. Работал он под коммерческим прикрытием и уже обслуживал успешные операции СРУ на Болгарию и Албанию. Контент для украинского вещания писали в Нью-Йорке, писали на магнитную ленту, потом везли ее в Грецию дипломатической почтой, самолетом. Примерно неделю это занимало. Конечно же, предварительно все утверждали у агентов разведки. Станцию назвали «Новая Украина». В первый эфир она вышла в сентябре 1955 года. А дальше снова обращаемся к читальному залу ЦРУ и ищем меморандум от 25 июня 1958 года под названием «Эффективность пропагандистских усилий по проекту Аэродинамик». Здесь сформулирована редакционная политика станции, и это, на мой скромный вкус, самая сочная цитата во всем нашем деле. Дать советским украинцам факты, которые советская пропаганда скрывает или искажает. Сопоставить советские заявления и атрибутику с существом настоящего суверенитета. И сорвать советскую попытку удержать лояльность украинцев, промыв мозги верой в то, что суверенитет у них есть по существу.
6: Конец первой части.
7: Радио Док. Радио России. Театр на Радио России представляет.
8: Идите-ка вы домой, да скажите родителям, чтобы в 12 радио включили. Что-то скажут.
7: Премьера радиоспектакля «Вальхен» по одноименному произведению Ольги Громовой.
9: Это мы прифронтовой город?
10: Как это?
11: Сегодня указ о военном положении по всей области объявили.
7: 1941 год. Ей было 13, когда началась война. Вместо школьных тетрадей – чужая страна и испытания, которые заставляют взрослеть слишком рано. История Вали, которую назвали Вальхен.
12: Ты могла бы рассказать все с самого начала?
13: Не знаю, Тиль, я попробую.
7: Слушайте радиопостановку «Вальхен» по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
15: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
16: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
7: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы России поразили в Киевской области транспортно-логистический центр Пирогово. И Минтранс в сентябре планирует начать обсуждение возможности узаконить овербукинг на авиарейсах. Теперь подробнее об этих и других событиях. При атаке ВСУ на Белгород по меньшей мере 2 человека погибли, 16 пострадали. Об этом, как пишет ТАСС, сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. По его данным, на территории одного из коммерческих объектов города погибли мужчина и 16-летний подросток. Среди пострадавших 7 подростков 16 и 17 лет. Они доставлены в детскую областную клиническую больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии. Троих пострадавших взрослых доставили в Белгородскую областную клиническую больницу. Еще двоих в городскую больницу номер 2. Кроме того, на территории одного из административных зданий также пострадал мужчина, он был госпитализирован. Также в результате атаки произошли возгорания в 7 складских помещениях, в одном из них обрушилась крыша. На местах работают сотрудники экстренных служб, сообщил глава региона. Вооруженные силы России поразили в Киевской области транспортно-логистический центр Пирогово, где хранились грузы двойного назначения, в том числе комплектующие для беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны. В течение дня вооруженные силы продолжали наносить групповые удары по предприятиям военной промышленности Украины и логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ. Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что за сутки нанесены удары по месту запуска ракет «Фламинго», объектам топливно-энергетической инфраструктуры, а также логистическим центром на Украине. В военном ведомстве также впервые сообщили об уничтожении в зоне СВО бронеавтомобиля «Титан» канадского производства. Саммит Путин-Трамп-Зеленский возможен только в конце переговоров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Такой формат предлагают уже давно, и вы хорошо знаете позицию главы нашего государства. Такая встреча возможна только для фиксации договоренностей. Кроме того, журналисту «Вестей» Павлу Зарубину представитель Кремля ответил на вопрос о террористических атаках Киева на гражданские сектора экономики России.
2: Иногда складывается впечатление, что, знаете, у нас с противником ответ ответа, и уже иногда теряется даже нить, где конкретно на что и когда мы отвечаем.
3: Нить не теряется. Мы продвигаемся по всем линиям фронтов. Продвижение очевидно, и динамика абсолютно позитивная для нас. Киевский режим неминуемо идет к поражению. Каждый день приближает это поражение. В Киеве это прекрасно понимаем. Не имея возможности воспрепятствовать этому, даже имея за собой помощь стран НАТО, киевский режим пускается на террористические действия в отношении мирной инфраструктуры, в отношении мирных секторов экономики и так далее и тому подобное. На это он получает ответ.
1: Минтранс в сентябре планирует начать обсуждение с авиакомпаниями и сообществом по защите прав потребителей возможности узаконить овербукинг на авиарейсах. Работу могут завершить до конца года, об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин. В интервью ТАСС он ранее говорил, что министерство считает недопустимым отказ авиапассажирам в перевозке из-за овербукинга. Ведомстве ищут решение проблемы, приемлемое для всех сторон, в том числе работают над изменениями в законодательстве, которые обеспечат защиту прав пассажиров, включая установление размеров положенных им компенсаций, сказал Никитин. В Швейцарии тысячи активистов вышли на митинг против антироссийских санкций. Поддержку нашей стране выразили в Берне. Главный лозунг протестующих – безопасность государств рождается в добрососедстве, а не в сближении с НАТО. Ставка на оружие может привести к большой катастрофе, а в это время Евросоюз нагнетает ситуацию. Премьер Польши заявил, что все страны ЕС должны сосредоточиться на военной поддержке Украины. Подробности у корреспондента ВГТРК Анастасии Поповой.
4: Северные викинги в Исландии отрабатывают совместные действия против России. 10 стран НАТО проводят учения по защите подводной инфраструктуры и северных морских путей, называя угрозой российские подлодки. Швеция перебрасывает военные корабли и истребители в Финляндию, чтобы бороться с беспилотниками.
5: В последние годы нам удалось вывести сотрудничество в сфере обороны между странами Северной Европы на исторически беспрецедентный уровень. Мы действуем совместно во всех ситуациях, связанных с беспилотниками. безопасностью. Обеспечение безопасного и процветающего севера Европы является нашей общей целью.
4: То, что у НАТО на уме, у польского премьера на языке. Понимая, что дела на Украине для Киева и Брюсселя идут плохо, а ресурсы на продолжение конфликта найти все сложнее, Дональд Туск снова возвращается к идее о российской угрозе и эскалации со стороны Москвы.
6: Марк Рютте только что передал мне свою оценку ситуации в регионе и на украинско-российском фронте. Как я и предупреждал, эскалация со стороны России продолжается. Украина нуждается в большей поддержке в воздухе, что имеет значение также для нашей безопасности. Это задача для всей Европы. Ближайшие полгода будут решающими. И мы должны быть готовы, как Польша и НАТО, к различным сценариям. Мы не можем исключить провокации со стороны России в отношении одного из членов НАТО.
4: У Германии уже готов конкретный сценарий того, в чем намерены обвинить Москву. В несостоявшейся атаке с помощью дрона на украинский грузовой самолет Ан-124 в аэропорту Лейпцига в начале августа. О том, что доказательной базы нет, пишет журнал «Политика» со ссылкой сразу на трех немецких чиновников. Но инцидент будет использован для введения еще более жестких санкций против России и для объяснения необходимости дальше вооружать Украину. Пока большая часть стран ЕС полностью перестраивает свою экономику на военные рельсы. Воинственно настроенные по отношению к России и Франции хотели бы вложиться еще больше в противостояние с Москвой и в военную гонку. Но финансы едва ли позволят это сделать. Тема госдолга и бюджета выходит на первый план в преддверии президентских выборов следующего года. Больше думать о французах и меньше о чужих войнах. Такой лозунг находит все больше поддержки во Франции.
7: Несмотря на то, что до выборов во Франции еще 8 месяцев, чиновники уже начинают волноваться. Как-никак, вторая экономика Европы рискует в случае победы левых или правых отклониться от заданного главой Еврокомиссии курса на военное противостояние с Россией, исходя из собственных экономических интересов и реалий. А потому не исключено появление новых провокаций и обвинений в адрес России, чтобы объяснить всем, почему нужно следовать в фарватере внешнеполитического курса ЕС. Анастасия Попова, Вести, Европейское бюро.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
8: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге состоялись матчи шестого тура. Московская «Родина» проиграла калининградской «Балтике» 0-3. Мячи забили Айман Мурит, Чинонца Афор и Максим Петров. Главный тренер калининградской команды Андрей Талалаев из-за дисквалификации во время матча находился на трибуне. «Спартак» потерял очки в противостоянии с Оренбургом 1-1. Красно-белые набрали 13 очков и идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Московская «Торпеда» обыграла СКА «Хабаровск» со счетом 2-0 в матче 9-го тура первой лиги. Мячи забили Александр Юшин и Дмитрий Цыпченко. «Сочи» победил «Челябинск» 2-1. На гол Рамазана Гаджимурадова хозяева ответили дублем Захара Федорова. «Енисей» и «Шинник» сыграли в ничью 0-0. Одна золотая и две серебряные медали чемпионата мира по современному пятиборью, которые завоевал Егор Громадский, являются ярким свидетельством того, что этот спортсмен по праву занимает лидирующие позиции в мире. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Андрей Макушкин. В воскресенье действующий чемпион Европы и рекордсмен мира Громадский выиграл серебро в личном первенстве и золото в составе российской команды вместе с Петром Борщевым и Андреем Бобровым. Ранее Громадский и Бобров стали вторыми в мужской эстафете. Хоккейный «Локомотив» стал победителем Кубка Блинова. Ярославцы в серии буллитов были сильнее череповецкой «Северстали» со счетом 3-2. У железнодорожников шайбы забросили Андрей Сергеев и Илья Николаев. У екатеринбуржцев Егор Граф и Семен Кизимов. Решающий буллит реализовал Кирилл Емельянов. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: По прогнозе на 31 августа в Челябинске без осадков, днем плюс 13 градусов, в Сатке плюс 10, возможны дожди. В Южно-Сахалинске плюс 20, без осадков, в Петропавловске-Камчатском около 14 тепла, пройдут кратковременные дожди. В Иркутске плюс 26, без осадков, в Красноярске плюс 18 градусов, временами дожди. В Сыктывкаре плюс 12, без осадков, в Казани плюс 18, вечером небольшие дожди. В Петербурге в понедельник кратковременные дожди, днем плюс 21 градус. В Москве сегодня местами возможны дожди, днем плюс 24. В эти минуты в российской столице плюс 16, давление 748 миллиметров.
0: Радио России. Музыка.
9: Фолк-альбом. Радио России.
10: Пятая неделя августа дала нам прекрасную возможность собрать радиоконцерт праздничного характера. Услышать музыку народов мира Африки, Европы, Азии, древние мотивы и средневековые инструменты в современных красках и гармониях. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Давайте вместе листать страницы нашего фолк-альбома. Кантри, пожалуй, самый молодой из всех музыкальных жанров, основанных на фольклоре. Он зародился в 20-х годах прошлого столетия в Америке. Типичные инструменты кантри – банджо, губная гармошка, акустическая и педальная слайд-гитара, народная скрипка, ну и песенки, незамысловатые песенки на бытовые темы, песни-ковбойки с таким кантри-йодлем. Простейший ритм или кантри-шаг. В детстве у меня был друг-сосед, старый музыкант Джексон Тейлор. Он жил у яблоневого сада и делал яблочный сидр. И я прозвала его Эпплджеком, яблочником. Дедушка-наставник с хулиганской искрой. Вместе мы играли на музыкальных инструментах. Он на банджо, я на тамбурине. Для маленькой Долли эти моменты были чистым счастьем. Королева кантри-музыки, незабвенная Долли Партон, открывает нашу программу. He lived by the apple orchard in this little orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. And Applejack picked apples, but he picked

Гуахира – музыкальный жанр народной музыки Западной и Центральной Кубы. На плантации сахарного тростника. Эту песню о красоте сельской местности и сахарной плантации, на которой работают счастливые крестьяне, поет Элиадес Очо и его группа. Трес – трехструнная гитара. А еще вы услышите традиционную карибскую перкуссию. Ну и всю палитру медных духовых с фортепиано.

Мировая радиопремьера. Михаил Савичев, один из лучших фламенко-гитаристов России, прислал в адрес нашей программы свою новую композицию «Базар». По его словам, дело было то ли в Бухаре, то ли еще где-то. Но я могу сказать, что в Бухаре такая музыка точно никогда не звучала и не звучит. Там другие темы, инструменты и ритмы. Тем не менее, Мишина пьеса явно имеет восточный колорит, и она жизнерадостная. Послушаем ее.

Еще одно специальное послание для фолк-альбома «Радио России», на сей раз от культового французского виолончелиста Мэтью Салью, работающего на стыке классики, джаза и фолк-музыки, вместе со своим братом Камилем Салью, вокалистом, контртенором. «Я долго прислушивалась к тексту, чтобы понять содержание, но не справилась с этой задачей и задала вопрос участникам дуэта. Написала им. Ответ был шокирующим, но вполне

Никакого конкретного языка в композициях братьев Сальо нет вообще. Камиль имитирует, подражает, создает иллюзии. Это придуманный им самим язык. Вот и вся тайна. Давайте послушаем композицию «Иберийская баллада». Иберия – одно из названий Пиренейского полуострова, это юг Европы. О чем же поется в балладе? Кстати, напоминающий вальс. О природных красотах, о неразделенной любви, а может быть, о ностальгии по будущему? В этой композиции принимает участие третий брат Сальо, Габриэль. Он играет на бас-кларнете. Итак, ансамбль братьев Сальо – ярких представителей иллюзорного фольклора. –

Африканская музыка – неисчерпаемая сокровищница ритмов, пластики и экзотики. Композиция «Ли Мавессу», знаменитого сенегальского певца Юсундура, в которой он поет о своем желании вернуться в детство, продолжает наш радиоконцерт.

музыкальной волне главной радиостанции страны концерт иллюзорного фольклора. В нашей программе звучит музыка с древними корнями, но имеющая нестандартные, яркие, вариативные современные решения. Знакомый уже вам трио «Константинополь» – это сенегалец Аблай Сисоко, который играет в ансамбле на коре, лидер-музыкант Киета Басьян, он играет на ситаре и скромный, но очень точный и всегда оказывающийся в нужном месте партитуры, в нужном такте. Патрик Грэм – перкуссионист. В звучащие композиции с ними в ансамбле музицирует приглашенный контрабасист Леонардо Теруджи. Внемлем этим удивительным переплетением восточных, африканских и европейских музыкальных линий –

Несколько раз в Москву приезжал ансамбль «Норио Мачи». Группа играет в стиле самульнори. В переводе это слово означает «игра на четырех предметах». И вот эти предметы – четыре ударных инструмента. Барабан чангу, по форме похожий на песочные часы, он олицетворяет дождь. Еще в этой компании пук – басовый барабан диаметром полметра. Очень важный барабан. Следующий инструмент – как в ангаре. Небольшой железно-медный гонг. Ну, прям совсем небольшой. Это молния. И, наконец, медный гонг-чин диаметром 30 сантиметров. Он олицетворяет ветер. Композиция в исполнении корейской группы, которой руководит Ким Джухон. Он же и поет.

Прекрасно, когда люди занимаются своим делом, тем, что у них лучше всего получается. Вот, например, эстонцы хорошо поют народные песни, что радует. К традиционным истокам все больше обращается молодежь, адаптируя старину к современным условиям. Ансамбль «Рюйт» взял в качестве названия своего коллектива исчезающий в Эстонии вид птицы – ржанки. Ну а сама песня о чудесном аромате земли.

Блокау. Легендарная этно-джазовая группа из Барселоны. И у нас в эфире традиционная музыка Каталонии в фантастических обработках современных музыкантов. Марк Эхе, Харди-Гарди, а если точнее, альтовая Виола де Рода. Далее. Жорди Малина, тенора. Франко Малинари, контрабас. Энрик Канада, ударный. Стиль каулакау – это элементы средиземноморской музыки и традиционных народных мотивов. В первую очередь, конечно же, каталонских. И буквально пару слов о Харди-Гарди. Это английское название колесной лиры. Играет на ней Марк Эхе. Старинный инструмент известен с библейских времен. Он похож на лютню. Группа

Мир простился на днях с королевой кантри Долли Партон. Она обладала поистине ангельским голосом. Она виртуозно играла на банджо и гитаре. Она была жизнелюбива, красива. Всегда восхищали ее прически, какие были в XVIII веке. Высокие, объемные, разве что без кораблей и птичьих клеток. Она была единственной и неповторимой. Песня в стиле кантри, которая завершит нашу программу, была написана Долли Партон более полувека назад. Это ее и только ее песня. «Прощай и, пожалуйста, не плачь». Слова из песни. А с нашими слушателями прощаемся, даст Бог, до следующей недели. Программу подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Плякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Москва открыта к переговорам России и Украины, но предпосылок к ним пока нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Российские войска тем временем поразили в Киевской области транспортно-логистический центр, где хранились грузы двойного назначения, в том числе комплектующие для БПЛА, сообщили в Минобороны. Федеральная антимонопольная служба России с начала года возбудила 45 дел в отношении участников топливного рынка. Как сообщили в пресс-службе ведомства, эти дела инициированы против ряда нефтяных компаний, а также независимых участников рынка нефтепродуктов. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Москва открыта к переговорам России и Украины, но предпосылок к ним пока нет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, эффект от ответных ударов по военным объектам Украины заметен невооруженным взглядом.
2: Мы продвигаемся по всем линиям фронтов. Продвижение очевидно, и динамика абсолютно позитивная для нас. Киевский режим неминуемо идет к поражению. Каждый день приближает это поражение. В Киеве это прекрасно понимаем. Не имея возможности воспрепятствовать этому, даже имея за собой помощь стран НАТО, киевский режим пускается на террористические действия в отношении мирной инфраструктуры, в отношении мирных секторов экономики и так далее и тому подобное. На это он получает ответ.
1: Поставки топлива из Беларуси в Россию идут на максимуме, заявил Песков. По словам пресс-секретаря президента, белорусская сторона очень чутко реагирует на наши растущие потребности. Российские войска поразили в Киевской области транспортно-логистический центр, где хранились грузы двойного назначения, в том числе комплектующие для БПЛА. Вооруженные силы России приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и ТЭК России. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Великий Прикол и Садки Сумской области, нанесли поражение 10 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Бариловка, Кияница, Никольская, Великая Рыбица и Юнаковка Сумской области, а также Приколо, Гогина, Слатина, Избитская, Новоалександровка и Подсредняя Харьковской области. Противник потерял на данном направлении более 200 боевиков, 2 бронемашины, 13 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Тем временем Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с украинской атакой на гражданские объекты в Белгороде. Как сообщил временный глава региона Александр Шуваев, в результате ракетной атаки на территории одного из коммерческих объектов погибли мужчина и 16-летний подросток. Еще 16 человек получили ранения, среди них подростки 16 и 17 лет, один из которых находится в тяжелом состоянии. Сухогруз, предположительно ранее атакованный БПЛА и без экипажа, сел на мель у берегов провинции Стамбул. Когда произошла атака на судно, не сообщается. Береговая охрана обустраивает зону безопасности вокруг судна. 21 член экипажа был ранее эвакуирован на другом судне. Как сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве, Анкара поддерживает контакты как с Москвой, так и с Киевом по вопросам безопасности судоходства в Черном море. Силы ПВО Иордании перехватили 8 ракет, которые вошли в воздушное пространство королевства. Об этом говорится в пресс-релизе военных. Ранее корпус стражи Исламской революции объявил об обстреле военных объектов США на территории Иордании в ответ на атаку Вашингтона по иранскому острову Ларк. Федеральная антимонопольная служба России с начала года возбудила 45 дел в отношении участников топливного рынка. Как сообщили в пресс-службе ведомства, эти дела инициированы против ряда нефтяных компаний, а также независимых участников рынка нефтепродуктов. Помимо этого, антимонопольщики уже выдали 71 официальное предупреждение хозяйствующим субъектам по признакам нарушения законодательства. Ведомство добавило, что служба совместно с территориальными органами продолжает постоянный мониторинг цен на автомобильное топливо и в случае необходимости готова оперативно принимать меры антимонопольного реагирования. Ковчег частицы мощей святого князя Дмитрия Дмитрия Донского планируется пронести на общемосковском крестном ходе, который состоится 6 сентября и который возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом ТАСС сообщил источник в Русской Православной Церкви. 6 сентября в воскресенье крестный ход начнется от храма Христа Спасителя, где утром патриарх Кирилл совершит божественную литургию. Молитвенное шествие пройдет по набережным Москвы-реки, Хамовническому валу и завершится в Новодевичьем монастыре. Напомню, что мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского были обретены в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Кремля. Исследование подтвердило их подлинность. По благословению патриарха несколько частиц мощей Дмитрия Донского были помещены в ковчеге. Они будут находиться в храмах для поклонения верующих, а также будут доставлены в зону специальной военной операции для духовной поддержки военнослужащих. Природному пожару в Анапе присвоен 4-й ранг. Его тушат более 100 человек. Об этом сообщила мэрия Анапы. Возгорание началось в воскресенье днем в плавнях на площади около 10 гектаров. Из-за пожара было ограничено движение по федеральной трассе. Развернут оперативный штаб. Спасатели продолжают контролировать обстановку. Сильный дождь ожидается утром 1 сентября на острове Русском во Владивостоке, где во вторник открывается Восточный экономический форум. Согласно данным Примгидромета, 1 сентября ожидается ветер с порывами до 15-17 метров в секунду, а в среду на Русском пройдет небольшой дождь, будет ветрено, днем потеплеет до плюс 25 градусов. Август на прощание готов порадовать москвичей по-настоящему летней погодой. В дневные часы воздух успеет прогреться до плюс 23 градусов. Это соответствует климатической норме. 1 сентября в Москве будет вполне летняя погода, рассказал синоптик гидрометцентра Максим Обухов.
3: По предварительным прогнозам, 1 сентября нас ожидает вполне себе летняя погода. Температура воздуха в Москве может достичь отметки плюс 25 градусов. При этом ожидается небольшой кратковременный дождь местами.
1: У меня на этом все. К погоде мы еще вернемся. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московский «Спартак» сыграл в ничью с Оренбургом в домашнем матче 6-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1-1. В составе гостей мяч забил Руслан Куль. У хозяев дебютным голом за «Спартак» отметился Мирлин Дако. Он забил с пенальти. Из-за вирусной инфекции матч пропустил полузащитник «Спартака» Эсекиель Барка. Красно-белые набрали 13 очков и идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Московская «Родина» проиграла калининградской «Балтике» со счетом 0-3. Нападающий бразильского футбольного клуба «Ботафого» Матеус Мартинс прилетел в Москву для подписания контракта со столичным «Динамо». Бело-голубые заплатят за футболиста 7 миллионов евро. Мартинс выступает за «Ботафого» с лета 2024 года. В текущем сезоне экс-игрок юношеских сборных Бразилии провел за клуб 38 матчей, забив 6 мячей. Также в Москву прилетел нападающий сборной Эквадора Гонсало Плата. Он также подпишет контракт с «Динамо», бело-голубые и бразильские «Фламенго» договорились о переходе 25-летнего вингера, а сумма трансфера составит 12 миллионов евро. Российские гребцы Захар Петров и Иван Штыль стали победителями чемпионата мира в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров в Польше. Они более чем на полсекунды опередили финишировавших вторыми бразильцев Габриэла Асунсау и Джеки Насимента. Хоккеисты ЦСКА обыграли екатеринбургский «Автомобилист» в матче за третье место на Кубке мэра Москвы. Встреча в столице завершилась со счетом 5-3. В матче за пятое место «Ак-Барс» победил «Шанхайских драконов» со счетом 4-0. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Петропавловске-Камчатском сегодня днем до 13 градусов, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. А вот в Южно-Сахалинске без осадков до 20 тепла. В Екатеринбурге плюс 10, облачно с прояснениями, без осадков. В Сургуте еще прохладнее, до плюс 8, облачно и дожди. В Мурманске плюс 15 с прояснениями, кратковременный дождь. В Оренбурге воздух прогреется до плюс 20 без осадков. В Казани столбики термометров поднимутся до отметки плюс 18. Переменная облачность. Вечером небольшие осадки. В Ростове-на-Дону жарко, плюс 27. Малооблачно и без осадков. В Сочи 25-27 градусов выше 0. Кратковременный дождь и гроза.
5: Чорнита Сыктывкар, Бурасов, Талонмоз, Тылыч, Комынытия, Длун. Говорит Сыктывкар. Доброе утро. Сегодня 31 августа, понедельник. В эфире государственная радиостанция «Комигор».

0: Вести Комигор.
1: Юрия Здаштан, редакция Куракув за Невультарьяс, студия Любов Жангурова. Республика Анбара дугадласна гырыш техника антуй ясты ветлам. Щокыд машина яслы оскут пош 5 октябр кык ямысат шань, ноябр квайтад лунач. Абу чору дверка самунанын ясын, щок таыс ош вылас, медвэлы тонна да джын еш не унжек. Тача многан виджаны туй ясы кишчамыш. Лыдьяга спыртама кык ямыс да шижим трасса юкан. Пожа светлене автобус яслы, юзлы медколанатор яс ваеш техникалы, неменуча яс бурадыш яслы, да уткамын мукадлы. Сентябр медводжалун шань, Россия ын вынчадасны вылькором яс, управляющей овмас яс да ТСЖ яслы. Гижадны юзас приметем выла, кола Макс Мессенджерпыр. Официальный шуэтчам яс боштны ГИС ЖКХ система ын киркауслан чатпыр. Котортны юзка дуч вылы чоктама колян вопомынна. Юарта Ольга Макарова.
2: Текерканул сейчас к дивному кадинку до сдержитем, когда сервис управляющий умас Максина тувья учну адам донялась на нен. Кать медвач потеракуту сейчас и пырочисне. Видче чем пырыш, а умаса специалисты я с изгагарвану кыджику тасне езадны юар сэк пыр ыкмыз дасчатын. Но система туялась на вилалась на сыдарахи ын ужала несене. Мычад ястаг, мыкивов и оти яслы и мыд яслы.
3: В режиме реального времени менеджеры ведут диалог с собственниками и проживающими гражданами в домах, отвечают на поставленные вопросы, также принимаются заявки. Конечно, с учетом такого большого количества домов, может быть, не в тот же момент они отрабатываются, но мы стараемся, чтобы в течение рабочего дня все заявки были зафиксированы, отработаны, переданы в необходимое подразделение.
2: Дочины киркасачаты, а тачам селыши дыма быд холанынын, кыны унжук дасквайт патирач, позже госуслуги дом приложения пыр, качипас я не строй жил надзор служба, куда и кывку тачат я сосна медшермога с медом потеракутыш яс, видла лысны киркани чем юалами асэс сымын сущад яскад, ну и вещь когда управляющий умас да ТСЖ яскад. Так инжи управляющий умас яс да ТСЖ яслы быть колы языдны чат ясын асунжилыш юар яс, аварийная служба яслыш телепон номер яс, электронный пошталыш адрес. А нышта киркасачатын позже тыдмавны уланы ничем улан пас яс елыш кулана юар яс.
1: Изва район самокчой шиктын, лышадысны вой в морт оланын лышмакет. Вычама джиксыч кыджи вуж войтырлан. Шырас пу керка, өти сутта, витчтенма. Эмі пывшан, строитама керка өс моржа. Гагарыс йыр, почас, юкмас мукаттор. Юк жадама. Тудмашны виджадлыны вермас быт кыс еш. Сыкты в районса Йольбаза пошелок турвые могмадысны юан ваын. Юскост бюджет отсаган, суфтадысны ва боштан мыт колонка. Местасы бір яснашны солыш ясыз. Воджасы вычлысны кук васайын. Тапыр ешемыз воыз эзыдье, но ставыз артмыз. Дунялым бірін тудовчыз ваыз сыч бур. Ыны осков ведра ясан кускавны пошелок помшань мыдаджыз. Комиен бара котыртаны фермер ясыз веледем. Тудам лун яс кутасны шетны дом баштыг. Бырьем войтырас, чукартасны Николая Плеснин нема вульгарца техникума. Заводит час велетчамыз октябр витэд луна. Боштасны комын вит мортас. Предмет ясыз итчамаш быдмаг водитамкад да пемас ясыз виджамкад. Медвач бырьясны Украина ан тышкашлама яслас, да налан шемя ясыз рыдвужас. Шуэтчыны позже телепон, либо ыту веспыр. Вуктылын бурмаданы шерпас медицина юканын. Джонталаны учреждение яс, могмаданы вылем буран, нёбаны машина яс. Уджыс мунаси вуджа. Локтан вояса, вуктылса шыр бурдачанын джонталан вылы, вичмадасны шо миллион

0: сказала, это цветы, да, это взлом чатов родительских, причем люди могут, ну, мошенники могут создавать и дипфейки, и родителей, и классного руководителя, если они взломали аккаунт, они взяли у него там всякие голосовые сообщения, кружочки, сделали дипфейк, вроде как скинули, допустим, в чат класса, и родители такие, ну, как-то голосовому сообщению точно можно доверять. Ну, и огромное количество фишинговых магазинов, которые предлагают большие скидки на школьную форму, на рюкзаки, на канцелярские принадлежности. Сейчас вот такой бум, следующий бум нас будет таких мошенничеств ждать в преддверии распродаж «Черных пятниц» и всего остального.
1: А можно ли сказать, что все-таки мы стали бдительнее, или пока преждевременно делать такие выводы?
0: Ну, мы точно все повысили уровень цифровой грамотности своей, потому что невозможно игнорировать этот поток предупреждений, который на нас льется из каких-то государственных порталов, из банковских учреждений и так далее. Но мошенники могут подловить нас на срочности, на авторитете, на желание сэкономить, и как бы тут наше критическое мышление зачастую улетучивается, а у детей его вообще зачастую еще и нет, им по возрасту как бы не положено еще критически как-то оценивать ситуацию. Поэтому, например, надавить на ребенка авторитетом — это достаточно просто, как бы мы со своей стороны не предупреждали о таких схемах.
1: А схемы меняются из года в год, мошеннические, если говорить вот именно в преддверии 1 сентября? И в группе риска, правильно же мы понимаем, что самые уязвимые – это дети 11-14 лет?
0: Ну, я не могу сказать, что схемы сильно меняются, потому что, как я уже говорила, как бы используются те темы, которые хорошо работают. Они из года в год все хорошо работают. Могут меняться немного способы обмана, потому что раньше, например, понятное дело, родительские чаты мало кто взламывал. Сейчас взломать аккаунт в мессенджере — это, ну, для мошенника может оказаться достаточно просто. Что касаемо детей, у детей, наверное, схемы начали отличаться немного тем, что, во-первых, подвержен все меньше возраст этому, ну, то есть как будто вот, ну, мы, собственно говоря, и гаджеты даем уже совсем маленьким детям, поэтому, понятное дело, как только они более-менее осознанно начинают быть в сети интернет, то сразу они становятся подвержены мошенничеству. Ну, так как сейчас достаточно большое распространение всяких онлайн-игр, возможно, раньше их было меньше, и больше возможностей, например, купить игровую валюту, то, конечно, таких схем тоже становится больше. В общем, мошенничество молодеет, но мы, родители, и еще вторая вот уязвимая группа в виде пенсионеров, конечно, остаемся очень этому подвержены.
2: Спасибо. Спасибо большое. Ирина Зиновкина, руководитель направления аналитических исследований компании Positive Technologies, была с нами на связи. А вот у нас, давайте все-таки поговорим еще все-таки о том, когда все-таки
1: вербуют наших детей,
2: обманывают.
1: И волна терактов в исполнении несовершеннолетних не стихает по нашей стране, от Москвы, Санкт-Петербурга до небольших провинциальных городков. Основной способ — поджог, самая распространенная цель — железнодорожная инфраструктура и транспорт. Мы неоднократно рассказывали о том, какие механизмы используют злоумышленники, да, террористы, для того, чтобы вовлечь подростков, и примеры поломанных судеб, сверстников и постоянные разъяснения нужны для профилактики вовлечения детей в противоправные действия вербовщиками с Украины. Такое мнение высказал в интервью ТАСС глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. По его словам, нужно рассказывать молодежи, сколько уже подростков осуждены по статье за терроризм и находятся в местах заключения, и показывать эти примеры и какие последствия у этого могут быть, потому что молодежь не смотрит телевизор, не читает газеты, поэтому необходимо приходить в школы, рассказывать. Это может быть в том числе суровый разговор с людьми в форме, прокурорами и следователями.
2: Суровый, но честный. И более того, как тогда содержать этих детей, которые попали, были втянуты в терроризм? Вот детский уполномоченный Москвы Ольга Ярославская, она высказалась о том, что да, этих детей нужно именно содержать отдельно ввиду того, что они как раз и были обмануты мошенниками, которые воспользовались их, ну, по сути, доверием, незнанием, непониманием. Давайте как раз и подробнее об этом и поговорим с Ольгой Ярославской, детским омбудсменом города Москва. Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуйте.

0: Здравствуйте.
1: Расскажите более подробно на тему вашего предложения.
0: Ну, дело в том, что, вот как правильно вы сказали, и вот предыдущий оратор говорил о том, что действительно ребята вовлекаются вот в эти уголовные преступления, они вовлекаются несколькими такими путями. И самый из них многочисленный, к сожалению, это дети, которые вовлечены мошенниками. Дети на момент совершения преступления абсолютно были уверены, что они работают на наше государство, что они делают благое дело. То есть они помогают кому-то, кого-то задерживать там и обличать и так далее. То есть у них и толики сомнения не было в том, что они помогают государству. То есть понятно, что дети криминально не заражены. Статистика показывает вот именно этих детей, что эти дети успешно учатся из полных семей, победители каких-то олимпиад, юноармейцы и так далее. То есть, понимаете, и сыграв на их доверие, при отсутствии критического мышления и их инфантилизме, все равно я скажу, это уже там посыл к родителям, да, почему дети такие доверчивые, почему они доверяют кому-то, но не рассказывают родителям. Это отдельный разговор с родителями. Вот эти дети, криминально незараженные, совершив преступление особой тяжести, которое относится у нас уголовно вот этой статье, не особой тяжести, вот, это от 8 лет они будут осуждены. И если этих детей, ну, если уж закон неотвратимый, это понятно, то тогда их содержать вместе с ребятами, которые криминально зараженные, которые сидят, ну, извините, там особо тяжкие статьи, это групповое изнасилование, это убийство, это наркотики и так далее. Мне кажется, что это, ну, вот это-то не очень справедливо, да? Но уж и содержать их с ребятами, которые криминально зараженные, там разные модели должны быть, даже воспитательные. Вот, поэтому, чтобы нам не потерять уже этих ребят окончательно, мне кажется, что в интересах детей надо рассматривать вопрос о том, чтобы этих ребят, тем более, вы, как вы правильно говорите, их по всей стране очень много, надо, честно говоря, отдельно. Вот, а еще хочу немножко вернуться, вот сейчас в преддверии 1 сентября вы задали вопрос о том, что и меняются ли схемы мошенничества. Вы знаете, вовлечение, вот первый шаг, он меняется. Вот смотрите, когда идет сессия у студентов, они обзванивают, говорят, например, вы не сдали контрольную работу, и мы вам сейчас вышлем код, вам надо на такой-то платформе зарегистрироваться, потому что вы не сдали, ну, там, что-то, курсовую или что-то. Они обзванивают так студентов колледжей. Сейчас, в преддверии 1 сентября, такие же будут точно поступать детям, что вам в МЭШ, вам сейчас проверочное, у вас сейчас установочное. То есть сейчас они будут, конечно, на учебный год вот на эти вещи точно детей ловить. Поэтому, уважаемые родители, будьте бдительны, проговорите это со своими детьми сейчас, именно в преддверии учебного года.
2: Да, это очень важно, предупредить детей именно в начале учебного года, когда еще они расслаблены после каникул, не слишком настроены на учебу, на работу, а и могут стать легкой жертвой для мошенников, которые в том числе втягивают их в терроризм.
1: У нас буквально минута остается. Как вы думаете, изменятся ли уроки о важном в этом году учебном? Будет ли уделено внимание профилактике?
0: Ну, во-первых, это школа уделяет. Уделяет, и, по крайней мере, могу сказать про московские школы, об этом говорят. Но, к сожалению, ребята подросткового возраста, они, у них по психологии, у них нет авторитета, не являются мы взрослые. И родители уходят на второй план. И я абсолютно согласна с Фадеевым, что подростки должны рассказывать подросткам. И вот эти ребята, которые уже у нас попали в эту мясорубку, вот они бы должны детям рассказывать. Вот у них бы надо брать интервью, чтобы они ребятам рассказывали. Их дети сейчас быстрее послушают, чем нас взрослых.
1: Спасибо. Ольга Ярославская, детский омбудсмен Москвы, была с нами на связи.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение.

За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.

0: Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
2: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
4: Выборы в Государственную Думу 2026.
5: Сигналы точного времени.
6: На календаре понедельник, 31 августа, 9 часов 32 минуты и 37 секунд. Самое точное московское время. Валентин Веретенников и Павел Сурков этим утром вместе с вами. Здравствуйте, дорогие друзья.
7: Здравствуйте. Завтра 1 сентября. Это значит, что многие пойдут в школы. И вновь вопрос качества питания встает на повестке дня. Бесплатное питание для младшеклассников в нашей стране существует уже 6-й год. Казалось бы, главная задача решена. Ребенок приходит в школу, получает горячий завтрак, обед, независимо от доходов семьи. Но новое исследование качества школьных меню заставляет посмотреть на эту систему с другой стороны. Почти 60% исследованных рационов получили низкий коэффициент качества. В них не выполняются нормы по ряду продуктов животного происхождения и фруктам. При этом из трех меню в двух, согласно исследованию, содержание сахара превышает установленную норму более чем на 50%. То есть получается парадоксальная ситуация. Ребенка кормят бесплатно, горячая еда в школе есть, требования к питанию существуют, а полноценным этот рацион назвать удается далеко не всегда и не везде.
6: Я вспоминаю школьные годы чудесные, наверное, цикорий и котлетка. Оказалось бы, вот это были советские времена, школа 80-х годов, а что получается, ничего не изменилось? Так мы и не понимаем, да? Вроде бы есть содержание необходимых белков, жиров, углеводов, но мы понимаем, каким образом это может быть, ну, скорректировано и за счет чего? Каких макарон? Или чего-то другого.
7: Тут важно разобраться. Речь не обязательно же идет о том, что ребенку каждый день дают откровенно вредную еду. Проблема, наверное, гораздо сложнее в том, как устроены эти нормы правильности, да, и качества, и как устроена система контроля. Именно об этом будем сейчас говорить с экспертом, президентом базовой организации СНГ по вопросам питания учащихся Института отраслевого питания Владимир Чернигов. С нами на связи. Владимир Валерьевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Владимир.
8: Здравствуйте, здравствуйте.
6: Скажите, пожалуйста, ну вот как так получается, что вроде бы есть нормативы, есть понятное содержание там, полезных веществ, такой-то рацион белков, жиров, углеводов, которые должен есть ребенок. А вот что именно он ест, какой продукт он ест, и насколько этот продукт ему действительно полезен, я не говорю о том, является он вкусным или нет, это большой-большой вопрос. Вот как нам

0: пройти здесь мимо разумностью и, ну, некоторым образом бюрократией?
1: Ну, как всегда, лукавство содержится в деталях, и эти детали скрыты в нашем случае в разрешенных заменах. Повторяюсь, это поле, которое совершенно легальное, и эта история просто показательный пример того, что надо доводить начатое мероприятие до конца. А именно, белки, жиры и углеводы, если мы говорим по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, обеспечиваются мукой, растительным маслом и бобовыми. Полный набор будет соответствовать. Но мы, наверное, согласимся, что это не то же самое, что мясо, рыба, фрукты, которые содержат тот же формальный набор этих самых белков, жиров и углеводов, но также содержат и массу других очень полезных и важных для питания ребенка элементов. Собственно, вот в этом и заключено все лукавство.
2: В чем главные причины? Недостаток финансирования, высокие цены на продукты, особенности закупок или действующие нормативы? И вот в исследовании вашего института говорится о низком коэффициенте качества рациона. Как именно рассчитывается этот показатель и какие критерии являются определяющими?
1: Мы исходим из того, что должны соблюдаться натуральные нормы. Натуральная норма – это конкретное количество, ну, например, мяса, или фруктов, или молочных продуктов, да, в тарелке, а не просто формальное соответствие показателей, вот о которых мы уже говорили, белки, жиры, углеводы. Соответственно, мы обратились во все субъекты Российской Федерации. Мы попросили прислать нам те меню, которые они считают у себя хорошими и правильными. Мы получили, по-моему, 80 из 212 исследованных, но 212 – это с виду небольшое количество. С учетом того, что в ряде регионов используются единые меню, это охват, ну, наверное, 20%, мы посчитали, питающихся в начальных классах. И, соответственно, мы проанализировали по тому, что было в этих меню указано, и получили те результаты, о которых рассказали на пресс-конференции. Ситуация нас тревожит.
2: А насколько сильно на качество питания влияет регион?
1: Ну, смотрите, на самом деле история, начавшаяся 6 лет назад, в 2020 году по инициативе президента страны, должна была перевести питание, по крайней мере, в начальных классах на высокий уровень. И движение, реальное движение состоялось. То есть мы никоим образом не хотим отрицать большую работу, большие усилия и достигнутые результаты. Но если мы не будем говорить о вопросах или проблемах, которые существуют, то, наверное, это тоже неправильный подход. А они есть. И мы хотели убедиться, потому что подобные исследования мы проводили еще в 2013 году. Последний раз мы его проводили в 2023, и вот теперь в 2026. Ну и, соответственно, несмотря на то, что финансирование, которое федеральный бюджет предоставляет регионам, должно обеспечивать именно натуральную норму в тарелке, а все остальные расходы, как зарплата поваров, там, электроэнергия, чистящие и моющие средства, вроде как должны покрываться из других источников. Здесь происходит, ну, картина обратная, зачастую контрастная.
2: А вот по поводу вашего исследования, по поводу выборки. А стоит ли вообще оценивать качество питания по отдельному там завтраку или обеду? Правильнее было бы оценивать рацион за неделю или месяц, нет?
1: Мы взяли индикатив. То есть это то, что защищено, обеспечено и строго соблюдается, ну, в самом, что называется, репрезентативном виде. То есть у нас бесплатное питание получают все младшие школьники во всей стране. Это как некая точка отсчета, да, что если уж за государственные деньги и в обязательном виде, закрепленном в законе, мы видим вот такую картину, ну, можно, и это несложно, сделать следующие шаги, посмотреть питание средних, старших школьников, посмотреть обеды. Ну, я не думаю, что картина радикально изменится.
0: Вот тут как раз вопрос. Вот именно посмотреть. Мне очень нравится это слово, которое вы сейчас употребляете, потому что есть питание и питание. И если вам присылают, насколько детально та информация, которую вы получаете. Может быть, там написано «фрукты», да, на самом деле эти фрукты написано там, не знаю, 200 грамм, а лежит там сморщенное яблочко или два. Или написано «салат». А как выглядит этот салат? Его можно есть или нельзя?
1: Я понимаю, о чем вы сейчас говорите. Про качество самих

0: продуктов. Мы сознательно не проводили исследования, потому что это будет, извините, глазометрия. Мы исходили из того, что задекларированное в меню, которое нам прислали, соответствует и находится в тарелке. Понятно, что бывает разная сортность, бывает разное качество. Мы не смотрели в эту сторону, нам хватило взгляда просто на фактическое наличие. И оно оказалось таким, что мы не смогли, что называется, не выразить свою обеспокоенность.
1: Вот наш слушатель Дмитрий пишет: здравствуйте, про школьное питание. Ученики, они что, в школу есть ходят? Что за проблему раздули? Мы в советское время запросто обходились бутербродами в большую перемену, а завтрак или дома, и никаких проблем. И учили лучше. Отменить это питание, тем более, что оно никогда не будет вкусным, написал
2: радикально,
1: Дмитрий.
2: Говорит Дмитрий из Воронежа.
1: Вот при всех тех тревожных цифрах, которые опубликованы вашим институтом, мне кажется, важно не создавать впечатление, что в российских школах детей повсеместно кормят чем-то вредным или некачественным. Школьное питание ведь это некая система, которая, на мой взгляд, должна где-то и соответствовать санитарным и организационным нормам, правилам и контролю. И говорить о том, что массово дети получают некачественную пищу, было бы неправильно. Мне важно, наверное, затронуть вопрос культуры питания самих детей. Можно составить практически идеальное меню со свежей рыбой, овощами, фруктами, творогом. Но если ребенок выбирает только макароны, отказывается от овощей, не ест рыбу, а фрукты оставляет на подносе, ведь проблема уже не в школьной столовой. И вопрос, да, и к наполнению буфетов. Зачастую дети обменивают эти бесплатные завтраки на покупку там другими детьми в буфете. Вот, мол, ты кашу съешь, а вот тебе денежку дали там родители на булочку, давай поменяемся. И мне в принципе, важно понять, насколько вообще школа сегодня способна сформировать здоровые пищевые привычки, потому что зачастую дома ребенок может совершенно иначе питаться.
0: Разумеется, традиции приходят из семьи, там, где ребенок растет и формируется, и школа, наверное, должна, даже если в семье это не так, показывать иные правильные примеры. А питание, как мы знаем, ну, это основа и база здоровья ребенка. Он, собственно, растет из того, что лежит в его тарелке. Но мы в своем исследовании хотели поставить формальную ситуацию. То есть даже то, что нам присылают, и то, что мы видим по заявленным на сайтах школ меню, не соответствует во многих случаях где-то с превышением, где-то с дефицитом, рекомендованным в количестве нормам. Будет ребенок это есть или нет, это вопрос к поварам, к температуре, которую традиционно ругают, да, там, остывшие есть не станут, да, там, ну, ту же кашу, классика, и так далее,
2: когда же
0: и так далее.
2: Это проверить? Вот сейчас проверили что, а теперь как проверить то, как? Не остыла ли каша, насколько съедобен этот салат, что там?
0: Давайте вместе подумаем.
2: Каковы цикорий?
0: За эти 6 лет, которые вот прошли с начала бесплатного горячего питания, были разные предложения и разные эксперименты. Ну, в частности, была большая кампания по привлечению родителей к контролю, хотя мне это слово не сильно нравится. Мы считаем, что родители должны проявлять внимание и участие принимать в вопросах питания своего ребенка вне дома. Так вот,
1: но сейчас вот есть такая возможность родителям посещать кухни и пробовать, что едят дети, заговариваюсь. Но мне кажется, главная задача сегодня не пугать родителей очередной статистикой, а понять, как сделать так, чтобы ребенок действительно съедал полезную еду, которая ему положена, и постепенно учился выбирать ее сам. Потому что в конечном итоге здоровое питание – это не только то, что школа положила ребенку на тарелку. Это еще и то, что ребенок сам выбирает положить себе в эту тарелку.
2: Начинается это дома, когда ты объясняешь, что ты ешь и почему ты это ешь. И, кстати говоря, это может быть вкусно, даже очень.
1: А мы благодарим Владимира Чернигова, президента базовой организации СНГ по вопросам питания учащихся Института отраслевого питания, за разговор. Обязательно к теме качества. Будем возвращаться в других наших эфирах.
3: Радио России. Кавказ Сергея Есенина.
4: Я вас люблю, как шумную куру. Люблю в пирах и разговорах. Я северный ваш друг и брат. поэты все едины крови и сами тоже азиат в поступках, помыслах и слове.
3: «Кавказский акцент». Авторская программа Николая Мамулашвили. В понедельник в 15:10 по Москве и в 19:10 по времени Новосибирска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
6: Это волшебство технологий.
7: Каждый гость студии – настоящая находка.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
8: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Солнцевой. Здравствуйте, Нина.
9: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно и постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении, появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. И чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снижают симптомы.
8: Ну а к чему может привести развитие артроза?
9: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности, а инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует, не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как позаботиться о себе он уже не в состоянии.
8: Ну вот в наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
9: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене сустава. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью, но на самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов, то есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут, ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают. Это как попытка скрыть трещину в стекле пластырем. Что до мазей, они хоть и не влияют на желудок и прочее, но приносят лишь временное облегчение, потому как в сустав они полностью не проникают, а значит, тоже болезнь не лечат.
8: Ну, действительно, новости шокирующие. Но чем же тогда лечиться, спросят наши слушатели.
9: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора» – шедевр современной российской науки, который предназначен, разработан как для избавления вас от боли, а также чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
8: Ну, думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
9: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. Одновременное использование сразу трех факторов воздействия дает шанс сократить срок лечения. Ведь «Аврора» воздействует напрямую на сустав и благодаря этому может восстановить подвижность суставов. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка. 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Данная акция предоставляет компанию «Продекс». Реквизиты ОГРН 12-27-30-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленное, здание 36, офис 402.
8: Ну давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
9: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными, хоть сейчас марафон беги. Но и это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу, а значит, их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия. Красная терапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. И инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительные и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Таким образом, аппарат «Аврора» вполне может заменить доктора дома. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. «Аврора» может подарить надежду на то, чтобы любое движение перестало быть пыткой, и можно было спокойно сходить в магазин или просто прогуляться по улице без трости. Это шанс заниматься своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движений.
8: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Но и это не все. При заказе аппарата «Аврора» вы получите замечательный комплект турмалиновых стелек. Звоните. Номер 8 800 777-83-22. Нина, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
9: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет для вас идеальным и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. А каждый из заказавших аппарат «Аврора» получит очень полезный подарок – комплект турмалиновых стелек. И доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товара и подарков сильно ограничено. 8 800 777 83 22.
8: Ну, давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
9: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Экономия, ведь снижение приема лекарств спасает и ваши кошельки, ведь цены сейчас растут молниеносно. И особенно это касается аптечных препаратов. Вы только подумайте, сколько денег у вас уйдет на их приобретение. Полпенсии точно, а болит ведь постоянно. Но, приобретая аппарат «Аврора», вы экономите на покупке лекарств. Ведь этот аппарат у вас будет постоянно, и не надо никуда бежать. В любое время он будет всегда с вами, чтобы прийти вам на помощь. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
8: Ну, действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Солнцеву.
9: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Вам не захочется быть обузой для своих близких. Поэтому пора признать, что забота о вашем здоровье – это прежде всего обязанность перед собой. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих дополнительный комфорт при ходьбе. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товара и подарков очень ограничено. Номер 8 800 777 83 22.
8: Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Радио России.
10: Читайте «Клаксон» в сентябре. Не важно, как разобьют, важно, как подсчитают. Михаил Козлов разобрался в нюансах новых европейских оценок краш-тестов. «Малышки под миллион» для начинающих водителей. Михаил Калинин приценился к самым доступным малолитражкам на вторичном рынке. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без клаксона, как без руля. 12+. С 6 по 11 сентября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе выдающиеся произведения великого композитора. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте «Зал Зарядье, Москва». 6+.
11: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Группировка войск «Центр» держит под полным контролем подходы и пути снабжения у Доброполья в Донецкой Народной Республике. Бойцы группировки продолжают вытеснять противника из населенного пункта, сообщили в Минобороны. Владимир Путин принят участие в юбилейном саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября. Российский пассажирский самолет Ил-114-300 прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 239 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. С 20 часов и до 8 утра вражеские БПЛА были перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, а также Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем. Расчеты войск беспилотных систем группировки войск «Центр» держат под полным контролем подходы и пути снабжения у Доброполья в ДНР. Боевую работу на этом участке фронта ведут операторы БПЛА в составе 177-го гвардейского полка морской пехоты. Бойцы продолжают вытеснять противника из населенного пункта, сообщили в Минобороны России. Подробнее о работе группировки войск «Север» доложил офицер пресс-центра Андрей Шершнев.
2: Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и аэромобильных бригад ВСУ в районах Бариловки, Киянице, Никольского, Великой Рыбицы и Юнаковки. В Харьковской области нанесено поражение формированием 4 механизированных мотопехотных бригад ВСУ и 2 бригад теробороны в районах Приколотного, Гогина, Слатина, Избицкого, Новоалександровки и Подсреднего. Общевойсковыми подразделениями, в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены более 230 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника. Кроме того, скрыты и уничтожены 32 пункта управления БПЛА, 260 БПЛА самолетного типа, 32 тяжелых боевых дрона и 10 НРТК противника.
1: За неделю российская армия заняла 7 поселений в Сумской и Запорожской областях, а также в ДНР. Бойцы российской группировки войск «Восток» освободили почти 60 квадратных километров в Днепропетровской и Запорожской областях, показав лучшие недельные результаты в освобождении территории в зоне спецоперации, таковы данные Минобороны. В течение минувших суток группировкой ликвидированы 10 станций спутниковой связи «Старлинг», 42 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 34 пункта управления беспилотной авиацией. Согласно срочным сообщениям, беспилотники-обломки попали в жилые дома и логистический центр в Свердловской области. Как сообщил местный губернатор, жертв нет. Президент Владимир Путин примет участие в юбилейном саммите Шанхайской организации сотрудничества, на полях которого проведет ряд двусторонних встреч. Саммит состоится в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября. Мероприятия начнутся сегодня вечером с церемонии открытия 6-х всемирных игр кочевников, на которые соберутся все участники предстоящего саммита ШОС. После церемонии запланирован торжественный прием для глав делегации от имени хозяина саммита, президента Садыра Жапарова. В приеме примут участие руководители 10 государств-членов ШОС – России, Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Официальная программа саммита начнется утром 1 сентября, ну а сегодня Киргизия отмечает 35-летие независимости, и президент страны Садыр Жапаров поздравил соотечественникам с Днем независимости, сообщает пресс-служба киргизского лидера. Российский пассажирский самолет Ил-114-300 прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. Машина выполнила демонстрационный полет, преодолев более 6000 километров, сообщил Ростех. Как отметили в Минпромторге, этот самолет должен закрыть спрос отечественных авиакомпаний. Такие машины, как ожидается, будут востребованы для Дальнего Востока и других территорий с большой протяженностью маршрутов и сложными условиями эксплуатации. Ил-114-300, который, как ожидается, заменит в стране устаревшие сгоревшие Ан-24, получил сертификат 5 июня текущего года в рамках ПМФ-2026. Первые три машины передадут 2-му Архангельскому авиаотряду по льготному лизингу. Глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью РИА Новости говорил, что летно-технические характеристики Ил-114-300 превосходят все зарубежные аналоги. Германия не в состоянии продлить действие топливной скидки для потребителей. Об этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу АРД. Такая скидка действовала в мае и июне. Благодаря ей налог на бензин и дизтопливо был на 17 евроцентов ниже нормы. Но теперь, по словам Мерца, у Германии, страны с крупнейшим оборонным бюджетом в ЕС, на это якобы нет денег.
3: Должно быть ясно, что мы не можем всегда корректировать высокие мировые цены в Германии с помощью национальных мер. Именно поэтому мы ввели топливную скидку на 2 месяца, и срок действия истек 30 июня. В данный момент мы не продлеваем ее. Мы не можем себе этого позволить. Поэтому мы должны наблюдать за тем, что происходит на рынках.
1: В том же интервью канцлер отказался брать на себя ответственность за закрытие атомных электростанций, свалив всю вину на предыдущее руководство. Профильные СМИ ранее сообщали, что в Германии самая дорогая электроэнергия среди стран Большой Двадцатки. Цена на киловатт-час там составила 35,5 евроцентов. В переводе на нашу валюту это чуть больше 35 рублей. Внезапное наводнение произошло в Гранд-Каньоне в США. Пропали около 15 человек, сообщает телеканал CBS News. Спасатели эвакуировали десятки людей. Поток воды смыл валуны, металлические конструкции и мусор в реку Колорадо. Уральским ученым удалось в 8 раз повысить мощность газовых батареек. Как рассказали члены научного коллектива Уральского федерального университета, модификация поверхности одного из элементов батарейки позволила повысить ее эффективность, что было доказано на протяжении 500 часов испытаний. В отличие от современных батареек, в так называемых газовых идет непрерывное преобразование веществ, поступающих извне, а не расходование внутренних резервов, пояснили в УРФУ. Результаты исследования представлены в Journal of Power Sources. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Спартак» сыграл в ничью с Оренбургом 1-1 в 6-м туре российской футбольной премьер-лиги. «Рубин» взял верх над махачкалинским «Динамо» 3-1, а «Родина» потерпела поражение от «Балтики» 0-3. В турнирной таблице премьер-лиги после 6 туров лидирует «Краснодар». На 5 очков отстает «Спартак», на 6 – «Зенит» и «ЦСКА». Полузащитник футбольного «Зенита» Вендал пропустит матчи российской премьер-лиги против ЦСКА и «Локомотива». Как сообщают бразильские СМИ, хавбек получил травму. Его возвращение на поле ожидается не ранее октября. Футбольный ЦСКА близок к приобретению у мексиканской «Толуки» полузащитника «Илиньо». За 26-летнего бразильца российский клуб заплатит 12 миллионов долларов с учетом бонусов. Клуб первой лиги чемпионата России по футболу «СКА Хабаровск» расстался с главным тренером Михаилом Семеновым. Контракт расторгнут по соглашению сторон. После 8 матчей дальневосточники набрали 3 очка и занимают последнее место в турнирной таблице первой лиги. Даниил Медведев пробился во второй круг теннисного турнира «Большого шлема» открытого чемпионата США. В стартовом раунде россиянин в 3 сетах был сильнее француза Юго Гастона. В женской сетке Екатерина Александрова в 1-м круге обыграла американку Маккартни Кеслер, а Полина Яценко праздновала победу над Ренатой Сарасуа из Мексики. Российские дзюдоисты заняли 1-е место в медальном зачете турнира «Большого шлема» в швейцарской Лозанне. На счету нашей сборной 2 золотые, 1 серебряная и 4 бронзовые награды. Это были новости спорта.
1: Погода. По данным центров области, сегодня 31 августа в Екатеринбурге до плюс 10 градусов, облачно с прояснениями, без осадков. Чуть теплее в Омске, плюс 13, переменная облачность, осадков также не ожидается. В Архангельске кратковременные дожди, облачно и до 15 тепла. В Великом Новгороде плюс 22 и дождливо. В Туле и Воронеже без осадков. В Туле до 23 градусов, в Воронеже до плюс 25. В Ставрополе 23-25 выше 0. В Симферополе до 29 градусов. Тепла и без осадков. В Санкт-Петербурге и Москве, согласно уточненным прогнозам, возможны кратковременные дожди. В Питере местами с грозой и до плюс 20 градусов. В столице днем плюс 22-24. По области до 25 тепла.

0: Настоящее историческое. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2024 года.
1: Программа, которая так и называется «Настоящая историческая» на волнах Радио России. Портрет на фоне времени. Портрет на фоне эпохи. Начинаем. Я с удовольствием представляю нашу сегодняшнюю гостью. Это Дарья Поверинова, заслуженная артистка России. Здравствуйте, Дарья.
2: Добрый день.
1: Как себя чувствуете?
2: Прекрасно.
1: Ну, я знаю, что театр Маяковского – это точка приложения вашего таланта на сцене этого театра. А в каких спектаклях заняты?
2: Я занята в спектакле «Лес» у пьесе Островского. Спектакль «Истории», который был выпущен к столетию театра имени Маяковского. И в спектакле «Чудаки» по пьесе Горького «Чудаки».
1: Ну, театр Маяковского – это труппа, это традиции, это, конечно, дух Гончарова, это вообще такой свой мир. Вы как в него вписались, когда пришли?
2: Тогда, когда я выпускалась, Андрей Александрович выпускал свой собственный курс в ГИТИСе, он был завкафедрой в ГИТИСе. Поэтому показов в театре Маяковского не было, но мне повезло. И тогдашний проректор по учебной работе в институте имени Щукина, в котором я училась, устроил мне показ Гончарову, индивидуальный практически, я только и мой партнер. И Андрей Александрович меня принял буквально в этот же день. Спросил, пою ли я? Я сказала, да, пою. Он попросил меня спеть. Спросил, танцую ли я? Я сказала, я танцую. Слава богу, он не попросил меня станцевать. Спросил, москвичка ли я? Замужем ли я? Есть ли у меня дети? На все эти вопросы у меня был утвердительный ответ. Сказал, подождите. И я подождала буквально пару минут. Там, кстати, была большая достаточно комиссия, которая пришла меня смотреть. И подождала 3 минуты, и он меня позвал обратно в репзал и сказал, ну, считайте, что вам повезло, я вас беру.
1: Стиль Гончарова режиссерский, стиль общения, как вам запомнился, как показалось?
2: Ну, конечно, как и все артисты, которые работали с Гончаровым, говорят одно, что с ним было очень тяжело работать. Потом я с опытом и со временем поняла, что это абсолютно был не переход на личности.
1: А он обидно переходил на личность?
2: Он не переходил на личность. Он просто был очень требовательным. И в силу своего темперамента и характера он был не из тех режиссеров, который подойдет и спокойно тебе объяснит, что ему нужно. Он это делал громко, он это делал через весь зал. Было ощущение, что он на тебя кричит, и поэтому ты уже ничего не понимал. Был какой-то просто шок, ступор и полная пустота в голове, ощущение своей профнепригодности. И мне понадобилось много времени, чтобы привыкнуть. Но многие это не выдерживали. Я его понимаю, начинаю понимать.
1: Вот сейчас только, да?
2: Тогда... Ну, примерно, да. Потому что я начала пробовать себя как педагог и делала педагогические отрывки в театральном училище имени Щукина, ну, плюс еще у меня есть курсы на киностудии «Амедиа». И я понимаю, что это очень сложно, когда ты уже как постановщик, как режиссер, ты понимаешь, что тебе нужно, и когда ты не можешь этого получить, 1, 2, 3, 4, 5 репетиций, 6 репетиций, тебя это, конечно, начинает очень выматывать. Вахтанговская школа очень любит яркость, образность, а Гончаров все время требовал собственного подключения, своего
1: психической
2: личного.
1: Психической энергии актёра,
2: лично,
1: да?
2: Ну, вот лично Даши. И я долго не понимала, что значит «не играй». Он все время кричал «не играй, ничего». Я думаю, что значит «не играть»? Меня 4 года учили играть, а он кричит «не играй».
1: Обнулял.
2: Но я только потом поняла, что эта игра должна быть то, что у нас в институте тоже есть присваивание себе материала. То есть ты и еще кто-то. Для него это по умолчанию. Для меня это была такая интересная вещь. И для меня, как для артистки, прежде всего мне нравится смотреть на людей на сцене. Даже если это очень яркий образ, все равно за ним должен стоять человек. А есть нюансы. Есть комедия «Дель арте», это вообще комедия масок, это другой жанр. Есть «Принцесса Турандот».
1: Титульный спектакль.
2: Да, спектакль вот. Вахтанговской школы. И там нечто среднее между комедией «Дель арте» и психологическим театром. Маски в «Принцессе Турандот», которые существовали. Но там были, конечно, великие артисты, а я видела его в записи, естественно. И вот им удавалось за вот этой яркостью оставаться людьми. То есть я должна поверить, что он такой, что он не прикидывается, что не надел на себя там какую-то маску и дает мне образ, не затрачиваясь, не подключаясь. Для меня это очень важно.
1: Ну, вот вы сказали, что школа вахтанговская, а вы пошли не в театр Вахтангова, пошли в театр Маяковского. Почему так?
2: Ну, знаете, я не хотела работать в театре Вахтангова. Во-первых, там уже были приглашены сразу 5, по-моему, студентов с нашего курса. Я поступила сначала на курс Юрия Петровича Любимова для театра на Таганке. В начале 3-го курса я оттуда ушла. Перешла на параллельный курс в «Щуку».
1: Ну, тоже ведь дорогого стоит это решение. Я просто хочу нашим слушателям дать такую подсказку, что с Юрием Петровичем Любимовым, с театром на Таганке, у вас практически личные семейные связи.
2: Да,
1: мама
2: да.
1: Играла.
2: Да, мама работала в этом театре еще до прихода туда Юрия Петровича, когда это был просто театр драмы и комедии, он, по-моему, назывался так, а потом он стал называться театр драмы и комедии на Таганке, когда пришел туда Юрий Петрович. И мама работала там еще до него.
1: Поэтому и... вот это ваше решение оставить, да, вообще это все за кадром, за скобками, да, и начать свое.
2: Я вообще так легких путей не выбираю. Хотя у меня была веская причина, чтобы уйти с этого курса. Но я так посчитала, что мне ничего не светит в театре на Таганке. И что я буду терять время, лучше я пойду как бы в свободное плавание. И почему-то театр Вахтангова не знаю. Ну, у меня дед же еще работал в театре Вахтангова.
1: Ну, наша программа называется «Настоящая историческая», поэтому, да, с вашего позволения, мы еще вернемся к этой теме.
2: Да. Ну, почему-то вот театр Вахтангова я не рассматривала для себя как такой театр, где бы я очень хотела работать. Была забавная история. Это уже был четвертый как раз курс. Была, по-моему, поздняя весна, когда вот уже скоро показы и экзамены, и вот это большой знак вопроса, а что дальше? И я как-то оказалась в Большом Никитском переулке, где, собственно, театр Маяковского, основная сцена. И смотрю афишу «Смех лангусты». А у меня свободный вечер, и я пошла в кассы, а по студенческим билетам раньше можно было бесплатно. И пришла в зал и посмотрела спектакль «Смех лангусты», который поставил Сергей Иванович Яшин, с которым я потом работала, выпустила два спектакля с ним. И там играли Александр Лазарев-старший и Светлана Владимировна Немоляева. Мне, во-первых, очень понравился спектакль, и мне понравился театр. Я подумала, вот в этом театре я хотела бы работать. Я была в театре Маяковского, но тоже я его как-то не рассматривала. Хотя мой дед там тоже один сезон проработал, как потом выяснилось. Ну, как-то, поскольку это ГИТИС, да, и там это другое. И потом, когда мне организовали показ Гончарова, и потом, попав туда, конечно, я думаю, вот случайности не случайны, наверное.
1: Абсолютно, абсолютно. В общем, есть такая эмпирически подтвержденная закономерность. Если возникает такое место, то ты начинаешь вокруг него как-то перемещаться.
2: Да,
1: а потом об этом вспоминаешь, господи, а я же там ходил вокруг этого все время. Да. Да? Ездил, проходил, смотрел, но шел в другое место.
2: Да. Ну, я мимо театра Маяковского не проходила, но поскольку это рядом, в принципе, Арбат, Большая Никитская, это
1: Малый
2: где-то там близко.
1: Все рядом,
2: где-то
1: все
2: там
1: близко,
2: да.
1: Когда поступали, легко было?
2: Нет, это очень сложно. Я вообще по природе своей достаточно скромный и застенчивый человек, как это ни странно, казалось бы, должно быть наоборот. И для меня это всегда сложно, потому что ты должен нравиться, ты должен делать хорошо. И вот эта боязнь ошибки, она всегда присутствует. И я всегда волнуюсь, особенно когда это премьеры. Когда ты уже, ну, выигрался, ты уже, конечно, более спокойно, хотя волнение всегда есть. Ну и вот это отборочные туры, когда ты должен показать себя, а ты еще вообще ничего не знаешь, что такое, хотя мне мама помогала. Но все равно тебя натаскивают.
1: Ну, никаких скидок, естественно, не делают ни на родственные связи, ни
2: Ну, во-первых, было запрещено просто строжайше категорически. И у меня другая же фамилия, ни мамина, ни деда. И мама говорила, возьми фамилию деда, там, ее. Я говорю, нет, я буду под своей сложной фамилией, которую пишут с ошибками до сих пор, но...
1: Всё, пропускают одну букву.
2: Одну букву «Н», пишут через «А», пишут через «И». Хотя, если знать русский язык, то временный, поверенный – это вот, собственно, моя фамилия, производство такое. Но вот я, нет, упорно, я сама-сама, вот это все сама-сама. Только вот уже Любимов узнал, что я дочка мамы и внучка Лукьянова, с которым он играл в «Кубанских казаках», между прочим, он узнал это только уже на конкурсе. Это последний творческий конкурс перед экзаменами. Ну и мне потом рассказали, помогло то, что педагоги Щуки, которые, предполагалось, будут у нас преподавать, сказали, ну, может быть, дадим девочке шанс, все-таки династия. К тому же, как выплывет,
1: ну,
2: как
1: да,
2: выплывет.
1: Да, пусть сама себя покажет уже дальше.
2: И дали шанс.
1: Все случайно, не случайно. Да. Подтверждаем этот тезис. Но Сергей Владимирович Лукьянов, замечательный, великий актер, человек, который абсолютно, по-моему, мог вообще все что угодно сыграть. Вот я просто смотрю на фотографии его в обычной жизни и на фотографии в гриме. То есть вот этот милый, интеллигентный мужчина и вот этот... Мачо,
2: а «Большая семья» фильм.
1: Да, «Большая семья».
2: 44 года сыграл 80-летнего старика.
1: Наверное, есть какие-то семейные предания, может быть, чем-то поделитесь. Кроме фильмов, конечно.
2: Я его, к сожалению, не застала. Знаю, что он был очень вспыльчивым человеком, с обостренным чувством справедливости, но также, в общем, и отходчивым. Знаю, что на «Кубанских казаках» был какой-то конфликт, а у него уже случился как раз роман на «Кубанских казаках» с Кларой Степановной Лучко, которая потом стала его женой. Он ее увидел в гримерном цеху и сказал: «Я погиб». такая mm-hmm. легенда, передаются из уст в уста. И потом бабушки полетели анонимные письма, что а вот вы знаете у вашего мужа. Да, они, кстати, были с мамой на съемках, и их дед отправил в Москву обратно. На тех же съемках случился какой-то у него раздор с Пырьевым, с режиссером. Он вскочил.

0: Там была ситуация какая-то несправедливая в руководстве, тоже против артиста. В общем, он стал защищать, а поскольку человеком он был сердечным и очень искренним, значит, если он тратился, то он тратился. И то же самое обостренное чувство справедливости. И он выступил очень эмоционально. И вот сердце не выдержало. И я как-то встретила Стеблова Евгения. Он говорит: а ты знаешь, Даша, что дед практически у меня на руках умер. А он уже тогда работал в театре. Всегда-то, когда ты на стороне меньшинства.
1: Ну, надо еще взять на себя смелость, чтобы
0: Да.
1: на эту сторону встать,
0: Да.
1: потому что объективно все против. Редко кто вообще на это решится. Нужно, с одной стороны, крепко стоять на земле, а с другой стороны, понимать, что над нами нравственный закон, как
0: Ну,
1: это
0: мне
1: говорится.
0: кажется, если человек действительно, как вы сказали, знает, что такое нравственный закон, то во многих ситуациях он просто не может поступить иначе. Ну, потому что не может. И я знаю, про что я говорю. Я попадала в подобные ситуации, когда все против меня, а я понимаю, что я не могу поступить иначе. Есть несправедливая ситуация, и я не могу молчать.
1: Татьяна Сергеевна, ваша мама, да,
0: Да.
1: стала актрисой, естественно, потому что отец и потому что семья жила театром, да?
0: Да.
1: Стала любимовской актрисой в театре на
0: Ну, еще
1: Таганке.
0: даже до любимого театром драмы и комедии руководил Плотников. Он ее принял в театр.
1: Ну, Таганка Любимовская – это вообще отдельный организм, а ведь потом Татьяна Сергеевна, по-моему, перешла в Содружество актеров Таганки.
0: Да.
1: Как бы какой-то личный путь, какая-то личная эволюция, и с
0: Угу.
1: мясом, с кровью
0: Ой, ну
1: что-то
0: там страшная
1: отрывалось,
0: была
1: да, ну все
0: все это
1: помнят
0: ужасно.
1: театральные люди, да, и, в
0: Да.
1: общем, и зрители тоже, любящие театр и Таганку, они помнят, как это происходило, то есть это практически на
0: Трагедия.
1: живую, да,
0: Трагедия.
1: греческая трагедия, вот, ну а ваши роли в кино, вообще ваш, сказать, такой альянс с кинематографом, когда начался?
0: В институте, на первом курсе института, мне предложили съемки сыграть подругу главной героини в фильме «Я люблю». Это по пьесе Виктории Токаревой. Снимал Александр Черных. Съемки были в Одессе. Главной ролью была Ира Метлицкая, ныне покойная. И вот это были самые первые, там, по-моему, было то ли 4 дня в Одессе.
1: Это где-то в 90-е, да,
0: Это
1: по-моему, девяносто.
0: был 91-й год.
1: Театральным актерам, я знаю, некоторые режиссеры просто категорически запрещают сниматься.
0: Ну, в институте меня, слава богу, отпустили, и потом другие мои съемки, которые были в институте, как-то они были летом. То есть, да, мне удавалось
1: Проходить, да?
0: проскочить, мне удавалось. Гончаров не любил, когда артисты снимаются, категорически не любил. Там надо было иметь хорошие взаимоотношения с репертуарной конторой, чтобы по возможности тебя отпускали на съемки. Он вообще очень не любил кинематограф, как-то к нему относился с пренебрежением.
1: Но, с другой стороны, вот такая позиция, раз я об этом не спрашиваю, значит, я об этом не знаю, да, вот
0: Ну,
1: он,
0: да,
1: как бы,
0: может быть.
1: делайте, если можете,
0: Ну,
1: по умолчанию, опять же,
0: да.
1: да,
0: Хотя он, конечно, понимал,
1: ты узнал, наверное, даже.
0: что все звезды, на которых шли в
1: Не,
0: театр
1: ну,
0: Маяковского.
1: Лазарев Александр Старший и Светлана Немоляева, ну, звезды кино.
0: Я и говорю, что большинство звезд, на которых шли в театр Маяковского, это, конечно,
1: Интересный шлейф, да, еще Марк Анатольевич Захаров умел им так мастерски пользоваться.
0: да.
1: Актеры снимались, актеры играли в театре, зритель в восторге.
0: Ну,
1: И
0: тогда
1: такой вот.
0: практически в любом театре были такие звезды, которые очень много снимались. Но тогда не было такого количества проектов, как сейчас. Не было такого количества сериалов. Да? Были полные метры, которые снимались там, ну, 2 месяца.
1: Ну, мне кажется, даже вы в творческой своей эволюции, в развитии пришли к необходимости того, что нужно учить этих актеров. Вот вы сказали, что при Амедиа у вас есть
0: Да.
1: курс, класс,
0: Но
1: как это правильно сказать,
0: они, да, там есть.
1: продюсеров или
0: Нет, не для продюсеров, для не актеров, любых людей.
1: обычных людей.
0: Для обычных людей, да.
1: Девочка, хочешь сниматься в кино?
0: Но и я им честно говорю, что за 4 месяца вы артистами не станете.
1: Это очень интересный какой-то опыт
0: Но
1: вообще.
0: если вы хотите проработать какие-то свои слабые стороны, своей личности, то это возможно. Как-то там боязнь выступать перед людьми, боязнь камеры. Ну, то есть свои какие-то скиллы можно проработать.
1: А зачем
0: Артистами
1: им это? Ну, это же не
0: вот это я не
1: профессиональные люди.
0: знаю.
1: Может быть, им проще сказать, вот на сельскохозяйственной улице в
0: Хобби
1: Москве, в ГИК,
0: есть. Есть.
1: идите туда,
0: А, ну
1: а
0: там
1: потом
0: уже
1: приходите.
0: взрослые,
1: А, это
0: взрослые.
1: взрослые
0: Ну,
1: люди.
0: конечно. Нет, это не после школы.
1: Я
0: Есть
1: понял.
0: и такие, которые хотят чуть-чуть себя подраскачать, чтобы потом пойти поступать в театральный вуз. Но в театральных вузах же приветствуются совсем молодые, потому что у артистов, как выясняется, век не очень длинный, потому что материала, особенно для среднего поколения женского пола, его не так много. Да и в драматургии.
1: То ли дело опера.
0: Да, я не знаю, там я... Туда я в ту
1: Нет, ну
0: сторону
1: я
0: не
1: шучу.
0: смотрю, не
1: Я,
0: иду
1: конечно,
0: опыт.
1: шучу, но это интересный опыт, но в любом случае люди могут приобрести какую-то практику.

0: практику уверенности, практику
1: коммуникации. Да, да, да, уверенности в себе совершенно, да. Абсолютно.
0: Ну,
1: абсолютно.
0: Ну, это интересно вообще. Абсолютно. Интересно. Ну, вот сериальный формат, он таков, что сейчас, по-моему, нет такой отрасли жизни человеческой, это я как Ломоносов говорю, о которой сериал бы не сняли.
1: Да, по-моему, дофига таких отраслей.
0: Вот смотрите, в спорте все, по-моему.
1: Да вообще не все.
0: Балет.
1: Ну, там что-то какие-то вкрапления делают такие... Ну, нет, ну, нет, можно же брать байопик и делать про персону какой-то проект. И такие попытки были, но они почему-то были больше связаны с эстрадой, там, с певцами. Я не могу сказать, что я все их смотрела, но это сложно очень делать.
0: Очень сложно,
1: байопики.
0: Конечно.
1: Но сейчас наша индустрия очень поднялась, на мой взгляд, очень здорово.
0: Но она стала очень технологичной. То есть сейчас это все делается, во-первых, потому что лимит времени всегда.
1: Вы знаете, я лет 20 тому назад была на съемочной площадке в Германии, и смотрела, как они работают. Ну, это, конечно, фантастика. Они работают как часы. То есть вот это, ой, давайте еще там дано на сцену час. Они за час эту сцену снимают. Но только они все проработали, и они понимают реально, что за час они эту сцену снимут. Не так, как у нас, к сожалению. У тебя выработка 7 минут, а оставят материала на 9 минут или там на 10. И, конечно, начинается паника, и качество начинает теряться. То есть для того, чтобы выйти вот на такой технологичный уровень, надо ставить реальные задачи.
0: Ну, и... то есть авральная работа – это признак непрофессионализма, так получается? Вот первые посылки.
1: Я думаю, что это всегда признак финансовый.
0: Смета?
1: Смета.
0: Нет, ну, если есть смета, то тогда ко времени ты начинаешь относиться в соответствии с классическим постулатом «время-деньги».
1: Ну, просто мне кажется, что надо правильно тратить деньги. И тратить деньги на то, на что они выделены, не на другие потребности. И вот я не закончила мысль по поводу артистов, которые популярны, которые снимаются в сериалах. К сожалению, им приходится уходить из театров, потому что, получается, невозможно им совместить эти графики. А на мой взгляд, работать артисту в театре очень нужно и очень важно, потому что ты развиваешься профессионально в театре. Кино, да, оно тоже тебя развивает, но это другой жанр. Это жанр моментальный. Ты должен в моменте здорово сыграть, ты должен в моменте повторить дубль, не повторяя. Я имею в виду, ну, технически все движения ты обязан повторить, но сыграть его так, как будто ты играешь первый раз. Это тоже определенные навыки. Но протянуть 3 часа внимания зрительского в кино этого нет, конечно. В кино тебя прикроют. Прикроют монтажом в первую очередь, прикроют музыкой, крупный план, средний план, монтаж. Кино – это манипуляция, чистая манипуляция. Режиссер нами, зрителями, манипулирует вместе с постановочной командой. Театр – это более честное искусство. Там, конечно, тоже есть режиссер, но зритель в театре сам решает, по большому счету, на кого я смотрю, как я смотрю, кого я сейчас вижу, кто мне больше нравится. И вот тут манипулировать зрительским сознанием очень сложно. Вот насколько тебя есть, настолько ты и получишь обратную связь от зрителя. А продюсеры же тоже не хотят подстраиваться под театральный график. Говорят, а он не может, ну и все, у нас же незаменимых нет,
0: конечно,
1: как известно.
0: Ну, конечно, вычеркиваем.
1: Берем другого. Я бы очень хотела, чтобы была какая-то золотая середина, чтобы продюсеры и режиссеры, ну, могли, ну, хоть чуть-чуть подстраиваться тоже под артиста, потому что сейчас бывает, делают график КПП, да, так называемый.
0: КПП это да? Контроль производственного процесса?
1: Нет, это, по-моему, нет, какой-то план.
0: Контроль производственного
1: плана. Вот, вот. Есть главные роли, и понятно, что под них все остальное. Ну вот вдруг мне там звонит агент и говорит, да, что у тебя в эти числа, ты занята? Я говорю, да, занята, ну все, пролетаем. Ну то есть вот прям берут артистов, кто свободен в эти дни. Ну, в принципе, это нормально, если это не лидирующая роль, но просто я очень часто слышу, что артисты уходят из театров, не могут совместить графики, ну и потом... Слава, она же так...
0: Но она эфемерна. На самом деле это все проходит. И очень часто, вы знаете, как тут не хочется впадать в нравоучительность, но мы часто видим, когда люди уходят из репертуарных театров, 2-3 сезона в сериале, а потом их просто нет. И не в театре, и не в сериале.
1: Да, да.
0: За этим что стоит? Личная, ну не скажу трагедия, но, по крайней мере, это какие-то муки выбора. Что делать, да, потом в театр вернуться уже в тот, наверное, не получится.
1: Я думаю, что это еще личный вопрос. Если артист... заинтересован работать в театре, если он видит для себя ценность, потому что многие же не видят ценности театра для
0: молодым
1: себя.
0: Актерам вообще тяжело. Они приходят, начинают работать, перспектива какая-то туманная.
1: Да, вообще какой мотив прийти учиться в театральный институт? Ради заработка. Это настолько непредсказуемый этот заработок.
0: Да, абсолютно. Но это вообще не то, что даже лотерея. Это вот как спички тянут на корабле, там, кому в шлюпку прыгать. Нужно понимать, что, наверное, 80% того, что ты в этом бульоне и сваришься, в творческом бульоне, да?
1: В общем, да.
0: В России всегда, конечно, актер это служение, это такой ва-банк. По выбору профессии, не веду.
1: Служение, вот как раз актер служения, как-то я крайне редко это слышу. Вот от вас я услышала.
0: Ну, это традиции русского театра, да. Мы говорили об Островском, «Лес», это же все Аркашка,
1: вот, кстати,
0: Аркашка.
1: Кстати, пьеса об этом.
0: Ну, конечно. Счастливцев, несчастливцев.
1: Да,
0: это
1: вот они как раз.
0: Это те великие фигуры культуры нашей, которые за кадром вроде остаются, но играют, работают. Это происходит. Ну что ж, я напомню, что у нас в гостях сегодня была Дарья Поверинова, актриса, заслуженная артистка России. Мы успели в небольшом формате нашей программы поговорить. А обо всем, конечно, не получилось, но будем рады слышать вас в нашем эфире еще. Приглашаем в гости, приходите с новыми работами. И интересно очень о них узнавать. Спасибо. Спасибо огромное.
1: Спасибо.
2: Настоящее историческое. Presents Historicum. Лучшее. Запись 2024 года.

0: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн. В эти дни еще не ушедшего лета, дни, минувшие за Днем Победы и Днем Памяти 22 июня, граждане нашей страны, как и миллионы людей по всему миру, продолжают со слезами благодарности вспоминать подвиг победителей и оплакивать жертв Второй мировой войны. Однако есть у нас братская страна. Страна братская, но охваченная безумием. Безумием, которое приводит к очень большим и страшным жертвам. И это братская страна Украина. В годы Великой Отечественной войны русские и подавляющее большинство украинцев воевали бок о бок и страдали бок о бок от зверств немецкой оккупации. Украинская ССР дала нам плеяду героев. Героев, освободивших украинскую землю от ужасов нацизма. Героев, которые оказались не нужны Украине современной. Украине, захваченной интересами западных корпораций и спецслужб. Украине, охваченной безумием не просто национализма, но нацизма. Украине, славящей Бандеру, Шухевича, Петлюру. В эти летние дни хочется вспомнить тех украинских героев, которые, вопреки и в прямой укор безумию их малой родины, продолжает чтить наша страна. Страна, которая не только вновь сжигает немецкие танки и бьет пособников нацизма на землях Донбасса, Новороссии, Украины, но и хранит нашу общую память, нашу общую культуру. И сегодня давайте в рамках нашей рубрики «Украинцы, преданные Украине» продолжим начатую не так давно историю великого полководца, одного из маршалов Победы, маршала Советского Союза Родиона Яковлевича Малиновского. Мы оставили нашего героя зимой 1941-42 годов, когда он только получил под командование свой первый фронт – Южный фронт. С этим фронтом Малиновский в январе 1942 года перешел в контрнаступление против немцев. Совместно Южный фронт Малиновского и Юго-Западный фронт генерала Костенко в ходе Барвенковской операции отбросили взорвавшегося противника более чем на 100 километров. Однако уже весной чаша весов вновь склонилась в пользу вермахта. Инициированная в мае 42 года маршалом Тимошенко Харьковская наступательная операция обернулась катастрофой для Красной армии. Войска Юго-Западного фронта, взорвавшись в своем наступлении, испытали мощнейший фланговый удар, а затем и прямой прорыв фронта со стороны войск фельдмаршала фон Бока, под началом которого находились в том числе 4-я танковая армия генерала Готта и 6-я полевая армия будущего фельдмаршала Паулюса. Малиновский пытался держать фронт, не зарываться, держать фланги, однако напиравшие с севера немцы не давали ему шанс. Пришлось спешно отходить, причем отходить с большими потерями. Был оставлен Ростов-на-Дону, и немцы форсировали Дон. Так первое командование фронтом для Малиновского завершилось поражение. Отставка верховного главнокомандующего далеко не всегда была склонна прощать поражение, особенно в такой период. В различных биографиях Малиновского можно встретить историю о том, что командующий Южным фронтом был спасен от расстрела благодаря заступничеству Хрущева. Однако к этой истории, которая, как и многие, несет во многом преувеличенный характер, мы еще вернемся. Важно, что после отступления, если не сказать обвала Южного фронта, Малиновского сохранили в высших командных кадрах, но понизили. понизили до командарма. Он получил под командование 66-ю армию, действовавшую в районе Сталинграда, но к северу от города. Судьба Малиновского и как человека, и как полководца перевернется именно в связи со Сталинградской битвой. Пусть его войска и будут биться далеко от самого города. В ноябре 1942 года Малиновский получает под командование 2-ю гвардейскую армию. Именно эта армия была брошена в рамках котельнической операции навстречу одному из самых способных полководцев Рейха против фельдмаршала Манштейна, войска которого рвались для деблокирования окруженной армии Паулюса. И тогда, в тяжелейших боях, в заснеженных донских степях, Малиновский остановил Манштейна. Этот подвиг 2-й гвардейской армии запечатлен в книге Юрия Бондарева «Горячий снег». Действия Малиновского были отмечены ставкой. 2 февраля 1943 года Сталин снова делает Малиновского командующим Южным фронтом. И, вынужденно проиграв немцам в 1942 году, Малиновский во главе все того же фронта отбивает у фашистов утраченные территории. 14 февраля, спустя всего 12 дней после назначения, он освобождает Ростов-на-Дону. В апреле 43-го Малиновскому передают под командование Юго-Западный фронт, позднее ставший третьим украинским. Под началом Малиновского войска этого фронта освобождают Донбасс, Южную Украину, Причерноморские степи. Уже следующей весной, 10 апреля 44-го года, Малиновский освобождает и свой родной город – Одессу. Это редчайший случай, когда командующему фронтом довелось освободить лично свою малую родину, свой родной город, где теперь оскверняют его памятник. Так или иначе, Одесса, город-герой Одесса, была освобождена. Далее последовала одна из самых ярких наступательных операций Второй мировой войны, о которой вспоминают, к удивлению, слишком редко. Речь идет о Яссы-Кишиневской операции, в ходе которой, принявший командование над Вторым украинским фронтом Малиновский и возглавивший Третий украинский фронт Федор Иванович Толбухин, разгромили немецкую группу армий «Юг» и вывели из войны Румынию. Эта победа приносит Малиновскому маршальские погоны. Но впереди лежала Венгрия. Напомним, что, как и Румыния, Венгрия была охвачена чумой фашизма. Только в отличие от румын, венгры были хорошими вояками. Малиновскому и советским войскам приходилось прикладывать все усилия для того, чтобы прокладывать себе шаг за шагом путь по венгерской равнине к Будапешту и потом биться за каждый квартал города. Бои за Будапешт были тяжелейшими. Город был взят Красной армией 13 февраля 1945 года. Важно помнить, что для награждения воинов Красной армии и союзных войск было выпущено 7 медалей, связанных с освобождением европейских столиц. Но крайне примечательные формулировки. За освобождение. За освобождение Белграда, Варшавы, Праги. Но за взятие Вены, Кёнигсберга, Берлина и Будапешта. Со взятием Будапешта войска 2-го украинского фронта Малиновского приняли участие в операциях по освобождению Австрии, Чехословакии. Войска Малиновского не входили в следующие столицы, но сковывали противника как на юге, так и на севере, во многом сделав возможным взятие и сохранение Вены, спасение от уничтожения Праги. 26 апреля 1945 года маршал Родион Малиновский был удостоен высшего полководческого ордена Победы. А 24 июня 1945 года Малиновский командовал сводным полком 2-го Украинского фронта на первом параде Победы. Однако на этом полководческая карьера Малиновского не закончилась. Ему предстояла еще одна сложнейшая операция, во многом завершившая Вторую мировую войну. Ведь с падением гитлеровской Германии Вторую мировую войну еще предстояло завершить. Но об этом, дорогие друзья, мы с вами поговорим в следующем нашем выпуске.
0: «5.
2: 5 сентября в Малом зале Московской консерватории выступит один из самых одаренных пианистов современности, лауреат международных конкурсов Илья Папаян. Молодой виртуоз исполнит бессмертные произведения Фредерика Шопена и Сергея Васильевича Рахманинова. Фортепианный вечер с Ильей Папаяном погрузит слушателей в поэтическую и эмоциональную атмосферу шедевров романтизма. 6+.
3: Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23.
4: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
5: На правах рекламы.
6: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
8: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
7: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
8: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала, для профилактики чего, бабуль? А она серьезно так отвечала, да всего, милая, всего. Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила, и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
7: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
8: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
7: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
8: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
7: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
8: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
7: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
8: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник, а я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупают. Покупайте, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
7: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
8: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
7: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
8: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало – пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
7: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало – пей масло.
8: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
7: Все это масло таволги.
8: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать «мать-природа». Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
7: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
8: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе с 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
7: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
8: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
7: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
0: Радио России.
5: С 6 по 11 сентября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе выдающиеся произведения великого композитора. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте «Зал Зарядье, Москва. 6+.»
9: Премьера на телеканале «Россия».
10: Преступника можно взять по горячим следам.
9: Следствие ведет майор Нестерова.
11: Главное, чтобы уважали и хвосты прижимали, когда требуется.
12: Я в тебе никогда не сомневался.
13: Тебя слушают, за тобой наблюдают. Будь осмотрительным.
9: Захватывающий детектив. «Овчарка». Новые серии. Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
14: Вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В Крыму обезвредили агентов спецслужб киевского режима, заявили в ФСБ. За неделю российская армия заняла 7 поселений в Сумской и Запорожской областях, а также в ДНР, сообщили в Минобороны. Владимир Путин примет участие в юбилейном саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. В Крыму обезвредили агентов спецслужб киевского режима. В ФСБ сообщили, задержанные двое жителей полуострова при обысках нашли 4 самодельные бомбы. Уже известно, что подозреваемые устраивали на территории региона схроны со взрывными устройствами. Кроме того, передавали украинским кураторам сведения об объектах Минобороны и передвижениях военной техники, а еще вели в интернете пропаганду в интересах киевского режима.
2: Сотрудничаю с представителем украинских спецслужб. По его заданиям я фотографировала военную технику, искала тайники со взрывчаткой.
3: Производили съемку на фоне, с блокнотом, в котором рисунок с фразой «Крым – это Украина, 11 лет в оккупации» на фоне достопримечательностей города Евпатории.
1: Сообщается, что подозреваемых завербовали через иностранный мессенджер, они уже признали вину. За неделю российская армия заняла 7 поселений в Сумской и Запорожской областях, а также в ДНР. Из них почти 60 квадратных километров в Днепропетровской и Запорожской областях освободили бойцы российской группировки «Восток», таковы данные Минобороны. В течение минувших суток группировкой ликвидированы 10 станций спутниковой связи «Старлинг», 42 беспилотника и 34 пункта управления БПЛА, проинформировал офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.
4: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 2 штурмовых, 3 десантно-штурмовых бригад, бригада морской пехоты и штурмового полка ВСУ. В районах населенных пунктов Омельник, Васиновка, Никольская, Правда, Ивановка, Самойловка и Гавриловка. В течение суток противник потерял до 340 военнослужащих и 4 автомобиля. Уничтожено в том числе 10 подразделений войск беспилотных систем, 10 станций спутниковой связи «Старлинг», 42 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 34 пункта управления беспилотной авиацией.
1: Артиллеристы группировки «Восток» ударом осколочно-фугасных реактивных снарядов ликвидировали пункт управления БПЛА противника, сообщили в Минобороны. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 239 украинских беспилотников над российскими регионами и Черным морем. Число жертв вчерашнего ракетного обстрела Белгорода возросло до 3. В больнице скончался еще один мужчина, получивший тяжелые ранения, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. Напомню, накануне сообщалось, что в результате вражеского удара погибли мужчина и 16-летний подросток. Не менее 16 человек пострадали, в их числе двое несовершеннолетних. Следственный комитет по факту украинского ракетного обстрела гражданских объектов возбудил уголовное дело о теракте. В столице Украины уже в 5-й раз с начала суток объявлена воздушная тревога. Сообщается, что загорелись складские помещения в Деснянском районе столицы. Ранее в украинских СМИ появились фото масштабного пожара в микрорайоне Троищина, который входит в состав Деснянского района. Владимир Путин примет участие в юбилейном саммите Шанхайской организации сотрудничества, на полях которого проведет ряд двусторонних встреч. Саммит состоится в Бишкеке и пройдет он с 31 августа по 1 сентября. Мероприятия начнутся сегодня вечером с церемонии открытия Всемирных игр кочевников, на которой соберутся все участники предстоящего саммита ШОС. После церемонии запланирован торжественный прием для глав делегации от имени хозяина саммита президента Садыра Жапарова. Официальная же программа саммита стартует 1 сентября. Напомню, что сегодня Кыргызстан отмечает 35-летие независимости, и Садыр Жапаров поздравил соотечественников с этим праздником, сообщается в сообщении пресс-службы киргизского лидера. Приоритет государства состоит в создании всех условий, чтобы дети в России получали качественные знания. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами.
5: Завтра наша страна отмечает День знаний. Во всех регионах начнется учебный год. И, конечно, это большое событие для всех ребят, связанное с новыми целями, планами, впечатлениями. Они пойдут в первый класс или на первый курс. Для других этот год станет выпускным, самым ответственным. Приоритет государства – создать все условия, чтобы дети получали качественные знания, востребованную профессию, могли в полной мере раскрыть свои способности. На прошлой неделе должны были завершиться все мероприятия по подготовке образовательной инфраструктуры к новому учебному году, которые мы проводим в рамках национальных проектов «Семья», «Молодежь и дети» по поручению президента. Чтобы школьники и студенты колледжей каждого региона приступили к занятиям в отремонтированных и вновь построенных зданиях, оснащенных в соответствии с самыми современными требованиями.
1: По словам главы Кабмина, дети должны иметь возможность получить востребованную профессию и полностью раскрыть свои способности. Последний день лета в Москве. Тепло и дождливо. Небольшие осадки ожидаются утром и вечером. Днем воздух прогреется до плюс 22 градусов. Ну а завтра, как рассказал синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов, потепление продолжится.
6: Первый осенний день станет еще на 1-2 градуса теплее. Температура воздуха достигнет отметки плюс 24, плюс 26 градусов. При этом увеличится вероятность дождей. Они пройдут уже, скорее всего, повсеместно, но будут кратковременными.
1: В последующие дни дождевых облаков станет больше и начнется похолодание. Днем будет уже не выше 20 градусов, а в ночные часы 7-12. У меня на этом пока все. К погоде мы еще вернемся. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
7: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Полузащитник футбольного «Зенита» Вендл пропустит матч российской премьер-лиги против ЦСКА и «Локомотива». Как сообщают бразильские СМИ, хавбек получил травму. Его возвращение на поле ожидается не ранее октября. Футбольный ЦСКА близок к приобретению у мексиканской «Толуки» полузащитника Элиньо. За 26-летнего бразильца российский клуб заплатит 12 миллионов долларов с учетом бонусов. «Спартак» сыграл в ничью с Оренбургом 1-1 в шестом туре российской футбольной премьер-лиги. Также в воскресенье «Рубин» взял верх над махачкалинским «Динамо» 3-1, а «Родина» потерпела поражение от «Балтики» 0-3. В турнирной таблице премьер-лиги после шести туров лидирует «Краснодар». На 5 очков отстает «Спартак», на 6 – «Зенит» и «ЦСКА». Клуб первой лиги чемпионата России по футболу «СКА Хабаровск» расстался с главным тренером Михаилом Семеновым. Контракт расторгнут по соглашению сторон. После 8 матчей дальневосточники набрали 3 очка и занимают последнее место в турнирной таблице первой лиги. Даниил Медведев пробился во второй круг теннисного турнира «Большого шлема» открытого чемпионата США. В стартовом раунде россиянин в 3 сетах был сильнее француза Юго Гастона. В женской сетке Екатерина Александрова в первом круге обыграла американку Маккартни Кеслер, а Полина Яценко праздновала победу над Ренатой Сарасуа из Мексики. Московская «Динамо» обыграла Минское 4-1 в финале предсезонного хоккейного турнира «Кубок мэра Москвы». Российский клуб стал победителем этих соревнований в 8-й раз в истории. Российские дзюдоисты заняли первое место в медальном зачете турнира «Большого шлема» в швейцарской Лозанне. На счету нашей сборной 2 золотые, 1 серебряная и 4 бронзовые награды. Это были новости спорта.
8: Реклама.
9: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» – имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Челябинске сегодня днем до плюс 12 градусов, облачно с прояснениями и без осадков, чуть теплее в Красноярске, до 18 градусов, выше ноля, временами дожди. В Вологде плюс 18-20, также небольшие осадки. В Пензе плюс 23. Переменная облачность, осадков не ожидается. В Самаре плюс 20, в Перми до 10. Тепла в Ростове-на-Дону плюс 25-27. Малооблачно, без осадков. В Севастополе до 29 градусов тепла. В Санкт-Петербурге и Москве возможны кратковременные дожди. В городе на Неве местами с грозой плюс 20 градусов. В столице плюс 22-24. В данный момент в Москве плюс 18, без осадков.

0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
2: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
1: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
4: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
5: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
6: Ну что же, вот он, последний день лета, друзья мои, и какая-то ирония есть в том, что мы с вами после долгой разлуки встречаемся именно 31 августа. Здравствуйте, говорю вам, я Дмитрий Чернов, ведущий канала «Слушаем» в прямом эфире Радио России. Сегодня, кстати говоря, если у нас понедельник, давайте как нашей традиции все-таки вернемся и перекличку небольшую устроим. У меня для вас есть, друзья, вопрос. Чуть позже он появится и в Макс-канале «Черновик». Вы сможете зайти и там ответить на него. А так можно, используя номер 8-925-222-99-92, сообщить и мне, и всем слушателям, на какую оценку по шкале от 1 до 5 вы оцениваете вот это уходящее лето. Лично для вас. Ну и если не сложно, напишите почему. 8-925-222-99-92. Макс-канал «Радио России». Также можете отвечать и там. Я все это увижу, все это зачитаю. Не забывайте подписываться и, главное, указывать регион, город, область, где вы проживаете, чтобы мы понимали, где нас слышно и насколько, так сказать, широко сегодня наше с вами радостное общение. Конечно же, будем мы сегодня говорить про ситуацию с топливом традиционно в начале недели в связи с тем, с теми трудностями, которые сегодня в разных регионах с бензином испытывают наши граждане, мы традиционно в понедельник эту тему поднимаем. В следующем же часе поговорим мы об изменениях с 1 сентября в медицинских картах россиян, поговорим мы о том, что гламурный контент не вызывает больше интереса у наших граждан, все больше и больше бытовой юмор и самоирония приходят на смену вот этому гламурному контенту. Почему, хотим мы спросить у нашего эксперта. Будет у нас автомобильная страничка. Мы поговорим про тех, кто отказывается от поездок на автомобиле. Поговорим мы о долгожданном запрете в Подмосковье с 1 сентября покупать бензин несовершеннолетним. И как это поможет бороться с спидбайками и прочей мототехникой, которая у нас, как известно, называется спортивным инвентарем почему-то до сих пор. Максима Кадакова мы ожидаем, главного редактора журнала «За рулем» в эфире. В этом часе речь у нас пойдет, ну, завтра 1 сентября. Естественно, конечно, обсудим мы и о том, как по закону родители могут сделать так, чтобы этот день сделать выходным, для того, чтобы отвезти ребенка в школу и побыть с ним, как-то провести с ним день знаний. Поговорим мы о спорах, дарить ли букет учителю или не дарить, сдавать ли деньги на нужды класса или не сдавать, и о чем вообще нужно знать в преддверии 1 сентября. Будет у нас чуть позже вот эта большая тема. Овербукинг на авиарейсах могут узаконить. Овербукинг, что это? Сначала мы выясним, а во-вторых, зачем он нужен, потому что что, ну, на мой взгляд, довольно странно сейчас именно его вводить законом. И я чуть позже объясню, конечно, почему. В мире зафиксирован стремительный рост числа супербактерий с геном, который делает их устойчивыми фактически к большинству известных антибиотиков. И кое-где даже в мире уже напряглись медики. Мы, конечно же, тоже мимо пройти не можем, хотим все это обсудить. Московский блок у нас, друзья, будет в конце каждого часа и в конце этого и следующего. В общем, все как обычно. Я, наконец-то, с удовольствием, вернувшись в прямой эфир, конечно же, говорю вам еще раз здравствуйте, дорогие мои слушатели, дорогие наши друзья. Все, кто участвует так или иначе, все, кто пишет нам свои сообщения, присылает на номер 8-925-222-99-92. Поехали. Итак, к концу этого месяца кризис топливный в России продолжается. Производство бензина в стране пока низкое и покрывает лишь около 70% внутреннего потребления. Дефицит составляет порядка 35 тысяч тонн ежедневно. И с нами на связи Сергей Пикин, директор фонда энергетического развития. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: А говорилось, что вроде бы, да, уже от стран-экспортеров мы ждем поставок бензина, и они уже должны были состояться, вроде бы. Вот на ваш взгляд, насколько, так сказать, сейчас действительно ситуация благодаря этим странам исправляется у нас внутри, и насколько объемы помогут решить проблему хотя бы частично?
7: Ну, частично, конечно, это решает проблему. Мы продолжаем получать топливо из Беларуси. Идет поставка из других стран, и дальнего зарубежья, и поближе. Вот так или иначе, там каждые лишние 10 тысяч тонн, это все равно какой-то плюс для кого-то, кто стоит в очереди на заправке и получит там свое топливо более гарантированно, чем если бы этого объема не было. При этом для отдельных регионов это может быть еще более значимо, потому что там поставка какого-нибудь там топлива там в порядке там не знаю 40 тысяч тонн откуда-нибудь из Индии, например, да, это вполне себе нормальная история для какой-нибудь области целой, да, и тоже очень даже неплохо. Понятно, что цены там будут выше, чем внутрироссийские поставки, но за счет того, что есть вот эта субсидия в виде демпфера, обратного акциза, которую правительство утвердило летом этого года, то это должно как раз смягчать ценовую ситуацию. Но в целом, как бы с миру по нитке и потихонечку тоже ситуация будет улучшаться.
6: Насколько сегодня равномерно, да, исправляется или, ну, давайте так, чувствует себя сегодня рынок топлива, если посмотреть на карту страны? И равномерно ли вообще?
7: Нет, конечно, неравномерно. То есть я думаю, что регионы, которые звучат еженедельно на совещаниях у профильного вице-премьера, то есть это показывает, что проблемы остаются в Сибирском федеральном округе, на юге проблемы остаются. Лучше всего ситуация обстоит на северо-западе страны. Ну, где-то посередине центральная часть России вот, находится. Поэтому, конечно, все очень неравномерно.
6: Ну что ж, спасибо большое за комментарий, Сергей Пикин, директор фонда энергетического развития. Вот такова ситуация к этой минуте, друзья. И, конечно, мы продолжаем смотреть за тем, как вообще, что происходит. Ну, здесь, кстати говоря, вопросы еще возникают относительно стоимости в некоторых, на некоторых сетевых АЗС. Каждый раз мы об этом говорим, каждый раз удивленные наши автовладельцы отмечают какие-то непомерные у некоторых аппетиты. И мы говорили, кстати говоря, о том, что вот есть рынок, и тут уж каждый волен, как говорится, играть в рамках своих собственных таких вот правил. Ничего не поделаешь. Ну, а у нас завтра 1 сентября. А завтра, конечно же, тема 1 сентября у нас будет общеобразовательная и изменения в плане учебного года мы будем обсуждать, но это будет завтра, друзья. Сейчас давайте поговорим о том, что это важная дата, во-первых, не для школьников, а для любой семьи, в которой есть дети школьного возраста. И у школы этот праздник в этом году приходится на будний день, то, как выясняется, есть несколько способов организовать время так, чтобы разделить этот важный момент со своим ребенком. И важно понимать, как это можно сделать по закону. Ну, то есть устроить себе вполне себе законный выходной, законный отгул. Три официальных способа есть взять выходной в День знаний. Это зарезервировать часть ежегодного отпуска, чтобы выпадало на 1 сентября. Это оформить неоплачиваемый отпуск себе вот на один день, воспользоваться отгулом за переработку, если таковая имеется. Алексей Гусев, ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации, с нами на прямой связи. Алексей Владимирович, приветствую вас, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте, здравствуйте.
6: А как вообще наши граждане вот больше любят поступать? Которые из вариантов они на 1 сентября припасают для себя, чтобы быть с детьми в этот день?
8: Ну, я думаю, что как раз из этих трех есть некий четвертый, это простая договоренность с работодателем о том, что хотя бы часть дня

0: букетов. С букетами вообще довольно странная ситуация, потому что, знаете, я здесь на днях посмотрел видео, где одна уважаемая уже такая в возрасте педагог сказала, что, пожалуйста, не нужны нам букеты, не дарите букеты, потому что очень тяжело все это потом нести домой, расставлять, где-то искать возможности, потом все это выбрасывать и так далее, и так далее. Мне показалось это несколько странным, представляя себе школьников 1 сентября без букетов. Но, тем не менее, каковы сегодня тренды и что вы думаете по этому поводу?
1: Ну, вы знаете, тренды разные, и дело каждой семьи и каждой школы вообще выстраивать эти какие-то традиции. Традиция, конечно, особенно первоклассники с цветами, она есть, была, и я думаю, что она неиссякаемо будет. Что касается вот других уже более старших классов, то здесь есть два пути. Есть путь, вот, значит, дети вместо цветов, когда... ну, например, скидываются на какой-то благотворительный марафон, и вот эти, как бы, денежки, но это должно быть, идут на помощь каким-то детям, у которых тоже начинается учебный год, но они там болеют или находятся вне возможности прийти в общеобразовательную школу. Вот. Но здесь, конечно, все вот такого рода замены букетов должны быть очень хорошо и красиво представлены. То есть дети и родители должны понимать, что это не просто собрали какие-то деньги и кому-то положили на карточку. Вот. Поэтому я считаю, что ключевым принципом здесь должно быть вот отсутствие каких-то насильственных мер. Это прежде всего общая договоренность. Вот. Ну и когда учителя выступают против, ну, я сам учителем проработал огромное количество времени в этой жизни, поэтому я считаю, что это какая-то немножко натянутая история, потому что на самом деле всегда приятно, понятно, что это должно быть не ведра, там нестись и так далее, но все равно всегда приятно. Поэтому выбор каждой семьи и традиции каждой отдельно взятой школы. То есть стандартов здесь быть не может.
0: Алексей Владимирович, что касается подготовки школьников и начальной школы, и старших классов, с какими проблемами сегодня больше всего сталкиваются родители вот в эти самые горячие деньки? Сегодня, кстати, последний. Знаю, что вот здесь у нас сейчас что-то невообразимое творится на школьных рынках. Что скажете?
1: Ну, я думаю, что здесь у нас традиционная такая, знаете, национальная особенность, пока гром не грянет, может, не перевесится.
0: Дотянуть до последнего дня, конечно.
1: Дотянуть до последнего дня обязательно надо было, хотя весь ассортимент, весь, все доступно было давно, и можно этим было заняться чуть раньше, но последний день, поэтому это, наверное, общая наша какая-то беда, но беда разрешится, потому что никакого дефицита или каких-то проблем у нас нет, вот, в приобретении чего бы то ни было. Что касается школьных учебников, то все они наготове. Вот сам сейчас прямо еду с младшей дочерью получать учебники. В школе пойдем купим к ним, прям сразу с комплектом купим к ним обложечки. Вот, поможем чуть-чуть там прибраться по поводу класса. То есть вот такая легкая предпраздничная суета. Вот. Но я хочу напомнить то, что 1 сентября не просто день знаний, начало учебного года. На Руси это было вообще начало и календарного года, поэтому в нашей генетической памяти это событие такое, знаете, вот Новый год, вот предновогоднее такое немножечко, где-то немножко тревожное и радостное ощущение. Вот. Главное не напрягаться и не создать себе лишних проблем на пустом месте.
0: Что касается сборов денежных с родителей за подготовку к началу школьного года, очень важный момент. Вчера где-то я прочитал, что, значит, никаких денег с родителей школы нет, не вправе требовать, там, ни за подготовку классов, ни за покупки там каких-то, значит, элементов для, ну, пресловутые шторы, например, да? С учебниками тоже ведь, насколько я понимаю, нет сейчас таких тоже требований, да? Тем не менее, если кто-то где-то, и читаем мы тоже, часто приходят нам жалобы, что вот где-то что-то, значит, там просят, собирают какие-то деньги, какие-то родительские комитеты на что-то и так далее, и так далее. Вот давайте разграничим здесь, да, объясните нам, на что можно сегодня деньги собирать в школе с родителями, а на что нельзя?
1: Вот вы знаете, завтра будет у меня маленький юбилей, будет 25 лет с момента, как я стал директором школы московской. Так вот, еще с тех времен...

0: есть четкое понимание, что никаких сборов нет, вот, и быть не должно. Вот, никакие деньги школа не собирает. Может быть инициатива родительской общественности по поводу двух моментов. Какие-то вот действительно празднично-подарочные вещи, когда вот, например, есть традиция поздравлять детей с днем рождения в течение учебного года. И заранее, конечно, для того, чтобы купить единообразные подарки, и в ноябре подарить то же самое, что и в феврале. Вот, вот эти сборы. И плюс бывают какие-то организованные покупки вот тех же учебных пособий. Но при этом, вот в нашем классе, как, опять же, я свой пример, у нас есть вот небольшая такая вот, небольшой сбор, но тут же все обговорено. У кого есть вопросы по сдаче, что нет желания или возможности, сразу мы представители родительского комитета об этом сообщаем, и никто нас не будет преследовать за то, что мы, например, купим пособие сами, купим это чуть позже, или откажемся от поздравления своего ребенка с днем рождения. Но другая тема, насколько это правильно, вот. А школа, еще раз говорю, это и министр неоднократно говорил, Сергей Сергеевич, что это, в общем-то, если делает это непосредственно школа, сотрудник школы, то это, конечно, абсолютно неправильно, потому что мы нарушаем массу законодательства.
1: Алексей Владимирович, и последний вопрос, всегда было любопытно, всегда хотел его задать, а сейчас, узнав, что вы еще и директор школы, к тому же, не могу не спросить, а родители...
0: В прошлом,
1: ну, неважно, а родители поздравляют как-то особенно директоров школ, отличается ли это как-то вот от, так сказать, букета цветов традиционного учителю и директора?
0: Вы знаете, ну, из моей практики, тоже уже достаточно давней, я не знаю каких-то отдельных таких, знаете, кулуарных поздравлений, вот, и, упаси бог, каких-то там конвертов или дорогостоящих подарков, да. Вот, все прекрасно понимают, что это и чревато, да и неправильно вообще, потому что мы же выполняем свою работу, ну и как букет цветов актеру на сцену, это какой-то приятный знак внимания. Так, и, наверное, директор — это как учитель учителей, поэтому отдельно вот элитного какого-то поздравления, ну, по крайней мере, ни в мой адрес, ни в адрес вот руководителя той школы, где уже на протяжении 20 лет в итоге учатся последовательно мои дети, никогда не было. Поэтому...
1: Спасибо.
0: И не нужно изобретать, и нужно привлекать какие-то совершенно ненужные разговоры.
1: Алексей Владимирович, с наступающим вас Новым годом, как вы сказали, с наступающим праздником. Спасибо вам большое за участие в эфире в нашем. Алексей Гусев был с нами, друзья, на прямой связи. Ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации. Но все, о чем мы хотели рассказать родителям в преддверии Дня знаний, мы рассказали. А вот завтра уже непосредственно будем говорить о том, что коснется школьников.
2: Радио России. 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+. Премьера на телеканале «Россия».
3: Должность, фамилия, звание?
4: Майор Нестеров.
3: Наслышан.
5: Была ограблена машина инкассаторов.
6: Уверен, к вечеру поймаешь.
7: Не стрелять, нужно взять ее живым.
2: Майора полиции Нестерову недаром за глаза называют овчаркой.
8: Главное, чтобы уважали и хвосты прижимали, когда требуется.
2: Захватывающий детектив. «Овчарка». Новые серии. Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
9: Слушаем.
1: Мила пишет, услышав разговор наш, видимо, из Магадана. Не только престиж учителя, важные профессии, инженер, технолог, строитель, сантехник. Так не хватает этих людей. Но мы-то говорим про завтрашний день. Посмотрите на календарь. Татьяна оценивает лето на отлично. Погода в Воркуте, она пишет. Все лето было теплой, как никогда. Ну и, кстати, друзья, напомню вам, что сегодняшний у нас опрос-перекличка наша касается именно этого вопроса. На какую оценку по шкале от 1 до 5 вы оцениваете уходящее лето? Пожалуйста, напишите и не забывайте подписываться и сообщить, где вы проживаете, ну, хотя бы регион ваш, чтобы понимать, где нас слушают. Так, продолжаем. У нас сейчас очень важная тема про овербукинг, очень интересная. И рассказываю вам, что Минтранс готовится узаконить овербукинг на авиарейсах. Как это прокомментировал глава ведомства Андрей Никитин? Он сказал, что ни для кого не секрет, что на рейсах всегда есть так называемые неявившиеся пассажиры. Те, кто опоздал, отложил поездку или просто передумал в день вылета. На борту появляются свободные кресла. И овербукинг позволяет предложить эти освободившиеся места людям, которым необходимо улететь прямо сейчас. Мы про овербукинг слышим давно. Мы, я имею в виду, здесь, в наших информационных службах Радио России. И говорили мы об этом несколько раз и в году этом, и в прошлом, и в позапрошлом. Потому что есть такое ощущение, что кто-то вот прям вот очень настаивает на том, чтобы у нас законодательно ввели вот эту историю с перенаселением самолета, да, если так можно сказать. Что делать тем людям, которые пришли чуть позже, когда самолет уже забит под завязку, а билеты на руках, а улететь им не дают? И что предлагается с этими людьми делать? Вот эти вопросы давайте обсудим с Кириллом Янковым, председателем Союза пассажиров, членом общественного совета при Минтрансе России, который бросил сейчас трубку, видимо, сорвался. Мы сейчас ему попытаемся перезвонить. А я поясню в нескольких словах, что вызывает изумление в данном контексте. Ну, давайте представимся. Мы понимаем с вами, что сейчас люди, которые, допустим, отправляются в отпуск семейный, например, да, пытаются купить билеты на самолет подешевле, особенно если семья большая, например, папа, мама и двое детей, и пытаются сэкономить и покупают стыковые рейсы. То есть с пересадками, значит, в попытке удешевить поездку. Вот этот самый овербукинг, что меня сразу навело на мысль. И давайте поприветствуем все-таки Кирилла Янкова. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Вот что меня удивило в этой новости. Представляют ли себе авторы инициативы, например, ситуацию, когда семья пытается с одного рейса быстренько добраться, пересесть на другой, а им говорят, что, извините, мы вас, значит, сейчас на первый рейс посадить не можем. Мы вам, конечно, предоставим широкий выбор компенсаций, но спасет ли это от потерь денежных, от того, что следующий рейс улетит и так далее, и так далее, и от других проблем? Да, вот это, конечно, вопрос номер один. Что вы думаете относительно инициативы этой, и как можете прокомментировать?
4: Ну, во-первых, давайте вспомним, что вчера сказал министр. Министр не сказал, что овербукинг будет. Министр сказал, что мы осенью будем обсуждать это и с авиакомпаниями, и с общественными организациями, защищающими права потребителей, что тоже важно. Угу. Да, то есть этот вопрос не предрешен. Этот вопрос будет обсуждаться, и я, как представитель организации, защищающей права потребителей, могу сказать, что мы скептически относимся к данной инициативе, в том числе и потому, почему вы сказали. А в общем случае, скажем так, сейчас и так много рисков не улетит. Это связано и с закрытием аэропортов на какие-то периоды, и с другими причинами. Так зачем к этому добавлять еще один искусственный риск не улететь? Вот этого я не понимаю. Дело в том, что да, авиакомпании хотят иметь полную загрузку самолетов, они знают, что 2-3% пассажиров не являются на рейс. Но эти 2-3% пассажиров, они же заплатили за билеты. Более того, они не вернут себе стоимость билетов за редкими исключениями, когда по болезни или по каким-то ЧП, да? Угу. То есть авиакомпании ничего не теряют. Да, будет 2-3% в самолете, но за них же заплачено. Но авиакомпании хотят получить больше. Они хотят получить еще, чтобы из других пассажиров, то есть они хотят, грубо говоря, за самолет, где 150 мест, получить билетов со 155 пассажиров, условно говоря. Uh-huh, да? Uh-huh. Вот это, мне кажется, просто стремлением к неоправданной незаработанной прибыли.
1: Как, на ваш взгляд, будет быстро решен этот вопрос? Вот если мы действительно возвращаемся к словам господина Никитина, и все это будет рассматриваться, как вы считаете, осенью до Нового года или все-таки зависнет немножко это рассмотрение на подольше?
4: Я верю в то, что он не будет решен положительно в интересах авиакомпании. Дело в том, что много есть аргументов против. Есть другие способы повышать загрузку рейсов. Например, лист ожидания. Российские железные дороги ведь внедрили лист ожидания, да? Почему в авиакомпаниях не может быть листа ожидания или хорошо забытое старое? Пассажиры на подсадку, которые стоят возле стойки регистрации, ждут времени окончания регистрации. Там не явилось 2-3 пассажира. Пожалуйста, очередь на подсадку. Первые 2-3 пассажира летят вместо неявившихся. Рейс заполнен. Тоже способ быть, да?
1: Конечно.
4: Но при этом вот этого риска не улететь не возникает.
1: Спасибо большое за комментарий. Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров, член Общественного совета при Минтрансе России, был с нами на прямой связи. Овербукинг пока под вопросом. Вот здесь-то важно уточнить. Миру угрожает, пишут газеты. Пока это тоже такая, знаете, бумажная паника, что называется, которую раздувают некоторые СМИ, что, значит, миру угрожает неубиваемая бактерия, устойчива ко всем антибиотикам. И в мире, действительно, мы об этом тоже говорили много раз, растет количество бактерий, которые обходят действие антибиотиков, но вот в больницах Соединенных Штатов стремительно распространяются супербактерии с геном, который называется... Сейчас я прочитаю, постараюсь. BLANDM. Ну, если попытаться вот так вот по латыни прочесть, то примерно так звучит этот ген, который делает устойчивыми эти самые супербактерии практически ко всем известным антибиотикам. Немножко страшновато, потому что впервые об этой бактерии стало известно еще 10 лет назад, и сегодня данные подтверждаются, и ничего, в общем, ее пока, видимо, не может уничтожить. Она поражает и легкие, и мочевыводящие пути, и кровоток, и раны, и так далее, и так далее. Сергей Нетесов, вирусолог, академик Российской академии наук, с нами на прямой связи. Сергей Викторович, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
1: И вновь мы к вам с вопросом. Стоит ли уже начинать чего-то опасаться, бояться? Как вы считаете, вообще насколько... век антибиотиков еще длинен в перспективе. Когда мы уже действительно услышим о тех самых бактериях, которые, ну, ничто не может уничтожить?
9: Ну, давайте вернемся к истории. И на самом деле антибиотикоустойчивость, она появилась одновременно с самими антибиотиками, потому что само, которое их производит, ей же надо как-то защищаться от своих антибиотиков. Поэтому у нее возникли гены ферментов, которые эти антибиотики разрушают. На самом деле, эволюционно это возникло как борьба одних бактерий с другими за... Вот. Человечество это заметило. Причем мы все считаем, открытие это произошло в начале 20 века. Александр Флеминг и наша еще ученая тоже была. Вот, Ермольева Зинаида. Но дело в том, что вот золотая эра началась как раз с появления пенициллина, тетрациклина и некоторых других антибиотиков.
1: Ну да.
9: Вместе с тем люди начали изучать бактерии, и они обнаружили, что на самом деле есть бактерии, которые вредны, но устойчивы к антибиотикам. И первая такая бактерия была обнаружена еще где-то в 70-х годах прошлого века. Это метицилинус бактерии были обнаружены. Вот. А потом это все начало распространяться, в первую очередь из-за того, что мы стали использовать антибиотики не только для лечения людей, но и для животных, причем те же самые. Причем в очень больших количествах и очень массово. И вот тогда антибиотикоустойчивость стала появляться, потому что на родители генов, которые уничтожают антибиотики, они располагаются в плазмидах, это таких легко перемещающихся генетических элементов, которые легко передаются от одной бактерии к другой. Ну и вот люди, когда это заметили, они начали разграничивать антибиотики для животных, антибиотики для людей, с тем, чтобы у людей это в гораздо меньшей степени появлялось. Угу. Тем не менее, это распространяется. И сейчас есть уже десятки тысяч случаев, когда известные антибиотики, ранее поддававшиеся лечению бактерий, не лечатся, не ингибируются. Вот. Наступало все постепенно, резкого ничего не было. Так что ожидного здесь нет, но ситуация, конечно, усугубляется.
1: Спасибо большое. Сергей Нетесов, вирусолог, академик Российской академии наук, был с нами в прямом эфире. И это вечная, видимо, борьба, за которой мы с вами наблюдаем, между человеком и бактериями, продолжается. Но мы последим, друзья, последим за тем, как будут развиваться события, какие новости будут приходить. И, естественно, все, что будет нас настораживать, мы будем стараться обсуждать, в том числе и Сергеем Нетесовым, вирусологом, академиком Российской академии наук. Хранитель времени далее, Андрей Светенко. Затем я вернусь к вам. Обязательно.
2: Андрей Светенко. Хранитель времени.
10: 85 лет назад, в 1941 году, началась Ельнинская наступательная операция Красной Армии. Первое заранее подготовленное наступление в ходе Великой Отечественной войны. Конечно, никто перед началом войны подумать не мог, что немец к исходу августа прошьет танковыми клиниями всю Белоруссию и пойдет по дорогам Смоленщины. Райцентр Смоленской области, город Ельня, немцы взяли 19 июля, но их дальнейшее наступление в направлении Спас-Демянска было остановлено. Образовался так называемый Ельнинский выступ, который 24-я армия генерала Ракутина безуспешно пыталась срезать. Для немцев, по словам тогдашнего начальника генштаба Гальдера, это был первый случай позиционной войны, когда можно было и отойти, опасаясь окружения. Звучит как оправдание задним числом причины поражения. Во всяком случае, в азарте Блицкрига немцы этого не сделали. А командующий резервным фронтом генерал армии Жуков привлек к наступлению две армии, помимо названной 24-й, еще и 43-ю генерала Селезнева. Им противостоял 20-й армейский корпус вермахта, в резерве которого стояла танковая дивизия. По численности войск силы сторон были примерно одинаковы, а в артиллерии Жукову удалось создать перевес в полтора раза. Танки же, с учетом пересеченной местности, практически не задействовались. Только на шестой день наступления нашей 19-й стрелковой дивизии удалось прорвать немецкий фронт и выйти на окраины Ельни. Спустя два дня ельнинский плацдарм противника был полностью ликвидирован. К сожалению, развить масштабы наступления нашим войскам тогда не удалось. 8 сентября на этом участке фронта наступило затишье. Значение этой операции не в количестве километров, отвоеванных у врага, и даже не в количестве уничтоженных немцев. Сам по себе факт успешного контрнаступления на участке целого фронта имел и для армии, и для тыла огромное моральное значение. Под Ельней родилась Советская гвардия. 100-я дивизия генерала Русиянова и 127-я полковника Акименко получили почетные наименования, стали, соответственно, 1-й и 2-й гвардейскими стрелковыми дивизиями. С вами был Андрей Светенко.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
4: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, это программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
5: Здравствуйте.
4: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
5: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
4: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
5: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
4: Звучит как идеальная система очищения.
5: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
4: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
5: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
4: Знакомая картина. А это может быть не соль?
5: Это может быть сигнал от почек.
4: Никогда об этом не задумывалась.
5: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
4: Звучит как-то очень пугающе.
5: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
4: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
5: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
4: Это вы о чем?
5: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
4: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
5: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
4: 70%? И мы даже не знаем об этом?
5: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
4: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
5: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
4: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
5: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
4: Да, я слышала, это очень больно.
5: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
4: Какая-то очень пугающая картина.
5: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение филантус нерури, который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
4: А почему оно так популярно в Индии?
5: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
4: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
5: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
4: И где же создали редунит?
5: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
4: Алтай? Почему именно там?
5: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
4: То есть сочетание природного сырья и науки.
5: Именно.
6: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
4: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
5: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
4: А что дает такое сочетание?
5: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
6: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
4: А вы говорили еще про ферменты.
5: Точно! Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
4: Надо же, как интересно.
6: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
5: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
6: Внимание! Акция! При заказе в течение...

0: Там сей курчи с Эльдорадо учтас. Чей мы учат комитуя лечь Алексея Семеновича Сидоровлы. Дальше там мы кукчурскую кадвоен.
1: Виджола не Дона Войтер. Заводи там сия корчи с Эльдорадо передача. Студия Галина Ведерникова. Та и морт ювще с позже помтек да умтек чорнитне. Кюту ялищ, да коми язлищ важиском я студмалищ, краевед и археолог. Сия медведжа следен бош чистыдмавный Иван Куратовлищ творчество се, и сек живели ваш перемкив буратыдыщен. Оланто и сезвевши лиден, и друган кувщес баража из уджедарлид виснаес, а влащтлен мортвела лёкноган личкамыщ. Позже у нанавиштевный уджеткоми учёный, пальщик тенчужлам морт Алексей Семенович Сидоровилищ. А талом я шорнен, ми петке длам сылыш мортолом се, код елыш йонасе озгижный юбилей луньясе. Товар вели ныштойте гыгры спас, чужым чайны стырыс шо дасарыс. Ныштойчет стыч мэдэсне, сылыш уджит пайсе наукаан. А куча мэд мортыс вели, та елыш вермас виштавны бура матыса морт, коды овлы сортчен. Вот мэнэм шуры стыдмашне, таче мортыскэд. Эмилия Васильевна Ермакова, челядь дырьесымма, овлы спальщик тэны чатнывка анна, сия Сидоровлэн племенича. Корсылыш юалэны немала на дяди сьелыш, пырщин воджасывтэ оти шерпас. Горща лун, шиктэн лэнь ставы скучам каудживачэны, а сияс ичэтик нывка с кыскамэн кыскам отжырье. Сэны пукалэ узка шань морт дядис, да мыйка гижэ. И сече мокота пырны ыркы джырьяс да гыгыр виджедны. Мыть та чудя сатаны. И книга яс, и нота яс, и скрипка. Пыран да сымен виджедан, он лишь чумытны. Пыр мыка дяди сотай гижа. Сеща нюм у нас, да мыка шуас нывкалы, либо бырустас, медам водже уджиштны. А то и мамыс мэда да сэммас, корпа дядь та нур яшиштны. Нывка сэке знатыд, коды сэчам учёны ес. Нащис дядьцы пыр пыдди пуктаман каштылы.
2: Все менам лоя дядь. Алексей Семенович ислен чой Пелагея, а Пелагея ислен пиис менам лоя бать Василий Георгиевич Ермаков. Ме лоя Алексей Семенович ислы внучатая племянница ан. Алексей Семенович чужий спалевица ан. А ми палевица аслоктым корвой на заводитчис. Алексей Семенович ислан сэни вэли олы мамыс. Деревня шыраз домы сулалы, и Алексей Семенович ислы вэли сэки ознин палясовачис, уджалынин вэли. И кор мамыс ислан кулы, ми ансе дом сэшетис, 1000 человек мышени лямын куимы двон. Мамашу ис, ми пэд огвермы тэны днинэмэн мынтышны, та керка адолэмшид. Алексей Семенович и дышу ис, вэлэд пэстав челядьта, сэтпэ нёльнан челядь идлы высшее образование, а сэ ще поме і кутам чорнітне таїлиш. А от 1000 окми, що вітимен койме двоє, на Олексій Семенович іткули. І мама з донце мінтіс синивли. І от вони тая кірка сулалена, що воюш унжик тая кірка ісли. Мінам сені оле мід, мідча і чечо іс, Людмила сім'я насетені оле.
1: Нюльчилядин коли мамнес. Батьце партийное уджалище да журналистес шуйсны враган, да нуйсны кытчыке. Конкет коло овны, да кучка бытты нычилядте. Отца шиш пыдди баражилоис Алексей Семенович.
2: Мені кося віштам Алексей Семенович ще дні у на іче джигдирику дівелі. Та є Палівіцькай домас, вилі калідор і кік комната. Оті комната аз вилі бібліотека. Алексей Семенович вилі зів у на книга аз, керка тирис, потолока діз. Вилі зів гириш книга аз, чомодан ішта книга, Пушкін лен став гіжад яс аз, Толстой лен, вилі іностранний язик вилін книга аз, скрипка аз сія комната аз Алексей Семенович лен ашаліз. Сія вилі скрипка на дворса, ща рисуйте вели, фотографируйте вели, вичко се фотографирует, ли скульче вишень, спалься вичко се, вот они сия фотография, а сием сылен вычем, тоже они мыть-то сылево, и фотография зевна бурыш. И Алексей Семенович и сени вели зеву на гижах, например, кандидатская минимум се кор гижи, докторская диссертация, сей мян палевица сия вели быт гожем, а мян вели мыс, и мама вели шанги пожалуй, и сей вели зевена любит, йоса, шангиса, вели гиж, сейчас гиж, сейчас еще зеуна нутая сылен вели, скрипка вылен ворса.

0: И мы были сюда пырявливля, и все были зев шань морт. И вот самый уджит черта сила, меном кажете, все были зев уджались. И физически уджвались любовью, вот честа, самой сен колывали, улан, вочина, и наука нас занимает. Вот и четчань, меном сечам представление сылись, мы зевуна кышис наука со все были, зевуна были люди, все научные отношения сылен были.
1: Микорка Виштевлем кучунка передача, ши дарала нувьелищ. Людмила Алексеевна, она ола манину баба, ола Санкт-Петербурген, насыкивали том нуленна. И имма да люда йона лишелесне. Имма левлевали даска карес, лишелы ньона унджик. И на якара вологен, викпуралесне батис да дядис доры. Алексей Семенович цыки уджалес кювщекторен, наука с академиален коми филиален.
0: И бара силан сене библиотека вели, бара же сия скрипка, бара же фотографирование, рисуйчем, медоро вели относитчене, тоже зебура.
1: Эмилия Васильевна, ты тача ман сия спомнит анет, но сик ты и чети кнувка навели нет, а корнин ты верщем мене дашне для унет вели дышен. Верщес не сия представление се скод я стен и чет дышень вели не. Ты от бура с ним тад малет над мой, не ля мен кой мед вона скор сей локтес шик тад, от кутыш сей локтес, мы бурен ты яне локтес.
0: Кося та не то мой виштавне. Ме уджали Мурманской области, химия да биология вели дим, кычу асне отличник просвещения милой. Ме зеву на уджали челядь, кад юскад, и корме се не уджали. Мы нам еча выли информация из Алексея Семеновича Евсис, но корме локти сыкты в каре пенсия выли, шо волой родичем шанис. И секи информация из уназе петис. А вот они, корни лои, шо да сво, кути чукарт на Алексея Семеновича Ильич материал яс. Газет ясен, коми му, молодежь севера, зев бура гижисны Алексей Семенович Ильичис, меном бы коли вели зевы джедатте виштавны, и вели научная конференция, зев бура исследуйтеман, юзис, изучить ясно сылыш не только научной труд ясса, но и сылыш олем вылемся. И вот мы думаем, тая поколение из кодиони туяла сылыш учся, сылыш олем вылемся, том языс, мыд бокшань виджедену сывыла. И мы думаем, тая зевло полезный краеведческий музей ясен, палевицанем краеведческий музей. Сени уджала Манефа Егоровна Туркина. И меньшим сия зевни нуна материал зялся век кориси Алексей Семенович Ивши, Семенам Папа Ильич, Ермаков Василий Георгиевич Ильич. И зев же бура краевед Ильичко сия виштавны Попов Леонид Миронович. Палевицан сия ола тудчана юз Ильич материал яса чукарта. И ко сия виштавны уджидатте Холопова Диана Григорьевна Лисия Куратовской музеин уджала директорен. И вот мы они гыгарвой, мы коми язысли, и том язысли, и оламаджик язысли, йона на кола, и ученый яслен, и мука знаменитая язлен, кудинан олисны, кудинан уджалисны, и мы ля языс они изучайте не вашся, а вот ваш оламса тодемыд. Отцалы, языслы, и том языслы, и кодинин они, но верстья языслы, буржика гыгарван и тавун ялунца. А тавун ялунца ка буржика гыгарван, да ваш сака буржика тудан, то сие отцалы, языслы, виджедлины, водевылы.
1: Эмилия Васильевна, куча ман еще сие вспомнить аны?
0: Верма вализе воде оти кыкывен, кыди мяна на коми языслен, джены да кужа шорнитны. Табоксян сылан кывьес вали и чоры, и стычу. Любой арлы да юзлы воли сетны верма отведзе бура. Палевица ад вопшета да не воли мы сия уджид ученой, но ставы с ним сия лои ветыман куем во бурат, кор сия кули. Кор ме институтын велечи, цилиш вели не оти кывоз виштавны. Ме институт велечи гад, цилиш не намек тудлы, ветыман куем выбирать курсия кули, скутисны газет ясен, журнал ясен, научные конференции ясен, мезеву на бурт тудмали суилось. А палевица ассоциировалам юнани не сидит одан, мы все величис, и судоровали обращачен, озмет горны да, мы ка кучны да, мы да, а мы камет гижны, мы камет тудмавны, сули вопрос я считала, и все вели отвечают, а юзыслы, а фактически все век уджались, и кардупель-то пуктовали, и горам, со все стаутсевали, то да батис кузнец вали, мама свали крестьянка, крестьянска утса севали, стався кужевочный, пес пилитный, подкадлины и пачлонтыны. Народы сия еще сырадина уважайтесь. Мы сия и к дючоной, и к дивеле дыш. И рыбачит на теветливле, и выра ветливле, и чак-то вот. И вся деревенская ёсчис, вообще не нема назвали торьяв, чечем крестьянской пельк уджьясас.

0: Ти вачу над мій мами чук те мавіле дне ти янас. Інститут я синьоль на не те. Вермес мами те я звичай.
1: Да, мама се зе бура віле дис. Ставну ми помалим інститут. Ми ан вели примери се дядяйд. Ми ан вели книга, культура, театр, опера, балет я се. Потому что Алексей Семенович ми ан вели век виштале. Се ачис вели зеву на оперне ария я студе. И на вели нулиска две, которые кукан шила на ария я ста. А ми еша туди мыся и Ленинградын вели чис Ленинградын. Мы яшним кущим и велетины со старачим, куди кужим. И папа мян вели пример, и мама вели пример. Ставы чужалисны, куди вермисны, йозы слоцалисны. Поэтому мян вели легче и велетины со уджавны, и педагоган корме уджали, мен вели кокни уджавны, потому что мы быдми сечам семьян, сечам рыдын, кони зевьона старайтесь на Йозеслу отцавны,

0: Республика Сабурья Краевической конференции с Велищие Машидоровле. Пасвисный чуч селищу да своча юбилейсе. И вот сот тедрым, щерпасовник и селищу бликсе. Та уж да ученый, бурату ялес асмулыш историясе. Секщакаде отпушти став ученый из пуречесны тая ужас. На это десны куча макалакомы мортлы, асмую лишь тедемлонес. Сылен историяс отбергалес ёнджикасе сомен фольклорен, а вычны кывкарты дьяс величите морт изверме. Секща интеллигент яс рад пырыш служит из наслана сьёзлы. Та высна краеведенесе Алексей Семенович эскеджевтлы. Национальный музейен эм выставка, ним сылен Эльдорадо Корщиген. Ним защитама тимма венлан отеку буршерти. Мылак сияс поэт из Гежемарочен да джене дикавуджеда. Поэт вищтале, мы Йонаса тая кададжи скюже двоясэч, зырана юлэш эстыдлэны, соралэсны сияс история ашмунам чуткэд. А сойны войтырлэ щитама автономия. Избылеш, сымында у нас щегаскывья войтыр, атялэсны выль влашцы сыщ, мы щетэсны кыть кучам касшырлон. Но мамыс Россия, коды унэдж вердыс и чаджик лыда войтырас, жибмес. И сонян сылы коми яс муна нащет ноцэг, аслас Эльдорадо странан, кубурн таджи шуэма, на помощь со своей страной Эльдорадо. Позже чайтне секща велечим коми яс, кук вежартасан шулысны Эльдорадо нимсе. История ач методам, тачем нема страна, выль шветыч коршесны Испаньяса да Португалеса конкистадор яс. На якос ес начина сетыш уна у назарне, луны озыр юзен, и держи шуда юзен. Митодам кучаму на вир дашок, ваес Эльдорадо коршемыс, кюк Америкалы народ ясле. А миян коми интеллигент яс, та якюсы шуесны мэджик вежартасын. На дер тудысны, кучам озырын великоми мэс. Сымен тая озырлун ясы сэки пыштез на пергене, медым вычна озырджикен и миян мунымес, и став нас уджит странасы. Вот я вели первый я вежертасыз. Но вели и мотщикас вежертас. Нем ясен мечтатель яс сить же вытащесне, сычем страна елыш, кыны шонет, кыны вога горчеш гожем, кыны морты сычем шуда бытти райен. И коми войтер, тачем шуда инсе, аджесне сить же асланы смуэн, чайтесне, мы комиен, позже асвычне, ставлы шуда сучьяна олэм. И тачем Эльдорадо вылад, позже щетне, став вынте, щушлунте да олэмте.
1: Сия же вели кыжет комуна двоя, революция дащи жима двоун вели, страна отвали неграмотно. И Алексей Семенович будь полосудж яс вылят привлекайтесь. И ачис краеведена занимаетесь, и археология, и лингвистика занимаетесь, и куратоведением занимаетесь. А сеща от коми муц, а зе возыр, не только будь полос озыр лунан мупучкан да вырваан да. И коми народы сачи зе талантливый народ. Ме думайте, исследуйтесь ащинам республиката, на анкосис медешке коми юзис, шик тиасен мед велетчисны, велетчем нас коми муса буржика тодмалисны, и юзис лишоламса буржика вычисны, меди техника вели, меди школа ясвелины, мед больнича ясвелины, пуктисны, зевуджит силаса, медым юзис ли кокни джикаовшис, буржикаовшис, и мез вели комис, муси, озыр и мича.
0: Он якаде, тачем мыл пьясыз, и чаджи коми юзен вешка длене. Сия Эльдорадо сведне, гыгырвалес на куджи шут корщем. Ставы шудаш, ставы с мичаш, вынаш, а он вот мыляка миянас, будлун ща мог ясыз личка маш, тож дьясыз да, огджик тайлыш думайте, борд ясны мазали мы, не уначин тышты с нами янлыш.
1: А мы думайте, олэмы да ця йона вежлаще век, и он олэмы с унашикас. И Йозус обуставы суткой дождь. Если коми народыс вырваса видяс, да шиктия саска челяйца кутасны веледны, Йозуд старайтяс, и оламыд бурлань у нас, ме веритасы.
0: Сойкаштыштым буркывьян Алексей Семенович Шидоровыс. Тоден сияс ученый яс, тоден студент яс, тоден и мукат коми войтыр. Сыйлеш вищталана журналист яс, краевед яс, школа анда университетен веледыш яс. Мене ним кадялес, кучам буршер пас яс колемаеш Эмилия Васильевна Ермаковалан памятен. Кучам шоны да сиящам мыс вищтавне, сылан удж да морт эчхилыш. Тикился на цвете корчес Эльдорадо передача. Гижесный оператор Вера Степанова, звукорежиссер Роман Козлов, редактор Галина Ведерникова.
2: Тикился на цвете корчес Эльдорадо учтас. Чем учиткоме туялыч Алексей Семенович Сидоровда. Дачтама кукшурскую кадвоен.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Над нашей Родиной все больше угроз, но народ сохраняет достоинство, проявляет терпение и мужество. Цель власти – защитить граждан, стремится получить их доверие. Уходящее большинство Госдумы не нашло в себе ни воли, ни мудрости принять нашу программу победы. А эта программа не просто список мер. Это клятва верности нашим отцам и дедам. Это присяга идеалам справедливости, мира и дружбы. В программе победы мы никого не забыли и ничего не упустили. Главное в ней – забота о человеке, о труженике, о ветеране, о наших детях и внуках. Народ праве жить, а не выживать. Голосуй за КПРФ!
2: Народ праве жить, а не выживать. За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Чтобы победить, нужно собраться. Сергей Лавров.
4: С мыслями.
3: Сергей Собянин.
4: С опытом.
3: Мария Львова-Белова.
5: С духом.
3: Владислав Головин.
6: С силами.
3: Евгений Поддубный.
7: С волей.
3: Собраться воедино. Потому что, когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия. Сергей Собянин.
4: Сегодня я работаю в Москве, но мне довелось работать и бывать в самых разных регионах. У нас огромная и удивительно красивая страна, замечательные люди. Мы гордимся и любим Россию. Мы все вместе делаем все, чтобы она была сильной и независимой. Мы отвечаем за свои слова и дела. Я уверен, мы преодолеем все преграды и добьемся процветания нашей страны. Добьемся победы.
3: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
8: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
9: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
10: Мы не против прогресса. Мы за развитие, которое не убивает природу. Природа молчит. Мы ее голос. Семен Кулешов, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская экологическая партия «Зеленые». Мы не против прогресса. Мы за развитие, которое не убивает природу. Природа молчит. Мы ее голос. Семен Кулешов, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская экологическая партия «Зеленые». Мы не против прогресса. Мы за развитие, которое не убивает природу. Природа молчит. Мы ее голос. Семен Кулешов, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская экологическая партия «Зеленые». Мы не против прогресса. Мы за развитие, которое не убивает природу. Природа молчит. Мы ее голос. Семен Кулешов, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская экологическая партия «Зеленые».
11: Люди спрашивают меня, почему в богатейшей республике такой бардак и несправедливость? Потому что мы позволяем им это делать. Но я верю, что на севере живут умные и гордые люди, способные отличать фальшь от истины, способные объединяться и брать на себя ответственность за свое будущее и будущее своих детей. И вместе мы победим. Мир без войн. Налоги в республику. Власть народу. 20 сентября. Олег Михайлов. КПРФ.
8: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека. Но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
0: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: Вести Коми-Гор.
1: Бурлун, Юарьяс Даштан редакция, Кураков Зеневуль Тарьяс, студион Любовь Жангурова. Республика Саканалан Советен Барапанше Уджедуч Комилыш Кудбала Лошадам Кужа, Индама Шур Мугьяс, Урчитама Корда Кучам Каналан Программа Яс Видлавны, Ставна Скуж. Медвоч октябрь сижи медлуна, дон яласны экономика да промышленность кужа учтас. Нюжаласны видлалым ясыс, ноябрь да скок ямы садач. Кювкартад яс вычам барын, вынчадасны бюджет. Каналан Советен вешкадлыш Александр Макаренко, чоктыз депутат яслы ынышань панны уч, республика ын юрнодыш яскад. Кадыс шокыд, но став кыс ем торса колыз бульмадны. Тычада спикер. Сыктывкарын челядь виджанын ясы, бурдачанын ясы, да юзло цэк шетанын ясы, заводитысны шетны шолныд. Кывкутыш яслы чоктысны вочвы вдаштышны, медымне кытэс пишты, либо жугав. Ушкада тудвыла, сыктывкарын таво тулыс, шолныдан могмадны, дугдысны воджык, май дас нёлядлуна. А лыддядлам стройба ясас, заводитысны шетны август кюжок мысада. Таво таяс вычаманын ушинскын даваркутаын. Миян республикаун, шо ян юан лэджиш овмасыз, шо кык ямыз дассая. Вобыдан вештысны кык миллиард шайт вузвод да сыыш на унжык акциз яз. Комын куим ташым предприятие да асвыла уджалыш, могмаданы вычам торнас, кыш прочент кымын Россияса уджет вузашанин ясыз. Сич федеральная шет яслан Сыктывкарса гырыш лавка ясын, миян пыжасыз квайтымын прочент. Утикада почти дугдалысны бошны. Евдасы еще чем торяс, джин ескумен, яй комен вид прочент. Кызван предприниматель ес, витчище отцег, медым тырвые пыратчыны тачам гипермаркет яса. Ыны котшура яслыш вылагаса нёбаны вывты донтама. Гырыш магазин яс пашкалыны, места вывса вузашиш яс тупканы ащыны славка яса. Посне грезд яс коляны аскежиш. Власть яслы кычкамыйка бычло котыртны сэны вузашым, медым езыс эс кольны шоянтэг. Вот жалун яса комия волыс федеральный шет ясын вешкадлыш. Пыралыс некумын овмаса. Витчишанымый табарын етэд ясыз елмасны. Нышта шентябрын республика кысыз волыны промышленник язда асвыла ужалыш яслан Россияса котыран юрнуадыш Александр Шохин. Вульмадан республика сауджан мокмадан шырын яс. Даслаын уж яса помалыма. Куимыс регат жалуаны дашаш. Вот жа джонталаны квайт шырын. Таво кысьяны ставса вуштыны. Организация ясса могмадама фирменной вылпашкаман эмбуран. Вешшиш чыч ёздораматышчам. Нака дуджас эс суфтлы. Укмыз даджын шурс шуэччишиш, мата быт коймадыслы нажавитчанын шуры. Бір ешем ясилыш. Куламдынын веледысны обшественный наблюдатель ясас. Бір ешем яс бірша виджадыш яс пывстын, эмэш веледыш яс, воспитатель яс, бурдадыш яс, арлы да вочмашчыш войтыр. Налыдын кыджи некамынышнын тачамуджа пыратчама яс, сыджи медводжауш бошчыш яс. Тодам лун яс шетыш ясыз, район астыцца ыджы допыта ёз, куим ань да өтім ужачай. Тодмадысны бір ешем кад еччам улан пас ясан. Веледысны мый вочны сиелюба мэд лоум тордырье, юкшесна опытан. Общественный виджадыш яслен мечер мог, шетны пожанлон нуадны бір ешемса ясы да вошсаан ылатчытыг. Вочаков займянас. Республика он нимадысны медбур детца школа яс. Чужанков виджеш нимпасын, вермышан шуама кой горца мэдэд номера детца. Вешкадлышес Надежда Останина. Аздора кыскыш шикца школа номинация ын медводжа места вичмыз куламдын районыш вочса велетчанынлы, юрнадышыз Жанна Равеняла. Уджалыш ясыз вочмышчаны шикца обшественной оламын, виджаны пашкаданы вуж войтыр традиция яс. Веледаны лоны асмуын кыжайнан, пыдди пуктаны уж. Уна во нуаданы бір ешем яс, гаж яс, культура чукварчылам яс. Пас ес веледам да наука министр Олег Холопов. Медбордец адьян шуама Сыктывдын районса вульгарчыктыш коймад номераз. Вешкадла Светлана Шанова. Кырвиджиш яслыш челядяс, тундрауш бара ваедаланы велэччанин яса да дец адьяса. Нариан Марса авиа юкандан вертолет яс, либо дас на зон поснес Воркута, Инта, Усинскада, Ижва района. Став нас еще в этом и нашунжек Нывказонка. Уж я сурчита маэштадна сентябрь шырач. Медвочтая сартмес вочны Воркутаса, уйти номера школа-интернатлы. Горшча шойтчыган батьмамыс челяйднысы матыстаны вуж войтыр оласнога, веледаны көр виджишлан уджиасы, радейтны вырва. Республикаса вуж войтырлан шылада драматеатр даштыша сентябрын петкетчыны «Белая вежа» фестивалин Бресткарын, а октябрын Сыктывкарын медваджауш петкетлас «Лолав» постановка. Асланыс могиясын театрын вочмашчышяс юкшесны Екатерина Спиридонова кыд.
2: Вид еще место было зал, став билеты с пушки небома. Таджи ведь еще на Белоруссия собрестен, комиющий актер ясас. В ужой трилан шла до драма о театре шартист я спет карласны Василий Теркин спектакль «Сентябрь да сквайтед луна». Та и постановка с вылой золотая маска премиален дипломантен. Белоруссия амена актер ясла комас ордичны дас эдикан муч комын котркат.
3: Не первый раз мы выезжаем в Белоруссию. Мы были там в 24 году. И наш спектакль стал лауреатом. Он получил звание лучшего драматического спектакля на вот этом же фестивале «Золотая вежа». И сейчас мы едем туда в третий раз, получается, потому что первый раз это был 12-й год, и мы уже едем на правах такого почетного гостя.
2: Белоруссия гастроли Эскенди театр дачта премьера. Том Йоз Йилыч пьеса гижес Нина Обрезкова. Постановка ланчура сын челядь да бать мам костын йитет. Нышта ын я олымын зэфтачана тема. Эту везын олым. Аслан из премьера на актер Яскасьяны Чуймадны Виджадыщасас. Драмалан режиссер Валерия Лагута, театральный лабораторий Аллы Подов Поктыч да художество Вечкадлыч Гомельца драматеатрын актриса да режиссер.
4: В пьесе присутствует альтушка. Это такая современная субкультура, отвечающая молодому поколению. Поэтому для меня это, конечно, не совсем знакомо, но пришлось познакомиться. И вообще в пьесе происходит основное действие в стриме. Это тоже для меня было ново. Пришлось попробовать, и ребята молодые, да, подсказывали, как это.
2: «Лолав» спектакль лан премьера «Ло октябрь» да «Щижимадлуна». Куда смунны коми да рочкы вен, а та же артисты освоштасны «Выльще зон» октябрь да «Сатиадлуна». «Ло воспеваем край родной шилада учтас». Локтан сезона с театрын вочмачи счастлен Лозев Озер. Выль уштас яс, гастроль яс, да гость яс. Но мечерыс радий тана виджедышкат аджишам.
1: Та яс дубкеш ластава, стыков занед вультар яс.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
5: По сообщению синоптиков, в прошедшие сутки по республике сохранялась холодная погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 3 градуса, в 12 часов дня плюс 12. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,08 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра, 1 сентября, по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В Удорском районе днем небольшой дождь, ветер северо-западный, днем южный 3,8 метра в секунду. Температура ночью минус 2 плюс 3 градуса, днем плюс 13 плюс 18. На крайнем северо-востоке плюс 8 плюс 13 градусов. В Сыктывкаре преимущественно без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура ночью 0 плюс 2 градуса, днем плюс 15 плюс 17. Атмосферное давление будет слабо падать. 2 и 3 сентября под влиянием циклона ожидаются дожди. На юге местами с грозой. При этом температурный фон будет выше нормы 2 сентября в среднем на 2 градуса, 3 сентября на 5 градусов.
6: Тысяча один, тысяча два, тысяча три. Я считаю, ты смотри, до машины впереди. Тысяча один, тысяча два, тысяча три. На столб рядом посмотри, до него должно пройти. Тысяча один, тысяча два, тысяча три. Счет дистанции веди и счастливого пути.
7: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Запад готовится к выборам в России с масштабной стратегией по дестабилизации ситуации в стране, заявили в СВР. 766 беспилотников ВСУ поражены за сутки. 5 человек пострадали в Курской области в результате удара ВСУ по магазине. Ну, и теперь подробнее. Представители спецслужб Европы в ходе визитов на Украину обсуждали планы организации кибератак на инфраструктуру выборов в России, сообщили в пресс-бюро службы внешней разведки. Россия даст отпор как внешним агрессорам, так и попыткам расшатать страну изнутри, говорится в сообщении спецслужбы. ПАСЕ и Европарламент готовятся заявить о непризнании результатов выборов в России в связи с якобы имевшими место грубыми нарушениями, считают в СВР. В Кремле прокомментировали сообщение службы внешней разведки. Провокационные устремления европейцев против выборов в России были, есть и будут. Необходимые меры по противодействию этому предпринимаются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомню, впервые в выборах в Госдуму в этом году примут участие жители Донбасса и Новороссии. Выборы пройдут осенью. Голосование состоится с 18 по 20 сентября. Параллельно пройдут выборы не только в Госдуму, но и в законодательные собрания 39 регионов, а также выборы высших должностных лиц субъектов России. Российские военные нанесли удары по топливно-энергетической и транспортной инфраструктуре, а также по логистическим центрам Украины, используемым ВСУ, местам сборки и хранения беспилотников, местам склада боеприпасов, горючего и военного имущества, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 142 районах, сообщили в Минобороны. Накануне военное ведомство информировало, что российская армия приступила к подготовке массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на продолжающиеся атаки Киева по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России. За последние сутки российские войска улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи в зоне проведения спецоперации. Потери ВСУ составили свыше 1470 военных. Средствами ПВО сбиты 7 управляемых авиабомб, 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» и 766 беспилотников. 5 мирных жителей ранены в Курской области в результате удара ВСУ по магазину в Беловском районе, сообщил губернатор Александр Хинштейн. У пострадавших травмы головы и слепые осколочные ранения. Всем оказывается медицинская помощь, написал глава региона в Телеграм. Кроме того, по его словам, еще один человек пострадал в селе Кременное Кореневского района. Среди пропавших без вести в результате крушения парома у берегов Кипра может быть гражданка России. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве России в Никосии. Там добавили, что российские дипломаты находятся на месте происшествия. По данным посольства, после инцидента с паромом в списках пропавших без вести числится и муж россиянки, гражданин Турции. Их малолетняя дочь, имеющая российское и турецкое гражданство, была спасена и находится в больнице. Ранее посольство России в Турции сообщило, что гражданка России погибла в результате крушения парома, но затем удалила публикацию. Паром, на борту которого были 270 человек, перевернулся в море у берега города Гирне в Северном Кипре. Пентагон тайно нанимает на гражданские должности консервативно настроенных военных в отставке с большим количеством подписчиков в соцсетях, чтобы они способствовали распространению взглядов главы ведомства Пита Хегсета. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники. Материал газеты цитирует ТАСС. Среди назначенных газета называет полковников армии США в отставке, а также полковника ВВС. В материале отмечается, что они атакуют тех, кто критикует администрацию президента США Дональда Трампа. По крайней мере, некоторым из них были поручены гражданские должности, что может привести к изменениям в политике, указали источники Washington Post. Петропавловске-Камчатском на берегу Колтучного озера открыли парк площадью почти 2 гектара. Там оборудовали панорамный пирс, прогулочный мост, амфитеатр, беседки и детские площадки. Особое внимание уделили озеленению, а территорию украсили арт-объектами, фигурами рыб и животных Камчатки. Проект, реализованный Сбером и правительством края, амбициозный. Преобразовать город, сообщил на открытии парка глава банка Герман Греф.
9: Мы сегодня начинаем представление городу первых наших проектов, которые мы задумывали уже несколько лет назад в рамках единой концепции преобразования Камчатки и, в первую очередь, Петропавловска-Камчатского. Мы 2 года назад разработали проект по реконструкции центра Петропавловска, который превратит город в совершенно другую по привлекательности и удобство для жителей пространство.
8: А по словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, главная забота о людях и движение вперед.
10: Мы постарались сделать новое пространство, во-первых, с заботой о людях, чтобы все вы, каждый из вас с удовольствием приезжали сюда проводить время всей семьей. Это один из первых шагов в преображении нашего города. В движении вперед, и мы обязательно его продолжим, обязательно сделаем наш город городом для жизни, городом, которым мы гордимся, и которым с достоинством живем здесь и движемся вперед, на северо-востоке нашей страны. С праздником, дорогие друзья! Германский, еще раз спасибо огромное от всех жителей Камчатки.
8: И закончим срочной новостью. Президент России Владимир Путин прилетел в Киргизию, где примет участие в саммите ШОС и проведет серию двусторонних встреч, передает РИА Новости.
11: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Хоккейная Сибирь со счетом 4-0 обыграла Северсталь в заключительном матче предсезонного Кубка Блинова. Вратарь Сибири Михаил Бердин отразил 21 бросок по своим воротам. Новосибирский клуб занял 2-е место на турнире. А накануне ярославский «Локомотив» стал победителем Кубка Блинова. Россияне обыграли сборную США на чемпионате мира по водному поло 4-4. Встреча завершилась со счетом 3-2 в серии пенальти. Следующий матч сборная России проведет с командой Черногории 1 сентября. В первом в истории чемпионате мира по водному поло 4-4 принимают участие 17 сборных. Михаил Семенов покинул пост главного тренера футбольного клуба «СКА Хабаровск». Старт команды в нынешнем сезоне однозначно неудовлетворительный. Изменения в тренерском штабе больше откладывать нельзя, заявили в клубе. Под руководством Семенова «СКА Хабаровск» одержал 1 победу в 8 матчах и идет на последнем месте в первой лиге. Сборную России на Паралимпиаде 2028 представят порядка 200 атлетов, рассказал президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Россияне смогут выступить в 23 дисциплинах, за исключением игровых – баскетбол на колясках, волейбол сидя, регби на колясках и бочча. Паралимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 15 по 27 августа 2028 года. Футболисты Балтики привыкли к дисквалификациям главного тренера Андрея Талалаева, рассказал полузащитник калининградского клуба Максим Петров. Такое было и в ФНЛ, и в РПЛ. Мы привыкли к этому. Главное, что есть результат. Иначе тренер доносит до нас правильные мысли, которые мы пытаемся выполнить на поле. Я понимаю требования Талалаева. Мне комфортно с ним работать, сказал Петров. Накануне Балтика без своего тренера победила родину со счетом 3-0. С вами был Юра Геворкян.
12: Реклама.
13: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Реклама на Радио России.
8: Во вторник, 1 сентября, в Петропавловске-Камчатском ожидается 14-16 градусов, кратковременные дожди. В Южно-Сахалинске от 20 до 22 градусов выше нуля, без осадков. В Магадане плюс 13, плюс 15 градусов, сухо. В Хабаровске дождя не ожидается, 22-24. Во Владивостоке дождь, 19-21 градус. В Екатеринбурге плюс 14, плюс 16, без осадков. В Челябинске 15-17 градусов. В Санкт-Петербурге Петербурге во второй половине дня кратковременные дожди, 20-22 градуса. В Москве вечером кратковременные дожди, ночью 13-15 градусов, днем 24-26. Сейчас в столице плюс 18 градусов.

0: Собрание сочинений «Радио России». Рассказы разных лет.
1: Год 1837. Константин Аксаков. «Облако».
0: Рассказ читает Александр Бурдуков.
1: Был жаркий полдень. Десятилетний Лотарий вышел из леса. Он набегался и наигрался вдоволь. Пот катился с его хорошенького разрумянившегося личика, оттененного светло-русыми кудрями. Ему оставалось пройти еще целое поле. С каждым шагом ступал он неохотнее и, наконец, бросился усталый на траву отдохнуть немного. Шапочка его свалилась, и волосы рассыпались. Вдруг ему показалось, что на небе явилось что-то. Он присмотрелся. Легкое облачко неприметно неслось по небу. Какое хорошенькое облачко! Ему даже показалось, что оно имеет человеческий образ. Облачко достигло до середины и как будто остановилось над ним. Сердце у Лотария сильно забилось. Но тут поднялось другое большое облако, закрыло собою легкое облачко и исчезло вместе с ним на противоположном конце неба. Крик досады вырвался у Лотария. Он пролежал еще четверть часа, не сводя глаз с неба, но все оно по-прежнему было чисто и безоблачно. Следующий день был также хорош. Лотарий пошел на то же место в тот же час, но ничего не видал. Вечером перед закатом солнца сидел он над прудом. Широкое пространство вод отражало в себе чистое небо, и ребенок наш задумался. Вдруг видит он в воде, что по небу несется его милое облачко. На этот раз Лотарий еще явственнее различил в нем вид человека. Это был прекрасный женский образ, распущенные волосы, струящаяся одежда. Но когда облачко было уже на середине, его опять настигло другое облако, в котором Лотарий разглядел грозного старика с длинною бородою, с нахмуренными бровями. Достигнув края небес, они скрылись одно за другим. Лотарий ждал следующий день, третий, четвертый, но облачко его не появлялось, и мальчик совершенно отчаялся.

0: Вдруг в роще послышался шум. Лотарий взглянул. Между деревьев мелькала и приближалась стройная бледная девушка, в которой он сразу же узнал свое облачко. За ней ушел высокий мрачный старик, точь-в-точь, как большое облако. Они вышли из рощи и тихо между собой разговаривали. «Пусти меня», — говорила девушка облако. «Я хочу взглянуть на этого милого невинного ребенка. Хочу поцеловать его».
1: «Дитя мое», — говорил старик, — «оставь людей в покое. Не покидай лазурного пространства прекрасной нашей Родины. Человек будет рад лишить тебя твоего счастья».
0: «Нет, нет, отец мой, не променяю я небо на землю. Здесь мне трудно ходить, на каждом шагу спотыкаюсь я, а там привольно летать и носиться на крыльях ветра. Но мне нравится это милое дитя. Мне хочется хоть раз подойти к нему, потрепать его русые кудри. Ты видишь, он спит. Потом, если хочешь, мы умчимся с тобою далеко-далеко отсюда».
1: «Изволь», — сказал старик, — «но мы сейчас же оставим эту страну».
0: Лотарий догадался и закрыл глаза. Он чувствовал, как девушка подошла, наклонилась над ним, потрепала слегка его розовые щеки, разбросала кудри и поцеловала его в лоб, сказав: «Милое дитя». Потом он слышал, как она удалялась. Открыв глаза, он видел, как между ветвями еще мелькали две фигуры и, наконец, исчезли в глубине рощи. Через минуту легкое облачко, а за ним большое, промчались по небу над головой Лотария. Всю ночь мальчик не мог заснуть. Ему становилось грустно до слез, что он долго, а может быть и никогда, не увидит своей милой девушки облака.
1: Это происшествие из младенческой жизни Лотария произвело на него сильное впечатление. Он не рассказывал о нем никому, как потому, что ему никто бы не поверил, так и потому, что воспоминание это было для него сокровищем, которого он ни с кем разделить не хотел. В самом деле, девушка-облако долго жила в его мечтах, услаждала, освежала его душу. Но потом время, науки, университет, свет, в который вступил он, светские развлечения мало-помалу изгладили из сердца его память о чудесном происшествии детских лет. И 20-летний Лотарий уже не мог и вспомнить о нем. В освещенной большой зале гремела музыка, и вертелись одна за одной легкие пары. Лотарий, одетый по последней моде, был там и, казалось, весь предался удовольствию бала. Кто бы узнал в нем того милого 10-летнего мальчика с розовенькими щечками и веселым личиком? Его кудри были острижены модным парикмахером. Во всем костюме видна была изысканность. На лице, прежде беззаботном и прекрасном, проглядывала смешная суетность и тщеславие, какое-то глупое самодовольство. Танцуя, он нечаянно увидал, что какая-то девушка, бледная, высокая и прекрасная, которую он прежде не замечал, задумчиво и печально смотрит на него. Это польстило его самолюбию. Но, не желая показать вида, он небрежно обратился к своей даме и начал с нею один из тех пустых разговоров, которые вы беспрестанно слышите и сами ведете в свете. Но через несколько времени он взглянул опять и опять встретил грустный задумчивый взор. На сей раз Лотарий смутился и опустил глаза. Не зная почему, только он чувствовал себя неправым, чувствовал стыд в душе своей.
0: Вся его жизнь, пустая и бесцветная, представилась перед ним в эту минуту. Кое-как окончил он танец и отошел к стороне. Теперь уж он, за колонной, не сводил глаз с незнакомки, лицо которой казалось ему знакомым. Но тут из гостиной вышла какая-то женщина. «Эльвира», — сказала она, — «пора, поедем». Бледная девушка направилась к ней и, проходя мимо Лотария, бросила на него такой печальный, такой глубокий взгляд, что он долго не мог прийти в себя от смущения и тотчас уехал. Приехав домой, юноша долго не мог заснуть. Сердце его наполнилось чувством, ум — мыслью. Боже мой! Сколько верований и надежд погубил он понапрасну! Сколько сил истощил даром! Упреки толпою вставали в душе его. Лотарий твердо решил переменить жизнь свою и вознаградить все потерянное время. Но душе его светлело. Он вспомнил чудную незнакомку. «О, это верно мой ангел-хранитель», — сказал он сам себе. «Пусть будет она моим путеводителем в этой жизни. Я должен скорее отыскать и узнать ее». На другой день поутру поехал он к хозяйке вчерашнего бала, благодарил за прекрасный вечер и спросил, наконец, кто эта дама, приехавшая с бледной девушкой. «Это старинная моя знакомая», — был ответ. «Она приехала недавно из Англии. Ее фамилия Линденбаум». «А молодая девушка — ее родственница?» «Я мало знаю о ней, но, сколько мне известно, это ее воспитанница. А что вы ею так интересуетесь?»
2: «Лицо девушки мне чрезвычайно знакомо», — отвечал Лотарий, смущаясь. «И я бы хотел больше узнать о ней. Они часто бывают у вас?»
0: «Они нынче будут у меня обедать. Оставайтесь и вы, если хотите».
1: Лотарий был вне себя от радости. Знакомство состоялось. А через несколько дней, по приглашению госпожи Линденбаум, Лотарий оказался у них в доме. После обыкновенных приветствий начался одушевленный разговор. Наконец, госпожа Линденбаум попросила Эльвиру спеть. Девушка села за фортепиано, и лицо ее оживилось невыразимым чувством. Она запела. «Смотри, там, в царственном покое, восстав далеко от земли, сияет небо голубое в недосягаемой дали. Смотри, как быстро друг за другом летят и мчатся облака. Там, под небесным полукругом, их жизнь привольна и легка. Но если в их груди эфирной забьется к смертному любовь, они покинут край свой мирный, приют беспечных облаков, и жизнью дыша единой бросают милую семью, и в край далекий, на чужбину, они несут любовь свою». Странное случилось с душою Лотария, когда Эльвира пропела эту песню. Он хотел что-то вспомнить и не мог. Лотарий долго простоял в задумчивости,

0: госпожи Линденбаум.
1: «Всего третий раз, как я ее вижу, — говорил он, — а мне кажется, что я давно ее знаю, что наши души близки друг к другу». Госпожа Линденбаум улыбнулась, посмотрела на Лотария и потом сказала: «Год тому назад, когда я была еще в Англии, в один прекрасный летний вечер пришел ко мне какой-то старик, и с ним прелестная девушка. Вот вам моя дочь, — сказал он, — я вам ее поручаю. Вы не будете раскаиваться, если ее возьмете. Назначьте какую угодно плату, но с условием. Пусть она живет у вас, пусть в обществе известна будет под именем вашей воспитанницы, но она не обязана давать вам никакого отчета и может отлучаться куда ей угодно и когда угодно». Меня это поразило. Предложение было так странно, лицо девушки было так интересно, что я тотчас согласилась и отказалась от платы. Мне очень хотелось узнать причины, заставлявшие отца отдавать дитя свое в чужие руки. Я спросила его. «Это не ваше дело», — отвечал он мне и ушел. В тот вечер Эльвира очень плакала и все смотрела на небо. На другой день вышла ко мне с лицом спокойным, на котором выражалась твердая решимость. Она была так же сурова, как и отец ее, но мало-помалу мы сближались, и теперь, кажется, она меня любит. Часто уходит она куда-то, иногда надолго. Однажды я старалась у нее выведать, но она напомнила мне слова отца своего. Вот все, что я могу вам сказать. Лотарий был озадачен. Каждый день после этого стал он посещать госпожу Линденбаум. Каждый день более и более знакомился с Эльвирой. И чем более сближался с ней, тем непонятнее, загадочнее и прелестнее она для него становилась. Так шли дни, недели. Лотарий оставил свет и его законы, и его нигде не было видно. Понимаете ли вы это удовольствие — вырваться из круга людей, где жили вы внешнею жизнью, и предпочесть самолюбивому обществу одно существо, которое понимает вас и которому вы рады посвятить все свое время? Вдруг он получает письмо от матери, в котором она зовет его как можно скорее в деревню по одному важному семейственному делу. Как быть? Должны расстаться. Но Лотарий пишет письмо к матери, и та пишет другое, в котором благодарит госпожу Линденбаум за ласки, оказанные ее сыну, и просит ее вместе с Эльвирой приехать на лето к ним в деревню. Госпожа Линденбаум соглашается. На другой же день Лотарий поскакал к матери в радостной надежде встретить там скоро Эльвиру. С утра до вечера он занимался разными делами и в продолжении недели все окончил. Скоро приехали и гости. Встреча и знакомство были такими радостными, как будто все были родными друг другу. Что и говорить, Лотарий был совершенно счастлив. К его изумлению, Эльвира так внимательно осматривала все места, как будто сама родилась и провела здесь свое детство. На другой же день рано поутру попросила она повести ее в поле, которое было недалеко от села и к которому примыкал большой лес. Лотарий не мог не спросить ее, не была ли она когда-нибудь прежде в этой деревне. Но она, смешавшись, отвечала, что она здесь в первый раз и что, проезжая мимо, она любовалась этим местом, потому-то и хочет его видеть. Лотарий смолчал, хотя ответ не удовлетворил его. Едва пришли они на поле, как Эльвира начала, словно дитя, радостно бегать и рвать цветы. «Ах, Эльвира!» — сказал вдруг Лотарий, как бы очнувшись. «Я вспомнил что-то. Постойте, постойте!» «Ничего, ничего!» — вскричала Эльвира. «Пойдемте скорее домой». Однажды он решился спросить, кто она.

«Зачем вам?» – отвечала девушка, улыбаясь. «Я перед вами. Чего же вам больше?» Лотарий чувствовал, что любит Эльвиру. Это был для него целый мир. Он хотел только, чтобы он всегда мог любить ее и чтобы она всегда была рядом. В одну див...

0: весь закрытый ее ветвями. На поляне стоял седой, высокий, пасмурный старик, весь в белом. Перед ним тоже в белом платье девушка с русыми волосами. То была Эльвира. Облитые лунным сиянием, они казались видениями. Лотарий взглянул, и точно молния осветила его душу. Он вспомнил и ночь, и луг, и этого старика, и эту девушку. «Отец мой!» — звучал голос Эльвиры. «Будь спокоен, мне хорошо здесь. Мы с тобой не расстаемся. Ночью слетаешь ты ко мне, и я спешу к тебе навстречу. Я счастлива, отец мой, я люблю его». «Но достоин ли он, дитя мое, чтобы такое чистое, прелестное создание бросило для него свою милую родину и сошло на землю?» «Достоин, отец мой. Ах, ты не поверишь, как горько мне было встретить его в первый раз. Все прекрасное было в нем подавлено его пустою жизнью. Но он заметил меня, познакомился с госпожой Линденбаум, и с тех пор какая перемена в нем. Он опять так же прекрасен, как был назад тому 10 лет. Тебе известно, дитя мое, что он не должен знать, кто ты?» «Нет, нет, он не узнает. Я буду его ангелом-хранителем, буду услаждать все часы его жизни. Ты видишь, я оживил его душу. Разве это не счастье? К тому же я знаю, что он меня любит».
1: «Да будет благословение мое над тобою, дитя мое», — сказал старик, положив свои руки на ее голову. «Но не забудь, если он узнает, кто ты, ты не можешь более здесь оставаться».
0: «Я помню, отец мой. Воспоминание тревожит его, но усилия его напрасны. Он не вспомнит, нет».
1: «Прощай, дитя мое».
0: «Прощай, отец мой». Старик исчез между деревьями. Эльвира смотрела ему вслед. Скоро белое облако промчалось по небу.

0: Его смущенный и неподвижный взор открыл ей все. «Ах, несчастный, что ты сделал?» — воскликнула она. «Боже мой, нигде, нигде нельзя укрыться от человека! Знай же, что из каждого царства природы приходят в мир чудные создания. И когда перед тобою пронесется девушка с чистым, вдохновенным взором, с небесной прелестью на лице, знай, это гостья между вами, это создание из другого, чудесного мира. Для тебя, мой Лотарий, сошла я на землю. Я никогда тебя не оставила бы, всегда лелеяла бы жизнь твою. Но теперь она становилась все бледнее и бледнее. Я должна с тобой расстаться. Ты слышал? Знаешь, прости, мой Лотарий, ты никогда меня не увидишь более здесь. Но иногда по небу пронесется облако, и ты узнаешь свою Эльвиру». Она крепко-крепко прижала его к сердцу, поцеловала в лоб и удалилась. Говорят, с этого дня Лотарий стал молчалив и грустен. Но случалось, что на лице его проглянет улыбка, и он весь оживится глубокою сердечной радостью. Тогда взор его бывал устремлен к небу, а по небу неслось легкое облако. Мать грустила о сыне, расспрашивала его, но он ничего не мог ей сказать, и все ее усилия развлечь, рассеять Лотария были тщетны. Она подметила, что он становился радостен только при виде облака на небе, но не могла добиться объяснений. Однажды, пришедши к своему сыну, она нашла его мертвым, а по небу удалялись два легкие облачка.
1: Вы слушали рассказ Константина Аксакова «Облако» в исполнении Александра Бурдукова. Над передачей работали Наталья Шолохова, Вера Александрова и Олег Сулимов. Собрание сочинений «Радио России. Рассказы разных лет».

0: Радио России. Просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя Великая Россия».
1: Первое, что, помню, меня очень удивило, так это необычный ландшафт. Степной город, а холмы над ним нависают, будто горы. Высоченные. Смотришь и думаешь, о, наверное, вид-то с вершины открывается, аж дух захватывает. Захватывает. Потом поднялся, проверил. Красота и простор впечатляющие. Второе удивление – архитектура. Вазоны, видимо, еще с дореволюционных купеческих времен сохранились. Ворота с деревянными колоколами на столбах, трубы на крышах, все в затейливых жестяных кружевах. А на главной площади здание, ну, чистая барокко. Прям в Австро-Венгрии где-нибудь находишься, а не на Волжских берегах. А еще товарищи из принимающей стороны поведали за ужином удивительную историю. Дескать, есть в нашем городе дом, который местные купцы выстроили и подарили Александру Федоровичу Керенскому. А он не то что там ни разу не был, а в глаза-то его даже не видел. Как так? А вот так. Избирался-то он в Думу от нашего уезда и, как кандидат в депутаты, должен был по имущественному цензу иметь недвижимость. А поскольку таковой-то у него не было, то местные купцы домик ему и организовали. Ну, правда, уже потом три аборигена показали мне три совершенно разных дома Керенского. В общем, как в том иерусалимском анекдоте. Из 12 отсеченных голов Иоанна Крестителя только две признаны подлинными и обе находятся в нашем городе. Здравствуйте, я Александр Хабургаев. Вместе с Русским географическим обществом мы путешествуем по самым красивым и интересным уголкам моей великой России. И сегодня наш путь на юго-восток от столицы, на берега матушки Волги, где лежит средь степных холмов город Вольск. А нашим гидом будет Татьяна Михайловна Седышева, директор местного краеведческого музея.
0: Моя Великая Россия.
1: Город, ну, не то чтобы древний, но очень интересный. Недаром в путеводителях про него так и пишут. Едва ли не самый интересный среди бывших уездных городов на Волге Вольск. 66 тысяч жителей, расположенный практически напротив индустриального Балакова. Здесь есть редкое сочетание природы, архитектуры, промышленности и повседневного колорита.
2: Ну, во-первых, хотелось отметить, что Вольск – это старинный купеческий город, расположен на правом берегу Волги. И это единственный город Саратовской области, который имеет статус исторического поселения федерального значения. Сегодня в нашем городе сохранилось более 80 исторических архитектурных памятников, которые стоят вот в учете федеральным, региональным, местным. И, конечно, город рекомендован для внутреннего туризма. Но если говорить об истории города, то в конце 16 века во времена основания Саратовской крепости на месте нынешнего войска появились укрепления, таких постов казаков, которые охраняли русские рубежи от степных набегов. И в то же время вот Волга кишила красной рыбой, и щедрый государь Михаил Федорович в 1632 году пожаловал эти места Московскому Новоспасскому монастырю. Они и основали рыбную слободу, которая нареченная Малыковкой по имени двух рек. Это Верхняя Малыковка и Нижняя Малыковка. А ближе к 17 столетию сюда переселились уже старообрядцы, и число жителей, конечно же, увеличилось. Тогда же, в конце 17 века, здесь была построена первая православная церковь. Она была деревянная и имела такое название в память иконы Казанской Божьей Матери. Сегодня это кафедральный собор Живоначальной Троицы, который в советское время была утрачена полностью, и уже только в 2009 году митрополит Ювеналий совершил великое освящение собора. И сегодня это один из главных таких троицких соборов города.
1: И вот что бросается в глаза. Купцы-то люди богомольные, поэтому в зажиточных купеческих городах всегда очень много церквей. К тому же частенько рядом строили сразу два храма. Один летний, а другой зимний с печкой. А в Вольске, ну, вот не торчат маковки церквей в каждом квартале. потому как многое было порушено. Да и самый главный Троицкий храм в 20-е годы перешел в руки обновленцев. Помните, были такие коммунистические попы. Но в 30-е его все-таки снесли. И уж потом отстраивали по новой. Кстати, некоторые думают, будто название города Вольск происходит только от слова «воля». Ну, созвучно, несомненно. Но этимология тут выстраивается довольно-таки причудливая.
2: Официально начало город Вольск относится к 1780 году по указу Екатерины Великой. Как раз вот село Малыковка и преобразовывается в уездный город Волгоск, то есть от слова, наверное, «Волга», да? Потом произношение меняется на «Волжск», а потом уже смягчили, сами жители стали говорить «Вольск». И вполне, наверное, естественно, что все-таки город имеет как бы от слова «воля», может, связан с этой волей как раз-таки матушки Екатерины. Но самое главное, что застройка становится вот по проектированному плану, который как раз-таки начинаются каменные постройки, улицы параллельно перпендикулярно Волге. И самое интересное, что улицы не имели сначала названия. И только в 1862 году, если не ошибаюсь, был подан рапорт об утверждении наименования улиц. И вот улицы были такие, как Московская, Караванная. И вот Караванная улица, она очень интересна своей историей, потому что она сейчас вот коммунистическая, это центральная улица. По ней как раз-таки были обозы отправлены, которые грузились сетры, перлить. И вот они, эти обозы, потянулись в Москву. То есть эта улица идет как раз-таки от Волги и доходит сейчас до федеральной трассы, которая идет на Саратов, там, в сторону Москвы. И вот делали специально суда, было второе еще дно, где рыба обитала как бы в своей среде, но не уплывала за пределы этого судна. Но есть еще интересная такая легенда, что для доставки живых осетров в царском столу применяли старинный русский способ. Огромные сетры усыплялись. Как это делалось? Закладывали жабры, ваты, ну или холщина, смоченные такой самодельной водкой. Затем обкладывали льдом и заворачивали рыбу в несколько слоев рогожи. Вот эту рыбу доставляли куда нужно, ну так как в этом случае к царскому столу. Потом ее опускали в холодную воду, и она оживала. То есть вот такой старинный русский способ, который был использован.
1: Потрясающе.
2: Ну, о каменных как раз-таки домах, да. Само местохождение города Вольск, оно, знаете, похоже на какие-то крымские виды. И вот центр застраивался такими дворцами, двух-трехэтажных, с мансардами. И вот существует до сих пор лесная такая поговорка: «Вольск городок, Петербургу уголок». То есть застройка домов очень плотная. Кварталы, конечно, не такие большие, они маленькие, как в Санкт-Петербурге, например, но очень много архитектурных схожеств. То есть приезжали архитекторы из Санкт-Петербурга, купцы были достаточно обеспеченные люди в городе из-за рыбы, из-за хлебопроизводства, мануфактуры много занимались. И вот эти вот схожести, наверное, все-таки и дают вот этой лесной поговорке как бы значение. И вот смотрите, например, ведомство в 1817 году указывает, что самые дорогие были здания, это Василия Злобина, стоимостью 50 тысяч рублей. А Злобин был главой города Вольск, а потом именитый гражданин земли Вольской до сих пор остается. А деревянные дома составляли где-то, ну, в пределах 40 рублей. Ну, что, например, можно было купить в то время на эти деньги? Вот черный хлеб стоил там 2 копейки, яйцо стоило 1 копейку. Простая крестьянская так одежда стоила там 20-40 копеек. Ну, можно было приобрести корову за рубль. Вот. Ну, а сапоги хорошие в среднем составляли где-то раскошелиться на 6-7 рублей.
1: Ну, если заинтересовались, так в путь. Вольск стоит вашего внимания. От Москвы не так, чтобы близко, и не так, чтобы очень далеко, всего 900 километров. И автобус ходит, и поезд. А уж лучшее время для визита даже не подскажу. Такие города хороши во все времена года. Город Вольск. Саратовская область. Моя великая Россия.

0: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-7776-123 от 24 июня 2019 года. В эфире программа «Московский ЗОЖ». Участие Департамента здравоохранения Москвы.
2: Всем привет! У микрофона Ольга Копылова. Несколько лет назад в Москве началась самая масштабная за всю историю столичного здравоохранения программа модернизации городских поликлиник. Одна из ключевых задач – сместить акцент с лечения заболеваний на их профилактику и формирование здорового образа жизни. Такой подход позволит снизить инвалидизацию среди москвичей и выработать у них привычку ответственно относиться к своему здоровью. Один из инструментов, позволяющих добиться высоких показателей здоровья столичных жителей – динамическое диспансерное наблюдение в поликлиниках.
1: Программа «Московский ЗОЖ»
2: рассказывает главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы, главный врач 220-й столичной поликлиники, доктор медицинских наук Андрей Тяжельников.
1: Московская поликлиника.
2: Андрей Александрович, приветствую вас.
3: Добрый день.
2: Андрей Александрович, по поводу профилактической работы огромной, задача-то какая, чтобы не болели, чтобы реже попадали в стационары, чтобы и в поликлинике тоже появлялись реже, чтобы праздновали дома наши москвичи и гости столицы. Значит, профилактика. Когда мы это говорим, я что сразу вспоминаю? Вакцинация. Это вот первое, что мне приходит в голову. А расскажите, что включается в профилактическую часть работы в амбулаторном звене?
3: Спасибо большое, но вакцина-профилактика тоже очень важный элемент, при этом сегодня, мне кажется, с уверенностью можно говорить о том, что вакцина-профилактика является в определенном смысле не только профилактикой инфекционных заболеваний, да, но поскольку вот в частности от того же самого гриппа или от пневмококковой инфекции огромное количество осложнений, которые еще, может быть, даже более опасны, чем само инфекционное заболевание, можно сказать, что вакцина-профилактика – это в том числе профилактика неинфекционных заболеваний, ну или, по крайней мере, профилактика риска развития этих неинфекционных заболеваний или осложнений. И здесь очень важно сказать, что люди достаточно охотно сейчас, слава богу, вакцинируются, и вот эта вот волна какого-то негатива, она, конечно, мне кажется, исчерпывается, да, наши пациенты становятся более осознанными и понимают, что риска в вакцинации нет никакого, а польза, конечно же, невероятна. Ну а если говорить про профилактику неинфекционных заболеваний, то в первую очередь, конечно же, у нас есть возможности диспансеризации и профилактических осмотров. Очень важно, что диспансеризация доступна в наших поликлиниках, это не занимает огромного количества времени, при этом это действительно тот срез, который даст тебе представление о том, чем ты сейчас, может быть, еще и даже не болеешь, но, по крайней мере, имеется риск развития того или иного заболевания. И вот тот объем, который сегодня заложен, в общем-то, он достаточно понятный, да, и когда люди скептически к этому относятся, Это совершенно неверно. Сегодня мы понимаем, что и анкетирование, которое является базисом все-таки диспансеризации, является хорошим диагностическим инструментом, при этом не только для врача, но, собственно, и для самого пациента. Он может действительно лишний раз обратить внимание на количество съеденной соли или, там, не знаю, заболевания у своих родственников или о количестве выкуренных сигарет. Да? Лишний раз ты, по крайней мере, увидишь, что это действительно является какой-то или иной проблемой. Второе, это, конечно же, антропометрия, рост, вес, индекс массы тела, это сахар, холестерин, это электрокардиография. И по возрасту, соответственно, у нас там дополнительные виды исследований. Это маммографические исследования для женщин, это анализы на выявление риска развития рака шейки матки. Если мы говорим про мужчин, это анализ на выявление риска развития рака предстательной железы. Это объем, когда начинаешь рассказывать об этом каким-то людям, которые живут за границей, все сразу же делают круглые глаза, говорят, и что, это бесплатно? И что, нет очереди? И это действительно, большой достаточно объем, который может позволить заподозрить риск, позволить скорректировать образ жизни, позволит выявить заболевание на раннем этапе, если оно, не дай бог, появилось, и запустить адекватный маршрут, в соответствии с которым будет осуществляться уже какая-то дальнейшая диагностика и назначение адекватного лечения. Кроме этого, конечно же, важно сказать и про диспансерное наблюдение, про тех людей, у которых уже установлены диагнозы, да, и сформирована программа диспансерного наблюдения. У нас действительно сегодня есть возможности для того, чтобы отслеживать определенные показатели вместе с пациентом, в том числе используя информационную систему. Пациент может вести дневник самоконтроля, пациент, соответственно, может наблюдать за своим состоянием, и врач в том числе адекватно на этом сможет отреагировать. Конечно же, своевременно посещая врача, в том числе посещая своевременно школы здоровья, которые проводятся у нас и в поликлиниках, и в центрах московского долголетия, пациент может адекватно взаимодействуя с медиками, наблюдаться и действительно быть здоровым, даже имея то или иное хроническое заболевание, быть предельно компенсированным. Понятно, что если у тебя есть заболевание, это накладывает на тебя определенные обязательства. Ты должен своевременно отслеживать показатели, ты должен своевременно принимать назначенную терапию. И все возможности для этого у нас сегодня есть. Сегодня поликлиника – это действительно твой партнер, который сопровождает тебя для того, чтобы ты был здоров, для того, чтобы ты хорошо себя чувствовал, для того, чтобы предотвращать риски ухудшения, для того, чтобы предотвращать риски развития каких-то осложнений или перехода заболеваний на какие-то более серьезные стадии.
1: Московская поликлиника.
2: Вот слушая вас сегодня, я поняла, что процесс обслуживания пациентов в поликлиниках все время оптимизируется. И многое, что раньше приходилось делать самому пациенту, сегодня за него делает цифровой помощник. Там уже настолько все внутри маршрутизировано и структурировано, что если ты уже попал в систему, тебя будут направлять куда нужно, говорить, когда прийти. То есть не нужно думать о том, вот мне надо пойти сейчас на диспансеризацию или нет. Наверняка придут какие-то приглашения. Но вот что зависит от пациента? Давайте представим, что это новый человек приехал в столицу, да, и вот он не знает. Или это, например, молодой человек, который перешел из детской во взрослую, и теперь он самостоятельно должен за себя все решать. Алгоритм действий самого пациента, чтобы попасть к врачу конкретному, чтобы получить все те блага, о которых вы сегодня рассказали.
3: Во-первых, мне кажется, нужно справедливости ради сказать, что, конечно же, есть куда расти, есть как совершенствоваться, и в том числе у нас есть возможности для обучения. Тот же кадровый центр постоянно проводит какие-то обучающие программы для врачей, для того, чтобы они совершенствовались, да, и врач, наверное, всегда должен учиться, потому что появляются и новые медицинские технологии, и новые подходы, и новые препараты. Второе, надо сказать, что мы постоянно и совершенствуемся с точки зрения организационных, допустим, форм или с точки зрения информатизации. Да, вот появилось много достаточно современных инновационных каких-то вещей в информационной сфере. Сегодня как раз у пациента есть несколько возможностей. Вы хорошо, что сказали, допустим, человек приехал. Если у него нет жалоб, то, конечно же, лучше всего прикрепиться к поликлинике и пройти диспансеризацию или профилактический осмотр в зависимости от возраста. Да? И, соответственно, после прохождения диспансеризации станет понятно, если вы входите там, в первую, вторую группу здоровья, вам дадут рекомендации по ведению здорового образа жизни, и, соответственно, дальше стоит следовать этим рекомендациям, потому что они действительно формируются на основе тех факторов риска, которые у вас будут выявлены в ходе этой диспансеризации. Второе, конечно же, если выявляется риск развития какого-то заболевания, то может быть второй этап диспансеризации, более углубленные вещи, в результате которого может быть в том числе установлен тот или иной диагноз, да, и вам будут назначены определенные лечебные мероприятия, которым надо следовать. Если же у человека уже есть то или иное заболевание, или у него появились те или иные жалобы, то как раз информационная система сегодня может тебе подсказать, что делать. Записываясь на прием к врачу, сегодня система помогает выбрать цель визита, и, к примеру, ты выбираешь цель визита «плохое самочувствие и боль», и дальше система тебе задаст определенные вопросы. После того, как ты на эти вопросы ответишь и запишешься к врачу, ответы, твои жалобы, они уже автоматически появятся у врача в начале приема. Он сможет посмотреть, какие ты предъявляешь жалобы, дальше задаст, может быть, какие-то наводящие вопросы, и уже в зависимости от того диагноза, который будет установлен, могут быть как раз запущены те самые механизмы диспансерного наблюдения, да, которые предполагают своевременное посещение пациентам врачей. При этом, если сформирована программа диспансерного наблюдения, то, как правило, в месяцы, когда тебе необходимо будет выполнить то или иное исследование, и это исследование будет тебе назначено автоматически, у тебя придет сообщение, которое тебе подскажет, что у вас есть возможность пройти то или иное исследование в соответствии с программой диспансерного наблюдения, и человек имеет возможность записаться на это исследование после того, как все эти исследования пройдены, прийти на диспансерный прием, а если в результате этих исследований выявятся те или иные отклонения, то лечение как раз может быть скорректировано. Да, это, конечно же, очень удобная, комфортная система, и пациент в данном случае, конечно же, должен выполнять рекомендации врачей как с точки зрения приема препаратов, так и с точки зрения, конечно же, соблюдения определенных принципов, в том числе здорового образа жизни или определенных ограничений, если эти ограничения, соответственно, продиктованы его диагнозом или состоянием.
2: Спасибо вам огромное.
3: Спасибо вам. Не болейте.
1: Программа «Московский ЗОЖ». Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это мало. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное. Радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию с рабочим визитом. Запад готовится к выборам в России с масштабной стратегией по дестабилизации ситуации в стране, заявили в СВР. Российские войска уничтожили 766 беспилотников ВСУ. Минэнерго и ФАС усилят контроль за ценообразованием на независимых АЗС. И теперь подробнее. Президент России Владимир Путин по прибытии в Бишкек направился на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, который проходит в эти минуты, передает ТАСС. Путин прибыл в столицу Киргизии для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. На полях саммита ШОС в Бишкеке Владимир Путин проведет 9 двусторонних встреч, в том числе помимо Си Цзиньпина с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. Владимир Путин по прибытии в Киргизию получил необычный символический подарок. Ему вручили фигурку снежного барса. Его имя Батай. Он был выбран талисманом 6-х всемирных игр кочевников, которые стартуют 31 августа в Бишкеке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал 10-м делом для России, признает ли Европа итоги выборов в Госдуму, комментируя стремление европейцев дестабилизировать выборы и не признать их итоги. Представитель Кремля подчеркнул, что различные провокационные устремления со стороны Европы были, есть и будут. Ранее сегодня в пресс-бюро службы внешней разведки России сообщили, что Европа поставила задачу помешать нормальному электоральному процессу и дискредитировать результаты выборов в России, которые состоятся в сентябре. За последние сутки российские войска улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи в зоне проведения спецоперации, в зоне группировки «Центр». Потери противника составили 370 военнослужащих, в зоне восточной группировки 325 военных. Подразделения восточной группировки доложили об уничтожении более 245 военнослужащих ВСУ. Общие суточные потери украинских формирований составили свыше 1370 человек. Средствами ПВО России сбиты 7 управляемых авиабомб, 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» и 766 беспилотников ВСУ. Российские военные нанесли удары по топливно-энергетической и транспортной инфраструктуре, а также по логистическим центрам Украины, используемым ВСУ, заявили в Минобороны. Минэнерго и ФАС России усилят контроль за ценообразованием на независимых АЗС. Также Минэнерго совместно с нефтекомпаниями продолжит работу по равномерному распределению топлива с учетом потребностей субъектов. Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на заявление вице-премьера Александра Новака. Он призвал действовать превентивно, чтобы не допустить дефицит топлива в России и обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем рынке. Поддержание ценовой стабильности в России останется целью денежно-кредитной политики при любом развитии событий, как в российской, так и в мировой экономике, говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на следующие 3 года, опубликованной Центробанком. В рамках проинфляционного сценария ЦБ прогнозирует ключевую ставку в 2027 году на уровне 13-15%. Также в сообщении говорится, что для снижения волатильности ставок денежного рынка регулятор изменит дату введения новой ключевой ставки с понедельника на среду после заседания регулятора. Государственная комиссия по радиочастотам разрешила операторам связи «Большой четверки» использовать частоты LTE под связи стандарта 5G, сообщила Минцифры. По данным ведомства, сети связи 5-го поколения должны появиться в российских городах с населением более 1 000 000 человек в самое ближайшее время. В дальнейшем покрытие будет расширяться поэтапно в течение 3 лет. Как утверждает Минцифры, выделение новых полос частот позволит операторам связи разворачивать высоко производительные сети и внедрять информационные инновационные сервисы. Вице-премьер, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев осмотрел новый самолет Ил-114-300, который составит основу парка округа на местных и региональных воздушных линиях. Опытный образец выполнил демонстрационный полет продолжительностью около часа. А во Владивосток он прибыл накануне из подмосковного Жуковского, преодолев свыше 6000 километров с промежуточной посадкой в Красноярске. Вице-премьер отметил, что самолет комфортен, но Дальнему Востоку требуются и другие лайнеры.
2: Самолет рассчитан на 66 пассажиров. У нас разные есть населенные пункты, и очень много населенных пунктов, где мы 66 пассажиров просто не наберем. Нам нужен борт, который вмещает в себя 9-10 человек и позволяет связать небольшие населенные пункты между собой, со столицами регионов.
1: Новые производственные площадки в России должны обладать максимальным уровнем цифровизации и роботизации, заявил в свою очередь глава Минпромторга России Антон Алиханов. Ранее министр сообщил о старте строительства нового цифрового завода по производству высокоэффективных раздаточных коробок для грузовых автомобилей в Саратовской области. Фестиваль «Ушоу» впервые пройдет в Москве. Масштабное мероприятие состоится 12 сентября в парке «Музеон» на Крымской набережной. В программе соревнования по «Ушоу», парад спортсменов, показательные выступления, лекции, мастер-классы и концерт. Гостям фестиваля предложат установить рекорд России по самой массовой тренировке по «Ушоу». Кроме того, ожидаются увлекательные уличные спектакли, основанные на древних китайских сказаниях, традиционные танцы львов и танцующих вееров. Организаторы мероприятия – столичный департамент спорта, Московская городская федерация УШУ и проект «Мой спортивный район».
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Женская сборная России со счетом 3-0 обыграла ЮАР в матче чемпионата мира по водному поло 4-4. Ранее сегодня мужская сборная победила американцев со счетом 3-2 в серии пенальти. В следующем матче наши девушки 1 сентября сыграют против Греции, а парни против Черногории. Чемпионат мира по водному поло 4-4 проводится впервые. Сборная России выступает на турнире с национальными флагом и гимном. Хоккейная «Сибирь» со счетом 4-0 обыграла «Северсталь» в заключительном матче предсезонного Кубка Блинова. Вратарь «Сибири» Михаил Бердин отразил 21 бросок по своим воротам. Новосибирский клуб занял второе место на турнире. А накануне ярославский «Локомотив» стал победителем Кубка Блинова. Сборную России на Паралимпиаде 2028 представят порядка 200 атлетов, рассказал президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Россияне смогут выступить в 23 дисциплинах, за исключением игровых: баскетбол на колясках, волейбол сидя, регби на колясках и боча. Михаил Семенов покинул пост главного тренера футбольного клуба «СКА Хабаровск». Старт команды в нынешнем сезоне однозначно неудовлетворительный. Изменения в тренерском штабе больше откладывать нельзя, заявили в клубе. Под руководством Семенова «СКА Хабаровск» одержал одну победу в 8 матчах и идет на последнем месте в первой лиге. Футболисты Балтики привыкли к дисквалификациям главного тренера Андрея Талалаева, рассказал полузащитник калининградского клуба Максим Петров. Такое было и в ФНЛ, и в РПЛ. Мы привыкли к этому. Главное, что есть результат. Значит, тренер доносит до нас правильные мысли, которые мы пытаемся выполнить на поле. Я понимаю требования Талалаева, мне комфортно с ним работать, сказал Петров. Накануне Балтика без Талалаева в гостях разгромила родину со счетом 3-0. С вами был Юра Геворкян.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: Во вторник, 1 сентября, в Екатеринбурге ожидается 14-16 градусов без осадков. В Челябинске от 15 до 17 тепла. В Тюмени и Сургуте 13-15 градусов, выше нуля небольшие дожди. В Ханты-Мансийске также небольшой дождь, от 14 до 16 тепла. В Омске плюс 9, плюс 11, кратковременные дожди. В Новосибирске 14-16 градусов, небольшие дожди. В Иркутске без осадков, плюс 28, плюс 30. В Санкт-Петербурге во второй половине дня кратковременные дожди, 20-22 градуса. В Москве вечером кратковременные дожди, температура воздуха ночью 13-15 градусов, днем 24-26. Сейчас в Москве плюс 19, ветер западный 1 метр в секунду.
0: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
4: Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. А на самом деле, эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы будем говорить о понятии чести и бескорыстной дружбе, о беззаветной любви и преданности горцев. И, конечно же, об истории и культуре, об искусных мастерах, которые прославили Кавказ на весь мир. Вспоминаем мы и классиков русской, советской литературы, которые, восхищаясь и вдохновляясь величественным Кавказом, наставили потомкам свои бессмертные произведения. В их числе, конечно же, Пушкин, Толстой, Бестужев, Лермонтов, ну а много позже и Маяковский, а также и Сергей Есенин, которому принадлежат проникновенные строки. «Я вас люблю, шумную куру, люблю в пирах и в разговорах, я северный ваш друг и брат, поэты все единой крови, и сам я тоже азиат, в поступках, в помыслах и слове, и потому в чужой стране вы близки и приятны мне». Грузинский поэт и переводчик, друг Есенина Тициан Табидзе, вспоминал: «Кавказ, как когда-то для Пушкина и для Есенина, оказался новым источником вдохновения». И вы, конечно же, уже догадались, уважаемые друзья, что сегодня мы будем говорить о Сергее Александровиче Есенине, об отношении Есенина к Кавказу и, в частности, Грузии. Впрочем, не буду забегать вперед, поговорим обо всем по порядку. Я с большим удовольствием хочу представить нашу гостью Ларису Константиновну Алексееву. Она заведующая отделом Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, музей истории литературы 20 века. Лариса Константиновна, спасибо огромное, что нашли время в плотном графике и заглянули в нашу студию.
5: Здравствуйте, Николай. Мне приятно быть у вас снова. Рада вас видеть.
4: В стихах дагестанского поэта Магомеда Ахметова есть четверостишие с обращением к Пушкину, Лермонтову, Блоку, словно открывающим ему по-новому родной край. Есенин в нем звучит так: «Лишь однажды заблестят в глазах скупые слезы, когда в гунибе зашумят Есенина березы, прижавшись словно в детстве к ним с наивной верой в чудо, пойму, что больше молодым и я уже не буду, но даже в самый черный час, когда вся жизнь отпета, меня спасете и не раз вы, русские поэты». До гуниба, насколько я знаю, Сергей Александрович не добрался. Где на Кавказе он успел побывать? Есть точные сведения?
5: Да, конечно, точные сведения есть в летописи жизни и творчества Есенина, подготовленной Институтом мировой литературы, со всей подробностью отмечены факты биографии и творчества поэта, в том числе и его пребывания на Кавказе. До гуниба Есенин не добрался, но в стихах дагестанского поэта, мне кажется, важно то, что в них слышны не только скрытое цитирование есенинских строк, есенинских образов, но и притягательная сила русской поэзии, в которой признается автор. Береза в лирике поэта – символ его любви к милой сердцу России, рязанским полям, родительскому дому. Россия для него, как мы знаем, страна березового ситца. И одно из самых популярных стихотворений Есенина начинается так: «Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с белых яблонь дым. Увидание золотом охваченный, я не буду больше молодым». Вот единство есенинского поэтического мира в его одушевленности. Люди, растения, животные, вещи и стихии – для него все это дети одной матери природы. Для многих его стихов характерно желание слиться с природой, раствориться в ней. Все мы – яблони и вишни голубого сада. Это то, чем Есенин обогатил не только русскую, наверное, даже, но и мировую поэзию. Но в стихах Ахмедова березы Есенина шумят в гунибе, и это вполне законно. Напомню еще одни знаменитые есенинские строчки. «Отговорила роща золотая березовым веселым языком, и журавли, печально пролетая, уж не жалеют больше ни о ком». И дальше: «Стою один среди равнины голый, а журавлей относит ветер вдаль». Вам ничего не напоминают эти строки? Я знаю, что Гуниб – одно из красивейших мест Дагестана, и там есть памятник «Белые журавли» в честь павших воинов, да, созданный по мотивам песен на стихи Расула Гамзатова и его знаменитого стихотворения «Журавли» в переводе Наума Гремнева. И есенинские строки, и стихи Гамзатова – безусловная классика, настоящие жемчужины русской поэзии. Ну а что касается поездок Есенина на Кавказ, то он побывал там несколько раз. В 1920-м, в 1924-м и дважды в 1925-м годах.
4: Лариса Константиновна, давайте начнем тогда с его первого путешествия. Что об этом путешествии известно?
5: Впервые Есенин отправился на Кавказ летом 1920 года. Тогда он почти два месяца путешествовал вместе со своим другом Анатолием Мариенгофом в служебном вагоне их общего приятеля Григория Колобова, который был откомандирован на Кавказ для налаживания железнодорожного сообщения между Россией и республиками Закавказья. Друзья выехали из Москвы в голодное и неуютное время и отправились через Ростов-на-Дону, в Пятигорск, Минеральные воды, Кисловодск, оттуда в Баку, Махачкалу, Тифлис и обратно. Это было достаточно короткое посещение Есенина Кавказа. Надо сказать, что в ту первую поездку южные красоты Есенина совершенно не впечатлили. В одном из писем он даже писал, что наблюдать кавказские пейзажи ему было неловко. Он не понимал, чем они вдохновили его предшественников, русских поэтов и писателей, и признавался, что в Рязанской губернии Кавказом он был богат больше, чем здесь. И даже предположил, что, вероятно, путешествия для него просто вредны. Ну, это, безусловно, можно считать правдой. Через два года, в 22-м, Есенин вместе со знаменитой танцовщицей Айседорой Дункан отправится в заграничное турне по Европе и Америке. Увидит самые замечательные места и курорты Италии, Франции, но они не отзовутся в нем ни одной поэтической строчкой. Возможно, потому что для него они были не лучше рязанских раздолий. Но с Кавказом получилось иначе. Об этом мы еще поговорим, но первому путешествию Есенина на Кавказ 20-го года мы обязаны одной из лучших его поэм «Сорокоуст».
4: Да.
5: Историю ее создания Есенин написал в одном из своих писем так. «Ехали мы от Тихорецкой на Пятигорск. Вдруг слышим крики, выглядываем в окно. И что же? Видим за паровозом, что есть силы, скачет маленький жеребенок. Так скачет, что нам сразу стало ясно, что он почему-то вздумал обогнать его. Бежал он очень долго, но под конец стал уставать, и на какой-то станции его поймали. Эпизод для кого-нибудь незначительный, а для меня он говорит очень много. Конь стальной победил коня живого, и этот маленький жеребенок был для меня наглядным, дорогим, вымирающим образом деревни». А в стихах это прозвучало так. «Видели ли вы, как бежит по степям, в туманах озерных кроясь, железной ноздрёй храпя на лапах чугунных поезд? А за ним по большой траве, как на празднике отчаянных гонок, тонкие ноги закидывая к голове, скачет красногривый жеребенок. Милый, милый, смешной дуралей, но куда он гонится? Неужели он не знает, что живых коней победила стальная конница? По-иному судьба на торгах перекрасила наш разбуженный скрежетом плес, и за 1000 пудов конской кожи и мяса покупают теперь паровоз». Когда Есенин читал эти стихи в Москве, в Политехническом музее, Валерий Брюсов сказал, что это лучшее, что написано в российской поэзии за последние два года. И тема, вы видите, очень актуальна и сейчас, в 21 веке. «Конь стальной победил коня живого». То есть это конфликт цивилизации и природы. И Есенин одним из первых это почувствовал и так замечательно выразил в своих стихах.
4: Хорошо, давайте вернемся к Кавказу более плотно, что называется. Вот, знаете, я хотел спросить, а правда, что посещение Есенина Кавказа словно разделило его творческий путь на период до и после? Ну, примерно как у Пабло Пикассо, искусствоведы четко градируют голубой и розовый период, да? Так и у, вероятно, самого русского из всех русских поэтов «Зените славы» даже поэтическая лексика меняется, впитывая восточные традиции. И правда ли, что после возвращения из-за границы Есенин, ну, словно сбегал на Кавказ от московской богемной жизни и долго жил на Кавказе? И если до того его стихи воспевали природу, ну, скажем так, Средней Руси, Центральной России, и был он последним поэтом русской деревни, то после посещения Баку Тифлиса Есенин вдруг пишет строки, наполненные розами, а для рязанской деревни начала прошлого века этот прекрасный цветок уж совсем не характерен, да? Готовясь к сегодняшней беседе, я нашел сведения, в которых отмечалось, насколько в знаменитых персидских мотивах роза – частый символ. Упоминание о розе встречается у Есенина в 15 стихотворениях цикла около двух десятков раз. Тем не менее, и тут мы подходим к особо интересной теме, все равно поэт настаивает – как бы некрасив был Шираз, он не лучше рязанских раздолий. Это строчка известного стихотворения «Шигане, ты моя Шигане». Можно ли говорить об этом случае, о каком-то новом периоде творчества Есенина?
5: Да, конечно. Кавказские поездки Есенина 24-25 годов и его длительное пребывание в Баку, Батуми, Тифлисе действительно были для него своего рода бегством. Бегством из Москвы к Абатской. Они были, эти поездки для поэта, не только плодотворны, целительны, а розы наполнили его стихи своим ароматом. Но, конечно, не только розы. Поэзия Есенина наполнилась новыми смыслами. Достаточно вспомнить заглавия его поэтических книг, которые выходят на Кавказе. «Русь советская» – эта книжка вышла в Баку в 24-м году в издательстве «Бакинский рабочий», а в 25-м в Тифлисе «Страна советская». Кстати, обложку для этой книги делал Кирилл Зданевич, художник-авангардист, которому мы обязаны открытием живописи Пиросмани.
4: Да, совершенно верно.
5: Это так называемый кавказский период творчества, когда Есенин провел на Кавказе больше полугода, и где у него образовалось много друзей. Впрочем, с Петром Ивановичем Чагиным, пригласившим Есенина в Баку, он познакомился в Москве. Именно Чагину посвящены персидские мотивы, потому что первые стихи этого цикла также печатались в «Бакинском рабочем». О друге Чагине Есенин отзывался так: «Внимание здесь ко мне очень большое, это о Баку. Чагин встретил меня как брата, живу у него, отношение изумительное». Интересен и такой факт, что начало пребывания Есенина в Баку, куда он приезжает в сентябре 1924 года, отмечено поэмой «Баллада о 26» и чтением ее на площади Свободы в день памяти 26 бакинских комиссаров, расстрелянных в 1918 году. Через два дня газета «Бакинский рабочий», которую руководил Чагин, напечатает поэму на своих страницах. Эта поэма была написана чуть ли не в одну ночь, хотя замысел ее сложился у Есенина в Москве. Над проектом памятника комиссарам увлеченно работал его ближайший друг и соратник Георгий Богданович Якулов. Яркий художник, который сочетал в своем творчестве русские и армянские традиции, и именно ему посвящена «Баллада о 26». Поездка 24-го года, когда Есенин курсирует между Баку и Тифлисом, стала для поэта настоящей болдинской осенью. Здесь Есениным будут написаны самые знаменитые произведения: «Письмо к женщине», «Письмо к деду», «Станцы», «Поэмы цветы», стихи из цикла «Персидские мотивы». И здесь будет создана лучшая, вершинная поэма его творчества – поэма «Анна Снегина». Вот как только поэма будет написана, Есенин сразу отправляется с Кавказа в Москву, чтобы представить эту поэму московской

0: Путешествие после помолвки. Есенин и Толстая будут жить в Мардакянах, на служебной даче Петра Ивановича Чагина, утопающей в розах, будто предназначенной для того, чтобы пребывать в восточной неге и благости. Увы, настроение поэта в тот период было иным, символом семейного благополучия. Эти розы не стали, но в стихах вот образ роз, о которых вы говорили, прозвучал не раз. И, например, так. «А люди разве не цветы? О, милая, почувствуй ты, здесь не пустынные слова, как стебель тулова качая, а это разве голова тебе не роза золотая?»
1: Вот, Лариса Александровна, вот смотрите, значит, персидские мотивы знаменитые, да, роза Ширака. Но он мечтал вообще попасть в Персию, но до Персии Есенин не доехал. Как же он писал вот эти свои персидские мотивы? Неужели он все домысливал? Потому что вот у него есть строки, и хотя я не был на Босфоре, я тебе придумаю о нем. Неужели вот человек смог вот так домыслить?
0: Да, совершенно верно. Именно смог, потому что гениальный поэт, гениальный художник. Придумывал. Интерес к Востоку у Есенина существовал, конечно, давно. И он действительно мечтал побывать в Персии. И когда он только познакомился с Чагиным, в ответ на его приглашение в Баку тут же спросил: «А Персию покажете?» Чагин пообещал и Персию, и Индию, как он потом вспоминал, по буйной молодости, хотя Чагин был на 3 года моложе Есенина. Это представлялось ему, в общем-то, совсем нетрудным делом. Но реально отправить Есенина в Персию было слишком рискованным делом, о чем Чагина предупредил Сергей Миронович Киров, который также познакомился с Есениным весной 25 года. И так и возникла идея превратить бывшую ханскую дачу в Мардакянах в некое подобие такой восточного дворца. Хотя, как мы уже сказали, персидские мотивы к этому времени уже были написаны. Но вообще Восток, родину Омара Хайяма, Хафиза, Саади, Есенин считал поэтическим центром мира. Ощущение Востока жило в нем, а врожденное чувство поэтического, ну, отреагировало на эти завернувшиеся красоты чужой жизни, растворенной в воздухе, красках, цветах. Но вот, несмотря на восточный колорит, затейливый орнамент, какие-то бытовые детали и подробности, несмотря на всю экзотику, Есенин в персидских мотивах не стремился к стилизации. Он не выдает свои стихи за первоисточник. Это никогда не скажет, что это перевод. Это всегда Есенин. Он как бы подхватывает тему, переиначивает ее на свой лад, сплетает мотивы голубой Руси и голубой Персии. «Шагане ты моя, шагане, потому что я с севера, что ли? Я готов рассказать тебе поле про волнистую рожь при луне. Шагане ты моя, шагане, потому что я с севера, что ли? Что луна там огромней в 100 раз, и как бы не был красивший раз, он не лучше рязанских раздолий».
1: Вот, что называется, пришлось к слову. Я не могу не спросить вас, кто такая Шагане?
0: Ну, конечно, девушка с таким именем существовала. При всем том, что это такое обобщенное поэтическое имя. Вот прообразом персиянки в персидских мотивах считается батумская учительница Шагане Нарцессовна Тальянс, с которой Есенин познакомился в декабре 24 года. Ей тоже было 24 года, но она уже вдова с маленьким сыном. Она жила в Батуми и преподавала в армянской школе. С Есениным их познакомил приятель поэта, и между молодыми людьми завязались дружеские отношения. По воспоминаниям современников, Шагане Тальян была такой привлекательной барышней, стройной, изящной, с правильными чертами лица, с красивыми волосами и глазами большими, карими, как у красивых армянских женщин, и которые то насмешливо искрились, то нежно сияли. И Есенин был увлечен ею, хотя часто провожал ее из школы. И когда прощался, подарил девушке автограф стихотворения «Шагане, ты моя Шагане», а незадолго до отъезда вручил ей книгу с такой надписью: «Дорогая моя Шагане, вы приятны и милы мне». Это случилось 4 января 25 года. Батум стоит там место их встречи.
2: Радио России. Просвещение. «Кавказский акцент». Авторская программа Николая Мамулашвили.
1: Лариса Константиновна, одно из известных стихотворений Есенина называется «Поэтом Грузии». И там есть такие строки: «Земля далекая, чужая сторона, грузинские кремнистые дороги, вино янтарное, в глаза струит луна, в глаза глубокие, как голубые роги». Кому обращены вот эти строки, и что это за голубые роги такие?
0: Есенин был дружен с грузинскими поэтами, входившими в группу «Голубые роги» – Тицианом Табидзе, Георгием Леонидзе, Паоло Яшвили. Именно к ним и обращены

0: эти стихи. Встреча поэтов состоялась в сентябре 24 года в Тифлисе и быстро переросла в крепкую дружбу. Сергей Есенин был дорогим гостем в семье Тициана Табидзе. Они много беседовали на самые разные темы, читали стихи друг другу. Есенин увлеченно слушал стихи на грузинском языке и комментарии Тициана Табидзе и мечтал заняться переводами Важа Пшавелла. Жаль, конечно, что этого не случилось, иначе мы бы имели, так сказать, гениальный перевод Есенина, классика грузинской поэзии. И, уехав в Москву, Есенин писал другу так: «Грузия меня очаровала. Как только выпью накопившийся для меня воздух в Москве и Питере, тут же качу обратно к вам, увидеть и обнять вас». А в стихах это звучало так: «Товарищи по чувствам и перу, словесных рек, кипения и шорох, я вас люблю, как шумную куру, люблю в пирах и разговорах, я северный ваш друг и брат, поэты все единой крови, и сам я тоже азиат в поступках, помыслах и слове». Да, Есенин не лукавен. Он встречался в Грузии с удивительными людьми, которые очень сердечно и тепло к нему отнеслись. Тициан Табидзе содействовал переводам и публикациям на грузинском языке произведений Есенина, а Леонид записал так: «Для нас, грузинских друзей Есенина, он был дорог как благородное воплощение русского характера, русской поэтической души, как чародей русского слова».
1: Вы знаете, я очень часто встречал упоминание того, насколько Кавказ вдохновил Есенина, да и сам поэт, вспоминая о великих предшественниках Пушкине, Лермонтове, Грибоедове, пишет вот такие строки: «Прости, Кавказ, что я о них тебе промолвил ненароком, ты научил мой русский стих кизиловым струиться соком, чтоб, воротясь опять в Москву, я мог прекраснейшей поэмой забыть ненужную тоску и не дружить вовек с богемой, и чтоб одно в моей стране я мог твердить в свой час прощальный, не пой, красавица, при мне, ты песен Грузии печальной». Эти строки из стихотворения «На Кавказ», которые Сергей Александрович счел Парнасом и утверждал, что только поэтам там надо селиться, на Кавказе, в Грузии. Вот такой вопрос. Есенин как-то фиксировал свои впечатления от кавказских поездок и новых знакомств?
0: Фиксировал, конечно, прежде всего в стихах и письмах. Дневников Есенин никогда не вел. В своем творчестве, в поэзии Есенин очень искренен. Ну, иногда есть такое понятие «заполошно искренен». И иногда эта его правда, она праведческая. Так, вспоминая о местах памяти Грибоедова в Тифлисе, где ему пришлось побывать, он неожиданно соединяет трагедию ухода Грибоедова с предчувствием своего ухода. «И Грибоедов здесь зарыт, как наша дань персидской хмари. В подножии большой горы он спит под плач зурны и тари. А нынче я в твою безглядь пришел, не ведая причины, родной ли прах здесь обрыдать или подсмотреть свой час кончины». Это написано в сентябре 24 года. Трагический уход поэта случится в декабре 25-го.
1: Вот мы очень много говорили о персидских мотивах. Кстати, 10 декабря газета «Трудовой Батуми» напечатала два стихотворения из этого цикла. «Улеглась моя большая рана, и я спросил сегодня у Менялы». А 28 декабря Есенина уже не станет. Вот я хотел вас спросить, что же еще особенно важно и ценно в этом периоде знакомства Есенина с Грузией, да и с Кавказом вообще?
0: Ну, на Кавказе Есенину было действительно хорошо. Всегда окруженный множеством знакомцев, приятелей, почитателей, завистников, Есенин очень ценил настоящую дружбу. Щедрую, великодушную, неразъеденную завистью. И именно здесь, на Кавказе, он такую и нашел. Помните из письма Табидзе: «Грузия меня очаровала». Очаровала, потому что очеловечилась. Чужая земля стала родным домом. Если Пушкин, Лермонтов ехали на Кавказ за волей, вольностью, из дома в бездомность. Вечный бездомник Есенин искал дома, где можно было спрятаться от необходимости что-то решать окончательно, от неуверенности, от женщин, порой слишком требовательных и настойчивых, и от самого себя, в конце концов. Но он все предсказал и, как заговоренный, исполнил свою судьбу. Его нельзя представить старым. Так как он жил, долго не живут. Он прожил всего 30 лет. И эта жизнь была жизнь поэта, вобравшая в себя сложнейшую эпоху. Война, революция, гражданская война, переустройство страны. Вокруг него самого постоянно бурлили страсти. Он не был спокойным человеком. Непрекаянная душа, жаждущая любви, славы, первенства. Он все написал и во всем отчитался. И лучшие его стихи были написаны на Кавказе, среди друзей и цветов. головку розы режет сталь. Но все же не боюсь я стали. Цветы ходячие земли, они сталь сразят почище, из стали пустят корабли, из стали сделают жилище. И потому что я пою, пою и вовсе не впустую, я, милый, голову мою отдам, как розу золотую.
1: Что ж, сказать, что было интересно, не сказать ничего. Думаю, что беседа была познавательной, и все мы узнали много нового и интересного. Я благодарю нашу гостью, заведующую отделом Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, музей истории и литературы 20 века, Ларису Алексееву. Лариса Константиновна, спасибо за беседу, новых вам творческих успехов, и мы всегда рады вам. Приходите к нам в гости.
0: Спасибо.
1: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Спасибо большое продюсеру Наталье Стребневой, режиссеру Елене Рыжиковой. А я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи!
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
3: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. И мы сегодня с вами поговорим вот о чем. Латинская Америка в 19 веке. Что там происходило? Какие там были процессы? Вообще, каким образом и как это все было связано со всей остальной обитаемой Экуменой на тот момент? И поможет нам во всем этом разобраться главный научный сотрудник Академического института всеобщей истории, доктор исторических наук Андрей Щелчков. Андрей Аркадьевич, добрый день.
4: Добрый день.
3: Латинская Америка в 19 веке. Прежде всего, мы о каких государствах-то хотя бы говорим?
4: Ну, начало века, будем считать календарным, начался, когда в Латинской Америке существовало фактически два больших блока владений. Это были колонии Испании и Португалии. Соответственно, Бразилия была португальской колонией, и все остальные страны Латинской Америки, как принято сейчас называть, назывались Испанской Америкой. И она делилась, соответственно, на различные вице-королевства. Было вице-королевство Новая Испания, это современная Мексика и вся Центральная Америка, кроме Панамы, и в том числе Куба, которая была отдельным генерал-капитанством. Это означает, что генерал-капитана назначал сам король из Мадрида. Но по старшинству он подчинялся вице-королю, который сидел в Мехико. Затем было вице-королевство Новая Гранада, которое включало в себя территорию современной Панамы, Колумбии и Эквадора. А также вице-генерал, тоже капитанство Венесуэла, которое тоже как бы подчинялось колумбийской части этого вице-королевства, то есть Новой Гранаде. Затем на юг дальше, если мы двигаемся, это вице-королевство Перу с центром в Лиме. Еще южнее нас ожидает территория современного Чили, которая была тоже генерал-капитанством. Боливия и Аргентина, Уругвай и Парагвай современные составляли вице-королевство Рио-де-ла-Платы. Надо сказать, что это возникло только в середине 18 века. А до этого, со времен, так сказать, открытия Америки, до 18 века, там вообще всего было два вице-королевства. Вице-королевство Новой Испании и вице-королевство Перу. То есть вся Южная Америка входила в вице-королевство Перу.
3: На секунду вопрос в бок. А в нашем представлении любая монархическая система подразумевает, что вот есть король, император, неважно как называем, есть, ну, по идее, премьер-министр, кабинет правительства. Угу. Вот вы перечислили уж пяток вице-королевств, то есть у испанского короля как минимум 6 замов только на территории Америки.
4: Вот вы подошли к очень важному моменту, который сыграет огромную роль в войне за независимость в начале 19 века. Дело в том, что в 18 веке в Испании были очень серьезные реформы, которые проводились в русле централизации власти, а также увеличения, в общем-то, налоговых поступлений от колоний. Но сами испано-американцы, то есть креолы, они воспринимали себя не как колонии, а как отдельное королевство, потому что они управлялись не Кастильским советом, который сидел в Мадриде, и управлял Испанией, континентальной Испанией, А они управлялись Советом Индии. Кстати, туда входили и Филиппины. Вот вся Америка – это Индия. Это Западная Индия. Колумб-то думал, что он Индия. Поэтому там был Совет Индий. Индий именно во множественном числе, который управлял отдельными законами Америки. Поэтому, да, для них существовали отдельные законы. Поэтому, когда в 1808 году император Наполеон Бонапарт фактически арестовал всю королевскую семью испанских бурбонов, и Фердинанд VII, который признавался всеми легитимным государем, подписал отречение в Байоне во Франции, а потом они их заточили в замке Тейлерана. У него гостями были, так называемые. Вот, и был посажен на трон Жозеф Бонапарт. Испания частично подчинилась, но в основном там началась знаменитая война за независимость Испании, которая, так сказать, в конце концов и подорвала отчасти, наряду с российским, русским походом Наполеона, и подорвала всю эту наполеоновскую империю. Так вот, Америка, вся Америка отказалась признавать как французских ставленников, которые претендовали тоже на легитимность, на право назначать вице-королей и так далее, потому что был король Хосе I, это Жозеф Бонапарт, но также отказались признавать патриотическую хунту, которая была создана, а затем было создано регенство вместо этой хунты. Почему? А нет подписи короля. А мы, как подданные королевства Америки, не участвовали в создании этой хунты, она для нас ничтожна. Это мы не являемся собственностью Испании. Америка является собственностью короны. Поэтому, когда началась уже по-серьезному война за независимость, когда восстали все абсолютно колонии, а большинство, почти везде, они, война за независимость шла под знаменем верности Фердинанду VII. И независимость не объявлялась. Первое восстание произошло в апреле месяце 1810 года. Ну, до этого были другие восстания. Я говорю, вот с чего мы берем войну за независимость. Это с апреля 1810 года в Каракасе. Причем это было самое такое радикальное место, потому что там была объявлена, провозглашена республика. В других же остальных местах 25 мая 1810 года было восстание в Буэнос-Айресе. И дальше, как говорится, по списку. В сентябре в Чили, затем в Мексике начались восстания. Проходили под лозунгами признания конституционности, конституционных прав народа. То есть, если Фердинанд VII был жив, они же не знали тогда, жив он или мертв, возвращался на трон, он должен был для того, чтобы оставаться королем, никто не оспаривал это, королем американских колоний, американских народов, или, как они себя называли, американских испанцев, он должен был признать суверенитет народа и конституционное управление. То есть, это была в первую очередь не сепаратистское восстание, а антиабсолютистская революция, очень связанная и похожая с теми революциями, которые проходили в Европе. Вот этот цикл начатой Великой Французской революции.
3: Времена Наполеона заканчиваются. Что происходит дальше?
4: В самой Испании приняли либеральную конституцию, одну из самых либеральных в Европе конституций. И более того, там, где испанская власть сохранилась, например, в Перу, там не было, скажем так, восстание и создание независимого правительства. Правительство, которое каким-то образом свергало законную, поставленную Мадридом власть. Вот там везде проходили выборы, создавались конституционные муниципалитеты, проводились выборы депутатов в Кортесы испанские. И в Мексике, в Новой Испании происходило то же самое. То есть были такие же либеральные реформы, которые требовали сами повстанцы. И фактически в этот период происходит гражданская война одних испанцев, испаноамериканцев, с другими испаноамериканцами. Вы не забывайте, что это трудно поверить, но в таком огромном континенте никогда не было испанских войск. Были войска только в одном городе, назывался это город Картахена. И еще были какие-то ветеранские роты, это не больше 100 человек, при вице-королях.
3: Все остальное это местное ополчение? Ополчение.
4: Или креольские войска. А к тому же, а зачем?
3: А против кого?
4: А против кого? Война была постоянным явлением там, где они граничили с так называемыми дикими индейцами. Это Чили, Араукания. Ну и вот со всякими североамериканскими индейцами.
3: Такими же.
4: В Мексике. И вот когда, вот вы говорите, Наполеон, как говорится, отправился на Святую Елену, а Фердинанд VII приехал в Мадрид и разорвал эту конституционную хартию Кадийскую конституцию и восстановил абсолютизм, у него оказался очень важный союзник – Российская империя. Вот тогда вот Фердинанд восстановил свою власть и послал огромные войска, вот порядка 30 тысяч человек, экспедиционная армия в Колумбию и Венесуэлу, где действительно им удалось полностью везде, кроме одного места, везде было подавлено любое движение против короны, против испанской монархии. Единственное место, где сохранилось, скажем так, независимое правительство, это была Аргентина. Далеко. До сегодняшнего дня в тех же границах существуют все эти государства.
3: Мы сегодня начали разговор, такой обзорный, скорее, разговор о том, что из себя представляет Латинская и, в общем виде, Южная Америка образца 19 века. И помогает нам во всем этом разобраться доктор исторических наук, главный научный сотрудник Академического института всеобщей истории Андрей Щелчков. Андрей Аркадьевич, спасибо.
4: Спасибо вам.
3: На сегодня это все. Не переключайтесь. Оставайтесь на волнах Радио России. В студии с вами был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.
2: История. Изъявительное наклонение. В 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Койлани, Сундалой хлыняли.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны.
7: На правах рекламы.
8: Добрый день, дорогие радиослушатели. Тема нашей сегодняшней программы будет важна для огромного количества россиян. Думаю, что большинство из нас регулярно сталкивается с острой болью. Могут невыносимо болеть спина или шея, ломить суставы, раскалываться голова, болеть внутренние органы, либо беспокоить последствия ушиба или травмы. Боль может связана быть с профессией человека или даже быть следствием каких-то бытовых вопросов. Уборка, поход в магазин или работы в огороде. Думаю, каждый из нас сталкивался с подобным, особенно с возрастом. Наш постоянный гость, эксперт в области инновационной медицины Фаина Борисовна Полазник, сегодня расскажет актуальные новости о том, как, что представляет из себя эта проблема и о современных способах ее решения.
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рада приветствовать вас. Боль – это не просто неприятное или мучительное чувство, переживание физического или эмоционального страдания. Мучительная боль может довести до нервного срыва, а когда нет нормального сна несколько ночей, это еще один сокрушительный удар по организму, и так измотанному болью. Люди пьют обезболивающие таблетки горстями, но разве это лечение? Ведь по факту они не могут помочь.
8: Ну, это правда, вытерпеть боль очень сложно. Вот бывает, вечером болят суставы, и человек уже записался к врачу на утро, и вроде только ночь надо вытерпеть, но эти несколько часов тянутся долго и приносят мучения. И вся надежда только на эти таблетки.
9: Давайте раз и навсегда забудем про эти таблетки. А если они уже не помогают? А если представить, сколько за жизнь человек выпивает таблеток? Ведь эта химия разъедает желудок и разносится ко всем органам. И плохо на них действует. Уж печень и почки точно будут не в восторге. А особенно опасны для организма как раз побочные действия анальгетиков, от которых можно заполучить зависимость, астму, аллергию или судороги. Передозировки, кстати, тоже нередкие случаи.
8: Фаина Борисовна, ну вот что могут предложить медицина и ученые?
9: Сегодня я хочу рассказать нашим слушателям про инновационный медицинский аппарат «Мувер». – Российские ученые и медики, очень умные и ответственные люди, разработали его специально для борьбы с болью. Мувер работает на основе так называемой чрезкожной электронейростимуляции или ЧЭНС-терапии. Это лечение специальными импульсами через кожу от встроенных в аппарат электродов.
8: А вот что это за импульсы и вот как они действуют?
9: Мувер выдает электроимпульсы, подобные сигналам мозга, но усиленные. Эти импульсы действуют на подкожные нервные окончания и блокируют передачу болевых импульсов. Мозг выдает ответные сигналы на включение систем гормонального обезболивания и самовосстановления больных тканей. Кстати, надо сказать, размером он сотовый телефон, но совершает великое дело. Он может помочь вернуть радость жизни, спокойный сон и эмоциональное равновесие. Вы представляете, после скольких мучений сейчас потребуется лишь 15 минут, и у вас появится шанс для снятия боли. Многие не верят, что такое возможно, пока не попробуют. Хотя чуда тут никакого нет. Только воплощение в жизнь, соединение научной инженерии и медицины. Всего лишь четверть часа с аппаратом у больного места. Может, это болит спина или суставы, или дает о себе знать хроническая болезнь, которая не дает покоя, или болит внутренний орган. Неважно. Нужно лишь прижать мувер к больному месту, и боль начнет уходить. Этот медицинский аппарат будет вашим лучшим другом, который вы будете носить всегда под рукой. Ведь он компактный, работает от батареек, и его можно носить в сумочке или просто в кармане, и на работе, и на прогулке. Только представьте, как это удобно. Мало того, он не только может спасти от боли, он еще и оказывает лечебное действие.
8: Фаина Борисовна, вот как можно получить дополнительную информацию о мувере и приобрести его?
9: Это очень просто. Приготовьте, пожалуйста, листок с ручкой и запишите номер телефона 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Это телефон бесплатной горячей линии, по которому вам, дорогие слушатели, подробно смогут рассказать о медицинском приборе Мувер. Не откладывайте звонок, ведь Мувер может помочь сделать вашу жизнь значительно лучше.
8: Фаина Борисовна, а через сколько человек может почувствовать действие мувера?
9: Могу вам сказать, что среднее время процедуры составляет 15 минут. Этим он и хорош. Действовать мувер может быстрее, чем таблетки. Будь это боли в спине или какие-то хронические боли. Сами посудите, ведь таблетки должны раствориться в желудочно-кишечном тракте и всосаться в кровь. Затем с кровью попасть в нужное место и начать работать. В отличие от таблеток, электроимпульсы мгновенно по нервам передаются в гипофиз мозга. Что при этом происходит? Происходит выброс в кровь эндорфинов, безвредных обезболивающих, вырабатываемых самим организмом. Вспомните, что происходит, когда вы, например, поцарапаете руку. Сначала очень больно, но быстро проходит. Это сработали эндорфины. А еще у мувера есть второй механизм обезболивания. Это подавление импульсации болевых зон. Они блокируют болевой центр мозга. Вот если вы уколите палец и нажмете на мочку ухо, то боль в пальце ослабнет. Ушибли ногу, потрите место ушиба, и боль станет меньше. Знакомо? Это вы заблокировали центр боли в мозге, подавая другие нервные сигналы. Мувер действует так же. И очень важно для вас, что импульсные токи мувера подобраны учеными-медиками так, что подходят всем.
8: Но вот все-таки, а насколько он сложен в использовании? Вот разберутся ли наши слушатели?
9: Могу вас заверить, мувер элементарен в использовании. С ним разберется и ребенок. Там две программы. Это боль и сильная боль, которую легко выбрать, а дальше просто прижать прибор к больному месту. Время использования 15 минут. На дисплее будет идти таймер. Также на дисплее будет указан уровень заряда, ведь его можно легко зарядить и носить всегда с собой. А при необходимости пользоваться, он с легкостью помещается в дамскую сумочку. А еще очень удобно, что им может пользоваться вся семья. Представьте, какая экономия на таблетках. А теперь давайте вернемся к программам, о которых я начала говорить. Их всего две. Первая направлена на острые и хронические боли, связанные с патологией внутренних органов. Вторая на острые и хронические боли, связанные с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Вот, например, часто болит спина. Просто житья от боли нет. Но нельзя же каждый час пить обезболивающие. Да и часто таблетки просто не помогают, особенно при болях в позвоночнике. А вот мувер вполне возможно может помочь вам даже в таком случае. Кто с болезнями опорно-двигательного аппарата, очень даже это оценит. Имувер не только обезболивает, он способствует снятию спазмов мышц и сосудов. Возможно, улучшение состояния центральной нервной системы. А дальше, как по цепочке, если нервы успокоились, то и панические атаки уходят, а с ними и мысли не путаются, и память восстанавливается. Вы спокойны и уверены в себе. Боли нет, и вы, наконец-то, прекрасно высыпаетесь. А что это значит? Это значит бодрость и отличное настроение на весь день, и болезни от вас отступят или будут слабее. Почему? Так ведь хороший сон усиливает иммунитет и нормализует гормональный баланс. Жизнь налаживается. Ну и, конечно, мувер выручит при острой и хронической боли, при ушибах, повреждениях, коликах желудочно-кишечного тракта и других внутренних болях. А для практически всех нас, людей зрелого возраста, мувер просто спасение. Почему спасение? Он незаменим при болях в суставах и позвоночнике. А значит, с ним у вас есть шанс получить значительное облегчение при артрозе, и артритах, остеохондрозе. Это просто другая жизнь начнется. Просто счастье какое-то. И все сказанное не фантазии, а реальность. Запишите номер горячей бесплатной линии 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Звоните, не откладывайте и успейте приобрести мувер по выгодным условиям.
8: Давайте я повторю номер, по которому можно вот получить дополнительную информацию об аппарате мувер и заказать его. Количество товара ограничено, успейте приобрести по выгодным условиям. Звоните и уточняйте все подробности по телефону 8 800 333 1050. Звонок бесплатный 8 800 333 1050. 50.
9: Еще раз хотелось бы обратить особое внимание людей пожилого возраста. У прибора есть специальная программа «Боль сильная». Это для тех, у кого острая и хроническая боль, связанная с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Стоит только выбрать программу и прижать прибор к очагу боли. Вот такой он мувер. Воплощение новейших достижений медицины в области обезболивания и лечения без медикаментов. Современный, сверхкомпактный, величиной сотовый телефон, полная автоматизация, потрясающе, всего 3 кнопки. Включите аппарат, выберите режим «Боль» или «Сильная боль», прижмите к больному месту и отрегулируйте комфортную силу действия. Все, процесс пошел. Выключение автоматическое, не надо засекать время. Передозировки нет, можно провести сеанс несколько раз подряд.
8: Ну вот, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Фаина Борисовна, что бы еще хотели вы сказать нашим слушателям про мувер?
9: Мои дорогие радиослушатели, прошу вас, достаточно терпеть боль и травить организм таблетками. И мувер дает шанс покончить с этим. Если что-то у вас заболело, даже если сильно, просто включите мувер и приложите к больному месту. Никакой опасной для организма химии. Без последствий для желудка и кишечника, почки, печени, кровеносной системы, мозга и сосудов. Без передозировки. Чем меньше боль, тем больше нервных клеток сохраним. Тем дольше, приятнее, счастливее будет жизнь. Меньше боли, тем лучше сон и активнее жизнь. Надеюсь, мувер будет в аптечке у каждого. И получить такое чудо науки, как мувер, сейчас очень просто. Стоит позвонить, и спаситель от боли мувер у вас. Запишите номер 8 800 333 1050. Звонок бесплатный. 8 800 333 1050. Успейте купить прибор по выгодным ценам. Количество товара ограничено. Мувер – это ваша возможность на здоровую, счастливую жизнь без боли на многие годы. Можно жить и получать удовольствие, а не существовать и страдать от боли. Никогда не сдавайтесь и действуйте. Заказывайте мувер. Ваше здоровье в ваших руках.
8: Ну что ж, я благодарю нашего постоянного гостя Фаину Борисовну Полазник за эту очень важную программу и, надеюсь, она найдет отклик у наших слушателей. Еще раз напомню номера телефона. 8 800 333-1050. 8 800 333-1050. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-733-0-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Радио России. Yes.
10: Достойная жизнь старшего поколения, долговременный уход, защита от телефонных мошенников, проблемы, которые касаются многих семей. Свои решения по этим вопросам представят «Новые люди», ЛДПР и «Партия пенсионеров». Слушайте 1 сентября в 14 часов. Предвыборные дебаты на Радио России. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
11: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
10: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радионяня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Путин на встрече с Си Цзиньпином предложил сделать безвизовый режим между Россией и Китаем постоянным. Средства ПВО за сутки сбили 766 беспилотников ВСУ. Вице-премьер Новак призвал не допускать дефицита топлива. И теперь подробнее. Путин назвал партнерство России и Китая образцом межгосударственных отношений. Президент России и председатель КНР Си Цзиньпин проводят встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. По словам Владимира Путина, сотрудничество с Китаем охватывает экономику, энергетику, космос, транспорт. Также президент России заявил, что Москва готова к работе с Пекином по переводу безвизового режима на постоянную основу, если в Китае сочтут это полезным. Путин и Си Цзиньпин, по сути, не обсуждали украинский кризис. Об этом Павлу Зарубину для «Вестей» рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
2: Украинский кризис обсуждался рефреном, по касательной, собственно, обсуждения не было. Встреча традиционно в очень конструктивной, дружественной атмосфере. И Си, и Путин доверяют друг другу, используют это взаимное доверие для того, чтобы затрагивать самое сложное. В основном говорили о двусторонних отношениях, о всем объеме торгово-экономического взаимодействия, которое, конечно, нельзя обсуждать публично по понятным причинам, но и кратко обменялись мнениями по основным вопросам международной повестки. Она была не главная, но она присутствовала.
1: Владимир Путин сегодня прибыл в Киргизию. Президент России примет участие в саммите ШОС, проведет серию двусторонних встреч. Сегодня запланирована также встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, беседа с президентом Казахстана Касым Жомартом Токаевым. Президент России также примет участие в церемонии открытия Всемирных игр кочевников, передает наш корреспондент. Российские войска за сутки улучшили позиции, заняли более выгодные рубежи в зоне проведения специальной военной операции, заявили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных мотопехотной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в Харьковской области и ДНР, говорится в сообщении министерства. По его данным, потери украинской армии там составили более 190 военнослужащих, уничтожено две боевые бронированные машины и 12 автомобилей. Российские военные нанесли удары по топливно-энергетической и транспортной инфраструктуре, а также по логистическим центрам Украины, используемым ВСУ, местам сборки и хранения беспилотников, складам боеприпасов, горючего и военного имущества, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 142 районах, заявили в Минобороны. Средствами ПВО сбито 7 управляемых авиабомб, 3 снаряда РСЗО «Хаймерс» и 766 беспилотников. Вице-премьер Александр Новак призвал власти своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать необходимые меры для недопущения дефицита топлива. Об этом говорится в сообщении правительства России по итогам заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов. В документе отмечается, что для обеспечения стабильной ситуации в регионах Минэнерго совместно с нефтяными компаниями продолжит работу по равномерному распределению объемов топлива с учетом потребностей субъектов и обеспечения сбалансированности топливных балансов в регионах. Ситуация с обеспечением горюче-смазочными материалами сельхозпроизводителей остается на особом контроле. Необходимые объемы топлива для проведения сезонных работ предоставляются в полном объеме, заявили в Кабмине. Там также отметили, что необходимые объемы в рамках северного завоза поставляются в установленные сроки. Работа по обеспечению регионов топливом будет продолжена во взаимодействии с субъектами России и учетом их потребностей и особенностей логистики, добавили в Кабмине. Кроме того, на заседании штаба была рассмотрена ситуация с топливообеспечением в отдельных субъектах, в том числе в Архангельской области, Новосибирской, Республике Саха, Якутия, Свердловской области и других. Сети 5G должны появиться в городах России с населением более миллиона человек в ближайшее время, сообщили в Минцифры. Ранее сегодня в министерстве сообщали, что Государственная комиссия по радиочастотам утвердила использование операторами связи большой четверки уже имеющихся частот LTE под сетью под сети 5G. Отмечается, что этот стандарт обеспечивает более высокую скорость передачи данных, меньшую задержку и увеличенную пропускную способность. Помимо прочего, развитие сетей пятого поколения в России будет стимулировать производство отечественного телеком-оборудования. Таганско-Краснопресненскую линию московского метро продлят от станции Планерная в район Куркино, сообщил мэр Сергей Собянин. Новый участок длиной более 5 километров планируют построить под землей. На нем появятся две станции. Предварительные их названия – Новокуркинское шоссе и Куркино. Окончательные определят позднее. Продление фиолетовой ветки должно улучшить транспортное обслуживание около 350 тысяч жителей и работающих в этом районе. Сейчас дорога из Куркино на наземном транспорте до станции Планерной и Ховрино занимает около 30 минут. После запуска времени посадки в центр Москвы сократится, время поездки в центр Москвы сократится в 1.5-2 раза. И о погоде в первый день осени и первый учебный день в столице расскажет ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: 1 сентября погода обусловится в Центральной России теплым сектором циклона, поэтому в Москве и по области переменная облачность без существенных осадков, ветер южный по силе 3,8 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 13-16, утром плюс 17-20 и днем воздух прогреется до июльских плюс 24-27 градусов. Понятно, что это существенное превышение над нормой, так что осень начнется с настоящего летнего тепла. Показания барометров чуть снизится. К исходу дня составит 745 миллиметров ртутного столба.
1: Далее новости спорта и прогноз погоды в городах России. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Сборная России рассчитывает попасть в тройку лидеров на играх кочевников, рассказал министр спорта Михаил Дегтярев. Я с уверенностью могу сказать, что уровень подготовки спортсменов единой команды России позволяет нам рассчитывать на самые высокие места, подчеркнул Дегтярев. Шестые всемирные игры кочевников начнутся сегодня в Киргизии. В церемонии открытия примет участие президент России Владимир Путин. Игры собрали участников из 95 стран. Они будут соревноваться в 43 видах этнических видов спорта до 6 сентября. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поднялся на одну позицию в рейтинге Международной шахматной федерации, теперь занимает 23 место. Дмитрий Андрейкин потерял одну позицию и занимает 27 строчку. В первой сотне рейтинга еще 7 российских шахматистов. Женская сборная России со счетом 3-0 обыграла ЮАР в матче чемпионата мира по водному поло 4-4. Ранее сегодня мужская сборная победила американцев со счетом 3-2 в серии пенальти. В следующем матче наши девушки 1 сентября сыграют против Греции, а парни против Черногории. Чемпионат мира по водному поло 4-4 проводится впервые. Сборная России выступает на турнире с национальными флагом и гимном. Хоккейная «Сибирь» со счетом 4-0 обыграла «Северсталь» в заключительном матче предсезонного Кубка Блинова. Вратарь «Сибири» Михаил Бердин отразил 21 бросок по своим воротам. Новосибирский клуб занял второе место на турнире. А накануне ярославский «Локомотив» стал победителем Кубка Блинова. Юношеская сборная России по футболу до 15 лет заняла второе место на международном турнире памяти Юрия Морозова в Санкт-Петербурге. Команда Дениса Первушина набрала 9 очков. Победителем турнира стала сборная Белоруссии, в активе которой 13 очков. Андрей Щадилов был признан лучшим вратарем турнира. Соперниками наших юношей, кроме сборной Белоруссии, были петербургский «Зенит», казахстанский «Кайрат», сербская «Цервена Звезда» и бразильский «Флуминенсе». Сборная России завершила турнир без поражения, одержав 2 победы и 3-0 сыграв в ничью. С вами был Юра Геворкян.
0: Погода.
1: Во вторник, 1 сентября, в Новосибирске ожидается 14-16 градусов, небольшие дожди. В Иркутске без осадков, от 28 до 30 градусов. В Красноярске 12-14 градусов выше нуля, кратковременные дожди. В Мурманске плюс 16, плюс 18, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге во второй половине дня кратковременные дожди, 20-22 градуса. В Москве вечером кратковременные дожди, температура воздуха 0. Ночью 13-15 градусов, днем 24-26. Сейчас в столице плюс 20 градусов.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Сергей Лавров.
2: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
1: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.

0: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Пять лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
3: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
4: Выборы в Государственную Думу 2026.
5: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
6: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
7: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
8: Из древней столицы Руси, города Владимира.
5: Большая страна. Разное время.
9: Мы рады приветствовать всех радиослушателей, настроивших свои приемники на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие два часа на Радио России выйдет программа «Разное время», которую проведут сегодня Наталья Стребнева и Борис Петухов.
10: Да, добрый день. Насколько он добрый, поскольку последний день лета. Это, конечно, все равно огорчает, хоть нам и бабье лето, и вообще осень какая яркая, красивая, но, тем не менее, это, конечно, расстраивает. Как обычно, постараемся максимально продвинуться по стране, узнать, что происходит в разных уголках. Ну, конечно же, давлеет над нами настроение 1 сентября, и поэтому обязательно подготовимся к завтрашнему дню, которые охватят все семьи, в которых есть школьники. Студенты, конечно, тоже, но в школу это как-то особенно трепетно. Начнем мы с тревог, ну и, как всегда, напоминаем вам, что 925-222-99-92 надежный способ общаться с нами, но только сообщениями. Любой мессенджер, вот, собственно говоря, по этому номеру вы можете написать свое сообщение.
9: Да, и также не забудьте, что нас можно не только слышать, но и видеть. Это и телеграм-канал Радио России, и ВКонтакте, и на Максе, и, конечно, Вести.ру. Не забывайте, там огромное количество архивных материалов, которые вы сможете перечитать.
10: А возможность видеть видео нас и так далее вам особенно пригодится сегодня в начале, да, в общем-то, весь второй час, поскольку там у нас будет, что вам предложить из дополнительных незвуковых материалов. Но, тем не менее, начинаем с тревог нынешнего дня, точнее, даже всех, скажем так, предыдущих дней несколько, поскольку Ростовскую область, к сожалению, накрыли достаточно серьезные массированные атаки беспилотников, и очень тревожные новости приходили и в субботу. Но вот сегодня 30 украинских беспилотников уничтожили в 6 районах Ростовской области. Таков итог ночи подвел его губернатор региона. И даже 2 пожара в лесах возникло. Потушили, справились. И какие последствия налетов, спросим у нашей коллеги. Наталья Губская с нами на связи. Наташа, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Наталья.
11: Да, коллеги, добрый день. Действительно, 30 дронов, 2 лесных пожара, Шолоховский район. Но на самом деле очаги небольшие, 0,6 и 0,1 гектара. Угрозы населенным пунктам не было. Пострадавших, слава богу, нет. Об окончательной ликвидации пожаров пока не сообщалось. Ждем этой новости, поделимся, как только она будет. Но здесь главное по субботе, что... Не по субботе, по сегодняшнему дню, что нет пострадавших. А вот суббота и воскресенье воскресенье, да, у нас в этом смысле было сложное, большое количество травмированных. 29 августа, суббота, 11 человек пострадали в результате ночной воздушной атаки. 2 человека в итоге на амбулаторном лечении, 9 в больницах, из них 4 ребенка, 8 пациентов состояние врачи оценивают как средней тяжести, 1 девочка в тяжелом состоянии была, ей сделали операцию. Это ребенок из ростовской семьи, где родители и 2 детей попали непосредственно под удар. Состояние мамы, папы, старшего сына стабильное, а вот младшую пришлось оперировать и обращать даже на нее внимание федеральных медиков. Губернатор наш Юрий Слюсарь, министр здравоохранения Наири Варданян семью посетили в больнице. Мама тоже медсестра, так что она вот может оценить профессионализм коллег. У нас есть возможность послушать записи с клиники. Давайте это сделаем.
12: Благодаря нашим врачам, которые
13: встретили нас здесь,
12: да, и дали качественное быстрое решение, сразу ребенка операцию. Спасибо им большое за это, большой поклон.
14: Как раз мы по вашему рассказу нашли нашего коллегу, студент 5 курса.
12: Проходил мимо, увидел, что взрыв, подошел к нам. Сразу вот он увидел ребенка на своей машине, позвонил по дороге, чтобы нас тут встретили.
14: Он работал здесь тоже ранее санитаром, и поэтому здесь коммуникация произошла. Мы не потеряли время, скорость. Всю медицинскую помощь, которая на первом этапе необходима была в 20-й городской больнице, оказана. В настоящее время основная задача как и семьи, и Министерства здравоохранения, и нашего федерального – определить тактику дальнейшего ведения малышки.
11: Да, коллеги, вот здесь хочу сделать акцент. Менее часа назад стало известно имя этого парня, который помог спасти жизнь девочки. Это Леонид Липович. Глава региона опубликовал сообщение, что дано указание, его представят к региональной награде. Саму награду пока не назвали, но я могу предположить, что это медаль, учрежденная в честь участника штурма Рейхстага Алексея Береста, потому что точно такой же медали удостоен еще один ростовский доктор, который также помогал в ликвидации последствий удара беспилотников в Архипа Осиповке вот в августе. Он был в отпуске. Случилась вот эта трагедия на пляже. Он и на пляже включился в процесс. Да, Александр Шишкин наш. И прямо на берегу помогал. А затем в местной больнице поехал и свое время и силы, и профессиональные знания тратил. А вот награда имени Алексея Береста, она вручается как раз людям, в том числе за мужество и отвагу при исполнении долга с риском для жизни. Гордимся такими врачами. Спасибо им, конечно, так. Низкий поклон. Но Наталья... людям еще нужна будет помощь. Наталья... и медицинская, и организационная. Да, коллеги.
9: Спасибо. Наталья Губская была у нас на связи. Рассказала о последствиях налетов беспилотников на Ростовскую область.
5: Большая страна, разное время.
10: Пожары не сходят с новостных лент. Казалось бы, лето заканчивается, дожди должны уже все заливать. Но нет, это не так. Мы рассказывали вам и о том, какие ситуации у нас возникают на побережье, в Крыму и в Краснодарском крае.
9: Ямале. Да.
10: Ямал, Сибирь вся. И на прошлой неделе как раз в конце рассказывали о Красноярском крае, который свои задымление отправляет в том числе бедному Якутску. Вот как сейчас там ситуация, развеялся ли дым от пожаров соседей, и, собственно, как с самими пожарами, спросим у нашего коллеги. Артур Габышев из Якутска с нами на связи. Артур, спасибо, что не спите.
9: Здравствуйте, Артур.
15: Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну, вообще, в целом, если говорить о пожарной обстановке, то за прошедшие сутки в Якутии было ликвидировано 5 лесных пожаров на общей площади свыше 164 тысяч гектаров. Возгорания ликвидированы в 4 муниципальных образованиях, в 4 районах. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра экологии и природопользования лесного хозяйства Якутии, главный лесничий республики Андрей Коноплев. Предлагаю послушать.
9: Давайте послушаем.
16: За прошедшие сутки авиалесоохраной был проведен авиационный мониторинг по территории 15 лесничеств. Для этого было привлечено 14 воздушных судов. По территории 24 лесничеств осуществлялся наземное патрулирование силами Якутлесресурс. По результатам мониторинга было обнаружено 6 лесных пожаров на территории Оленёкского и Усть-Алданских районов. На начало дня действует 65 лесных пожаров на общей площади 1 362 151 гектар. Продолжаются работы по тушению 8 лесных сельских пожаров на общей площади 258 185 гектар. Борьбу с огнем ведут на территориях Верхневилюйского, Нюрбинского, Мирнинского и Усть-Алданских районов. На тушение лесных пожаров в настоящее время привлечено 588 человек и 49 единиц техники.
15: Ага. Так, ну вот, конечно же, проводится бесперерывно и мониторинг, и, конечно же, мониторинг проводится также и за пожарами, которые расположены в труднодоступных точках. За ними, конечно же, проводится наблюдение. Ну а почему они труднодоступны? Потому что туда практически невозможно долететь пожарным вертолетом. И, конечно же, замминистра отметил, что задымленность в столице Якутии сохраняется, но постепенно она развивается, развеивание происходит. Ну и, конечно же, рассеивается.
9: Ну, вы вот по вашим ощущениям, как сегодня чувствуетесь?
10: Дышится-то легче?
15: Ну, дышится легче, с одной стороны, конечно же, но с другой стороны, возможно, я просто привык к субъективным ощущениям. Но до этого, за несколько дней, если открыть окно, то дома могло пахнуть шашлыком, как будто бы, знаете, вот на даче, как будто бы.
9: А на дорогах, на дорогах как обстановка? Уже нормально?
15: На дорогах обстановка, видимость, конечно же, периодически она ухудшается, ну, а периодически, конечно же, она и восстанавливается. Но в связи с задымлением, конечно же, были случаи, когда регистрировались ограничения по работе паромных переправ и аэропорта личного.
10: Артур, на ближайшие дни вам обещают солнышко и даже до 26 градусов. Насколько это регулярная погода в начале сентября, в начале осени в вашем регионе?
15: В начале осени это, конечно же, не совсем обычная погода. Опять же, я сужу с субъективных взглядов. Потому что обычно в начале сентября, в конце августа очень холодно. Но я так понимаю, что из-за сохранившегося дыма на высоте создается некий парниковый эффект.
10: Да, поэтому, то есть это дополнительно согревает.
15: Поэтому, скорее всего, еще какое-то время будет достаточно тепло, конечно же. И, конечно же, насчет солнца уже, если переключаться на тему солнца, то солнце, в принципе, видно. Солнце, в принципе, видно, но иногда солнце можно на него можно смотреть даже просто без солнцезащитных очков. То есть виден такой красный круг.
9: Ну и вы бы, Артур, наверное, предпочли бы дождь все-таки в данной ситуации. Хороший такой.
15: В данном случае, конечно же, дождь очень бы помог. Ну и, конечно же, проводятся еще и регулярные измерения. Измерение содержание вредных воздуха. Веществ в содержании воздуха. По состоянию на 9 часов утра в трех контрольных точках Якутска было измерение. Ну и по итогам лабораторных исследований было установлено превышение установленных предельно допустимых концентраций.

0: С нами из Якутска, всей Якутии, да, в общем-то, всей Сибири желаем дышать
1: Скорейшего, да.
0: поскорейше, да, поскорее дышать полной грудью,
1: Раздышаться.
0: чтобы, да, чтобы воздух был чистым.
2: Большая страна, разное время.
1: Наша любимая тема. В Калуге завершился финал чемпионата профессионала по промышленным компетенциям.
0: Интересно, как раз к началу учебного года. Что бы это значило? Дмитрий Хрусталев, наш коллега, с нами на связи из Калуги. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дмитрий.
3: Да, здравствуйте, коллеги. Ну, действительно, вы его сказали, в канун учебного года у нас в Калуге сложилась уже своеобразная традиция. Август, Центр профтехобразования, Федеральный технопарк, как его в простонародье прозвали, и финал чемпионата, Всероссийского чемпионата профессионалов. Так что можно сказать, что в какой-то мере это действительно традиционное мероприятие. Здесь подводят итоги, причем делают это в одной из самых важных, наверное, в одном из самых важных направлений, это промышленное производство, то есть это наукоемкие прикладные отрасли, которые иногда еще именуют рабочими специальностями. И из года в год число участников прирастает. Если в прошлом году было порядка 300 финалистов, то в этом году уже 1000. И самое главное, что 14 компетенций, которые были представлены в финале, это все востребованные в экономике как региона, так и России направления, о чем и подчеркнул губернатор Владислав Шапша. Я предлагаю послушать его выступление на закрытии мероприятия.
1: Слушаем.
4: Мы видим, как много молодых людей выбирают после 9 класса, после 11 класса именно среднее специальное образование. И сегодня то, что приехали представители из 30 стран мира, говорит о том, что действительно мы занимаемся очень правильным, очень важным для всех делом. Но это дело важно не только для молодых людей, но и для предприятий, которые работают в регионе, для предприятий, которые работают в экономике России. И очень важно сегодня подготовить специалистов, которые будут востребованы, которые будут мастерами своего дела. Калужская область, регион, он промышленный, стремительно развивающийся, и мы, конечно, благодарны за то, что доверили один из финалов провести в Калуге, и готовы следующий юбилейный уже пятый чемпионат профессионалы финал также провести в нашем регионе.
0: Дмитрий, а вот иностранные делегации, они были наблюдающими, любующимися, или они тоже в сражениях участвовали профессионально?
3: Нет, они участвовали в рамках своего зачета. Вообще было три, можно так выразиться, зачета, по которому велся подсчет результатов и определялись лауреаты всероссийского финала. Первый – это среди учащейся молодежи, в том числе среди представителей старшей школы. Второй, соответственно, среди начинающих специалистов, то есть тех, кто только-только закончил обучение и заступил на дежурство на том или ином промпредприятии. Ну и третий – как раз международный. Вот там показывали себя в той или иной области представители трех десятков международных делегаций, то есть трех десятков стран.
1: Ну да, действительно. А скажите, какие компетенции наиболее вот сейчас не популярны, а востребованы, что ли, скажем?
0: И что нам удается лучше всего?
3: Ну, помимо традиционно инженерных направлений подготовки, наверное, одна из самых популярных и востребованных в последнее время – это работа с беспилотными авиационными комплексами, БАСами, так называемыми. На Калужской земле это направление тоже активно развивается, но и другие участники, то есть участники из других регионов подтягиваются. Вот, например, Никита Семенов, он представлял северную столицу, он учится в судостроительном колледже, но активно включился в работу именно по беспилотникам. Я предлагаю послушать.
1: Давайте.
5: Сначала был ассистентом на финале в городе Санкт-Петербурге. Тоже был ремонт беспилотных летательных аппаратов. Почти каждый день в колледже занимался. И вот сейчас конкурсанты в финале. На самом конкурсе можно получить богатые знания, достаточно большой опыт, который пригодится вообще, в принципе, по жизни. Для поднятия своего профессионализма, своих навыков, понимать, на что ты способен. Иногда здесь проходят менеджеры компании, которые могут предложить работать у них. Если ты занимаешь призовое место, можно получить хорошие деньги за это.
1: Ну, понятно, то есть это еще и ярмарка, скажем так, талантов, на которые обращают внимание...
3: Да, своеобразная ярмарка вакансий.
1: Эти производственники и люди действительно смотрят.
0: Ну, а, собственно, как показали себя калужские колледжи и профориентационные такие, да, возможности и маршруты?
3: Около Жани всего в числе лауреатов оказалось 15 представителей Калужской земли, в том числе и в уже упоминавшемся направлении беспилотники. Но я хотел бы отметить еще одну интересную и символичную, на мой взгляд, деталь. Калужская земля не только стала гостеприимной для участников финала профессионала, то есть лучших

0: но и во многом предопределила и зародила еще одну идею, которая, быть может, уже в перспективе будет реализована. Буквально накануне на встрече с президентом уроженец Людиного Николай Фирсов предложил вот такие технопарки, которые существуют во многих городах страны, в том числе и в Калуге, поставить на колеса и, соответственно, пустить их в глубинку.
1: Действительно, хорошее предложение. Дмитрий Хрусталев из Калуги был с нами на связи.
2: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
3: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
2: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
3: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
2: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
5: Радость или грусть нас ждут потом.
4: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
2: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
1: Борис Петухов и Наталья Стребнева работают для вас сегодня в московской студии Радио России. Для нас это важно подчеркивать, что мы в московской студии, потому что программа наша называется «Разное время», и рассказываем мы вам о жизни наших регионов. Так вот, мы тут вот сидим и за всем взираем вместе с вами.
6: И начинаем мы, конечно же, наш обзор, да,
1: да. Всегда. Облет, как это облет, мы говорим, да, нашем радиоэфире.
6: С самого западного региона нашей страны.
1: Не всегда нам это удается, но сегодня прям как раз совпали наши желания и возможности.
6: Калининградской области.
1: Угу. Так вот, новость-то какая? У нас из Калининграда. Фермеры Калининградской области получили возможность реализовать свой продукт без посредников. Ну, собственно говоря, удивительное дело. Неужели раньше рынков не было в Калининградской области? И почему Калининград этому так рад? Алексей Анкудинов на связи с нами. Алексей, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Алексей.
7: Здравствуйте, коллеги. Да, действительно, у нас появился, можно сказать, такой многофункциональный гастрономический кластер, где калининградские фермеры смогут представить свою продукцию.
1: Мы тут по старинке рынки говорим фермерские и так далее, да, а у вас нет, это сразу нет. Кластер. У вас гораздо серьезнее.
6: Я думаю, сразу все. И поесть, и купить, и попробовать.
1: Ну
6: и...
1: хорошо, да, тогда ждем подробностей.
7: Да. Ну, наверное, стоит сказать о местоположении этого объекта. Оно достаточно интересное. Это старая дорога на море, то есть пересечение двух трасс на Зеленоградской и Светлогорск. Я так понимаю, что организаторы и инвесторы этого проекта рассчитывают на то, что люди, которые едут на побережье, либо возвращаются, наоборот, в город Калининград, будут заезжать и приобретать местную натуральную фермерскую продукцию. Кроме того, это расположено в поселке Холмогоровка, который, ну, я бы так сказал, прирастает к Калининграду. Угу. Там активно ведется жилая застройка, все ждут появления новых социальных объектов, потому что достаточно такой уже густонаселенный поселок. Конечно, местные жители будут тоже приходить на этот новый...
6: Алексей, но здание...
7: Я не осмелюсь назвать это рынком.
6: Здание стилизовано под выставочный павильон Российской империи на Парижской выставке. Вот еще что
7: поражает. Да, всемирная парижская выставка, да, где вот Российская империя представляла свои достижения. Мы все помним, что там достаточно все было так...
6: Красиво.
7: Дорого, богато и красиво, конечно. И действительно, вот само здание, основной павильон, который сейчас еще строится, он напоминает такой дворец, без преувеличения. Ну, что можно еще сказать? Вот это здание павильона, оно еще строится. Есть еще здание амбара, оно уже готово. И уличные ряды тоже стилизованные. Вот такие постройки царской России. Все это очень красиво. И вы знаете... достаточно необычно для Калининградской области, потому что все привыкли, что здесь что-то готическое, да, оставшееся от немцев, но это наш русский регион, поэтому мы рады, что здесь
6: терем такой будет, видимо.
7: Я предлагаю послушать комментарии губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных и инвестора проекта, известного также как основатель компании «Автотор» Владимира Щербакова. Давайте послушаем.
8: Появилась идея о создании проекта по фермерским рынкам, рынки, которые фактически будут на своей площадке собирать в приоритетном порядке только наших фермеров, сельхозпроизводителей, и сделать это важно в каждом муниципалитете.
9: Долго думали, в каком виде сделать вот это здание. Надо фермеров наших всех, сельхозпроизводителей, крестьян вообще в своей основе, надо их снова поднять на хорошую высоту. И решили, что давайте мы построим для них дворец.
6: Ну, вот это действительно замечательно. Меньше, интересно, а сколько они приблизительно, ну так, умозрительно смогут сэкономить на вот этом процессе?
7: Вы знаете, ну, так сложно сказать, потому что это фермерская продукция. И натуральные продукты, конечно, будут стоить, возможно, дороже, чем, например, продукты, которые массово продаются в супермаркетах, потому что все-таки это свое. Но если сравнивать с рынком, да, где вот все-таки у нас тоже фермерская продукция представлена, то, наверное, здесь будет все-таки дешевле.
1: Так,
7: можно
1: все
7: сэкономить.
6: Ну да, можно сэкономить.
7: Если пройтись и повыбирать, то можно найти продукт по душе. Уже более 30 фермеров представили свою продукцию. Вы знаете, что удивительно, в этот раз вот на презентации этого Холмогорского подворья даже были арбузы калининградские. Гости удивились, да, оказывается, вот в Калининградской области выращивают арбузы, это вполне реалистично, хотя вот это лето я не скажу, что было достаточно жарко, чтобы там, не знаю, они напитались балтийским солнцем. Но, тем не менее, попробовали, достаточно вкусные, не такие сладкие, наверное, как наши
1: астраханские, какие-нибудь.
7: Да. Но все-таки это приятно, что калининградская земля может радовать даже вот и такими арбузами.
1: Это фермеры какие молодцы, правда, что не ленятся и вот, собственно говоря, берутся за такие культуры, которые, может быть, не свойственны нашему региону.
6: В любом случае, мы завидуем калининградцам, да, у них появится такая вот точка, куда можно будет приезжать, выбирать, во-первых. Там наверняка же будет еще и всякие сыры, меда и прочие вещи.
7: Конечно, все это есть, да.
6: Конечно,
7: все
6: да.
7: Все это есть, и сыр, и рыбу местную представляли.
6: Да,
7: свежую
1: рыбу,
7: как
1: на
7: говорится.
1: Самом деле, это так естественно для вашего региона должно быть. Ну, совершенно замечательно.
7: Ягоды и облепиху, поэтому изобилие калининградской русской прибалки.
6: Да, земли,
7: вот,
6: да.
7: Приезжайте в регион, отправитесь на море, заезжайте, можете купить что-то вкусное, полезное и приехать уже это отведать уже где-нибудь на теплом балтийском песке.
1: Побережье, да, устроить себе такой пикник с фермерскими вещами, да, из Холмогорского подворья. Спасибо большое. Алексей Анкудинов был на связи с нами из Калининграда. И говорили мы об открытии Холмогорского подворья. Вот такое замечательное место в предместьях Калининграда специально для представления фермерской продукции.
6: Без посредников.
1: Без посредников. Ну, зафиксируем, во-первых, что мы уходим сейчас с берега моря и от калининградских арбузов.
2: Большая страна, разное время.
1: И ждет нас теперь берег моря Черного.
6: Нет, ешь кокосы, жуй бананы. Чунга-чанга.
1: Да. Нет, но я хотела, вот видишь, как я хотела перекинуть мостик, перекинуть от арбуза к бананам, которые теперь у нас в Краснодарском крае, а именно вот в Сочи прям-таки выращивают. И говорят, что уже первый урожай сочинских бананов отправили на исследование. Каковы результаты этих научных изысканий, узнаем у нашего коллеги. Дмитрий Фоменко на связи с нами. Дима,
6: здравствуйте.
1: Сочи,
6: Дмитрий.
1: Привет.
10: Боря, Наташа, приветствую. Вот, кстати, Боря, песня, которую вы вспомнили из кино, из мультфильма, точнее, она, кстати, звучит в теплицах, которые выращивают бананы. Это очень смешно, потому что организаторы проводят там экскурсии, в первую очередь, для детей, для школьников. И вот когда они слышат эту знакомую мелодию, тут же начинается интерактивная игра, они начинают спрашивать, откуда привезли, что это за бананы, чем пахнут. Ну, в общем, вот так проходят эти экскурсии в теплице. А, кстати, задумывалась именно с этой точки зрения, с такой экотуризм, который будет привлекать дополнительное внимание людей, которым, ну, надоело, скажем так, уже море, надоели заснеженные горы, Красные Поляны, хочется вот какой-то диковинки. И вот несколько теплиц, они переросли уже почти в два десятка вот таких помещений отапливаемых. И вот первые 150 килограммов, в самом деле, отправили на экспертизу. Это первый масштабный урожай, несколько сортов выращивают. Пока известно, что сахаристость и сахаристость такая же, как в бананах, которые нам привозят из более южных, с южного континента. Но вот сейчас еще нужно выяснить содержание нитратов в них, насколько плотная кожура, это оказывается важно, потому что именно кожура не позволяет бананам не только портиться, но и останавливает процесс ферментации. Uh-huh. В бананах, как выяснилось, большое количество незаменимых для организма ферментов, и несмотря на то, что они считаются ягодами, по факту это все-таки плоды. И вот эти плоды российско-абхазского проекта, потому что не только в Сочи, но еще и в соседней Абхазии занялись uh-huh. выращиванием этих нескольких сортов, пока это те самые бананы, которые мы покупаем в супермаркетах. И вот 135 миллионов тонн в целом, мне рассказали организаторы, что выращивают бананов во всем мире, но вот в ближайшие 5 лет примерно до 70 тонн хотят собирать в Сочи. Если это удастся, то примерно 40% бананов на полках магазинов по всей России будут именно сочинские. Вот я предлагаю сейчас послушать Наталью Платонову, это экскурсовод предприятия, и Галину Салтани, это научный сотрудник сочинского нацпарка. Они как раз-таки и расскажут о том, как растут бананы и чем они интересны именно сочинские.
11: На 3 теплицы у нас 24 сорта бананов. Наши тропические экзоты – это и папайя, и маракуйя, и питахайя. И уже многие из плодов мы попробовали, и по мере созревания теперь к нам приезжают гости и тоже пробуют. Это те сорта, которые привозят к нам на прилавки в магазин. Сорт «Кавендиш» и «Гранд Найн». Вот это вот гроздь и ствол – это «Кавендиш».
12: Те бананы, которые употребляются в пищу, их в Сочи выращивают в оранжереях. В том числе и есть несколько экземпляров в оранжерее сочинского дендрария. Те бананы, которые мы употребляем в пищу, они же без семечек. А настоящие дикорастущие бананы имеют столько же семян в мякоти, сколько и у огурца.
6: Вот интересно. Какая интересная.
1: А сейчас, кстати, кто может попробовать эти бананы? Вы-то сам делаете.
10: Да, Наташа, пока, к сожалению, вот даже нам дали только посмотреть и понюхать.
1: Ну, вот ведь.
10: Но могу однозначно засвидетельствовать, что выглядит точно так же, как любые другие бананы. И пахнут абсолютно точно так же. За единственной разницей. Грозди очень большие, почти по 30 килограммов. Пока обрезают, и вот пока нет официальной экспертизы исследования, продажа запрещена, потому что еще не знают, воздействует сочинское солнце, как подошла ли земля. Но вот агрономы говорят, по крайней мере, что берег Черного моря и земля российская подошла бананам этим не хуже, чем то место, откуда их привезли. Первые саженцы были из Турции, вторые из Эфиопии, третьи попали тоже из какого-то африканского государства. Ну вот можно сказать, что пока все живет, цветет, благоухает. Рядом поставили ульи, эти помощники будут летом помогать опылять цветы. Ничем не опрыскивают, никакие яды, химикаты не привлекают к выращиванию. И вот гордятся тем, что 30-килограммовые грозди – это намного крупнее и мощнее, чем даже в Турции. Поэтому надежда, что круглый год в Сочи будут выращивать бананы, она есть. Кстати, вот там же ведь еще и выращивают в этих теплицах еще и мандарины, кумкваты, киви рядом. Планируют выращивать питахайю, хоть это и кактус, но, как выяснилось, он очень легко растет в Сочи. Ну, вот вместе с этим я бы еще добавил, что сейчас еще папайю собирают. Вот это тоже, конечно, любопытно.
6: Ну, вообще, да, целый вот заповедник какой-то вот получается.
1: Фруктовый рай. Но вот очень обидно, очень хочется поскорее попробовать это все. Ну, хотя бы, чтобы вы попробовали и нам тут рассказали в эфире, насколько это вкусно.
10: Обязательно поделюсь.
1: Даже в прямом эфире можете прям, вы знаете, описывать. Сделаем такой дегустический эффект.
10: Обещали, что устроят дегустацию, дадут сравнить, попробовать, как все-таки, какая на вкус сочинская папайя, потому что они тоже собираются ее выращивать в каких-то безумных масштабах, и она растет еще лучше, чем бананы, и дает несколько урожаев в год.
6: Ну да, как
10: плоды сочные, яркие, напитанные южным
6: российским
10: солнцем.
6: Как вы сказали, просто десятки процентов они закроют собой потребление.
10: Обещают. Да, обещают. Боря, обещают. Мы тоже на это очень сильно надеемся, потому что уже хочется попробовать, в конце концов, и свои бананы, и свои российские российские, свои российские классы.
1: В любом случае, очень интересный опыт. Мы с вами согласны и приветствуем всячески, созидательно и вкусно, да еще и полезно. Должно быть всем. Дмитрий Фоменко был с нами на связи с Черноморского побережья, из города Сочи. А говорили мы о серьезном. Вот, собственно говоря, собираемся выращивать вполне в себе приличные объемы таких тропических фруктов, как в том числе бананы. Вот раньше нам это было недоступно, а теперь ага. Совсем небольшая пауза, и мы вернемся сюда. У нас еще для вас очень важный разговор.
13: Достойная жизнь старшего поколения, долговременный уход, защита от телефонных мошенников, проблемы, которые касаются многих семей. Свои решения по этим вопросам представят новые люди, ЛДПР и партия пенсионеров. Слушайте 1 сентября в 14 часов. Предвыборные дебаты на Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
14: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
15: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
13: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
16: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Недавно нам пришло письмо в студию из одного дома престарелых, где рассказывалось про мужчину, который потерял ногу вследствие сахарного диабета. И, конечно, страшно знать, что в современном мире можно потерять ногу всего лишь из-за сахарного диабета. Мы не могли оставить эту тему без внимания, и сегодня мы пригласили в студию эксперта по разработкам новых технологий Нину Солнцеву. Здравствуйте, Нина.
17: Здравствуйте. Сахарный диабет – это глобальная проблема всего мира, и по данным ВОЗ, за период с 80 по 2014 год количество людей, страдающих диабетом, выросло со 108 миллионов до 422 миллионов человек, что составляет 6% от всего населения планеты. Статистика заболеваемости диабетом ежегодно растет. Если ситуация будет развиваться такими же темпами, то к 2030 году сахарный диабет станет 7-й причиной смерти во всем мире. Диабет является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать эту проблему.
16: Знаете, вот я слышал такую историю, что космонавты реже болеют или совсем не болеют сахарным диабетом.
17: Действительно, есть очень интересная история. Дело в том, что в 1978 году на космической станции «Салют-4» было выращено первое растение – лук. С невесомостью зеленый космонавт справлялся так. Корни его удерживались субстратом, а надземные части были под искусственным красным светом. Позже ученые выяснили, что красный свет способствует повышению энергии в клетках. Теперь вы понимаете, почему все живое тянется к свету. Так, красный свет стали использовать для поддержания здоровья космонавтов во время космических полетов.
16: И как же современная медицина переняла этот опыт и используется ли он в медицине сегодня?
17: Долгие годы ученые изучали влияние красного света на организм человека, и вот российские специалисты сделали, казалось бы, невозможное. Они сумели применить космические научные разработки в компактном приборе в виде электронного браслета. Так на свет появился спектр. Это аппарат, который способен регулировать уровень сахара в крови. Только вдумайтесь, буквально недавно у больного диабетом был только один путь. Последствия, которые мы перечислили в начале программы. А сегодня появилась возможность избежать этих страшных последствий болезни. Слепоты, тромбоза, трофических язв. Согласитесь, это изобретение достойно не меньше, чем Нобелевской премии. Что удивительно, его цена не дороже одного похода в продуктовый магазин, а результат просто космос, и вы будете первыми, кто узнает о нем. Уже сейчас все подробности можно узнать по телефону у горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру – 8-800-777-20-82. Доставка по России бесплатная. 8-800-777-20-82. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8-800-777-20-82.
16: Ну а давайте поподробнее остановимся на принципе действия, каким образом он влияет на организм человека.
17: Если простым языком, то вы надеваете браслет на запястье, включаете программу, и волны красного света особой длины попадают на вашу кожу и частично поглощаются тканями. Под их воздействием в организме начинают запускаться сложные биологические процессы.
16: Но вот как это работает?
17: Все дело в том, что ваш организм вырабатывает много инсулина. Вот только при диабете в клетке он не попадает. Это все равно, что вы стоите перед закрытой дверью, а внутрь попасть не можете. В этом случае у красного света аппарата спектр есть ключ от той самой двери. Он помогает инсулину наконец-то попасть в страдающую от его недостатка клетки. Это как раз тот самый случай, когда важно своевременно проводить профилактику. Ведь полностью вылечить диабет, к сожалению, пока невозможно. А во-вторых, людям, уже страдающим диабетом, квантовый браслет может облегчить склероз артерии поджелудочной железы и может помочь снизить уровень глюкозы в крови. А значит, появится шанс замедлить у вас наступление диабетических осложнений. Ведь страшно подумать о том, что завтра можно стать обузой для своих родных и близких, больным и никому не нужным человеком. Ну, конечно, мы должны сказать, что есть противопоказания для людей, у кого уже сахарный диабет в стадии декомпенсации.
16: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках и эксплуатации, о всех показаниях вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 2082. Бесплатная консультация и скидки в течение часа, а также бесплатная доставка по всей России. 8 800 777 2082. То есть, получается, мы сейчас живем уже в новой реальности, а многие, я думаю, наши слушатели и не слышали еще о таких доступных технологиях.
17: Конечно, применение красного света – это новая реальность лечения. Жаль, что многие до сих пор не знают о нем и продолжают жить в прошлом веке. А стоит всего лишь надеть браслет на запястье, включить программу, и вы сможете почувствовать, как ваша кровь начинает насыщаться кислородом. Становится легче дышать, проходит тяжесть и напряжение в мышцах. Главная боль начинает отступать. Появляется приятная легкость. Квантовый браслет может помочь в решении еще одной важной проблемы. Из-за нарушения углеводного обмена нарушается нормальное кровоснабжение нервов. В результате нарушаются структуры нервных клеток. Появляется апатия и тревога. Спектр поможет нормализовать сон. Пройдут панические атаки. Да и вообще улучшится состояние нервной системы. Во время процедуры также активизируется микроциркуляция жидкости в клетках и тканях, и, как следствие, улучшается их питание. У вас появится шанс лучше видеть. Цвета будут ярче, пройдет ощущение дымки перед глазами. Ведь 90% проблем со зрением происходит именно из-за недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Спектр» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Доставка по всей территории России бесплатная.
16: То есть, получается, аппарат, воздействуя на кровь, может помочь не только при сахарном диабете?
17: Действительно, вы правы. Как вы уже поняли, сфера применения квантового браслета огромна. Аппарат воздействует на организм на молекулярном уровне. Вы представляете, какая-то тонкая, почти ювелирная работа? Кровь, облученная в одном месте по артериям, разносится по всему организму, не оставив ни один орган без внимания. Посмотрите сами, вот лишь часть заболеваний, при которых может использоваться аппарат «Спектр». сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, вегетососудистая дистония, остеохондроз, псориаз, отит, ринит, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, пародонтит, гингивит, стоматит.
16: Ну а что вы можете сказать тем, кто привык к обычным лекарственным препаратам?
17: На 30-е годы прошлого столетия пришелся пик лекарственной терапии. И с этого момента началась настоящая лекарственная вакханалия. Таблетки от головной боли, от боли в сердце, для лечения суставов, а еще слабительные, снотворные. Аппарат «Спектр» поможет сохранить ваши деньги. Купив браслет один раз, вы сможете пользоваться им всей семьей. А учитывая, что список показаний для его применения широк, лечить можно сразу несколько заболеваний. Кстати, его ресурс работы не менее 20 тысяч часов. Представляете, сколько это процедур по 15 минут в день. А во-вторых, исключен риск передозировки, и можно сочетать с другими препаратами, не боясь получить гремучую смесь в желудке. Поэтому не откладывайте, звоните и заказывайте аппарат «Спектр». 8-800-777-2082. 8-800-777-2082.
16: Ну вот у нас есть еще немного времени. Давайте быстро повторим для наших радиослушателей. Для чего используется аппарат «Спектр» и за счет чего может достигаться результат?
17: С удовольствием. Самое главное, аппарат «Спектр» может помочь регулировать уровень сахара в крови, может активизировать микроциркуляцию жидкости в клетках и тканях, лимфоток, и, как следствие, улучшается питание тканей, может активизировать обмен веществ в клетках и повышается их функциональная активность. Браслет «Спектр» – это как раз тот самый спасательный круг, который может оказать помощь при диабете и других болезнях. Ведь, как мы все с вами знаем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Спектр» – это ангел-хранитель при борьбе с такими коварными болезнями, как инфаркт и инсульт, а также при реабилитации от последствий этих страшных заболеваний.
16: Ну вот наша передача подходит к концу. Хотелось еще задать один вопрос. Не сложно ли будет использовать аппарат пожилым людям? Смогут ли они с ним разобраться?
17: Аппарат максимально прост в использовании. С ним справится даже ребенок. Он выглядит в виде браслета, который надевается на запястье и проводами присоединяется к блоку управления. А если вам будет что-то непонятно, хотя мне трудно представить, что именно, вы всегда можете позвонить нашим специалистам и уточнить у них все интересующие вас вопросы. Поэтому не откладывайте, запишите номер телефона 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
16: Нина, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона и доставка по всей России абсолютно бесплатные. 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробности о правилах и сроках проведения акции, условиях предоставления скидки по телефону 8 800 777 2082. ООО «Продакс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Радио России.
18: С 6 по 11 сентября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе выдающиеся произведения великого композитора. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте «Зал Зарядье, Москва. 6+». Читайте «Клаксон» в сентябре. Не важно, как разобьют, важно, как подсчитают. Михаил Козлов разобрался в нюансах новых европейских оценок краш-тестов. «Малышки под миллион» для начинающих водителей. Михаил Калинин приценился к самым доступным малолитражкам на вторичном рынке. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона», как без руля. 12+.
19: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин провел двусторонние встречи с главами Китая и Индии на полях саммита ШОС в Бишкеке. ВСУ за сутки потеряли свыше 1370 военных. Центробанк представил 4 сценария развития российской экономики до 2029 года. И теперь подробнее. Принципиальные подходы России и Китая во внешнеполитических вопросах полностью совпадают, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке. Сотрудничество между Москвой и Пекином развивается по всем направлениям, в том числе в экономике, сказал Путин. Президент России подчеркнул, что рост взаимных поставок сельскохозяйственной продукции составляет 34%.
2: Сегодня в условиях сложной геополитической обстановки всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем являются образцом межгосударственных отношений. В основе прочные традиции дружбы, уважения суверенитета, равенства, взаимная выгода. Успешно развивается сотрудничество по всем направлениям, в том числе и в экономике. Мы реализуем крупные проекты в энергетике, промышленности, в космосе, в транспорте, в логистике. Первый регулярный рейс китайского контейнеровоза был осуществлен в середине августа по Северному морскому пути. Высокими темпами растут взаимные поставки сельхозпродукции, плюс 34%. Новые возможности для экономического развития наших стран открывают и цифровые инновации, в том числе и технологии искусственного интеллекта. Совместно с китайскими друзьями учредили в этом году Всемирную организацию сотрудничества по искусственному интеллекту. Это ваша инициатива, мы ее с удовольствием поддерживаем и нацелены на совместную работу в этом направлении.
1: В свою очередь, Си Цзиньпин отметил, что Россия и Китай будут и дальше уверенными шагами двигаться к прекрасному будущему. Он также выразил надежду, что двусторонние отношения наших стран будут только укрепляться. Переговоры лидеров России и Китая в Бишкеке прошли очень хорошо. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По словам представителя Кремля, тема Украины обсуждалось по касательной. В основном говорили о двусторонних отношениях. В эти минуты проходит двусторонняя встреча Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Президент России отметил, что российско-индийские отношения укрепляются во многом благодаря усилиям премьер-министра Индии. Нарендра Моди, в свою очередь, заявил, что визит Путина на саммит БРИКС в Нью-Дели в сентябре укрепит отношения России и Индии. Также Моди заявил, что планирует обсудить с Путиным тему украинского регулирования. Российские военные нанесли удары по топливно-энергетической и транспортной инфраструктуре, а также логистическим центрам Украины, используемым ВСУ, местам сборки и хранения беспилотников, складам боеприпасов, горючего и военного имущества, а также пунктам временной дислокации ВСУ в 142 районах, заявили в Минобороны. Накануне военное ведомство сообщало, что российская армия приступила к подготовке массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на продолжающиеся атаки Киева по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России. За последние сутки российские войска улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи в зоне проведения СВО. Потери ВСУ составили свыше 1370 военных. Средствами ПВО сбиты 7 управляемых авиабомб, 3 снаряда РСЗО «Хаймерс» и 766 беспилотников. Три мирных жителя, раненые в результате атаки дрона ВСУ на коммерческий объект в Шебекино Белгородской области. А накануне 3 человека погибли, 22 были ранены после атак ВСУ на регион. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил в Рио губернатор Белгородской области Александр Шуваев.
3: В целом, медицинских организаций в области и федеральных центрах на лечение сегодня 138 раненых жителей области, в том числе 19 детей. И все они пострадали от украинских атак. Мы усиливаем защиту региона от вражеских обстрелов совместно с Министерством обороны совершенствуем систему противовоздушной и противоракетной обороны, выстраиваем эшелонированную защиту от главной угрозы, это вражеские беспилотники различных систем, создаем новые батальоны добровольческих формирований, оснащаем их современным антидронным оборудованием, в том числе дронами-перехватчиками собственной разработки. Стремимся обезопасить маршрут исследования общественного транспорта, школьных автобусов, создаем антидроновые коридоры, строим 115 таких коридоров, устанавливаем специальные сетки, дополнительные средства радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, усиливаем мобильные огневые группы, закупаем наиболее эффективные современные средства радиолокационных станций на сумму более 1 000 000 000 рублей.
1: Добавлю, как сообщили в оперштабе Белгородской области, еще 4 человека получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ на регион. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Центробанк представил 4 сценария развития экономики России до 2029 года. Базовый, дезинфляционный, проинфляционный и рисковый. Во всех сценариях ключевая ставка в этом году прогнозируется на уровне 14,5-14,6% годовых. Инфляция 6-7%, рост ВВП от 0 до 1%. ЦБ рассматривает проинфляционный сценарий как наиболее вероятный из альтернативных сценариев развития экономики, сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин. Согласно этого сценария, ключевая ставка прогнозируется в 2028 году на уровне 11-12%, в 2029 – 8,5-9,5%. Инфляция в 2027 году 4,5-5,5%, с 2028 по 2029 год – 4%. Рост ВВП в следующем году составит 1-2%, в 2028 году – от 0,5% до 1,5%. В 2029 году 1,5-2,5%.
0: Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поднялся на одну позицию в рейтинге Международной шахматной федерации и теперь занимает 23 место. Дмитрий Андрейкин потерял одну позицию и занимает 27 строчку. В первой сотне рейтинга еще 7 российских шахматистов. У женщин в топ-10 мирового рейтинга 2 россиянки. Александра Горячкина на 7 месте и Полина Шувалова на 10. Женская сборная России со счетом 3-0 обыграла ЮАР в матче чемпионата мира по водному поло 4-4. Ранее сегодня мужская сборная победила американцев со счетом 3-2 в серии пенальти. В следующем матче наши девушки 1 сентября сыграют против Греции, а парни против Черногории. Чемпионат мира по водному поло 4-4 проводится впервые. Сборная России выступает на турнире с национальными флагом и гимном. Задача СКА на предстоящий сезон – выиграть Кубок Гагарина, заявил защитник петербургского клуба Никита Зайцев. «Основной соперник – это мы сами. На каждую игру нужно выходить как на последнюю. Лично я очень жду предстоящий сезон, потому что почти весь прошлый год пропустил из-за травмы», – признался Зайцев. Новый сезон континентальной хоккейной лиги стартует 5 сентября. Новички Гонсало Плата и Матеус Мартинс усилят игру московского «Динамо», уверен полузащитник клуба «Бителло». «Мы понимаем, что приходят качественные игроки. Они играли в чемпионате Бразилии и делали там разницу. Плата и Мартинс помогут «Динамо», поэтому ждите карнавала», – пообещал бразилец. «Динамо» занимает 6-е место в российской премьер-лиге. 6 сентября «Бело-голубые» дома сыграют со «Спартаком». С вами был Юра Геворкян.
0: Реклама.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Радио России.
1: Во вторник, 1 сентября, в Вологде ожидается 22-24 градуса, небольшие дожди. В Сыктывкаре 15-17 градусов без осадков. В Великом Новгороде плюс 21, плюс 23 градуса, кратковременные дожди. В Калининграде от 18 до 20 градусов тепла, кратковременные дожди. В Петрозаводске 19-21 градус, небольшие дожди. В Перми плюс 15, плюс 17 градусов без осадков. В Кирове 16-18. В Санкт-Петербурге во второй половине дня кратковременные дожди, 20-22 градуса. В Москве вечером кратковременные дожди, температура ночью 13-15 градусов, днем 24-26. Сейчас столица плюс 20 градусов без осадков.

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
2: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
4: «Человек — это звучит гордо», — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек — центр всего», — сказала Компартия Китая, и совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
5: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
6: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
7: Выборы в Государственную Думу 2026.
8: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
9: В прямом эфире.
10: С Невских берегов, из Санкт-Петербурга.
11: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
12: Из древней столицы Руси, города Владимира.
9: Большая страна, разное время.
13: И вот за этим разным временем вместе с вами сегодня следим мы, Борис Петухов и я, Наталья Стребнева, из московской студии нашего замечательного радио. Второй час нашего эфирного вещания сегодня.
14: Безусловно, будет школьным.
13: Сфокусируемся в основном на завтрашнем дне, потому что все предвкушаем. Собственно говоря, и напомним, что сейчас вам особенно пригодится возможность видеть, ну и нас в том числе в студии, но самое главное, те материалы, которые мы вам покажем благодаря нашему коллеге, который уже в нас в студии. Иван Ланихин вместе с нами. Говорить мы будем о необыкновенной школе. Ваня, здравствуй.
15: Здравствуй, Ваня. Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Здравствуйте, коллеги, Наталья, Борис. Действительно, некоторое время назад удалось мне побывать в этой школе. Она существует уже с 2014 года, называется «Абсолют». И надо отметить, что у нас в стране несколько десятков тысяч школ, где инклюзивное образование, там, где есть и общеобразовательная школа, общеобразовательная программа, и обучаются дети с особенностями развития. Это единственная в стране частная школа, она существует на средства благотворительного фонда, называется школа «Абсолют». И, конечно, мне было интересно узнать, как все это выглядит. Наша трансляция сопровождается и теми фотографиями,
13: фото, впечатлениями.
15: Да, и я думаю, что это тоже для наших слушателей, которые следят за программой «Разное время» с помощью наших мессенджеров, с помощью тех средств, которые есть возможность визуализировать то, о чем я буду говорить, это будет интересно. Ну и давайте для начала предоставим слово директору школы Юлии Шевиховой, чтобы она вкратце, просто нас познакомила с тем, как вот как формировался педагогический коллектив для такого непростого учебного заведения. Да, мы отправляемся в Серпуховской район, муниципальный округ, где недалеко от города, непосредственно от центра, находится эта школа. Смотрим и слушаем.
16: Службы сопровождения – это педагоги-логопеды, дефектологи, психологи, тьюторы, воспитатели, социальные педагоги. Все вместе больше 60 человек. Также есть педагоги, которые работают с обычными ребятами по основным образовательным программам. Есть и очень ценные для нас, скажем так, универсалы. Угу. Это школьный звонок.
17: Это какой же урок закончился?
16: Это шестой, да.
17: А сколько всего?
16: 6-7. То есть ребята учатся в одну смену, а потом занятие во второй половине дня, то есть это прогулка, это самоподготовка, это посещение клубов и посещение профессионального обучения. И ребята могут получать прямо в школе рабочие специальности. Швея, закройщик, помощник повара, помощник пекаря, парикмахер, мастер ногтевого сервиса, автослесарь, наладчик сетей, то есть вот такая современная специальность. И ребята, получая аттестаты или свидетельство об окончании школы, получают еще свидетельство о рабочей специальности, если они успешно прошли обучение и сдали квалификационный экзамен. На базе колледжа в районе нашем, где мы проживаем, Серпух, городской округ, не так много специальностей, которые ребята могли бы получить. Поэтому школа предоставляет им возможность более широкий спектр специальностей получить для того, чтобы было больше возможностей устроиться в жизни. Но это не обязательно для ребят с ментальными нарушениями, потому что ребенок, который получает аттестат об основном общем образовании, это для него никогда не будет лишним.
17: Но это обучение бесплатное или что-то доплачивает?
16: Нет. И обучение, и обеспечение учебниками, и дополнительное образование, клубы, экскурсии. Все для ребят, которые обучаются здесь, бесплатно.
2: Как интересно оказалось.
13: Вань, а детки откуда приезжают? Я думаю,
15: вот,
13: не только из Серпухова.
15: Это очень важный,
13: потому что, мне кажется,
15: вопрос.
13: Такие возможности.
15: Да, действительно, из разных регионов есть определенный конкурс. Угу. Дело в том, что предпочтение отдается тем, кому, что называется, тяжелее, кому это вот обучение наиболее важно. Поэтому тот, кто не попадает, угу, он должен понимать, что это не он
13: не дотягивает,
15: а просто кому-то сейчас это нужнее. Потому что, действительно, обратите внимание, это большая территория, это 5 гектаров, зеленая, несколько корпусов, которые соединены между собой подземным переходом, то есть особенно это важно в осенне-зимний период, чтобы дети не переобувались без конца, бегая из одного корпуса в другой, да? Вот, это... Причем все это находится недалеко от Рай-Семеновского. А, между прочим, это один из самых первых курортов в Российской империи был в свое время, минеральный источник, да, действительно, там же такие люди приезжали, по тем временам очень даже...
13: Ваня высокого ранга
15: приезжали лечиться, к сожалению, вот история курорта как такового, она заглохла еще после Отечественной войны 12 года, даже чуть раньше.
13: Хорошо, что ты это помнишь.
15: Да, как сейчас помню.
13: Но тем не менее, да, значит, приезжают отовсюду, здесь вот важно...
15: Из разных регионов и приезжают из разных регионов и преподавателей. Давайте послушаем Павла Ежиченко. Он преподает хореографию.
13: География.
18: Работа своя нравится, потому что до этого я по образованию педагог-хореограф. Работал в школах искусств, в частных учреждениях, различных театрах, студиях. Как артист балета работал. А сейчас полностью поменялась профессия в том плане, что в другом ключе у меня первое образование музыкальное и хореографическое, и все это здесь переплетается. И для реализации своих задумок тоже есть простор для детей. Интерес и музыкальный, и хореографический есть. Всякие флешмобы, мастер-классы по игре на инструментах. Надеюсь, что детям интересно, и буду приносить дальше пользу.
17: А здесь как оказались вообще?
18: Мы с женой приехали. Жена тоже хореограф, она здесь руководитель хореографического коллектива. Приехали, пособеседовались. Все, с той работой расстались здесь. Надеюсь, прижились.
17: Сами откуда?
18: Из Белгорода. Работал в Москве с 15-го года. Потом сюда перебрался в 25-м, получается.
13: Ну, удивил так удивил. Я была, реально думала, что это география, а тут, оказывается, хореография.
15: Хореография, да. Значит, что еще нужно сказать? Во-первых, всего порядка 200 учеников, ну, там 186-187 во всей школе, поэтому и классы небольшие, буквально там от 4 до 10 человек в классе.
13: А звонок как в Хогвартсе был, да?
15: Совершенно верно. Именно оттуда, из Гарри Поттера, да, совершенно верно. Это тоже создает определенную атмосферу, и очень важно, что вот помимо образовательной программы есть еще дополнительное, то, что мы когда-то называли кружками, сейчас это называется клубами. И вот об этом тоже пусть нам расскажет Юлия Шевихова, директор.
16: У нас в школе вот в этом году 39 таких клубов. Это арт-студия, гончарная мастерская, керамика, лозоплетение, это полимерная глина, это робототехника, компьютерный клуб, это 3D-моделирование, допустим, и киберспорт. Физкультурное направление – это волейбол, футбол, самбо, хоккей, настольный теннис. А вот так кружок, который у нас называется «Спорт-драйв», и в зависимости от сезона, то есть это или обучение лыжам, хождению там на лыжах, или это велоспорт и самокаты для тех ребят, которые, ну, например, в силу своего здоровья не могут освоить велосипеды. Это нейрофитнес, это рисование песком, это театральная студия у нас очень большая, которая ставит прекрасные спектакли, видеоблогинг, журналистика.
17: По каждому направлению есть свой преподаватель?
16: Это обычно совместители, то есть те, которые работают в первой половине дня учителем, во второй половине дня они ведут различные клубы. Но есть и чисто педагоги дополнительного образования, которые работают только в этой сфере.
13: Я только не поняла, это школа временного пребывания круглосуточного?
15: Вот
13: насколько
15: тоже
13: детки там остаются?
15: Очень интересный вопрос. Дело в том, что большинство учеников, они все-таки в дневное пребывание. То есть утром приходят, и ближе к вечеру, после школьных занятий и занятий в этих клубах уже разъезжаются по домам. И за ними приходят, или они сами идут. То, что там рядом, прямо по соседству с этой школой, находится поселок, который построили местные власти, муниципальные, да, для многодетных семей. То есть там дома, где живут многодетные, и как раз очень много из этого поселка учатся в этой школе, тоже детей. Вот. Но есть действительно и те, кто находится на пятидневном, значит, пребывание.
13: Как в пансионе, да?
15: Как в пансионе, да. Но их немного, их там порядка, по-моему, 15 или 20 человек, в зависимости от того,
13: это в вот какой как раз год. Те, которые приехали откуда-то из других регионов.
15: Ну, как правило, да, как правило, да. А теперь давайте вот в начале в самом мы заговорили о том, насколько эта школа важна в плане инклюзии для будущего трудоустройства и социализации, да, да, детей, конечно, с особенностями развития. Почему? Потому что мы прекрасно знаем, что и неоднократно вместе с вами, коллеги, в эфире рассказывали о том, как и сирот обижают, когда им дают жилье, и потом дурят, да, они быстро попадают в какие-то нехорошие компании, они лишаются этого жилья, не находят работу. Вот здесь что очень важно, что мне действительно очень понравилось, что действительно здесь упор делается на те специальности, которые востребованы, те, которые дети эти с особенностями развития могут легко обучиться, ну, как и дети по общеобразовательной программе, тоже могут получить эти востребованные специальности. Но здесь очень важна именно работа с тем, что тебе в жизни пригодится. Вот на эту тему мы как раз поговорили с Надеждой Коротковой, которая учитель технологии, а раньше...
19: Труда,
15: да, швейное дело, как говорится. Там у них действительно много разных всяких машинок. Но давайте послушаем, что рассказала нам Надежда.
20: Швейное оборудование как детям, так и взрослым на сегодняшний день, я так считаю, необходимо что-то такое отремонтировать и что-то для себя создать, выполнить какую-то творческую работу для того, чтобы просто по жизни себя держать в том тонусе и в том

0: чтобы не было проблем жизненных. Вот тогда они вспоминают. Но, может быть, на шею мне никто не кидался с тем, что «ах, как хорошо, что вы есть на белом свете». Но каждый понимает, что уроки труда не прошли даром. Вечерами приходят дети по собственной воле. Как правило, это дети начальных классов, и они приходят сюда с удовольствием сделать ту работу, которую хотят они сами, сделать игрушку какую-то, выполнить вышивку какую-то, собрать из лоскутиков какую-то творческую работу. Для них это все интересно. А когда их уже начинаешь заставлять делать так, как положено по технологии, вот тогда появляется сложность в работе.
1: Я помню, в первом классе на уроке вот труда пришивали пуговицы. Вот так пуговицы и до сих пор не оторвались.
2: Ну, действительно, в этом плане очень важно то, чем гордится уже школа своими выпускниками. Давайте еще послушаем один комментарий от директора школы Юлии Шевельковой.
3: Главная цель, чтобы наши ребята были успешные в своей взрослой жизни. Не всегда это получается легко и просто, потому что многие из наших ребят являются сиротами или оставшимися без попечения родителей. И даже при поддержке государства все-таки этот путь у них непростой. Но нам есть кем гордиться. Допустим, у нас есть выпускник Алексей Башмаков, который представляет Серпухов на всероссийском уровне. А начинал он здесь и заканчивал он школу по адаптированной программе. Также он получил специальность и продолжает тренироваться. И вообще спорт в жизни ребят, особенно те, которые заканчивают по адаптированным программам, играет очень важную роль. Он помогает им найти себя. И многие ребята у нас профессионально занимаются разными видами спорта и даже стали тренерами адаптивного спорта. Это, например, и армрестлинг в том числе, да, где не только мальчики, но и девочки нашли себя. И большой спортивный клуб «Равные возможности», которые есть в Серпухове, дает ребятам эти возможности себя найти и трудоустроиться. Мы радуемся, когда наши выпускники создают семьи, когда они приводят к нам своих детей, да, в школу. Есть ребята, которые обучаются в вузах. Пока это небольшой процент, потому что не так давно у нас стали выпускаться ребята из 11 класса. Мы ждем от них хороших результатов.
1: Ну, да, возможностей огромное количество, я смотрю.
2: И еще одна платформа, которая позволяет социализироваться детям с особенностями развития и действительно развивать ту самую инклюзию, это что? Это, конечно, спорт. Угу. Вот в этом плане школа «Абсолют» проводит совершенно уникальное соревнование в двух лигах. Там проходит каждый год праздник спорта, это такой футбольный турнир. Приезжают по 4 команды в каждой лиге, или даже по 8, там, в зависимости от года, да, из разных округов Московской области, из соседних областей, и в каждой лиге проходят соревнования. И это действительно дает огромную возможность для того, чтобы дети чувствовали себя наравне, так сказать, с теми, кто обучается по общеобразовательной программе. Давайте послушаем Юрия Баранова, который учитель физкультуры и одновременно тренер футбольной команды «Абсолют».
4: Большее время они заняты учебой, сидят за партой. Я преследую такую цель, что ребятам нужно больше двигаться, играть, в общем, быть активными. Я создаю ту атмосферу, где они могут быть детьми. Если мы берем тренерскую деятельность, то футбол для нас это просто вещь, вокруг которой строится все, и на футбол накладывается в первую очередь воспитательный процесс. Мы за счет футбола, за счет поездки на турниры, за счет тренировки прививаем детям какие-то морально-волевые качества, учим работать в команде.
2: Но все-таки, значит, получается, вот эта инклюзия дает плоды, да, свои?
4: Конечно, конечно.
2: Социализация?
4: 100%, да, да. Инклюзия работает. И мы на примере школы и на примере даже нашей команды можем увидеть то, что, да, она работает, есть плоды.
2: Вот такая вот
1: да, замечательная,
2: прекрасная школа, такое замечательное учебное учреждение. И мы неоднократно рассказываем в наших программах о том, как благотворители по разной стране делают действительно очень важные вещи.
5: И вот, это тоже один из примеров.
2: Один из примеров,
5: да. Совершенно выразительно. С тобой согласна. Иван Волонихин был
1: Спасибо
5: с нами.
1: Спасибо большое.
5: Вы можете
1: узнать.
6: Радио России. Теперь на платформе смотрим. Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radio.ru.

0: Радио России. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Большая страна, разное время.
1: Борис Петухов и Наталья Стребнева для вас работают сегодня в московской студии Радио России. Продолжаем предпервосентябрьскую тему. Да, школы мы вам уже продемонстрировали. Мы вам показали одну из самых центральных и действительно заслуживающих внимания и уважения школ. Номер 57. Мы с вами съездили в Подмосковье и побывали благодаря Ивану Волонихину в школе «Абсолют», где помогают деткам с особенностями развития адаптироваться в жизни и получать путевку в профессиональное будущее.
2: Но, тем не менее, для большинства родителей сейчас главная тема – это вот решение вопроса.
1: Обмундирование. По-другому не скажешь после рекламы, которая только что звучала в нашем.
2: Дни августовские дни, царит ажиотаж в магазинах школьной формы, сколько она стоит, как проверить качество, о чем говорят профессионалы, которые на этом рынке уже несколько десятилетий. Репортаж Александра Ивановой.
1: Анастасия Иванова. Анастасия Иванова, наша коллега.
2: Я прошу прощения, Анастасия Ивановой, школьная форма.
1: Слушаем.
0: Специально для Радио России.
3: Ну вот сейчас мы что с тобой мерили?
4: Сейчас мы мерили жилетку, штаны.
5: Конец августа, по традиции, самая жаркая пора у родителей школьников перед новым учебным годом. Чтобы собрать ребенка в школу, нужно успеть купить немало вещей. И школьную форму в первую очередь, конечно. Ведь в период летних каникул дети подчас могут вырасти сразу на несколько размеров. В магазинах шумно и многолюдно.
6: Я чаще всего обращаю внимание именно как выглядит форма на мне. То есть мне нравится больше оверсайз, но чтобы он был не таким широким. То есть чтобы мне было удобно, комфортно и чтобы родителям тоже нравилось.
5: О том, как правильно подобрать школьную форму, в которой качество сочеталось бы с удобством и красотой, делится многолетним опытом продавец Виктория Лакушина.
7: Мы стараемся каждого, безусловно, уделить свое внимание, да, и чтобы ребенок вышел очень красивый. Девочки, когда они одевают юбки, они сразу же кружатся, ножку отставляют, и ты сразу понимаешь, что эту юбочку они точно возьмут.
5: Качество, внешний вид и требования школы – все это зачастую упирается в бюджет. Мама троих детей Екатерина Халкова подсчитала, собрать троих школьников сегодня обходится родителям более чем в 100 тысяч рублей.
8: И каково это собирать троих детей в школу?
9: Ну, это хлопотно, интересно и очень дорого. Вот так вот получается.
8: А сколько нужно родителям троих детей собрать в школу?
9: Ну, около 100 и больше. Если только школьная форма, а там же много еще всего. Верхняя одежда, обувь.
5: Впрочем, качество и цена – не единственное, на что стоит обратить внимание. Дать ребенку свободу выбора – значит позволить ему самовыражаться в рамках школьных правил. Это развивает творческое мышление и помогает определиться со своим стилем.
10: Я думаю, что лучше выбор. Выбор, потому что это разносторонность ребенка, да. Она вот иной раз рисует, она художник, она сама себе рисует модель. А если бы она видела только одну коричневую форму, как мы ее видели, да, то, естественно, может быть, она вот привыкла бы, вот он стандарт, и все, от этого стандарта никуда. Поэтому лучше выбор.
5: Пока ученики ловят последние мгновения лета, в экспериментальном цехе по производству школьной формы смена вовсю кипит работа. Менеджеры оформляют заказы, швеи отшивают последнюю коллекцию, а конструкторы подбирают актуальные лекала. Какой должна быть форма, чтобы детям было комфортно, а родителям легко за ней ухаживать, рассказывает генеральный директор компании Ирина Ковалева.
11: Что происходит в жизни? Ребенок урок закончился, он все, портфель забросил и побежал бегать, прыгать, валяться на полу, лазить под лестницей. Мама приходит вечером, бросила все это в стиральную машинку. Она должна оттуда вытащить, повесить на вешалку И утром ребенок оденет свежую, нормальную одежду без дополнительных каких-то манипуляций, связанных там, с тем, что нужно это все гладить, как-то отпаривать.
5: Современная школьная форма уже не единый стандарт, а множество вариантов, которые зачастую существуют в пределах одной школы. Однако, по словам конструктора Елены Криушиной, чем проще модель, тем сложнее добиться ее безупречной посадки. Именно в простоте высшая степень мастерства.
8: А какие фасоны тяжелее всего создавать?
12: Тяжелее простые, да, именно простые. На сложных можно что-то, много чего наворотить. А на простых, когда это классика и должно сидеть идеально, это сложнее.
5: Процесс создания школьной формы начинается с идеи и аналитики. Менеджеры изучают рынок, запросы родителей, детей и учебных заведений. Однако без творчества не получилось бы создать востребованный продукт. Об этапах разработки рассказывает конструктор-технолог Елена Трушина.
13: Я разрабатываю первичную документацию на модель. Это подразумевает технический рисунок, эскиз, подбор материалов, фурнитуры, техническое описание модели, схема обработки узлов и измерение изделий в готовом виде. Мы подбираем детей, осуществляем примерку обязательно, смотрим, что нам нравится, что нам не нравится, какая посадка. Вносим корректировки в документацию. Эта документация опять отправляется на производство и уже приходит контрольный образец, который мы еще раз проверяем на детях, смотрим, если нас все устраивает, то уже запускаем в производство партию.
5: Когда идея согласована, а эскиз передан в работу, нужно распечатать так называемый фундамент для швей – лекало.
8: Так, а это здесь что происходит?
14: Распечатывается лекало, которое девушки-конструкторы делают на компьютере. Здесь происходит печать лекала.
5: Лекало готово и отправляются в швейный цех. Но как выбрать подходящую ткань? Казалось бы, это простой этап – выбрать натуральный состав и актуальный цвет. На самом деле, подбор тканей – процесс ответственный, требующий внимания и строгого соответствия стандартам качества.
13: 100% полиэстер мы не используем никогда, потому что это недопустимо. Все наши ткани проходят обязательный контроль. То есть сначала мы как бы органолептический контроль сами проводим, то есть мы их смотрим на ощупь, мы смотрим усадку, мы смотрим сход красителя, да, потому что бывает так, что можно купить брючки, которые после стирки, к сожалению, полиняют так, что вы не узнаете свою модель. Далее мы обязательно отправляем образцы контрольные в лабораторию.
5: Полиэстер, нейлон, акрил, эластан под запретом, если речь идет о качественной школьной форме. Свою оценку дает эксперт Роскачества Наталья Завьялова.
15: Если синтетики слишком много, больше 70%, форма не будет дышать, ребенок будет перегреваться.
5: Найти качественную ткань для производства – задача со звездочкой. Предложений много, но не все поставщики добросовестны. Татьяна Макарова, директор по продукту, советует родителям при покупке формы просить сертификат соответствия и внимательно изучать состав.
16: Нужно, чтобы сертификат был российский. Тогда вероятность того, что перед вами более качественный товар, повышается сразу. Она не стопроцентная, конечно, но она сильно повышается. То есть состав смотрите сертификат.
5: На что обратить внимание в первую очередь, чтобы форма была комфортной и прослужила не один сезон, советует генеральный директор компании Ирина Ковалева.
17: На самом деле с детской тканью, с тканью для детской одежды не все так просто, потому что к ней повышенные требования. Вот видите, вот эта ткань, она такая тонкая, да, вот, видите, она просветная. Почему? Потому что если взять, например, хлопок более плотный, то ткань не пройдет по воздухопроницаемости. То есть она продуваться должна.
8: Да? Если, да. То есть может так вот продуть? Будете,
17: да. Это один из способов тоже на самом деле. Потому что, видите, она будет. Она продувается.
8: То есть это вот тоже совет, как проверить форму.
17: Да, однозначно совершенно, да.
5: Как признается швея Елена Самойлова, важен творческий подход. Швейный цех – сердце предприятия, где все движется в едином ритме.
18: Ну, конечно же, в хорошем настроении все это создается. Дружная компания, от этого тоже все зависит, чтобы друг друга понимали. Потому что при плохом настроении ничего не получается. Ну и, соответственно, чтобы все детали совпали, как должно быть на модели.
5: Все новое – это хорошо забытое старое. Известная поговорка, которая отражает нашу реальность. Качественная форма сегодня – это результат многолетнего опыта, который продолжает воплощаться в современных фасонах.
8: А это наши платья. Это новые образцы.
19: Это не новые образцы.
8: А, это вот какого года сарафан? Пожалуйста, смена. Московское производство швейное объединение «Смена». Улица Докукина, дом 16.
19: Все здесь же.
8: Все здесь же, да.
19: Так,
8: 87-й год. Сентябрь 87-го.
19: 87-й год. Раньше длинные сарафаны, плотная коричневая ткань. Продувается ли она? Давайте проверим.
8: Да, обязательно.
19: Тоже продувается. Конечно. То есть стандарты, конечно, они не изменились.
5: Стандарты не изменились, а вот производством уже на совершенно другом технологическом уровне. Многие процессы автоматизированы и упрощены. Поэтому в какой-то степени создавать новые коллекции даже проще, чем в прежние времена единую модель на всю страну. Анастасия Иванова, Иван Волонихин, Радио России, Москва.
2: Большое спасибо за этот репортаж. Действительно интересно все, что связано со школьной формой.
1: И то, что наша форма 87-го года тоже продувалась и проверена в прямом эфире Радио России. Это тоже важно.
2: Помню, да, немного. Но некоторое такое состояние было всегда. Вот не хотелось ходить в школьной форме. Хотелось что-то как-то выделиться. Но в те времена, когда я носил школьную форму, это было невозможно.
1: Да, действительно так. Ну, с другой стороны, когда ты становишься родителем, наоборот, как-то школьная форма, она как-то организует.
2: Я понимаю.
1: И пространство ребенка, да, и как-то делает, в общем, совершенно определенным, да, его принадлежность к тому или иному учебному заведению, что тоже, мне кажется, формой только подчеркивается.
2: Да, давай продолжим.
1: Давай продолжим тему, потому что мы решили обратиться к нашим коллегам и спросить, собственно говоря, насколько реально вот то, что...
2: В регионах.
1: Да, вот то, что нам в идеальном нашем репортаже рассказано, потому как выяснили, что стоимость минимального комплекта школьной формы, например, в Севастополе, стартует от 10 тысяч рублей и зависит от некоторых факторов. Ну, собственно говоря, как там в Севастополе реально на земле форму-то выбрать можно, спросим у нашей коллеги. Юлия Крайнова с нами на связи. Юля.
2: Здравствуйте, Юля.
20: Приветствую, коллеги. У нас сегодня много новых хороших новостей по этому поводу. Насчет 10 тысяч за форму давайте разъясним.
2: Угу.
20: Не совсем за форму, а, мягко говоря, за многое.
2: Угу.
20: При условии, что из этих 10 тысяч 5 предоставляет правительство. Сегодня, буквально несколько минут назад, закончилось совещание в правительстве, где было решено, что детям, которые являются погибших участников специальной военной операции, школьную форму будут приобретать бесплатно. Для всех остальных у нас, у многих школ нет обязательной формы. Белый верх, черный низ. Угу. Это очень освобождает. Ну вот я предлагаю послушать, если у нас есть возможность,
2: да,
20: маму первоклассника, давайте для начала, это Анна Мирошниченко, она отдает ребенка в первый раз, в первый класс первого ребенка. Вот что скажет она?
21: Примерно все-все-все вышло, плюс-минус 10, наверное, тысяч. Родственники рюкзак дарили, бабушка сарафан дарила, с миру по нитке, голому на рубаху. Терпимо, сносно, то есть я бы не сказала, что с ума сойти, сколько нужно денег. Если правильно распределять бюджет и, ну, с умом покупать не за супер деньги, там по 5 тысяч рубашку, которую она в первый же день зальет супом в этой столовой, или который один раз одел на 1 сентября, и все, и она висит, а к весне уже будет мала.
2: Юль, давайте, времени мало, давайте еще четвероклассника послушаем.
20: Давайте послушаем маму четвероклассника.
22: Мне кажется, для каждого родителя это будет по-разному, потому что в некоторых школах есть форма обязательно, в некоторых нет. В нашей форме нет, у нас черный низ, белый верх. Это преимущество, поэтому, ну, около 20 тысяч собрать, но это не считая зимней одежды. На самом деле компенсация, это я очень ей благодарна, все равно очень помогает. На что я ее потратила? Вот я приобрела несколько учебников, которые мы самостоятельно покупаем, тетради, обложку и как бы спортивный костюм ребенку на весну. Спортивные вещи, вот по скидкам сейчас можно было купить, кроссовки, футболочку, и вот концтовар у меня как раз вышло на 5 тысяч, ну вот этот вот минимум.
2: Ну, то есть, как всегда, журналисты немножко
1: накручивают. Нет, все правильно. Вот то, что Юля, на чем делает акцент, что, во-первых, региональное правительство выделяет 5 тысяч на каждого школьника родителям, чтобы компенсировать. Во-вторых, Юль, у нас совсем не остается времени. Весной говорили о том, что весь Крым должен ходить в синей форме. Это сейчас...
20: Нет. У нас режим чрезвычайной ситуации.
1: Никаких, да, особых мер. Ну, мы понимаем. Ну и, собственно говоря, по вашим ощущениям, как вокруг-то? Все готовы, школьники? Белый верх, черный низ?
20: Как говорится, с переменным успехом. Я хочу сказать, что самое дорогое в этом плане – это учебники. Поэтому, дорогие ученики и дорогие родители, следите за учебниками.
2: Берегите.
20: Если вы его потеряете, придется платить очень дорого за учебник, чтобы вернуть его в школу.
2: Юлия Крайнова была,
1: да,
2: у нас из Севастополя. Действительно, а мы желаем всем школьникам удачи.
1: Да, интересных учебников и красивой формы, какая бы она ни была.
0: Радио России.
3: Премьера в Театре Гоголя. 8 и 9 сентября. Дальше тишина. Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте teatrgogolya.ru. 16+.
4: 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
0: Большая страна, разное время. Отдыхаем в России.
1: Борис Петухов, да. Наталья Стебня, не дам тебе слова сказать.
2: Мы уже подготовились к школе, да, и теперь время отдохнуть.
1: Не то что отдохнуть, тем, кто сможет еще отщипнуть себе кусочек счастья у погоды, природы и так далее, ну или просто, собственно, спланировать ближайшее и дальнейшее, скажем так, время отдохновения. Замечательная подсказка. Из Ярославля в Плёс через Кострому, вы представьте, три области, Ярославская, Ивановская, да еще и Кострома, теперь можно добраться по воде. Признаюсь честно, еще до того, как эти места стали особо популярными, это был наш любимый автомобильный маршрут. Угу. Что от Ярославля через Плёс к Кострому или через Кострому в Плёс, что в обратном порядке. А вот теперь это еще можно и по воде. Все подробности у нашей коллеги Ольги Шалаева. Оля, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ольга.
23: Здравствуйте. Да, вот лето, к сожалению, движется к своему завершению, но вот эти всякие у нас интересности, они не прекращаются. В самом начале лета у нас открыли скоростной маршрут тоже по воде, до Углича можно теперь добраться.
2: Ага.
23: Сейчас вот уже в конец лета, как и анонсировали, мы можем путешествовать теперь на скоростном судне, на подводных крыльях, уже в другую сторону доехать до Костромы, дойти до Костромы, да, и дальше до Плёса. Вообще, интересная очень история, такого у нас еще, говорят, не было. Сейчас этот маршрут обкатывается, ну и я так надеюсь, что все будет хорошо, и в следующем году его уже по-взрослому, по-серьезному запустят.
2: Угу.
23: Вот, потому что интерес есть. Как только стало известно, что вот в сторону Костромы и Плёса пойдет вот это судно «Восход», билеты разобрали на первый рейс сразу же.
2: Так.
23: Но, тем не менее, сейчас уже есть официальное объявление, что курсировать это судно будет на протяжении всего сентября каждый день. Значит, по два рейса будет совершаться ежедневно. Из Ярославля будет отходить судно в 9:15, потом, значит, будет остановка в Костроме, и в Плёсе вы в полдень уже будете. Если вам надо в обратную сторону попутешествовать, пожалуйста, там в 12:15 старт, и в Ярославле в начале четвертого вы уже будете.
2: Угу.
23: Ну и второй рейс уже дневной из Ярославля в 15:15, а обратно в Ярославле вы уже будете возвращаться в половину седьмого.
2: Ну как
23: раз.
2: Вообще-то
23: уже история интересная для меня, мне так кажется. У нас очень красиво... Картинка другая совершенно будет.
1: Слушай, ну это прям вот сейчас вот поймать, да, как у Левитана осень вот на полотнах, вот сейчас как раз же вот-вот.
23: С одной стороны, да, а с другой стороны, вот вы представьте, середина сентября, уже темнеет рано, и уже вы нашу набережную увидите совершенно другой. У нас шикарная подсветка, у нас все в иллюминации. Я думаю, что вот такой момент тоже будет очень интересным, таким ярким завершением, наверное, вот этого его путешествия, вот этой вот истории. Ну и хотелось бы еще сказать так про... У меня очень много информации, я просто боюсь...
1: Пока еще есть, у нас есть еще пока у нас есть...
2: Время есть, мы наслаждаемся.
1: Да, все, что уложим, обязательно расскажем. Угу.
23: Да, ну, в общем-то, вот здесь уже у нас экономисты просчитывают, обещают, планируют, что по водным туристам прирост в регионы, вот где у нас можно будет остановиться, пойдет на 30%. Угу. Это очень хорошее, ну, я так думаю,
1: да, для регионов. Да, это значительный показатель, конечно, да.
23: Потом уже появилось у нас такое понятие, как собственные маршруты-трансформеры. То есть вы можете доехать, условно, там до Плёса, остаться там, потом
1: передумать,
23: вернуться спустя сутки, да, там, в Костроме точно так же. Ну и вообще, насколько я знаю, что всегда интересно, когда туристы остаются, ну, на ночь. Потому что это и другие впечатления, и у вас уже, и вы отдохнувшие, и с новыми силами, в общем-то, и напитавшиеся историей, и красотами, и всем-всем-всем. Это с одной стороны. С другой стороны, мне очень понравился этот маршрут. Я когда стала смотреть, мимо чего же мы пройдем. Угу. Мы обычно, ну, мы привыкли, что если мы движемся в сторону Углича, у нас там шикарный древний Тутаев, купеческий красивый Рыбинск. У нас там можно в Рыбинское море попасть. У нас древний Углич. Но в другую сторону, если мы с вами повернемся, там не менее вкусно и здорово, и замечательно получается. Если мы едем, вот путешествуем, да, мы видим поселок Красный Плющ-Интерн. Там замок Понизовкина, купца Понизовкина есть. Шикарное место. Я, наверное, ну, может, больше 10 лет назад.
1: Не слышали никогда про замок Понизовского.
23: А вот следует туда, кататься, следует там побывать. Я была там, когда были руины. Сейчас его восстановили, но это конфетка. Вообще, это купец... Там был, он основал знаменитый крахмало-паточный завод. Это у нас была империя целая, да, вот эта вот промышленная. Центр был именно там. И он потом уже для своей семьи построил там замок. Замок замечательный. В общем-то, я еще раз говорю, стоит побывать. Там же была уникальная железнодорожная ветка Ярославль-Кострома. И так как возили патоку, ее называли «Сладкая дорога». Вот такие вот моменты из истории края нашего и Костромского, я думаю, будет очень интересно людям узнать. Кроме того, у нас здесь же на берегу находится, ну, это уже дальше, дом-музей скульптора Александра Пикушина, автора памятника Пушкину в Москве. Он в свое время там сделал лепную школу. И дети, которые, ну, в общем-то, крестьянские дети, которым грозило потом, предстояло идти в отход, они учились этому лепному мастерству, и они уже с профессией покоряли Москву.
2: Да, становились хозяевами, выкупались, да, и уже свое дело уже.
23: Дальше, если мы возьмем луговой тракт, ну, который тянется вдоль, собственно, вдоль реки, там некрасовские места. Еще там есть у нас в этой же стороне Теряева гора. Нашла я такую информацию, что это секретное место. Это вообще одна из лучших смотровых площадок в Центральной России. Высота холма 156 метров. В хорошую погоду, если вы туда на него подниметесь, вы увидите одновременно и Ярославль, и Кострому.
1: Ничего себе, какую вы нам точку подсказали. Не только Понизовкиных, да, о которых ничего не слышали, о сладких железных дорогах и прочие прелести. Ну, некрасовские места-то это, пожалуй, же хрестоматийно. Тут-то мы как-то были подкованы. Ну, потрясающе совершенно. Так, а все это как? Это нужно все-таки выйти, да, на какой-то
2: Остановок? Во-первых, да, сколько у него будет остановок, или он будет...
1: Так это или в Кострому, или в...
23: Это да, я вам просто рассказываю заманушки по...
1: Что за места вы там, можете... да, почему там стоит задержаться?
23: Да, до Ярославля можете и по Луговому, по этому тракту, который раньше соединял Ярославль и Кострому, вот допутешествовать, например, до замка Понизовкиных. Потом, в принципе, вы можете, как я нашла совет такой, вы можете закольцевать дорогу и отправиться уже не вдоль реки, а вы можете отправиться в наше село Вятское, всего-то 17 километров, собственно. А там уже у нас начинается гастрономическая вкусная история, потому что у нас область, когда мы произносим Вятское, мы, да, все знаем, что это самое красивое село России, но мы также знаем, что здесь выращивались и выращиваются вятские огурцы замечательные, которые поставляли к царскому столу, которые в хорошие годы продавали не килограммами, а штуками. Стоило рубль, представляете? Объем огромный.
1: Ничего себе.
23: По всей стране и даже в общем-то, и в другие страны тоже экспортировали вот это вот все. Ну, и потом, если вам понравится, можно отведать там же ржаных пирожков с солеными огурцами. И здесь уже начинаются наши особенности нашей ярославской кухни. Дело в том, что у нас принято было сочетать несочетаемое. Вот эти самые пирожки с солеными огурцами, их томили в молоке с луком и с чесноком. Ну, так себе вроде сочетание сейчас, да, а в свое время были очень популярными они. Далее, если вы все-таки решите в севернее отправиться потом, ну, это пашихония, это наша пашипарка, это Анна Глинтвейна, это наша там бабка тоже, пирог очень вкусный, намазенька, это все оттуда. Можно там попробовать, закусить, трезвыми сытыми остаться. Если вы решите отправиться обратно уже по Московскому тракту, то гаврилами вам предложат вкусные пирожки, дорожки называются. В дорожку маленькие, на один буквально кусь могут быть. С грибами, с соной кашей, сладкие. Да. Вот. Ну и потом в Ростове у нас тоже все шикарно. У нас там и ростовская уха. Причем раньше вот эту вот уху варили, обязательно должно было быть 5 сортов рыбы.
1: Да вы что? Вот. Дальше... И прям все вот только выловили, она еще плещется и уже варит.
2: Ольга,
1: вы
2: спасибо,
1: прослушали
2: спасибо.
1: Авторский путеводитель по лакомым местам Ярославской земли. Оля Шалаева была с нами на связи из Ярославля. Говорили-то мы вообще-то о том, что через Плёс или через Кострому теперь можно добраться по воде из Ярославля. Вот такие замечательные маршруты. Но узнали куда как больше.
2: Всего
1: из
2: доброго.
1: Сообщения
2: берегите
1: нашего
2: себя.
1: Корреспондента Ярославского. Всего доброго.
0: Советуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
6: Посоветуйте доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
0: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте доктор с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
9: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
10: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
24: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России.
25: Счастье – это навык. Каждый день, какими-то маленькими порциями, качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
24: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
26: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
24: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
27: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
28: От безысходности.
24: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
3: С 6 по 11 сентября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе выдающиеся произведения великого композитора. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте «Зал Зарядье, Москва. 6+». 4 сентября в Московском доме музыки насладитесь непревзойденным исполнением хитов из мюзиклов от звезд музыкального театра и величественного органа в новой программе «Люмисфера. История любви и 8000 свечей». Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.
4: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. В порту Южный поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ. Владимир Путин провел двусторонние встречи с главами Китая и Индии на полях саммита ШОС в Бишкеке. Новак призвал оперативно принимать меры для недопущения дефицита топлива. И теперь подробнее. И начнем с последнего сообщения из Минобороны. Российские войска в ходе ударов по объектам в Киевской области, которые используются в ВСУ, поразили торгово-логистический центр «Замлерсклад» в Броварах и логистический центр DHL Logistic в Погребах. Цели ударов раскрыла Минобороны. Там уточнили, что в течение дня российские дроны «Камикадзе» прицельно били по объектам в Киевской области, в результате чего поражены также склады с беспилотниками и комплектующими к ним. Кроме того, в порту Южный поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ, говорится в сводке. Российская армия продолжает нанесение групповых ударов по объектам логистики Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, подытожили в Минобороны. Владимир Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке проводит переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. К этому часу они уже завершили, и Путин и Моди вместе прибыли на открытие Всемирных игр кочевников. А ранее на переговорах президент России заявил, что торгово-экономическое сотрудничество России и Индии развивается. Товарооборот прибавил более 2%, а рост туристических обменов за прошлый год составил 16%.
2: Недавно ваш министр иностранных дел, господин Джайшанкар, в ходе недавней встречи в Москве передал ваше послание, и я полностью разделяю все, что там изложено. В следующем году будем отмечать 80-летие установления дипломатических отношений и, конечно, серьезно готовимся к предстоящему саммиту БРИКС в Нью-Дели в сентябре. Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительные тенденции. В прошлом году было небольшое снижение, но за первые полгода текущего торговый оборот прибавил уже 2,6%. Неделю назад в Москве прошло заседание межправкомиссии, которая тоже продемонстрировала хороший результат. Хочу сказать и два слова о гуманитарном сотрудничестве. Хочу отметить, что Индия в числе лидеров по количеству обучающихся в России студентов. За последние 10 лет эта цифра выросла в 7 раз. Это хороший показатель. Сегодня составляет почти 40 тысяч человек. Проводятся регулярно фестивали культур, индийской культуры, российской культуры. Очередной планируется провести в 2027 году в Индии. Интенсивно осуществляются туристические обмены. Рост в 2025 году составил 16%. Мы тесно координируем свои усилия в ООН, БРИКС, группе 20 и, разумеется, в ШОС. И сегодня у нас очень хорошая возможность сверить часы и наметить дальнейшее движение вперед по развитию российско-индийских отношений.
1: Также Владимир Путин заявил на встрече с Нарендрой Моди, что Россия предпринимает усилия для завершения украинского конфликта. Глава индийского правительства во время беседы коснулся темы Украины. Он заявил, что необходимо мирными средствами разрешать все проблемы, призвал двигаться именно в этом направлении. Моди предложил обсудить все эти вопросы и поделился ожиданиями от предстоящего в сентябре визита Путина на саммит БРИКС в Нью-Дели. Тема Украины обсуждалась по касательной также на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Владимир Путин ранее с ним провел переговоры сегодня. Но, в частности, много обсуждалось о таких тем, как международные отношения, экономическое сотрудничество. И президент России отметил, что, в частности, благодаря безвизовому режиму турпоток между странами за первое полугодие увеличился на 43%.
3: Деловым и гуманитарным контактам, несомненно, способствует практика безвизового режима на 30 дней. Об этой инициативе вы объявили год назад, как раз 2 сентября, на нашей встрече в Пекине. Мы ее поддержали, и сейчас такой порядок действует до конца 2027 года. Ну и результат не замедлил сказаться. Турпоток увеличился за первое полугодие сразу на 43%. Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным. периода этого режима на постоянную основу.
1: Ранее обе стороны взаимно продлили право на безвизовый въезд до конца 2027 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал 10-м делом для России, признает ли Европа итоги выборов в Госдуму, комментируя стремление европейцев дестабилизировать выборы и не признать их итоги. Представитель Кремля подчеркнул, что различные провокационные устремления со стороны Европы были, есть и будут. Ранее сегодня в пресс-бюро СВР сообщили, что Европа поставила задачу помешать нормальному электоральному процессу и дискредитировать результаты выборов в России, которые состоятся в сентябре. В службе внешней разведки подчеркнули, что Россия умеет давать отпор не только агрессорам на внешнем фронте, но и их безнадежным попыткам подорвать страну изнутри. Конец цитаты. Вице-премьер Александр Новак призвал действовать превентивно, чтобы не допустить дефицита топлива в России и обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем рынке. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Новак провел заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов и поручил Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценообразованием на независимых АЗС. Минэнерго России совместно с нефтяными компаниями продолжит работу по равномерному распределению топлива с учетом потребностей регионов. Ситуация с обеспечением сельскохозяйственных предприятий горюче-смазочными материалами остается на особом контроле. Необходимые объемы топлива для проведения сезонных работ предоставляются в полном объеме.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Известный суперкомпьютер Опта сделал новые прогнозы на итоги чемпионата РПЛ этого сезона. Так, главным фаворитом на титул является Краснодар. Шансы быков на чемпионство оцениваются в 58%. Далее идут Зенит с показателем 25% и Спартак 12%. Отмечу, что шансы Локомотива на прямой вылет в первую лигу оцениваются в 11%. Напомню, по итогам 6 туров Локомотив занимает 14 место из 16. Рома направила Зениту новое предложение о трансфере бразильского нападающего Луиса Энрике, сообщает ESPN. Ранее римляне предлагали 38 миллионов евро. «Зенит» ответил отказом. Теперь же итальянский клуб готов заплатить 38 плюс 5 миллионов бонусами. Трансферное окно в Италии закрывается завтра. Фигурное катание. Трехкратной чемпионке России Аделии Петросян поставили произвольную программу, и в ближайшее время фигуристка раскроет имя постановщика. Об этом сообщила спортивный журналист Елена Войцеховская. Также стало известно о том, что Петросян вплоть до контрольных прокатов будет тренироваться в Новогорске с Инной Гончаренко. В июле, напомню, Петросян покинула группу «Этери Тутберидзе». Сборная России заняла первое общекомандное место на всемирных спортивных фитнес-играх в Турции. Нашу команду на этих соревнованиях представляли 16 спортсменов, которые завоевали 15 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых наград. Женская сборная России по водному полу одержала победу над командой ЮАР в первом матче группового этапа чемпионата мира в формате 4-4 в Дубровнике. Встреча завершилась со счетом 3-0 по сетам. В следующем матче сборная России завтра сыграет с командой Греции. Отмечу, что россиянки выступают на этих соревнованиях с национальной символикой. И пока это все новости спорта.
5: Реклама.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом. Процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
7: Имеют все противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама на Радио России.
1: Вначале вдогонку новостям спорта скажу, молния пришла от РИА Новости. Восьмикратный обладатель золотого мяча и чемпион мира 22 года Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Ну а теперь прогноз погоды. В Перми ожидается 15-17 градусов без осадков. В Кирове 16-18 сухо. В Уфе от 16 до 18 небольшие дожди. В Оренбурге плюс 24, плюс 26 градусов. В Казани 22. В Самаре 23-25. В Санкт-Петербурге во второй половине дня кратковременные дожди 20-22 градуса. В Москве вечером кратковременный дождь. Температура воздуха ночью 13-15 градусов. Днем 24-26. Сейчас в столице плюс 19.

0: Пути дороги.
1: Всем привет, как всегда в это время в студии Радио России. Я Игорь Маржарета, это программа «Пути дороги», в которой мы будем говорить о разных аспектах нашей автомобильной жизни. И начинаем мы, как всегда, с новостей, и у нас их много было на этой неделе. И так или иначе, они могут повлиять на нашу автомобильную жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: С 1 сентября вступает в силу обновленный профессиональный стандарт для мастеров производственного обучения вождению. Теперь инструкторы по вождению должны будут быть дипломированными педагогами. Для этого им необходимо пройти соответствующие курсы профессиональной переподготовки. Понятно, что сейчас те люди, которые учат вождению, они не с улицы, что называется. Пришел, у меня есть права категории нужные, я могу учить. Ничего подобного. Во-первых, у человека должно быть как минимум среднеспециальное или высшее образование. Ну, а далее есть необходимость окончить соответствующие курсы. Сейчас требования ужесточаются. Ну, и некоторые говорят, что это хорошо, некоторые говорят, что это плохо. Это станет таким запретом для многих на профессии. Я, честно говоря, по этому поводу не очень понимаю, хорошо это или плохо. Давайте спросим, что думает по этому поводу действительно специалист. У нас на прямой линии президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Вячеславовна Шутылева. И дело в том, что она приложила руку к изменению правил и в том числе к тому, что появится вот такое новое требование. Добрый день, Татьяна Вячеславовна.
2: Добрый день.
1: Ну, скажите, пожалуйста, что именно изменится с 1 сентября? Инструкторы должны быть уже буквально на следующей неделе с пройденными курсами профподготовки за спиной и с готовыми корочками?
2: Смотрите, на самом деле действительно изменяются требования, и требования прежде всего к образованию и квалификации. И здесь вы совершенно правильно заметили, что необходимо владеть педагогикой. Это было необходимо всегда, просто сейчас это как бы прописали более конкретно. Те предметы, которые изучают мастера, педагогика, психология, методика преподавания, это, конечно, будет большой плюс для клиента, потому что теперь совершенно конкретно в профстандарте написано индивидуальный подход с учетом психофизиологических особенностей и в том числе умение обучать лиц с ограниченными возможностями здоровья, а такая необходимость сейчас, безусловно, есть. И умение оказывать первую помощь, и понимание устройства, и обучение работе с тахографами. То есть все то, что требуется как бы в современной модели подготовки качественного водителя, вот все это прописали в новом профстандарте мастера, каким он должен быть, чтобы осуществлять процесс образовательный на высоком качественном уровне. Вот и все. Никаких потрясений, сотрясений системы не предвидится, потому что организации, которые готовят вот эти вот программы по дополнительному профессиональному образованию мастеров, таких организаций много. И зачастую эту лицензию имеют и сами автошколы, образовательные организации, которые, собственно говоря, ну, непосредственно имеют каждый день, да, дело с обучением вождению. Поэтому процесс запущен, документ идет у нас по регуляторной гильотине, поэтому он вступил в силу заранее, за полгода. И у школ было 6 месяцев, чтобы подготовиться, и процессы эти активно идут, насколько нам известно. Поэтому с 1 сентября никакого тормоза, никаких остановок, ничего этого не будет. Плюс в самом стандарте прописана норма, что те мастера, которые работают и уже трудоустроены, могут освоить вот эти новые программы, требования, которым выдвинуты в документе, в процессе работы. Поэтому как бы все сделано для того, чтобы переход вот на новые рельсы, на соответствие новым требованиям, он был плавный, безболезненный и достаточно такой, в общем-то, протяженный во времени. Система только выиграет, все сделано для того, чтобы обучение было наиболее таким качественным, и водители, которые выпускаются из автошкол, могли и хорошо сдать экзамены, и в будущем безаварийно управлять транспортными средствами.
1: Спасибо вам большое. Надеемся, что так оно и будет, и никаких проблем не возникнет. Еще одно изменение, которое вступит в силу с 1 сентября. Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые работают в такси, смогут заключать договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика, сокращенно ОСГОП, менее чем на год. Сейчас, по правилам, такой договор покупается раз в год. Пусть он стоит относительно недорого, в пределах там 3-5 тысяч рублей. Все равно таксисты жалуются, что плюс к остальным всем деньгам, которые приходится платить, еще это напряжно. И теперь по новым правилам можно будет купить такой полис хотя бы на день. Я думаю, что такие изменения произошли, потому что убедились. Как в случае с ОСАГО, когда разрешили полис ОСАГО покупать не на год, а сначала там на несколько месяцев, потом на несколько недель, а теперь буквально на один день. И это привело к тому, что резко увеличилось количество покупок таких коротких полисов. Они составляют, насколько я помню, цифру 38% от общего числа всех купленных полисов ОСАГО. То есть тем же самым таксистам, которые работают, скажем, не каждый день, а время от времени по вечерам, выгоднее купить такой полис, допустим, на неделю или на один день. У нас сейчас на связи руководитель Центра компетенции Международного евразийского форума такси Станислав Швагирус. Здравствуйте, Станислав Евгеньевич.
3: Здравствуйте, Игорь Александрович.
1: Скажите, пожалуйста, как таксисты встретили эту новость? Это действительно хороший такой шаг навстречу?
3: На самом деле, вот это вот новшество более касается не таковых таксистов, а страховой отрасли. Вот вы правильно заметили то, что суточная ОСАГО кратно увеличил проникновение страхования в легковом такси. Да? Точно так же и ОСКОП. Это вот такая очень своеобразная страховка, и проблема со стороны таксистов там была именно в том, что поменял ты машину, ты обязан полис этот опять купить, да, на год, и, соответственно, подать информацию в министерство о том, что ты поменял этот полис, да. И вот, собственно говоря, проблема в этом. А введение суточных полисов, хотя и стоимость ОСАГО маленькая, 5 тысяч на год или 3,5 тысячи, да, то суточный будет стоить 20 рублей. Он приводит к тому, что страховщики у нас разворачиваются и серьезно разворачиваются к цифровизации продажи полисов. Давным-давно уже на платных дорогах у нас можно застраховать, ну, буквально на несколько километров каско, да. И такие продукты востребованы потребителям, а в данном случае таксистам, гораздо проще нажать кнопку в приложении, в котором они работают, а это именно так реализовано. И все, ты заплатил, застраховал, не нужно никуда бежать, уведомлять. Поэтому вот эти вот процессы, они идут к тому, что появляются совершенно новые виды и формы страхования, и они уже становятся удобными. То есть уходят от этих бумажек, осмотров, от всей этой бюрократической волокиты. Правая экономика в самом полном ее лучшем воплощении.
1: Ну, прекрасно. Это радует. Скажите, пожалуйста, это вообще скажется в конечном итоге на безопасности поездок, потому что это же договор гражданской ответственности перевозчика. То есть, если что, в этом смысле застрахован и пассажир.
3: Да, именно на страхование пассажиров дополнительно к страхованию ОСАГО. В ОСАГО тоже есть, да? И рассчитаны эти страховки. Надо сказать, что, собственно говоря, для страховой компании это крайне выгодный продукт, потому что на протяжении вот года, как действует ОСКОП в такси, выплат было, ну, всего-то ничего, не более десятка на всю Россию. А сборы достаточно серьезные, даже вот учитывая неполное проникновение этого вида страхования. Собственно говоря, на безопасность, как это повлияет, это вопрос нет, а вот финансовая защищенность пассажиров, да, безусловно.
1: Это хорошо. А еще с 1 сентября у нас вступит в силу приказ Минтранса о правилах режима работы и отдыха водителей. Согласно новым правилам, продолжительность рабочего времени не должна измениться, и она не будет превышать 40 часов в неделю. Я понимаю, речь идет о том, что самое опасное ДТП – это когда водитель заснул, устал, и поэтому контроль за соблюдением режима труда и отдыха очень важен. Вот, собственно, я спящих водителей за рулем не видел. Сам стараюсь ехать и рассчитывать четко время для сна, время для управления автомобилем, но знаю, потому что это моя тема, что самые страшные аварии как раз случаются на трассах, когда водитель на секунду заснул и все. Ну, собственно, Станислав Евгеньевич, к вам несколько вопросов. 40 часов в неделю для таксистов – это ведь очень мало.
3: Данные правила, то, что вот вступает в силу с 1 сентября, да, они просто-напросто в очередной раз обновились. И особенно вообще не поменялись. Таковыми они являются уже на протяжении нескольких десятилетий. И возможность увеличения рабочего времени правила же не просто там написаны, вот 40 часов в неделю и все, да. Там для разных категорий прописана возможность увеличения продолжительности рабочего дня и условия, при которых это увеличение происходит. Поэтому не все так линейно, правила просто-напросто переутверждают, как оно было, так оно и остается. Поскольку у нас, например, на всем транспорте 450 тысяч подзаконных нормативно-правовых актов, и вот этот вот весь большой объем переутверждается там каждый год, ничего не изменится в этом отношении.
1: А скажите, пожалуйста, а кто будет контролировать вот это соблюдение режима труда и отдыха? Ространснадзор?
3: Ну, это смотря для кого, да. Ространснадзор, он для международных и грузовых перевозков, там, где есть тахографы, да, там, где фиксируется время за рулем водителей. С точки зрения водителей такси, то за этим следит работодатель и служба заказа легкового такси. И, собственно говоря, все давным-давно настроено, так крупные агрегаторы давным-давно ограничивают время нахождения конкретно водителя за рулем и не дают ему заказа.
1: Ясно. Спасибо вам большое. Ну, а я просто добавлю, что в приказе прописано не только вот 40 часов, но и то, что может быть в ряде моментов увеличено время для работы, но обязательно должны быть перерывы, и время этих перерывов тоже прописано.
0: Главная тема.
1: Ну и, собственно, главная тема сегодня – это грядущее 1 сентября. Совсем скоро дети пойдут в школу. Остались считанные дни, а значит, сейчас надо быть особенно внимательным. Это относится и к водителям, и к пешеходам. Традиционно госавтоинспекция в преддверии нового учебного года будет проводить самые разные профилактические мероприятия. Ну, обычно это какие-то занятия в школе с учениками. Приходят сотрудники ГАИ, проводят такие уроки безопасности, рассказывают, как себя вести на дороге. Ну и, кроме того, вот я знаю по собственному опыту, поскольку отец, что возле всех школ 1 сентября, 2 сентября, как минимум эти 2-3 дня, стоит обязательно машина ДПС, следит за порядком, стоят сотрудники госавтоинспекции, которые помогают детям перейти через дорогу, организовывают переход, следят, чтобы водители не нарушали правила дорожного движения. Активно в этом участвуют волонтеры. Вот в моей школе, где дети учились, был специальный чат, мы договаривались, что родители тоже в специальных жилетках будут дежурить, как минимум 1 сентября по очереди, и следить за порядком на дорогах. У нас сейчас на прямой линии генеральный директор экспертного центра движения безопасности Вадим Мельников. Здравствуйте, Вадим Вячеславович.
4: Здравствуйте.
1: Вообще, с какими проблемами, связанными с безопасностью, чаще всего в эти дни сталкиваются водители и пешеходы на дорогах?
4: Знаете, у нас здесь, на самом деле, традиционная проблема. Она связана с тем, что достаточно большое количество возвращается людей после летнего отдыха, и многие из них отвыкли от, так скажем, интенсивного ритма города, потому что проводили каникулы, соответственно, отпуска и так далее. И, собственно, здесь как раз и возникает проблема того, что этот такой еще не перестроившийся на городской ритм, с которым, собственно, все живут там до лета, может повлечь под собой определенные опасности, потому что дети как бы не только от того, что есть городское активное движение, и взрослые с точки зрения управления транспортом некоторые там длительное время не управляли. И в этот период как раз необходимо быть максимально внимательным и, собственно, совершить все эти действия, которые подготовили как представители там Министерства просвещения, так и госинспекции, это пройти все необходимые эти вот напоминающие и минутки, и занятия, и, собственно, родителям напомнить безопасный путь из дома до школы, из школы домой, возможно, еще раз пройти его вместе, проверить наличие световозвращающих элементов на форме одежды и на всех аксессуарах, которые, собственно, используются, и пожелать счастливого Нового года и больше пятерок.
1: Замечательно, я тоже желаю. А вот скажите, пожалуйста, какие советы вы могли бы дать водителям, на что обратить внимание как раз в канун 1 сентября? Будьте особенно внимательным, особенно когда навигатор говорит, он мне все время говорит, осторожно, впереди школа.
4: Вы знаете, я полностью поддерживаю эту инициативу ряда компаний, которые ввели, соответственно, напоминания в навигаторах. И я бы очень рекомендовал к этой фразе не относиться как, условно говоря, напоминание о том, что там что-то банальное и непонятное, а действительно максимально присмотреться, если такое напоминание есть, притормозить, а активно использовать ровно всю навигацию знаков, которые предусмотрены, не разгоняться, ну и, собственно говоря, максимально быть, как скажем, спокойным, потому что я понимаю, что, возможно, там в начале года каких-то около школ появится определенное количество заторов, пробок и так далее, где родители взволнованные будут, соответственно, особенно начинающих классов, привозить детей и так далее. Могут быть какие-то, ну, бытовые, небольшие даже споры. Вот, как бы, чтобы всего этого избежать, надо выезжать заранее, не стремиться в последние секунды минуте. Ну, наверное, отдельное внимание уделять.

0: Вот как вы оцениваете, собственно, какой эффект от таких мероприятий? Он вообще есть? Его можно просчитать как-то?
1: Ну, здесь, наверное, было правильнее сказать, что мы проводим по просьбе, по заказу и так далее. Но в любом случае, действительно, эффект от проводимых социальных кампаний, он, безусловно, есть, потому что это подсказывает и статистика, и аварийности, и, собственно, и данные социологических исследований, что меняются и модели поведения, и, собственно говоря, они, да, ориентируются на то, что транслируется в рамках профилактических мероприятий. То есть эффект он действительно есть, но важно подчеркнуть, что все-таки в нашей стране очень правильно выстроена система. Это и модернизация работы с инфраструктурой, это и профилактические мероприятия, это и должная степень контроля и развитое законодательство. То есть, собственно говоря, когда все это гармонично, удается достигнуть тех успехов, которые наша страна демонстрирует в направлении снижения уровня аварийности и травматизма на фоне того, что в остальном мире, особенно в развитых странах, есть определенные проблемы, и аварийность растет. Я считаю, что тот фундамент, который заложен в том числе в стратегии, недавно подписанной президентом и недавно утвержденном плане правительства, это, собственно говоря, тот план и вектор, которому стоит придерживаться, и я надеюсь, что мы достигнем той цели, к которой стремимся, а именно около нулевая аварийность и смертность на дорогах.
0: Спасибо большое. Дети, будьте осторожны в преддверии 1 сентября. Родители, проследите за подготовкой детей. Ну и надеемся, что без эксцессов пройдет начало сентября.
2: Путешествие.
0: А теперь переходим, пожалуй, к самой интересной части нашей программы – путешествию. А их у меня за последнее время немало было, и в том числе недлинные путешествия, буквально в 2-3 часах от Москвы. Ну вот я выбрал короткий и поехал в сторону города Владимира, в котором был, надо сказать, много раз, но в окрестностях Владимира, оказывается, есть масса интересных мест, о которых я знал, но где не был. Ну и получил огромное удовольствие. Ну, как добраться до Владимира, знает любой. Бесплатная трасса М7 «Волга», есть скоростная трасса М12 «Восток». Ну, а потом, собственно, дальше я поехал не прямо в Владимир, а поехал по северному обходу Владимира, потому что целью моего путешествия в этот раз был небольшой населенный пункт Боголюбово. Это поселок, относящийся, между прочим, к Суздальскому району, но он находится практически на окраине Владимира, на северо-восток, до города буквально 2 километра. Стоит он в устье реки Нерли, там, где она впадает в Клязьму. Ну и, собственно, чем интересен этот поселочек? Одно время он был, между прочим, центром северо-восточной Руси. Я одно время собирал столицы нашей страны. Вот это одна из столиц. Основал ее Андрей Юрьевич Боголюбский, сын Юрия Долгорукова, в 1158 году. Есть легенда, что он ехал и вез Владимирскую икону Божьей Матери. Ночью остановился в этих местах на ночлег, и ему явилась Богоматерь, сказала, здесь надо основать поселение и монастырь. Ну и, собственно, город при Андрее Боголюбском расцвел. Отсюда он руководил большими землями, отсюда осуществлял многочисленные успешные, а позже неуспешные набеги. И здесь же случилась известная детективная история, трагедия. В ночь с 29 на 30 июня 1174 года в своей резиденции Андрея убили. Убили его бояре из его окружения, видимо, участвовала его жена. И, видимо, это была месть за боярина Кучку. Был такой человек, который, собственно, жил на Москва-реке и основал поселение под названием Кучковград. Он был новгородцем и процветал неплохо. Ну, а потом поссорился с Юрием Долгоруким, тут приехал, его убил. А дочь его забрал и отдал за своего сына. Ну, и, собственно, переименовал поселение это в Москву. Так что, кто не знает, прежнее название Москвы – Кучковград. И 1147 год, далеко не год основания, история гораздо дальше, века тянется. Ну и, собственно, дальше Боголюбов существовал, но уже то место, где он жил, это Кремль был, а потом стал монастырь, и по-прежнему он сохранился. Для чего надо ехать в Боголюбово, я вам скажу, там есть две точки притяжения фантастические. Первое, проехать чуть дальше, оставить машину на специальной площадочке, там будет указатель, и пройти пешком примерно 1,5 километра по очень красивой живописной дороге, которая идет через луга к церкви Покрова на Нерли. Это одна из самых красивых русских церквей. Она фантастическая. Это храм 12 века, очень красивый. Он очень простой, он стоит на таком холме искусственно насыпанном. И рядом с ним можно постоять час, можно постоять два, любуясь, обходя его со всех сторон, глядя на него со стороны реки, со стороны лугов, потому что вокруг же раскинулись большие луга. Боголюбский луг – это вообще такой большой ландшафтный комплекс. Его заливает весной, ну и тогда церковь Покрова на Нерли вообще стоит как на острове. Очень красивое место. Вот всем настоятельно рекомендую остановиться, погулять хотя бы тут час и получить огромное эстетическое удовольствие. Ну а дальше я вернулся, собственно, в Боголюбов. Сам по себе монастырь

0: он теперь называется Свято-Боголюбский монастырь. Он интересный, тем более, что на территории сохранились фрагменты дворцового комплекса Боголюбской иконы Божией Матери XIX века. Есть более старые. Ну и, собственно, самое интересное, конечно, это место, где убит был князь Андрей Боголюбский. Башня, она сохранилась, лесвичная башня. Постоять вокруг, походить, тем более, что это еще памятники архитектуры XII века, повторяю, XII века. И это очень красиво, это очень вдохновляет и, знаете, такое живое прикосновение к нашей истории. Вот постоять, даже прижавшись рукой к башне к этой, и чувствую, что пульс истории вот тут бьется. Так что я совершенно не жалею, что съездил в Боголюбов. Более того, я туда съезжу еще раз с удовольствием. А церковь Покрова на Нерли – это вообще какой-то магнит. Я хочу туда еще и еще. Ну, а потом мы вернулись во Владимир, погуляли по центру города. Это, конечно, фантастически красивый город, где сохранились объекты того же самого 12-13 века. Сейчас несколько улиц сделали пешеходными, где есть замечательные торговые ряды, где можно прекрасно пообедать, что мы и сделали, где несколько смотровых площадок с очень красивыми видами. В общем, город Владимир заслуживает отдельной поездки, но поскольку я там уже был много раз, я посвятил всему этому 2-3 часа, просто для того, чтобы напитаться атмосферой этого старинного русского города, еще одной столицы русского государства в средние века.
1: Тест-драйв.
0: Ну, теперь я расскажу о машине, на которой, собственно, в это путешествие я и отправился. Автомобиль называется «Чанган», и у него два названия. Такое в китайских компаниях бывает. Сзади написано, называется «Юни-С», это кроссовер. А в некоторых документах он называется «CS55+.» На самом деле разобраться достаточно сложно, но модель называлась «CS55+.» Она представлена в Китае 5 лет назад. Очень современный кроссовер среднего класса. И могу сказать, что это очень любопытная машина для своего класса. Передний привод, да, но внешне он выглядит солидно, даже немножко консервативно. Единственное, некие красные штришки присутствуют в оформлении кузова. Довольно стильный, длиной 4,5 метра. Такие бутафорские воздуховоды, декоративные патрубки, выхлопной системы, накладки из пластика. Дорожный просвет 171 мм. Немного, но для переднеприводного паркетника вполне достаточно. Интерьер интересный, современный такой, богатый. Хотя доминирует пластик, сверху покрыт во многих местах мягкими накладками из искусственной кожи. Очень качественную. Ну и, собственно, 12-дюймовый монитор посередине. Управление никаких проблем не вызывает. Странный немножко руль. Он такой почти прямоугольной формы. Некоторые его хвалят, говорят, это очень удобно. Некоторые ругают. Ну, я не знаю. Я на нем ездил 3 дня. В общем, к этому рулю привык. Проблем у меня особенных не было. Удобно к пассажирам второго ряда, места там очень много, и для них довольно много всяких приятных плюшек, типа USB-портов, воздуховодов и так далее. Багажник почти 500 литров, довольно много. Единственный вариант мотора – 1,5 литра, мощность достаточно велика, обычно поменьше, а тут 181 лошадиная сила. 7-ступенчатый робот, двигатель, кстати, достаточно надежный. Говорят, что у него запас прочности 250 как минимум тысяч километров, заправлять его можно официально 92-м бензином. Ну и гарантия 5 лет, 150 тысяч километров пробег. Ну, а если говорить о ходовых каких-то ощущениях, то честно вам скажу, что, по моим ощущениям, это один из лучших автомобилей по связке двигателей и трансмиссии. Очень отзывается быстро, мощно, в то же время плавно. Хотя мне кажется, что это скорее семейный паркетник для города, больших поездок каких-то длинных, потому что 92-й бензин, потому что относительно небольшой расход, и при этом динамика очень приличная. О цене. Стартовая версия «Техно» стоит 2 миллиона 560 тысяч рублей, это с учетом скидок. И очень неплохо упаковано, очень богато. Ну а топовый вариант называется «Техно Плюс», стоит 2 миллиона 630 тысяч. Очень богато, еще раз говорю, укомплектованный автомобиль. Это кроссовер «Чанган Юни-С», он же «CS55+.» Собственно, на этом наша программа подошла к концу. В студии «Радио России» для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
1: Пути дороги.

0: Радио России. Наука. 20 мегабайт.
1: Всем привет! Я Станислав Миловидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций. Итак, поехали!
0: Сегодня в программе
1: поговорим о том, что происходит с генеративными нейросетями в университетах, как изменились студенческие работы, где проходит граница честного использования машины и не движемся ли мы к, страшно сказать, теории мертвого образования. Об использовании искусственного интеллекта студентами заговорили примерно летом 2023 года. Студент выпускного курса одного из московских университетов рассказал в соцсетях, как написал выпускную работу с помощью чата GPT. Причем на все ушло около суток и большая часть времени на перевод с английского. Защитился он на оценку удовлетворительно. Первая реакция преподавателей была предсказуемо негативной. Тексты, собранные машиной ради скорости, качеством не отличались, и придраться к ним оказалось проще, чем к неуклюжей, но самостоятельной работе. Такие тексты выглядят гладкими, но при чтении становится понятно, что автор не понимает, о чем пишет. Определения точные, а связи между ними произвольные. Примеры общие, а аргументация подменяется перечислением. За 3 года разработчики закономерно улучшили свои модели. Тот перечень признаков, по которым сгенерированный текст опознавали в 2023-м, сегодня работает все хуже. Нейросеть вполне корректно удерживает логику на длинной дистанции. Заодно модели освоили те приметы, по которым их вычисляли, и теперь их избегают. Если, конечно же, попросить. Вместе с качеством выросло и умение студентов. Год назад в ходу были запросы в 1 строку. Сейчас работа с моделью идет в несколько этапов, справками и уточнениями. Студенты научились задавать контекст генерации, и в итоге прежний способ проверки, прочитать и почувствовать неладное, стал ненадежным. О том, как это меняет работу преподавателей, сегодня в преддверии начала учебного года рассказывает Ирина Душакова, кандидат филологических наук, доцент Института медиа и руководитель лаборатории «Искусственный интеллект» и алгоритмические культуры в современной коммуникации Высшей школы экономики. Ирина за использование нейросети оценку прямо не снижает и в машинном авторстве студента практически никогда не обвиняет. Разговор идет про качество итогового текста, но в прошлом учебном году появился и другой опыт.
2: Мне кажется, что это стало особенно заметно на студенческих работах. Тексты немножко изменились по характеру. Но в прошлом году я столкнулась с тем, что ребята использовали достаточно профессионально, как мне кажется, искусственный интеллект. Причем, с моей точки зрения, вполне этично. Имею я в виду, что они использовали его для того, чтобы разогнать черновик, обсудить структуру работы, чуть-чуть, может быть, подредактировать язык, сделать его более официальным, научным. И я заметила, что на выходе это все равно авторский текст, но поскольку мы работали вот в течение года с парочкой студентов довольно плотно, и они показывали мне промежуточные результаты, не скрывая, что они это делают с искусственным интеллектом, меня это прямо очень порадовало, потому что курсовая итоговая сильная, этических нарушений в том, как этот текст появился, я не вижу, и это круто, мне кажется.
1: Если сравнить сильную работу, гарантированно написанную человеком в 2021 году, и сильную работу 2026 года, сделанную при поддержке нейросети, в чем будет разница? Например, преподаватели отмечают, что в библиографиях заметно прибавилось иностранных источников, а в работах появляются методологии и теоретические подходы, которые раньше были не характерны для уровня студента-бакалавриата. И где же, в принципе, тогда проходит граница этичного и честного использования нейросетевого интеллекта?
2: Я не знаю, насколько это маргинальная позиция, но мне кажется, что хорошая работа, написанная студентом чисто на человеческом труде или при поддержке искусственного интеллекта, я как раз на выходе разницы не особенно вижу. В чем я вижу разницу? Это в том, над чем страдают студенты, и мне кажется, что с ИИ у них чуть-чуть меньше страданий. Ну, то есть в том случае, когда это вот прям хороший, нормальный, здоровый процесс, когда мы используем ИИ не для того, чтобы сгенерировать текст и выдать его в том виде, в котором его тебе выдала машина, потому что до этого точно был страх белого листа. Сейчас студенты, мне кажется, сознательно преодолевают этот страх при помощи как раз искусственного интеллекта. И второй момент. Мне кажется, что быстрее все-таки пишутся обзоры литературы, потому что что самостоятельно, если начинать вручную поиск работ, подбирать всю теоретическую рамку, просто там начиная с учебника из головы, не используя никаких инструментов, которые подкидывают тебе идеи про то, куда еще посмотреть, занимает сейчас сильно меньше времени. Мы проговаривали, что искусственный интеллект используется для того, чтобы собрать идею того, какие теории или какие авторы могли бы быть здесь полезны. И дальше, в конечном счете, человек все равно читал нужные тексты. Это скорее как подсказка, куда идти, кого читать. И дальше мы работали с тем, что студенты понимают, что это те тексты, которые с большей степенью вероятности действительно помогут в самой работе.
0: 20 мегабайт.
1: Есть подозрение, что все эти сюжеты не стали чем-то радикально новым. Они подсвечивают проблемы, которые в системе высшего образования существовали и раньше, но которые до сих пор удавалось не замечать. Есть такая гипотеза – теория мертвого интернета. Согласно ей, значительная часть сети интернет скоро перестанет быть пространством живого общения. Алгоритмы будут производить материалы для алгоритмов, комментировать друг друга и подстраиваться под показатели площадок. А человек смещается на периферию или вовсе исчезает из сетевой коммуникации. Эту логику можно перенести и на образование. Искусственный преподаватель читает лекцию, такие эксперименты уже существуют. Искусственные студенты на ней формально присутствуют, получают оценки, сдают работы, генеративный диплом создается машиной, проверяется другой машиной, и та сообщает, что все в порядке. Система замыкается сама на себя и работает без сбоев. Получается теория мертвого образования. Очевидно, такая картина абсурдна. Преподавателю, которому не нужно приходить на пары, по-своему, конечно же, неплохо. Он занимается наукой или своими делами. Но смысл его прихода на пару в том, чтобы студент вырос над собой. А студент должен освоить будущую профессию. Если этого не происходит, конструкция теряет опору. И тогда возникает вопрос, а для чего вообще нужно образование?
2: У нас в университете был на это простой ответ, что образование от слова «образ». Я понимаю, что это неправильная этимология, но как бы идея в том, что это образ мира, который человек получает. Это тот набор линеек, который человек оказывается в состоянии приложить к миру, чтобы в нем как-то сориентироваться. То есть для меня, наверное, успешным результатом получения образования является ситуация, в которой у человека появляются способы осмысления мира и способы его объяснения. Желательно не одна объяснительная модель, а набор объяснительных моделей, которые подбираются в зависимости от ситуации, и которые могут быть довольно сложными. В этом смысле как раз искусственный интеллект заставляет нас задуматься о двух проблемах, вот прям применительно к себе как к инструменту. Первое — это распределение агентности, и второе — это целеполагание. А целеполагание, мне кажется, что здесь ведь всегда еще вопрос того, а зачем студент использует искусственный интеллект в ответ. И мне кажется, было бы очень круто, если бы мы помогали студентам отсеять ситуации, в которых есть смысл использовать искусственный интеллект, а ситуации, в которых его нет смысла использовать, потому что тогда, в принципе, действие поступить в университет и получить диплом теряет смысл, потому что рост над собой — это преодоление. Преодоление — это не всегда комфортная история. И если студент каждый дискомфорт будет пытаться закрыть искусственным интеллектом, то тогда, в принципе, у этого процесса смысла нет. Идеальная история, если человек четко понимает, зачем, кроме того, чтобы сэкономить время, он использует искусственный интеллект. Потому что если мы экономим время, у меня следующий вопрос. Вы экономите время, чтобы у вас случилось что? Да, на что вы экономите время? Вот вы потратили на домашнее задание на 2 часа меньше, чем могли бы, потому что вам помог искусственный интеллект. На что вы тратите эти 2 часа? Я знаю, что искусственный интеллект умеет формулировать цели и задачи. Но мне, как человеку, кажется неприятным, когда искусственный интеллект за меня определяет цели и задачи. Вот это, опять же, целеполагание. Да? Почему машина придумала за меня цель моего исследования? Даже если я все остальное сделала ручками сама, цель как будто поставила не я.
1: Если студент каждое затруднение закрывает нейросетью, смысл поступления в университет исчезает вместе с затруднением. Отсюда проверочный вопрос. Теория мертвого образования остается мысленным экспериментом ровно до тех пор, пока на этот вопрос есть внятный ответ. 2 сэкономленных часа, потраченных на чтение сложной книги, на собственный эксперимент, на спор с научным руководителем, означают, что система жива и просто сменила инструменты. 2 часа, потраченных на пролистывание ленты в интернете или социальных сетях, вместо образования – означают, что мы все-таки пришли туда, где машины учат машин. Ну и это все, что я хотел рассказать вам сегодня. С вами, как всегда, был Станислав Миловидов. Через неделю новые технологии и новые инновации. Пока!
0: 20 мегабайт. Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. Радио России. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
3: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
4: И можем, и нет.
5: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Радио России. Общество. Психология.
6: Всем-всем-всем, друзья! Радио-радио, Россия-Россия, я Дмитрий Таиров, тоже могу повторить два раза, но еще раз хочу сказать вам, что это все не важно. Важно то, что с нами Ольга Ивановна Маховская, чудесный психолог. Давайте объясним, что тревожность – это очень верный и очень чуткий пес.
7: Дурная репутация, как будто бы это такой клинический симптом, и действительно тревожность входит в состав разных заболеваний, психиатрических в том числе. Тревожность – это нормальное состояние, которое о чем-то сигнализирует. Вообще было бы странно, если бы человек вообще его ничего не тревожило, и я могла бы предположить, что если у человека ничего не колышет, то он в принципе равнодушен и каким-то счастливым проявлением жизни. Но тревожность сигнализирует иногда о воображаемой опасности, как это бывает, например, у людей, которые боятся летать на самолете. Для нас тревожность в быту, она показывает, что что-то не так, потому что тревожность тоже интегральная характеристика, которая не дает ответа, но мы оказываемся в проблемной ситуации. Что не так? Что можно исправить? И так далее. Есть ситуации, где тревожность может носить такой разрушающий характер. Тревожная мама, которая на мобильном телефоне сопровождает маленького ребенка в школу и обратно, и волнуется, как он там себя ведет и так далее, конечно, она индуцирует эту тревожность. Довольно часто, когда к детям приглашают психолога, говорят, что он плохо спит, или он не слушается, он не успевает, вот он сядет и смотрит в одну точку, или он где-то теряется, он забывает учебники. Все это показатели расконцентрации и тревожности. Психолог первым делом начинает искать, а где индуктор среди взрослых? Кто? Да. Кто? Да. Потому что вызывает к девушке, которая хочет уйти из школы. Ей 15 лет. На вопросы, почему она хочет уйти из школы, она отвечает что-то такое. Кто-то на нее не так посмотрел, какая-то оценка. Ну, в общем, ничего убедительного.
6: Угу. Ну, это лучше, наверное, чем если бы она сказала, я хочу быть 15-летним капитаном.
7: Ну, задача психолога все равно докопаться до причины. Да. И потом выясняется, что у нее в семье родители разводятся. Таким специфическим образом, что они остаются жить под одной крышей.
6: Это раз, а во-вторых, ее еще в разные стороны тянут, бедную.
7: Ее судьба непонятна, да, потому что объявлена экстренная перемена. Развод – это что-то такое кризисное, после чего все начинают жить как-то по-другому. Вот. И она выдает как фальстарт. Она начинает симулировать эту перемену. Она пробует возможности этой ситуации. Она приходит домой и объявляет, что она не будет больше учиться в этой школе.
6: Может быть, таким образом она надеется внести какую-то нотку...
7: примирения? чтобы...
6: Отчасти, да, привлекает внимание к себе.
7: Ну,
6: да,
7: манипуляция.
6: Обоих родителей, да, да. Ну, конечно, в лучшем смысле.
7: Конечно, конечно, дети в ситуации развода пытаются обратить на себя внимание. Тут вы совершенно правы. Именно потому, что она не хочет терять ни одного, ни другого. И говорит, а как же я?
6: Логично.
7: А как же я?
6: Она права.
7: Да. Но в таком случае психолог говорит, слушайте, родители, вы, когда меня приглашали, вы говорили, что проблема у девочки с успеваемостью и так далее. Но вы не сказали очень существенного фактора, что семейный контекст тревожный. Как мы можем работать с тревожностью напрямую? Но у нее есть причины. Или там период экзамена, вот сейчас там ЕГЭ и так далее. Это ведь очень сложный экзамен, очень ответственный, судьбоносный и так далее. Ну, мы прямо просим иногда мам и бабушек собирать чемоданы, уезжать куда-нибудь. Не надо дома постоянно ходить и вгонять детей в тревожность. Потому что они плохо сдают экзамены.
6: Так они ходят. Эгегей, давай! У тебя эгегей впереди.
7: Эгегей, ты еще ничего. Если ты дубина, ты просто все провалишь. Ты погубил мою жизнь.
6: Ну, это совсем...
7: Папа пошел на работу, бабушка включает свою шарманку. Она считает, что если она лишний раз не повторит, то ребенок точно сдаст ЕГЭ там на 20 баллов. Иногда мы отражаем чужую тревожность. Ты переживаешь свою тревожность или чужую, как удалиться от индуктора тревожности. Бывает, что среди друзей, тоже членов семьи, кто-то ходит, особенно старики. Я говорил, что все кончится плохо, все ужасно, вы просто, да, просто такие дураки и так далее.
6: Что-то, подождите, я тревожиться начал, подождите.
7: Это я индуцировала вашу тревожность.
6: Вот,
7: теперь
6: видите,
7: вы видите, как это работает.
6: Как это работает, друзья.
7: И мы с вами, вот мы призываем к спокойствию, поскольку мы с вами, Дмитрий, поставили задачу формировать экологическое сознание, сохранять самообладание, успокаивать других, самому держаться адекватно, скажем так. Это тоже
6: держаться
7: сегодня важный социальный навык.
6: Но существуют какие-то вот моменты такие психологического тренинга несложного, даже не тренинга, а вот какой-то вот физико-нейронной вот системы, которая позволяет тебе немножечко выйти из этого состояния вот этой тряски, этой дрожи излишней.
7: Ну, если это уровень уже панической атаки, то, конечно...
6: Не знаю, как мужчина, а вот женщина, я часто сталкиваюсь в последнее время, они жалуются на паническую атаку. Необъяснимую. Когда спрашиваешь, а чего? Не знаю. Что-то на каком-то...
7: Всегда причина есть, можно докопаться.
6: Конечно,
7: я вас уверяю, что...
6: Психолог докопается, медик докопается, конечно.
7: Иногда это страх выглядеть плохо. У женщины это этот демонстративный момент. Паническая атака очень часто бывает в публичных местах.
6: Да, понятно. Это какой-то... А во сне человека душит, к примеру. Я знаю, например, такие вот ситуации. Просыпается, человек вскакивает. Ни кошмаров, ничего не снилось. Просто вот неожиданно накатило что-то такое, прилив. Это уже физиология больше?
7: Я боюсь, что это физиология, с которой нужно разбираться. Там неудобно лег, что-то какой-то пережимается.
6: Вы правы, такое возможно.
7: Тут физиологию сна нужно смотреть. В реальной жизни, самый простой метод – это сенсорный контроль. Это методика, которую рекомендуют, когда вам плохо. Она состоит в том, чтобы вслух или полушепотом назвать 5 сигналов какой-то одной модальности. 5 предметов, например.
6: И 5 поэтов древности, например.
7: 5 каких-то вещей, да. Угу. Что то угодно. Есть... 5. Вот включить контроль. Вы должны вернуть.
6: Давайте все что угодно, только 5, чтобы вы понимали, что это квинтет.
7: Стол, микрофон.
6: Или то, что видите перед глазами.
7: Можно то, что вы увидите перед глазами. 5 сущностей назвать.
6: И это способствует.
7: Одна из интересных ошибок, которую я наблюдаю, когда люди хотят успокоить, берут за руку. Угу. Считается, что я возьму за руку тебя,
6: и ты сразу почувствуешь все мое.
7: Если вы хотите успокоить, то лучше приобнять. Потому что очень часто, по крайней мере, за такой внезапной тревожностью, паническими атаками лежит нарушенное базовое чувство спокойствия, доверие к миру.
6: Угу.
7: Поэтому, если вы хотите свою девушку успокоить, то берите ее под крыло. Есть такое даже выражение.
6: Потому что возьмете за руку, она подумает, что вы кольцо ей хотите надеть. Знаю я все ваши приемчики.
7: Какой вы скептик. Ольга Ивановна,
6: да.
7: Взять за руку мало.
6: Мне, например, доводилось слышать, что что человек, который боится летать, гораздо спокойнее себя чувствует, когда знает, что на борту находится еще один человек, которого также трясет. И он берет,
7: да.
6: Вот тут он может взять его под крыло и сказать: да ну слушай, да я уже.
7: Посмеяться над ним и сказать: салага, салага, что ты волнуешься? Я тебя понимаю, как у них
6: действительно случается.
7: 100%. Да. И мы даже формируем команды, когда, например, летят несколько человек из компании, им нужно. То хорошо, если аэрофобией страдает два человека в команде.
6: Жалуются. Правильное слово, аэрофобия, да.
7: Аэрофобия, да. Они друг друга будут успокаивать, и я просто гарантирую, что уровень тревожности, по крайней мере, будет гораздо меньше.
6: Это прекрасно. Вот, да. Особенно, когда разносят напитки и завтраки. Ну, никак девушка дойти не может. Узкий, да, узкофюзеляжный самолет. Вот она идет, он сидит и думает: да когда же уже мне принесут? Когда?
7: Тревожится.
6: Это тревога другого характера. Лучше тревожьтесь вот в таком ключе, друзья. Слушали?
7: Смешная тема эта тревожность, если нас послушать.
6: Замечательно Ольга Ивановна сказала. Понимаете, тема смешная, когда смотреть на все трезво. Вы слушаете, да, ваши уши не уступают вашим глазам. Вы слушаете программу «Психология». И мы, конечно же, с экспертом, с Ольгой Ивановной Маховской и я, Дмитрий Таиров, мы говорим вам огромное спасибо, друзья, за внимание. Мы надеемся, что вы из наших вроде бы как таких разговоров на отвлеченные условно темы выносите что-то для себя очень и очень важное.
7: Спасибо большое за внимание.
6: Спасибо. До новых встреч, друзья.
0: Психология. Достойная жизнь старшего поколения. Долговременный уход. Защита от телефонных мошенников. Проблемы, которые касаются многих семей. Свои решения по этим вопросам представят новые люди, ЛДПР и партия пенсионеров. Слушайте 1 сентября в 14 часов. Предвыборные дебаты на Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
8: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. О внедрении цифрового рубля.
9: Чем выгоден для граждан цифровой рубль? Предположим, человек получил зарплату, и у него в его электронном кошельке постепенно, так сказать, вот эти рубли купятся. Даже если кто-то совершил прорыв к вашему счету, воспользовался возможностью вывести цифровой рубль, что такое цифровой рубль? Это код соответствующий, который генерируется там компьютером Центрального банка. И, естественно, система Центрального банка видит, где находится условный код, куда он там поплыл, на чей там счет. И в случае мошенничества сразу же прекращает использование этим кодом.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России.
10: Читайте «Клаксон» в сентябре. Не важно, как разобьют, важно, как подсчитают. Михаил Козлов разобрался в нюансах новых европейских оценок краш-тестов. «Малышки под миллион» для начинающих водителей. Михаил Калинин приценился к самым доступным малолитражкам на вторичном рынке. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона», как без руля. 12+.
11: 5 сентября в Малом зале Московской консерватории выступит один из самых одаренных пианистов современности, лауреат международных конкурсов Илья Папаян. Молодой виртуоз исполнит бессмертные произведения Фредерика Шопена и Сергея Васильевича Рахманинова. Фортепианный вечер с Ильей Папаяном погрузит слушателей в поэтическую и эмоциональную атмосферу шедевров романтизма. 6+.
12: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска поразили логистические центры, склады беспилотников и комплектующих к ним в Киевской области и Одесской. Владимир Путин проинформировал премьера Индии Нарендра Моди о ходе СВО. Запад готовится к выборам в России с масштабной стратегией по дестабилизации ситуации в стране, заявили в СВР. С 1 сентября каждый россиянин сможет оформить самозапрет от участия в азартных играх. И теперь подробнее. Вооруженные силы России продолжили групповые удары по объектам логистики Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, в течение дня ударными беспилотниками поражен логистический центр DHL Logistics в населенном пункте Погребы Киевской области. Складские помещения использовались для хранения беспилотных летательных аппаратов различного назначения и комплектующих к ним, говорится в сообщении военного ведомства. Удару подвергся торгово-логистический центр «Замлер-склад» в Борисполе под Киевом. Центр использовался для хранения и распределения грузов военного назначения, поставляемых ВСУ западными странами, также проинформировали в Минобороны. Кроме того, по данным министерства, порту Южный поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ, а в населенном пункте Нерубайская Одесской области удар подвергся логистический центр, который использовался для хранения и распределения военных грузов, доставляемых в порт Одесса. Переговоры лидеров России и Китая в Бишкеке прошли очень хорошо. Украина на встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина обсуждалась по касательной. В основном говорили о двусторонних отношениях, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином назвал партнерство России и Китая образцом межгосударственных отношений. Сотрудничество двух стран успешно развивается по всем направлениям.
2: Сегодня в условиях сложной геополитической обстановки всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем являются образцом межгосударственных отношений. В основе прочные традиции дружбы, уважения суверенитета, равенства, взаимная выгода. Успешно развивается сотрудничество по всем направлениям, в том числе и в экономике. Мы реализуем крупные проекты в энергетике, промышленности, в космосе, транспорте, в логистике. Первый регулярный рейс китайского контейнеровоза был осуществлен в середине августа по Северному морскому пути. Высокими темпами растут взаимные поставки сельхозпродукции, плюс 34%. Новые возможности для экономического развития наших стран открывают и цифровые инновации, в том числе и технологии искусственного интеллекта. Совместно с китайскими друзьями учредили в этом году Всемирную организацию сотрудничества по искусственному интеллекту. Это ваша инициатива, мы ее с удовольствием поддерживаем и нацелены на совместную работу в этом направлении.
1: Владимир Путин на встрече в Бишкеке проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о ходе специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, насколько подробно Путин и Моди обсудили тему Украины. Переговоры были сосредоточены на двустороннем сотрудничестве и экономических темах.
3: Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительные тенденции. В прошлом году было небольшое снижение, но за первые полгода текущего торговый оборот прибавил уже 2,6%. Неделю назад в Москве прошло заседание межправкомиссии, которая тоже продемонстрировала хороший результат. Хочу сказать и два слова о гуманитарном сотрудничестве. Хочу отметить, что Индия в числе лидеров по количеству обучающихся в России студентов. За последние 10 лет эта цифра выросла в 7 раз. Это хороший показатель. Сегодня составляет почти 40 тысяч человек. Проводятся регулярно фестивали культур, индийской культуры, российской культуры. Очередной планируется провести в 2027 году в Индии. Интенсивно осуществляются туристические обмены. Рост в 2025 году составил 16%. Мы тесно координируем свои усилия в ООН, БРИКС, группе 20 и, разумеется, в ШОС. И сегодня у нас очень хорошая возможность сверить часы и наметить дальнейшее движение вперед по развитию российско-индийских отношений.
1: Путин заявил, что российско-индийские отношения продолжают укрепляться на принципах особо привилегированного стратегического партнерства. 1 сентября каждый россиянин может добровольно и осознанно оградить себя от участия в играх в казино, залах игровых автоматов, букмекерских конторах и тотализаторах. Об этом напоминает Минфин. Подать заявление о включении в специальный перечень лиц, отказавшихся от участия в азартных играх, можно двумя способами. Лично в любом МФЦ при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, либо в электронной форме через портал госуслуги с использованием простой или усиленной электронной подписи. Срок самозапрета определяется гражданином самостоятельно. Однако законом установлен минимальный порог – не менее 12 месяцев. В Минфине подчеркнули, что механизм самозапрета направлен на борьбу с лудоманией и затрагивает все легальные формы азартных игр, действующие на территории России. На Кругобайкальской железной дороге закрыли все 6 туристических маршрутов. Причина – участившийся случай выхода медведя к местам присутствия человека. Это касается и баз отдыха, и береговой линии. Точного срока снятия запрета нет, сообщил РИА Новости представитель экологической организации «Заповедное Прибайкалье». Специалисты отмечают, что подобная ситуация – сезонное явление. Осенью, перед тем, как уйти в спячку, хищники часто появляются в местах потенциального скопления пищевых отходов.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины, в составе которой он забил 125 голов и выиграл чемпионат мира в 2022 году. Это решение причиняло мне боль и причиняет до сих пор, но я понимаю, что сейчас самое подходящее время. Клянусь, я всегда отдавал все силы не только в последние несколько лет, когда мы выигрывали все, но и раньше. Мне больше нечего отдать, заявил Месси. ЦСКА близок к приобретению крайнего нападающего мексиканской «Толуки» Элиньо, сообщает инсайдер Сезар Луис Мерло. По данным источника, армейцы заплатят за 26-летнего бразильца 12 миллионов долларов, 10 миллионов в качестве гарантированной выплаты и еще 2 миллиона в виде бонусов. Элиньо выступает за клуб «Толука» с 2024 года. Ливерпуль на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего Брэдли Барколя из ПСЖ. Ранее сообщалось о том, что трансфер двукратного победителя Лиги чемпионов стал самым дорогим в истории французского футбола. Сумма сделки составила 140 миллионов евро с учетом бонусов. Сборную России на Паралимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе могут представить около 200 спортсменов. Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Он отметил, что россияне смогут выступить практически во всех 23 дисциплинах, за исключением игровых, баскетбол на колясках, волейбол сидя, регби на колясках и боча. Паралимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 15 по 27 августа 2028 года. Женская сборная России по водному полу одержала победу над командой ЮАР в первом матче группового этапа чемпионата мира в формате 4-4 со счетом 3-0 по сетам. В следующем матче сборная России во вторник сыграет с командой Греции. Отмечу, что россиянки выступают на этом турнире с национальной символикой. И пока это все новости спорта.
5: Реклама.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
9: Погода.
1: Во вторник, 1 сентября, в Нижнем Новгороде ожидается 22-24 градуса без существенных осадков. В Пензе и Туле будет сухо, 25-27 градусов выше нуля. В Ярославле от 24 до 26 тепла. Во Владимире 23-25 градусов. В Воронеже плюс 28, плюс 30 без осадков. В Ростове-на-Дону и Волгограде 26-28 градусов. В Санкт-Петербурге во второй половине дня кратковременные дожди, 20-22 градуса. В Москве вечером кратковременные дожди. Температура воздуха ночью 13-15 градусов, днем 24-26. Сейчас в столице плюс 19.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
4: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
5: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
4: Ну и своим чуть-чуть.
1: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
6: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
4: Потрясающе!
1: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад» по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 9:35 по времени Ульяновска.
7: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
4: И мы снова с вами будем подводить итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. Ничто не поменялось. У нас есть мессенджеры, и вы можете писать, если будет возникать желание прокомментировать какую-либо из тем, а они сегодня, как обычно, будут самыми горячими, актуальными и интересными. Вот наши мессенджеры 8-925-222-9992. Ольга Максимова, Игорь Шатров. Рады всех приветствовать. Игорь, здравствуй.
8: Здравствуй, Оля. Здравствуй, уважаемые радиослушатели. Итак, чему будет посвящен первый час нашей программы? Будем говорить о Нигере или Нигере. Нигер, по-моему, все-таки. Все время путаю это ударение. Стране в Африке, в которой в очередной раз пытались произвести мятеж определенные силы. Кстати, отдельная тема, об этом поговорим. И наш африканский корпус помог официальным властям восстановить справедливость. Об этом поговорим, что делают наши в Африке, где они еще и как там в этой стране в дальнейшем будет устроена жизнь. Зачем нам вообще помогать африканским государствам? А ну что, это, конечно, тема сегодня уже во всех информационных агентствах, на всех лентах. Владимир Владимирович Путин прибыл в Бишкек на саммит ШОС и уже встретился с Си Цзиньпином, и много-много других встреч у него там запланировано, целых 9. Вообще ШОС в современных условиях, говорят, что это вообще уже другая организация, не совсем та, которую создавали. А что изменилось? Об этом поговорим. Неприятные сообщения из Белгорода, трагические, продолжаются налеты БПЛА украинских, будем об этом говорить и узнавать, как на местах вообще встречают вот эти угрозы, как им противодействуют. Ну, а начнем с того, как российские вооруженные силы в ответ на вот такие удары по российской гражданской инфраструктуре выносят логистику, и не только логистику, на Украине. Об этом прямо буквально через несколько секунд. Поехали.
1: Наше время.
8: Ну что, вооруженные силы Российской Федерации, они просто с каким-то остервенением и очень последовательно и очень качественно сейчас работают по Киеву. Прямо вот, наверное, Более недели удары не прекращаются практически, ну, круглосуточно. Там сирены звучат регулярно, и склад за складом взрываются какие-то другие объекты, военные объекты, логистические объекты, другая инфраструктура.
4: Раду собрались переводить в подземелье.
8: Они уже вообще не знают, что дальше делать. Но самое интересное, как они на это реагируют вот, в общении с Западом. Вот интересно, мы обратили внимание, что, ну, как-то всегда показывали, что, ну, все это выдерживает украинский народ.
4: Что нипочем.
8: Все нипочем, и вдруг стало почем. Вдруг стали показывать пустые полки.
4: И вдруг стали обвинять Россию, что она создает очередной будущий голодомор.
8: Холодомор, как они говорят. Ну, в общем, геноцид украинского народа. И показывают, что у нас вот проблемы со снабжением. Ну, а как же это вот стойкость и так далее? Ну, что-то не то вот в этой информации.
4: Не то. Даже несмотря на то, что действительно удары наших вооруженных сил очень эффективны, вот настолько быстро, это очень долгая все равно должна быть работа, настолько быстро вынести всю продовольственную инфраструктуру, это нереально.
8: Но самое-то интересное, ведь, ну, мы же знаем, какие складские помещения, каких компаний там взлетали на воздух. Ну, как-то, может быть, и случалось, что попадали по продовольственным складским помещениям, но это какие-то исключительные случаи. А такое ощущение, что наши войска стабильно били там по продовольствию. Но это неправда просто, это неправда. Значит, какая-то хитрость, какой-то подвох.
4: Какая-то подоплека имеется, и причем эксперты сходятся к мнению, что, ну, разумеется, во-первых, это работа на западных кураторов из серии «Больше грошей», и также это для нас все исполняется. Вот почему? Как ты думаешь?
8: Ну, вот я думаю, что потому, что нам надо, нашим гражданам хотят показать, какие жестокие, несправедливые российские военные, и как они себя очень, ну, что ли, очень некорректно, пытаюсь подобрать слова, поэтому
4: бесчеловечно.
8: Извините, бесчеловечно это уже, конечно, наверное, жестковато, но хотя они регулярно нас расчеловечивали, да, честно говоря. Поэтому, да, бесчеловечно ведут себя по отношению к рядовым украинцам, которые, ну, совершенно ни при чем в том, что творит Зеленский. Они же вообще-то его и не заставляли это делать. Он вообще во всем виноват. Ну, это такая, знаете, позиция страуса, который спрятал голову в песок и не хочет сам разбираться, чего это вот тут у него в стране происходит, кто-нибудь придет да поможет. И, а также и ведет себя и Зеленский. Кто-нибудь придет и даст денег, продовольствие, еще чего-то. Ну ладно, чего он тут, мы хлеб отбираем у нашего эксперта. С нами на связи член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Ну вот
9: здравствуйте.
8: Несколько вопросов в свете вот всего того, что сейчас происходит последовательно, уже на протяжении, наверное, более действительно недели. Киев всегда под ударами, да? Во-первых, почему не прекращаются удары по Киеву? Во-вторых, самое главное, мы не забыли, отложили, но потом, вот сейчас мы его назовем, прозвучала информация о том, из Минобороны, что российские вооруженные силы готовятся, вот самое главное, восклицательный знак, в скобочке, да, готовятся к ударам по украинской энергетической инфраструктуре. Зачем мы предупредили об этом? Мы что, хотим, чтобы они подготовились тоже, да? Или есть какая-то другая причина? Ну и вообще, вот как вы относитесь, Богдан Анатольевич, к тому, что нам тут пустые полки показывают? Вот на весь этот спектр вопросов и ответьте, пожалуйста.
9: Начнем с последнего. Насчет пустых полок, это вполне может быть, конечно, некоторого рода лукавство, потому что Украина – это достаточно большое государство, это было более 25 регионов, ну, с учетом там союз городов республиканского значения, она была всегда сельхозстраной. У большинства населения, которое жило в селах, всегда были свои огороды, но, в общем, голод там не грозит. Другое дело, что действительно логистика во многом нарушена, и топливно-энергетическая ее составляющая тоже нарушена. Поэтому в каких-то крупных сетях действительно товаров может и не быть в продаже. Но это не голод, конечно, это не голодомор. Голодом здесь никто никого морить не в состоянии. Ну, точнее, в состоянии, но нет такого желания. Что касается ударов, не только по Киеву, просто сейчас многие удары приходятся в том числе и по столице Украины, и совершенно очевидно, что они направлены как с одной стороны, инструмент по уничтожению военно-промышленного комплекса, разного рода инструментов, связанных с военной составляющей, как, например, склады, которые в селе Мило были расположены и содержали там массу боеприпасов и ракет к патриотам и так далее. Ну и потому что это еще и определенное послание, что Россия переходит к определенной эскалации. Вот в этом плане мы не пойдем на те условия, которые нам пытаются навязывать. Но удары наносятся далеко не только по Киеву. Они регулярно наносятся по портам Черноморским, Дунайским, по Одессе. Они регулярно наносятся по разного рода промышленным и иным предприятиям по всем регионам Украины. И они постоянно наносятся по всей структуре логистики. Вот, логистика – это одно из ключевых звеньев в нынешней современной войне. Например, после того, как полностью почти прекратилась торговля через Черноморские порты Украины, ну или, скажем так, она сильно-сильно сократилась, сильно выросли объемы поставок автомобильным транспортом или железнодорожным. По нему тоже сейчас наносятся удары. На некоторых дорогах скопилось от 4 до 6 тысяч фур. Вот по ним тоже сейчас, ну, либо наносятся, либо будут наноситься удары. Но самое главное, конечно, это именно тот сегмент, о котором вы упомянули в своем вопросе, это энергетическая инфраструктура. И на ваш вопрос, почему мы об этом предупреждаем, потому что, во-первых, на Украине вряд ли смогут как-то что-то этому противопоставить. А во-вторых, потому что, в общем-то, жалко людей, и мы их предупреждаем. Те, кто может, пусть уезжают. Уезжают, например, в страны Евросоюза или уезжают в сельскую местность. Но таким образом они тоже будут работать против украинского государства. Чем меньше людей на Украине живет, с одной стороны, вроде бы проще воевать, а с другой стороны, меньше людей попадет в армию. Меньше людей будет покупать товары, платить налоги, в общем, осуществлять функционирование государства. Вот только что перед вами как раз в социальной сети, в одной запрещенной, я как раз наблюдал, как человек, он перелазил через пограничное заграждение и убегал в Румынию. Он объяснял, как это делать, там перекидываешь через колючую проволоку в этот каремат, в общем, и его главное слово, которое он постоянно кричал, после того, как перелез, это было слово «свобода».
10: Да. Вот. Как из концлагеря бегут люди, да, по большому счету?
9: Ну, в общем-то, вы знаете, это очень иронично выразил один гражданин России, который уехал туда после 2014 года, долго добивался украинского гражданства, а потом, когда он получил этот паспорт, он говорит, ну и вот что я получил. Я в итоге получил документ, с которым я не могу выехать теперь за пределы Украины. Должен вернуться в окопы и, так сказать, в общем, потерял все фактически. Да, Украина сейчас закрытое государство. Единственная возможность – это людям, которые не достигли 25 лет, выехать за пределы этого самого государства, инструмента, и, соответственно, там где-то в Европе зацепиться, либо устроиться на работу, либо на учебу, либо что-нибудь еще. Ну, или же ждать, пока исполнится 60 лет.
10: Ну, а вот таким людям. Да, и, наверное, тогда завершающий вопрос. Все-таки это вот, как вот мы иногда волнуемся, это кампания, ну, то есть, условно, мы ждем какой-то реакции, или все красные линии перейдены, перешли все, и мы просто будем последовательно уничтожать этот режим, невзирая на все там желания нас склонить к каким-то переговорам, или все-таки мы таким образом их вынуждаем к переговорам, потому что Владимир Владимирович вот буквально только что на саммите ШОС уже в ходе различных там общений, по-моему, сообщаясь с премьер-министром Индии, сказал, что, ну, в принципе-то Россия готова к прекращению боевых действий. Ну, понятно, что на российских условиях, но вот может ли все, что происходит, привести к быстрому окончанию боевых действий?
9: Ну, чем больше мы будем наносить ущерб украинскому государству во всех его аспектах, логистическом, топливном, энергетическом, ну и, конечно же, по вооруженным силам Украины, тем быстрее закончатся боевые действия. Как они закончатся, сейчас сказать невозможно. Ну, дело в том, что все эти возможности, они по-прежнему открыты. Может быть, это будет дипломатическое решение, то есть договорятся, но договорятся так, как это выгодно России. Раздел территорий, взаимное признание этих территорий, отмена санкций, отказ от нацизма там и так далее. Вот я просто смеялся сегодня, опять же, вот смотрел в соцсетях, сбежавший из России один рок-музыкант, он еврей по национальности, он стоит рядом с мужиком таким, бородатый такой, здоровый бугай, вот, а у того написано «Свастоун», «Свастоун», ну, свастика, так стилизованно. И он смотрит и говорит: «Ой, а что это означает?» Вот он говорит: «Ну, это сопротивление». Вот человек, чьи предки, возможно, убегали от нацистов вот под свастиками, вот он спрашивает наивно вот у этого нынешнего нациста, вот, а что это значит, вот, что, почему у вас написано «Свастон» на футболке, такая стилизованная там и так далее. Вот это тоже наверняка все-таки надо как-то это заметить уже.
10: Ну, это какой-то диагноз уже, Богдан Анатольевич. Ну что ж, будем наблюдать, что нам остается. Надеемся,

0: нас. Анна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вот вы уже сказали о том, что этот удар был очередным. Действительно, очередной удар вооруженных формирований Украины стал трагичным для Белгорода. Погибли в итоге 3 человека, один из мужчин раненых скончался ночью в больнице. Медики боролись за его жизнь самоотверженно, но, к сожалению, травмы оказались слишком серьезными. Ну и выросло число пострадавших. Вот совсем недавно в публичном поле временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев заявил о 15 раненых, при этом 11 из них до сих пор остаются в стационаре, 6 это дети, причем один из детей в настолько сложном состоянии, что медики готовятся к его транспортировке в федеральный медицинский центр. Ну вот, как уже стало известно вчера, и эта информация подтвердилась, целью атаки врага был логистический комплекс, инфраструктура одного из известных маркетплейсов. Действительно, в общем-то, там зафиксирован был пожар, оперативно локализован, но вместе с вот этим крупным объектом пострадали в общей сложности 10 коммерческих предприятий. Это и малый бизнес, и бизнес покрупнее. В общем-то, это рабочие места белгородцев. Вот сейчас, когда уже повреждения уточнены и заактированы, в общем-то, известно о 10 объектах. Однако, вот несмотря на то, что противник целится по бизнесу, по инфраструктуре, 4 многоквартирных дома также значатся в числе поврежденных, и, в общем-то, эти многоэтажки теперь пополнили списки тех жилых домов, которые подверглись агрессии противника, и, в общем-то, специалисты актируют буквально вот подетально разрушение, повреждения в каждой квартире, в общедомовом имуществе, чтобы после это все отремонтировать и восстановить. В общем-то, что еще стоит сказать? Вот несмотря на агрессию врага, которая повторяется буквально изо дня в день, а сегодня фиксируется большая активность беспилотников противника, и опять же, на данную минуту известно об 11 раненых, включая одного ребенка, в приграничных муниципалитетах, причем буквально в каждом, от Красной Яруги до Валуек, есть пострадавшие. Но, несмотря на это все, Белгородская область продолжает, в общем-то, созидательно трудиться и ждет начало учебного года, который вот уже завтра стартует, и опять же акцент, упор, в общем-то, делается на безопасность, на всевозможные меры безопасности, которые только можно предпринять вот в нынешних прифронтовых, по сути, условиях.
0: Анна, спасибо большое. С нами был, собственно, корреспондент Российской газеты в Белгородской области. Она рассказала о том, как Белгород встречает 1 сентября, которое завтра наступает. Не очень приятные пока впечатления, но мы уверены в том, что российские вооруженные силы все-таки скоро прекратят эту вакханалию. Вернемся через минутку.
3: Премьера в театре Гоголя. 8 и 9 сентября. Дальше тишина. Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте teatrgogolya.ru. 16+.
4: 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
1: На радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым. И у нас очень интересная тема.
0: Ну да, это все, весь мир сейчас следит за Бишкеком, к Киргизстану, приковано внимание всего мира, потому что

0: Бишкеке вчера, 30 августа, стартовал 26-й саммит Шанхайской организации сотрудничества, приуроченный, ну, соответственно, раз он 26-й, к 25-летнему юбилею. Это площадка мировой политики, на которой к лидерам России, Китая, Индии, Турции присоединятся главы государств и правительств, государств Большой Евразии, а также генсек ООН Антонио Гутерриш. И вообще, четверть века назад, когда эта организация создавалась в интересах обеспечения безопасности Китая, России и центральноазиатских государств, они думали как о таком узкорегиональном, да, но не маленьком, но узкорегиональном форуме. Ну, у которого есть конкретные практические цели. Распалось большое государство, Советский Союз, у новых республик могут появиться какие-то там вопросы, надо как-то собрать вместе, чтобы не поссорились, и договориться, как будем жить дальше уже независимыми государствами. Китай это очень сильно волновало, и Китай с Россией вместе инициировали создание вот этого нового проекта. Похоже, за 25 лет мы получили совершенно другую организацию, которая является уже не региональной, а глобальной. В нее хотят через одну страну вступить, и так уже наступали, что там больше 3 миллиардов человек. Вот. И
1: уже генсек ООН приезжает, что повышает статус мероприятия.
0: Да, фактически до действительно глобального такого форума. И вот есть информация о последних встречах, которые наш президент провел уже и с китайским лидером,
1: и с индийским
0: лидером. И прозвучали вопросы, которые, вот, ну, они, в общем-то, волнуют весь мир. Все понимают, что там тоже решаются и судьбы, и украинского конфликта, хотя вот Песков тут говорил, но это было как-то так.
1: По касательной,
0: да. Но мы же понимаем, что даже когда по касательной Си Цзиньпин и Владимир Путин поговорят о чем-то, это вот касание, знаете, потом где-то отражается далеко-далеко.
1: Судя по информации в СМИ, с лидером Индии этот разговор был не по касательной.
0: Да, там было более, как бы, видимо, предметно в том плане, что индийский лидер все-таки как-то настаивал на прекращении конфликта, на что российский президент сказал, да кому готовы, в общем-то. Ну, давайте только всерьез к этому относиться и учитывать ситуацию на земле. С нами кандидат исторических наук, руководитель Центра Индоокеанского региона, ММОРАН, эксперт клуба «Валдай» Алексей Куприянов. Алексей Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Алексей Владимирович, да, ну, вначале, наверное, все-таки действительно о ШОС. Что такое ШОС в наше время? Почему уже называют ее какой-то глобальной организацией? Может, я преувеличиваю, может быть, я не то подсмотрел где-то, ошибаюсь. И вообще, действительно ли ШОС трансформировался за 20 или... трансформировалась как организация за 25 лет. И тогда, если она трансформировалась, то какие же у нее теперь цели и задачи, если раньше она создавалась для обеспечения, по большому счету, безопасности государств Центральной Азии, России и Китая в новых условиях после распада Советского Союза?
2: Так, ну давайте начнем с того, что с тех пор, да, утекло очень много воды, и теперь многие из тех задач практических, ради которых ШОС создавалось, они уже ушли в прошлое. То есть что-то осталось, что-то уже ушло. Первое. Второе, то, что ШОС, несмотря на то, что она стала гораздо больше, это все-таки региональная организация. То есть мы не видим в ШОС пока никаких стран там из Южной Америки, да, из Северной Америки, африканских стран. У нас ШОС пока все еще это не только евразийская, но и, скажем так, центральная, восточно-южная евразийская организация. Да, то есть у нас, по сути, она вся сконцентрирована, все страны, входящие в ШОС, сконцентрированы все-таки в определенном регионе, поэтому пока я бы, честно говоря, на глобальность особо не замахивался.
0: Хорошо.
2: Да, да, что изменилось, да, за это время? Во-первых, достаточно, ну, то есть по-прежнему пока те задачи, ради которых ШОС создавался, да, например, создавалась, то есть, например, борьба с терроризмом, они с повестки дня никуда не делись, но стали явно заметно, ну, как-то менее остры, да, менее остро они сейчас стоят, особенно в том регионе, где они создавались. То есть я просто напомню, что тогда проблема была в Центральной Азии, да, большое количество исламистских движений.
0: Ну, Афганистан, наверное, да, да, вот там, эти вот, Пакистан так, где-то отчасти и так далее.
2: Ну, непонятно было, что будет, да, что из Афганистана потом выплеснется. Был тогда поток, всплеск прямо исламистских движений в Центральной Азии, да, там в Узбекистане, в частности, в Таджикистане. То есть была опасность, что там все полыхнет, и надо было каким-то образом это сдержать. То есть и правительства стран региона, и Китай, и Россия были в этом заинтересованы. Сейчас, ну, этой опасности в таком виде, в котором она была тогда, нет. То есть при этом диалог по-прежнему сохраняется, по вопросу безопасности никуда он не делся, но он очень сильно осложнился в связи с тем, что в организацию вступили Индия и Пакистан. То есть когда Индия и Пакистан туда вступали, было понятно, что их не принять туда нельзя физически, да, потому что ШОС трансформируется, и или ШОС останется узкорегиональной организацией, или все-таки он станет широкорегиональной, а широкорегиональной он без Индии и Пакистана не станет. Но при этом все прекрасно понимали, что если Индия и Пакистан туда придут, они притащат туда с собой свою вот эту вот набор взаимных претензий.
0: Повестку, то есть, скажем так, свою конфликтную повестку.
2: Не хотел я этого упоминать, но как-то да, что ж поделать, потому что в любом случае получилось, что хотя да, формально все обязались, что нет, ничего с собой, этого с собой мы не потащим, все равно все потащили. Потому что когда у вас две страны, каждый из которых обвиняет спецслужбу другой страны в том, что та спонсирует терроризм на ее территории. То есть теоретически они должны с другом сотрудничать, спецслужбы в рамках региональной террористической структуры. То есть они должны обмениваться данными, должны обмениваться сведениями, сообщать о движении террористов, там, о потенциальных каких-то терактах. Вот. Но это возможно, не в этой ситуации.
0: Вообще удивительно, извините, вот какое-то небольшое ответвление, но удивительно, конечно, Алексей Владимирович. Вы говорите, нельзя было. А зачем они тогда вступали, если они до сих пор себя там, так скажем так, друзьями не считают, не особо дружелюбны. Вот для того, чтобы решить свою вот эту локальную проблему, надеюсь, что там третьи страны им помогут, что ли?
2: Не-не-не, про третьи страны даже речи никогда не шло, потому что после Третьей Индо-Пакистанской войны была подписана Шумовская декларация, в соответствии с которой никакая третья страна в индо-пакистанские дела не влезает. То есть страны обязались решать все вопросы в двусторонней основе. Тут есть несколько, на самом деле, аспектов. Да? Первый аспект то, что, во-первых, Индия не могла не вступить в эту организацию, да, потому что в основе вообще индийская политика нынешняя, она базируется на так называемой концепции мультиприсоединения. То есть вот раньше Индия была одним из лидеров движения неприсоединения, теперь она исповедует мультиприсоединение, то есть вступает вообще во все организации, всюду, в которых она что-то может сделать, и где членство в которых ни к чему ее практически не обязывает. Это очень важно, потому что индийцы не хотят оказаться в ситуации, в которой они уже были в колониальные времена, когда они вынуждены свои национальные интересы приносить в жертву чьим-то чужим интересам. Да, то есть проливать кровь своих детей ради того, чтобы там Британии было хорошо, условно говоря. Да, поэтому индийцы не вступают ни в какие военные альянсы, абстрактного какого-нибудь азиатского НАТО, да, то есть, при этом Индия вступает в квот. То есть вот четырехсторонний диалог по безопасности со Штатами, Австралией, Японией. Одновременно она и там, и там. Она
0: и при этом покупают оружие у всех, а это как раз говорит о том, что не со всеми вроде бы так это в нормальном диалоге, потому что оружие это вещь такая.
2: Да, то есть это Индию ни к чему не обязывает.
0: Это я просто к чему, Алексей Владимирович, извините, чтобы мы просто на индийской теме не особо долго топтались. А скажите, не кажется ли вам, что у нас была вот эта, у нас в ШОС и у ШОС вообще была вот эта проблема Афганистана и так далее. Сейчас что-то вот эта проблема Индии и Пакистана. А способна ли ШОС решать какие-то другие вопросы? Или вот вы как-то вот сейчас, рассказывая об этом, мы действительно оригинализировали тему ШОС. А все-таки ШОС же не только для того, чтобы Индия с Пакистаном помирились. Все-таки зачем теперь ШОС? Да, вот давайте.
2: Так проблема-то как раз была в том, что она не как раз ровно не для того, чтобы Индия с Пакистаном помирились. Когда Индия и Пакистан принесли туда свои проблемы, они, по сути, парализовали деятельность антитеррористической структуры. То есть пришлось искать новые какие-то рычаги, новые обходные пути для того, чтобы опять этот диалог заработал. Сейчас у нас, по сути, ШОС исполняет три основные направления. В смысле, работа на трех направлениях. Да? Первое – это по-прежнему сотрудничество в сфере безопасности. То есть речь не идет о создании какого-то военного блока, альянса, еще чего-то, но при этом речь идет о диалоге преимущественно антитеррористическом для того, чтобы условно не допустить события, которые произошли в свое время в Казахстане. Да, такого рода. Чтобы ни на территории этих государств ШОС не появилось какое-нибудь такое террористическое гнездо, случайно не обнаружилось террористическое подполье, которое способно взорвать регион. Вот это первая задача. Вторая задача – это политический диалог. То есть убедиться, что все страны вообще входящие в ШОС, да, все страны региона, нацелены на то, чтобы мирно сосуществовать, мирно жить, другом не конфликтовать и вместе развиваться. Вот, потому что вообще это, наверное, ключевая сейчас задача в нынешнем турбулентном мире, это как-то не допустить, да, того, чтобы, ну, чтобы ШОС, да, вот Евразия, Восточная и Южная оставались неким островком стабильности, потому что только тогда, когда у вас есть стабильность, когда у вас есть взаимопонимание политическое, когда у вас нету там торговых войн, да, там каких-то неожиданных введений пошлин 150% этого всего, только тогда возможно нормальная какая-то, ну, торговля, да, стабильная, ну, да. И там взаимное доверие.
0: И третье,
2: это экономика.
0: Да, вот экономика, она теперь... Почему я вас так все пытаю поэтому? Нам-то что с того? Смотрите, мы... Значит, афганской проблемы нет. У нас с бывшими маджахедами свои там нормальные отношения, да? Ну, может быть, они изменились, там, трансформировались. А Индия и Пакистан, вы говорите, ну, не цель, да, ШОС. Что мы туда ездим? Зачем нам вообще вот эти встречи? И какая польза от того, что Владимир Владимирович вот сегодня встречается, в эти два дня встречается с девятью лидерами, присутствующими на этом мероприятии. Вот давайте этим зафинализируем наш разговор.
2: Давайте как бы прямо скажем, у нас сейчас не сказать, что прям волшебная ситуация внешнеполитическая, да, у нас страна под санкциями, вот, причем под довольно жесткими, начиная и там со стороны европейцев, со стороны американцев, это не та ситуация, когда мы можем отказываться от какой бы то ни было поддержки. Вот у нас, по сути, есть механизм, да, в виде ШОС, который позволяет нам гарантировать то, что с этими странами, две из которых входят в топ-5 экономик мира, мы будем и дальше продолжать торговать. Что эти страны испытывают к нам, скажем так, политическую симпатию. Что эти страны под давлением Штатов и Европы не откажутся от диалога с нами.
0: Это мы имеем в виду Китай и Индию, да, просто чтобы
2: Китай уточнить. Китай и Индию, да. Да, что эти страны нам будут дальше помогать. Вот. У нас есть в составе ШОС не только они, у нас есть Иран, например, да, я, ну, как бы не открою тайны, если скажу, что Иран очень сильно помогает нам сейчас, да, и помогал, начиная с 22-го года. Вот. У нас есть страны Центральной Азии, которые тоже у нас, в принципе, обеспечивают нам, скажем так, спокойную границу с юга и востока. То есть, в общем, в нынешней ситуации, когда мы втянуты в конфликт, сейчас для нас, по сути, ШОС – это гарантия спокойного тыла и спокойных нормальных торговых отношений, которые позволяют нашей экономике выживать.
0: Ну да, и получается, что еще есть страны-партнеры, вот вроде Турции, да, которая тоже нам важна, и она приезжает туда, ну, потому что уважаемая авторитетная организация, правильно? Ведь встреча будет у Путина и с Эрдоганом там, насколько я понимаю.
2: Ну, Турция тоже наш важный торговый партнер, и, в общем, да, тут как бы ситуация, знаете, когда вот любой лык в строку.
0: Ну, как интересно, конечно, изменился мир. Вроде раньше была какая-то всемирная торговая организация. Эти занимались безопасностью, те там торговлей. А сейчас вот просто используются любые инструменты для диалога, потому что мир, конечно, очень турбулентным стал. Вы правы совершенно. Алексей Куприянов, кандидат исторических наук, руководитель Центра Индоокеанского региона ММО РАН, эксперт клуба «Валдай» был с нами. Говорили о начавшемся в Бишкеке саммите ШОС. Очень интересно. Будем наблюдать за ним и дальше.
1: Ну, а далее будем говорить о том, что Россия помогла войскам Нигера или Нигера, потому что оказывается правильно и так отразить атаки антиправительственных сил, пытавшихся поднять мятеж 29 августа. И этому будет посвящена следующая часть нашей программы. Вернемся через минуту.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
3: Наше время.
1: На Радио России с Ольгой Максимовым и Игорем Шатровым. Итак, Россия помогла войскам Нигера отразить атаки антиправительственных сил, которые пытались поднять мятеж.
0: Ну да, и Россия, конечно, не отправляла туда никакой специальный контингент, мы десантников псковских не посылали туда. Дело в том, что в Африке, особенно в этом регионе, очень уверенно чувствует себя африканский корпус Российского министерства обороны, и о нем даже некоторое время назад мы рассказывали, презентовали фильм об этом африканском корпусе, а вот мы сейчас увидели просто его реальную деятельность. Террористы в очередной раз попытались свергнуть правительство Нигера. Рекарек, я посмотрел, это где-то так переводится с языка туарегов, вот название этой страны. И мы в очередной раз подставили плечо вот этой конфедерации стран Сахеля, и вот об этом, наверное, сейчас и будет разговор с человеком, который там бывал, снимал кино об этом, да, знает какие-то подробности, неизвестные нам точно, военный корреспондент РТ ДОК Александр Харченко. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. Я бывал и в Мали, и в Нигере. Ну, давайте все-таки называть Нигер, Нигер и Ниджер.
0: Да. Да, вот так.
5: Да, они очень просят их называть минимум Нигер.
0: Ага, ну ладно. Хотя вот смотрим мы наши словари, они считают вот это название допустимым вариантом, но не основным. Ну ладно, будем идти, как навстречу людям пойдем, если они так хотят, пускай будет.
1: Нигер так Нигер.
0: Нигер так Нигер, да. Александр, ну так вот, и были, наверное, во всех этих, там три государства, да, в эту конфедерацию входят, а они... Почему, во-первых, вместе? И что там происходит? Там как-то все неспокойно вообще в этой зоне. А почему неспокойно?
5: А неспокойно в этой зоне все очень просто. Потому что была некогда страна такая, Ливия, где был Каддафи. Значит, он, конечно, был весьма специфическим руководителем, но порядок в своем регионе поддерживал. Как только его снесли, весь порядок этот рухнул. И те... самые туареги, которые наводят суету, так скажем, они понабрали там оружие, поняли, что у них есть теперь и деньги, и оружие, и пошли по соседним регионам, собственно, свои порядки наводить. Помимо этого подняла голову запрещенная в России Аль-Каида, ИГИЛ и прочее. Ну, знаете, они ловят рыбу в мутной воде, и везде, где есть нестабильность, они там везде ведут активную вербовку. Ну и, собственно, когда весь порядок, который более-менее как-то держался, рухнул, они, соответственно, стали очень активно набирать своих сторонников, ну, куча оружия появилась, ну, и, в общем, стали дестабилизировать вообще весь регион. И вообще весь этот регион, Буркина-Фасо, Нигер, Мали, это вообще была зона интересов Франции, они там очень себя уверенно чувствовали, это фактически их было такое подбрюшье, но... они ничего не смогли сделать, несмотря на то, что они ввели войска, несмотря на то, что они обещали уничтожить всех этих террористов. То есть, следите за руками, Франция уничтожила Каддафи и тем самым дестабилизировала свои другие, ну, не колонии, конечно, но такие страны, которые на них очень сильно ориентировались, да, то есть себе фактически за шиворот нагадили, можно вот так вот, ну, так, если грубо выражаться.
0: Так, может, да. Им этого хотелось, они нагадили это себе отчасти, но больше-то нагадили, надеясь на то, что те их потом не выгонят, а наоборот попросят помочь, и все, то есть поджег костер, да, и, знаешь, как его потушить, да?
5: Вот на это был расчет, и он работал, потому что к ним обратились за поддержкой, но в итоге, как мне рассказывали местные военные, все сводилось к тому, что они сидели на своих базах, с баз не выезжали, терроризм просто расцвел рядом с этими базами, то есть боевики себя отлично чувствовали и только расширяли свои владения, и после многих лет вот так называемой борьбы, вот еще один важный момент, когда проводили операции, французские солдаты заходили в деревни и первым делом, ну там просто золотодобывающий регион, так скажем, они не искали террористов, первый вопрос у них был к местным жителям: продайте золото. Ну или отдайте золото, там, ну, разные варианты были, понимаете, люди с оружием, они имеют определенную власть. И местным это надоело. Они сказали французам: спасибо большое, до свидания. Мы понимаем, что вы 8 лет у нас сидели со своими войсками, проблемы не решили, а их стало только больше. Давайте мы пойдем на рынок безопасности и спросим, кто же еще у нас может предоставить хоть какую-то безопасность. Ну и понятное дело, что после сирийской кампании тогда у России были козыри на руках, и мы могли предоставить свое видение решения вопросов безопасности. И, собственно, поэтому нас пригласили. И сейчас сложилась такая ситуация, что вот если у вас в стране есть подразделение африканского корпуса, вы на них можете опираться и не бояться, что завтра вас какие-то мятежники свергнут. Вот возьмем то же самое, что произошло в апреле в Мали. Значит, конгломерат группировок из таурегов, из вот этой Аль-Каиды и так далее решили снести власть. Атаковали столицу, атаковали крупнейшие города, и благодаря именно подразделениям африканского корпуса, которые, замечу, не покинули ни одного опорного пункта, то есть как, пока шли боевые действия, все опорники держались. Да, потом пришлось из одного региона отойти, но это произошло потому, что и местные оттуда ушли. Наши бы сами не держали этот регион, да, это я про Кидаль говорю. Но, в общем, везде, где есть африканский корпус, там эти базы будут стоять. И как только происходит какая-то нестабильность, происходит какое-то нападение, сразу подразделения африканского корпуса выдвигаются и ликвидируют в срочном порядке вот этот очаг возгорания, так скажем. То есть это было в Мали продемонстрировано, причем уже два раза африканский корпус выполнил задачу. И местные на самом деле аплодируют. Я вам скажу, что в Мали после апреля и после вот недавних событий отношение к африканскому корпусу в разы улучшилось. То есть изначально был такой небольшой скепсис, такой: а вы, наверное, тоже как французы пришли нас там поработить, завоевать. А потом местные правители поняли, что если не африканский корпус, то им будет очень сложно. И вообще, будут ли они завтра занимать свое кресло без африканского корпуса, это очень большой вопрос. Поэтому спрос на инструкторов африканского корпуса на самом деле в Африке растет. И это такой объективный процесс, потому что есть успешные кейсы. То есть, кейсы, вот, смотрите,
0: да, хотел сказать тоже кейсы.
5: То есть вот в Мали отразили атаку, а соседние государства смотрят на это такое: а, ничего себе, то есть вот так вот бывает. То есть если завелся какой-то мятежный генерал, то русские с ним разберутся. А ну-ка, давайте позвоним, спросим, а не хотят ли они приехать, русские,
0: посмотреть, скорая помощь, может. Такая. Скорая помощь такая,
5: да, есть. На самом деле, я, конечно, понимаю, что это звучит несколько, ну, может, там, самонадеянно, да, что вот русские пришли, у вас проблем не будет, но просто альтернатив нету.
0: Вот.
5: Нет других таких докторов на этом рынке, которые готовы, да, были определенные потери, но не критические, но несмотря на них, русские пришли и выполнили задачу, потому что те же самые французы, там погибло условно там 3 солдата, и их встречал там французский лидер в аэропорту, это был национальный траур. То есть, ну, да, русские, вот у нас есть такая небольшая особенность, мы договорились, мы будем выполнять эту задачу. То есть, а все-таки французы, они несколько другу ориентируют.
0: Спасибо, Александр. Спасибо огромное, Александр Харченко, военный корреспондент РТДОК, рассказал о том, что происходило в Нигере. Вообще, вот мы еще думаем...
1: В Нигере, может, договорились.
0: А, в Нигере, да-да-да. Мы еще думаем, почему Макрон к нам так неравнодушен в кавычках. Ну, понятно, выкинули, просто выкинули, пришли на его место наши ребята и наводят там порядок. Буркина Фасо, Мали, Нигер — это страны Конфедерации государств Сахеля.
1: Александр Харченко, военный корреспондент РТДОК, был с нами. Ну а мы вас покинем, вернемся после новостей. Ольга Максимова и Гришатров, будем говорить с вами о том, что с 1 сентября вступят в силу новые правила пассажирских перевозок. Дождитесь.
6: Наше время. Театр на радио России представляет.
7: Идите-ка вы домой, да скажите родителям, чтобы в 12 радио включили. Что-то скажут.
6: Премьера радиоспектакля «Вальхен» по одноименному произведению Ольги Громовой.
8: Это мы прифронтовой город?
9: Как это?
10: Сегодня указ о военном положении по всей области объявили.
6: 1941 год. Ей было 13, когда началась война. Вместо школьных тетрадей – чужая страна и испытания, которые заставляют взрослеть слишком рано. История Вали, которую назвали Вальхен.
11: Ты могла бы рассказать все с самого начала?
12: Не знаю, Тиль, я попробую.
6: Слушайте радиопостановку «Вальхен» по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Астрахани. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
13: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
6: Радио России.
14: 4 сентября в Большом зале Московской консерватории выступит известный пианист, лауреат международных конкурсов Иван Бессонов. В исполнении прославленного музыканта и оркестра «Академия русской музыки» прозвучат шедевры русской классики, произведения Рахманинова и Чайковского. За дирижерский пульт в этот вечер встанет один из самых ярких и одаренных дирижеров современности Иван Никифорчин. 6+. Читайте «Клаксон» в сентябре. Не важно, как разобьют, важно, как подсчитают. Михаил Козлов разобрался в нюансах новых европейских оценок краш-тестов. «Малышки под миллион» для начинающих водителей. Михаил Калинин приценился к самым доступным малолитражкам на вторичном рынке. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без клаксона, как без руля. 12+.
15: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России продолжают нанесение групповых ударов по логистическим центрам Украины. Подходы России и Китая во внешнеполитических вопросах совпадают, заявил Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином. Среди пропавших без вести пассажиров парома, затонувшего у берегов Кипра, гражданка России. И теперь подробнее. В начале сообщения Минобороны вооруженные силы России продолжают нанесение групповых ударов по логистическим центрам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Поражены склады предприятия в Киеве, где велась сборка и хранились беспилотники большой и средней дальности. Ранее в Министерстве обороны России заявили, что в течение дня ударными беспилотниками был поражен логистический центр в населенном пункте Погребы в Киевской области. Складские помещения использовались для хранения беспилотников различного назначения и комплектующих к ним. Кроме того, поражен торгово-логистический центр «Замлер-склад» в населенном пункте Борисполь под Киевом. Он был задействован для хранения и распределения грузов военного назначения, поставляемых ВСУ западными странами. Еще один логистический центр поражен в населенном пункте Нерубайская Одесской области. Он использовался для хранения и распределения военных грузов, доставляемых в порт Одесса. А в порту Южный поражен сухогруз с военным имуществом ВСУ. Принципиальные подходы России и Китая во внешнеполитических вопросах полностью совпадают, заявил глава российского государства Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке.
2: Что касается актуальных внешнеполитических вопросов, то наши принципиальные подходы близки и полностью совпадают. Помимо ШОС мы активно работаем в ООН, БРИКС, группе 20, в ассиано-центричных форматах и, конечно, продолжим оказывать содействие китайскому председательству по форме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
1: Владимир Путин отметил, что Россия и Китай реализовывают крупные проекты в энергетике, промышленности, в космосе, транспорте, логистике. А вот российско-индийские отношения, по словам президента, во многом укрепляются благодаря большому вниманию, которое им уделяет премьер-министр Индии Нарендра Моди. Такое мнение президент России высказал, приветствуя индийского лидера на двусторонних переговорах в Бишкеке.
3: Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительные тенденции. В прошлом году было небольшое снижение, но за первые полгода текущего торговый оборот прибавил уже 2,6%. Неделю назад в Москве прошло заседание межправкомиссии, которая тоже продемонстрировала хороший результат. Хочу сказать и два слова о гуманитарном сотрудничестве. Хочу отметить, что Индия в числе лидеров по количеству обучающихся в России студентов. За последние 10 лет эта цифра выросла в 7 раз. Это хороший показатель. Сегодня составляет почти 40 тысяч человек. Проводятся регулярно фестивали культур, индийской культуры, российской культуры. Очередной планируется провести в 2027 году в Индии. Интенсивно осуществляются туристические обмены. Рост в 2025 году составил 16%. Мы тесно координируем свои усилия в ООН, БРИКС, группе 20 и, разумеется, в ШОС. И сегодня у нас очень хорошая возможность сверить часы и наметить дальнейшее движение вперед по развитию российско-индийских отношений.
1: Позже Владимир Путин прибыл на церемонию открытия Всемирных игр кочевников в Бишкеке на автомобиле «Аурус» вместе с премьер-министром Индии. Лидеры вместе прошли по ковровой дорожке, где их встретил президент Киргизии Садыр Жапаров. Верховную Раду Украины могут перевести работать в подвальное помещение из-за многочисленных воздушных тревог в Киеве, передает ТАСС. Для депутатов оборудуют в подвале несколько комнат и коридоров. Ряд украинских парламентариев уже выразили недовольство этим решением. В последнее время воздушные тревоги в Киеве могут объявляться более 10 раз за сутки. Признание или непризнание европейцами результатов выборов в России для Москвы – десятое дело. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия будет принимать меры противодействия провокациям Европы в отношении выборов. Ранее сегодня служба внешней разведки сообщила, что Европа поставила задачу помешать нормальному электоральному процессу и дискредитировать результаты выборов в России. Как заявили в пресс-бюро СВР, Евросоюз реализует масштабную стратегию по дестабилизации ситуации в России, призывая Киев усилить диверсионно-террористические атаки и удары по объектам на новых территориях и в глубине России. Также, по данным СВР, во время визитов на Украину представители европейских спецслужб обсуждались планы организации кибератак на инфраструктуру выборов. Министр финансов России Антон Силуанов и руководитель американского Минфина Скотт Бессент общались на полях встречи глав Минфинов и Центробанков Большой Двадцатки в городе Эшвилле, штат Северная Каролина, США. Об этом сообщил российский Минфин. В сообщении сказано, что они обсудили вопрос российско-американских взаимодействий по финансовому треку и в рамках группы 20. Число пропавших без вести после крушения парома у берегов Кипра возросло до 20. По данным властей, все погибшие и пропавшие без вести были гражданами Турции или Северного Кипра. Однако сегодня ранее сообщалось, что среди пропавших числится гражданка России. У нее двойное гражданство. Ее дочь спасли. Всего на борту находились 267 человек. Судно попало в шторм. Вскоре после выхода в море в воскресенье начало набирать воду, перевернулась и затонула. 8 человек погибли. В столичном регионе к концу недели похолодает и вернутся дожди. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Несмотря на новый климатический сезон 1 сентября, погода в Москве будет стоять летняя. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха ночью 13-16, утром плюс 18-21, а днем воздух прогреется до плюс 24-27, что соответствует климатической норме макушки лета. Последующие дни прошумят дожди. Дневная температура понизится до плюс 18-21. Ну а в выходные погода окончательно испортится и зарядят холодные осенние дожди. На термометре не выше плюс 15.
0: Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Это решение причиняло мне боль и причиняет до сих пор, но я понимаю, что сейчас самое подходящее время. Клянусь, я всегда отдавал все силы, не только в последние несколько лет, когда мы выигрывали все, но и раньше. Мне больше нечего отдать, заявил Месси. Московский «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Бетиса» и сборной Колумбии Нельсону Деоссе. Красно-белые готовы предложить испанскому клубу 12 миллионов евро, сообщает «Эль Десмарке». Нападающий «Андерлехта» Адриано Бертачини попал в сферу интересов ЦСКА. Об этом пишет издание «Лю Суа». По информации источника, помимо армейцев, на 26-летнего бельгийца претендует «Сервет», а также «Герта» и «Шальке 04». Контракт Бертачини с «Андерлехтом» рассчитан до 2029 года. Аль-Хиляль объявил об уходе нападающего Карима Бензема. Стороны расторгли договор по обоюдному согласию сторон. Отмечу, что контракт был рассчитан до лета 2027 года. Фигурное катание. Трехкратные чемпионки России Аделия Петросян поставили произвольную программу, и в ближайшее время фигуристка сообщит имя постановщика, информирует спортивный журналист Елена Войцеховская. Также стало известно о том, что Петросян вплоть до контрольных прокатов будет тренироваться в Новогорске с Инной Гончаренко. Сборная России заняла первое общекомандное место на всемирных спортивных фитнес-играх в Турции. Нашу команду на этих соревнованиях представляли 16 спортсменов, которые завоевали 15 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: Во вторник, 1 сентября, в Нальчике ожидается 22-24 градуса без осадков. В Ставрополе от 27 до 29, выше нуля. В Сочи плюс 26, плюс 28, кратковременные дожди. В Краснодаре сухо, 29-31 градус. В Ростове-на-Дону и Волгограде 26-28 градусов без осадков. В Воронеже 28-30 без осадков. В Санкт-Петербурге во второй половине дня кратковременные дожди, 20-22 градуса. В Москве Москве вечером кратковременные дожди. Температура днем 24-26 градусов. Сейчас в столице плюс 17.

0: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. На Радио России продолжаются совместные агитационные мероприятия представителей политических партий, зарегистрированных на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Мы работаем в прямом эфире. У микрофона Анатолий Бунаев, и сегодня у нас в студии Мария Валерьевна Бутина, Всероссийская политическая партия «Единая Россия». Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Татьяна Алексеевна Слудина, Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия». Здравствуйте.
3: Бурыт Дона Йортес. Добрый вечер.
1: И Александр Александрович Касьяненко, политическая партия, коммунистическая партия, коммунисты России. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Предупреждаю участников, что их выступления не должны противоречить требованиям действующего законодательства о выборах. Соблюдайте регламент и не отступайте от темы обсуждения. На выступление каждого отведено по 14 минут и 15 секунд. Первое слово предоставляется Марии Валерьевне Бутиной, Всероссийская политическая партия «Единая Россия». Расскажите о предвыборной программе вашей партии, прошу.
2: Предвыборная программа «Единая Россия» представлена как народная программа, и это программа, которая сформирована не партией, а людьми. И представлена она сегодня в 7 вызовах. Это 7 ключевых проблем, которые перед собой ставят партия и те проблемы, которые, собственно говоря, видят люди. Для меня, я думаю, здесь важно адаптировать это все-таки под регион, потому что на сегодняшний день я уже проехала всю республику, у меня пока еще в планах остался только Усинск. Все остальные районы я посетила и не один раз, и во время этих выездов всегда шел сбор предложений в народную программу. Буквально на медне партия «Единая Россия» провела съезд, где утвердила, собственно, 7 ключевых элементов, на которых мы будем фокусироваться. Вот если говорить, применить несколько ключевых элементов. Ну, например, первое, да, то есть «Единая Россия» — это сегодня единственная парламентская партия, которая представила именно народную программу, не декларацию, а конкретные цифры, конкретные действия, которые нам предстоит предпринять в предстоящем в Государственной Думе парламентском сроке. Что здесь важно помнить? Да? Важно немножко глянуться назад и понять, что такие же действия, собственно говоря, партия «Единая Россия» и я, как ее представитель, осуществляли в 2021 году, когда были выборы ныне действующего созыва Государственной Думы. Были выдвинуты людьми предложения, и сегодня я могу четко сказать, что эти предложения выполнены. Ну, есть немало тому подтверждений и примеров, когда люди просили о строительстве новых домов культуры, и они сегодня построены, новых школ, и они построены, выполнены капитальные ремонты, многие из которых я лично сопровождала как депутат Государственной Думы, когда строительство сталкивалось с определенными сложностями и бюрократического свойства, и другого в том числе. Но эти сложности были преодолены, люди просили, и это было сделано. Для региона важным, на мой взгляд, все-таки представляется акцент на то, что это северные территории. Поэтому мы должны с вами говорить о особых возможностях для арктических территорий. В частности, например, говоря о доступности жилья в программах переселения, и партия это учитывает, важно говорить, например, о реалистичных вещах, таких как, например, арктическая ипотека, то есть возможность людей взять, получить жилье с доступными деньгами для людей. Второй момент – это момент переселения, который для Республики Коми очень актуален. И, конечно, хотелось бы и нужно двигаться к этому, чтобы переселение происходило, если того хотят люди, в рамках именно республики, региона, да, чтобы люди не уезжали, молодежь не уезжала в другие регионы, а они бы все-таки оставались и были ориентированы на то, чтобы жить и работать в республике. Важно также отметить и тему, связанную с поддержкой бизнеса. Сегодня, к сожалению, проехав, я вижу, что торговые сети, которым была дана возможность работать и договариваться с местными производителями на территориях, к сожалению, не всегда добросовестно выполняют свои обязательства, поэтому уже в рамках даже вот этого времени у меня была возможность удалось вызвать в Республику Коми представителя Ассоциации торговых сетей и поставить вопрос ребром. Президент сегодня говорит о том, что нам нужна продовольственная безопасность на таких территориях, как, например, Воркута, Инта, когда есть Воркута хлеб, Инта хлеб, и они должны быть представлены в торговых сетях. А сегодня, к сожалению, это заканчивается формализмом. Поэтому вот такая поддержка бизнеса сегодня нам нужна. Ну и ряд решений, которые уже приняла партия «Единая Россия», это тот НДС, который убрали с общепита, это важный момент. Плюс я увижу актуальность, ее важно сохранить. Это, конечно же, субсидии для сельского хозяйства, потому что на северных территориях без них просто невозможно. Я вот обозначила пока только два вызова, поэтому буду рада, если мои коллеги подключатся к обсуждению, а остальное время я сохраню.
1: Спасибо, Мария Валерьевна. Продолжим. Далее слово предоставляется Татьяне Ксении Солодиной, Социалистическая партия, Политическая партия «Справедливая Россия». Расскажите слушателям о предвыборной программе вашей партии, пожалуйста.
3: Бурут еще раз до Найортиас, места в Челом, Чанчела, Малатиянес, Кодиталун, Чукарчис, Радиодорен, Кылзанамьянес, Сиатьянла, Бур, Рыд и Став Бурсы. Дорогие слушатели, я Татьяна Солодина, кандидат в депутаты от партии «Справедливая Россия», «Справедливая Россия» за достойную жизнь, за вас, ваших детей и внуков. Хочу сказать, что акцент сделать все-таки на том, что если посмотреть региональные группы, то, конечно, акценты делаю все-таки на парламентские только партии, то в региональных группах из действующих парламентских партий только в региональной группе, за исключением, правда, партии власти, под номером один стоит кандидат, а вот именно житель Республики Коми. Но я думаю, Ростислав Эрстович нас не покинет, а мы в будущем будем продолжать ему, с ним работать уже. Я в составе Государственной Думы Российской Федерации. Немного о себе напомню. Я родилась в селе Летка Прилузского района Республики Коми. По национальности Коми. Окончила школу, затем университет по специальности математика и государственное муниципальное управление. Надо сказать, что благодаря вашей поддержке, уважаемые избиратели, два раза являлась депутатом Совета города, работала заместителем председателя на профессиональной основе и четыре созыва работаю депутатом Государственного Совета Республики Коми. Четко есть понимание, какие полномочия должны выполняться на уровне поселения, города, района, городского округа, республики и, конечно, федерального уровня, потому что многие сегодня даже те решения, законы, нормативные акты, которые мы принимаем, они касаются совместных полномочий, то, что нам передает своими законами Государственная Дума. Также являюсь председателем правления общественного движения «Коренные женщины Республики Коми», председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Республике Коми, избрана членом Центрального совета. В той совместной работе была высоко оценена и награждена медалью за трудовое отличие и имею звание почетное «Заслуженный работник Республики Коми». На выборах 20 сентября я вас всех жду на избирательных участках и поддержать нашу партию «Справедливая Россия» в бюллетене номер 6. Татьяна Солодина по одномандатному округу в бюллетене номер 7. Как я говорю, 7 – семья. Республика Коми – наша общая семья. И я прошу свою семью поддержать Татьяну Солодину и «Справедливую Россию».
1: Спасибо, Татьяна Алексеевна. Продолжим. Слово предоставляется Александру Александровичу Касьяненко, Политическая партия, Коммунистическая партия, Коммунисты России. Расскажите о вашей предвыборной программе, прошу.
4: Уважаемые слушатели, я вас категорически приветствую. Сейчас хочу немножко поддержать тренд, который задала Татьяна Алексеевна. Немножко расскажу о себе. Меня зовут Александр Касьяненко, я родился, вырос и живу и работаю в Воркуте, в условиях Крайнего Севера, как и многие из вас. Я работал грузчиком, работал механиком, работал мастером, работал начальником, был менеджером, был инженером. И я свой трудовой путь весь прошел в большей степени в условиях Крайнего Севера, вплоть до Карского побережья. Я обычный рабочий человек, сегодняшний день работаю учителем физкультуры в 40-й школе в Иркуте. В школе с углубленным изучением отдельных предметов. О себе могу добавить следующее. Работая на производстве, так уж судьбой сложилось, что всегда я работал в условиях тяжелого производства, и каждый, всякий раз, куда бы я ни устраивался, во вредности у меня был тяжкий физический труд. Поэтому как жить и работать на севере, я знаю не понаслышке. И хочу здесь же упомянуть о том, что наша партия, коммунистическая партия, коммунисты России в Республике Коми и в России в целом, она представлена исключительно рабочим человеком. И у нас нету представительства в парламенте. Мы пока еще малая партия, но очень надеюсь, что с этих выборов ситуация немножко поменяется. Да, нас мало, но, как говорится, мы в тельняшках и готовы работать на благо нашей Родины. Наша программа написана, ну, условно говоря, это базовый продукт, созданный из тех потребностей, тех запросов, которые сегодня у населения имеются. Я начну с экономического вопроса, потому что экономика – это наша основа всего. И в вопросах экономики первое, что хотелось бы озвучить, это то, что мы действительно богатая республика, но, как озвучил сегодня один из самых богатых кандидатов, почему-то живем как нищие. Очень странно было от него это слышать, как бы сытый голодному не товарищ, но да бог с ним. Наша экономика имеет возможности поистине грандиозные. У нас есть все абсолютно ресурсы для того, чтобы наши жители абсолютно ни в чем не нуждались. Первое, что хочется сказать, наверное, что в условиях Крайнего Севера для жителей, которые добывают энергоресурсы, платить за коммуналку те деньги, которые сегодняшний день мы платим, ну, это совершенно несправедливо. Наша партия будет добиваться того, чтобы коммуналка занимала не более 3% от совокупного дохода семьи. Следующий момент, который хотелось бы озвучить, это сохранение населения на нашей территории. Что для этого нужно сделать? Для этого мы планируем поднять МРОТ. Мы хотим сделать старт отличительный от южной территории центральных округов. То есть на сегодняшний день 27 тысяч, у нас это будет 65 тысяч до начала начисления северных районных коэффициентов. Это сделать сложно, но возможно. И эти же деньги будут оставаться и поддерживать экономику наших городов и нашего региона в целом. Так как покупательская способность каждого человека будет сильно выше, я думаю, что эта реализация подобных мер приведет только к благу. На сегодняшний день я хочу добавить следующее. Если здесь, на севере, жить и работать можно и даже нужно, то для этого нужна определенная мотивация. И вот этот самый высокий МРОТ – это первый шаг к тому, чтобы сохранить здесь население. Следующее, что мы хотим сделать, это сохранить возможности каждого ребенка получать достойное образование. О чем я говорю? Сейчас идет огромная работа в плане оптимизации сельских школ, огромная работа в плане медицинских учреждений провелась. О чем речь? Значит, если в деревне закрывается школа, деревня начинает умирать. Допускать подобных вещей, ну, нельзя. Я понимаю, что все мы должны исходить из блага большинства, но для того, чтобы сохранять население там, мы должны немножко во что-то вкладываться. И это что-то, в нашем случае, это образование и медицина. Те самые вещи, без которых существование деревни, в принципе, невозможно. Также мы хотим увеличить статус рабочего человека на сегодняшний день, как, опять же, уже неоднократно озвучилось, с низкооплачиваемого труда до высокоуважаемого статуса. Мы хотим сделать так, чтобы рабочие специальности, такие как слесаря, сантехники, те люди, которые обеспечивают наше с вами ежедневное проживание, вновь обрели статус уважаемого человека. Это сделать несложно. Эта работа проводится на информационном уровне. Об этом мы еще сегодня поговорим. Мы же будем затрагивать тему цифровизации. Да? Вот. Это мы озвучим чуть позже. Ну, в принципе, все, что хотел, я на текущий момент озвучил. Передаю слово своим коллегам.
5: Спасибо, Александр Александрович. Продолжим. Одна из тем суждения сегодня звучит так. Жить и работать в Коми. Мария Валерьевна, что вы вкладываете в эти слова? Прошу.
2: Благодарю вас. Я уж позволю себе не поддержать традицию моих коллег, рассказывать о себе, потому что во мне сейчас после посещения практически каждого населенного пункта, каждого района. Больше хочется сказать о людях. Поэтому уж позвольте продолжить, отвечая на ваш вопрос, отметить, что есть несколько моментов, которые жизненно необходимы на сегодняшний день для Республики Коми. Первое и главное — это, конечно, вопрос логистики и доступности. И я сегодня вернулась после очередного выезда, понимаю, что дороги — это все здесь. Да? И сегодня вопросы реконструкции, ремонта дорог находятся в ведении республиканского и федерального, безусловно, бюджетов. А это те деньги, которые необходимы региону, и те деньги, которые выделяет сегодня бюджет по инициативе партии «Единая Россия». Поэтому, простите, здесь нет лирики, здесь есть конкретные факты. Нам очень важно сегодня говорить о законодательстве.

0: в регионе то, что называется дороги жизни, да, железные дороги. Сегодня как минимум два населенных пункта, ключевых узла РЖД, это Сосногорск и Микунь, нуждаются в поддержке. За прошедшие несколько месяцев мы уже от российских железных дорог получили финансирование на два профильных РЖД-класса. Говоря о кадрах, это не лозунг, это конкретные деньги, которые выделены на сегодняшний день. И в рамках этого люди очень просили осуществление ремонта платформы в Межике. Может быть, еще раз мои вопросы покажутся слишком частными, но это жизнь, и люди живут эту жизнь сегодня. Как еще я вижу жизнь на селе? Жизнь на селе — это прежде всего и вопросы коми народа. Что такое коми народ? Я недавно встречалась с коми Войтер, слушала те наказы, которые направлены в наш адрес. Коми — это уклад на селе. Я часто там бываю, вижу, насколько важным является элемент сохранения коми-языка, и поэтому я вышла с инициативой о возможности поддержки этой программы. И сейчас, например, в Яндекс.Переводчике есть коми-язык. На данный момент компания спонсировала возможность его перевода и на аудио-вариант, да, чтобы можно было слушать коми-язык. Это тоже конкретные действия, которые являются составной частью того, как жить и работать в коми. Вопросы образования. Коллеги ставят вопросы повышения МРОТ, но, к сожалению, сегодня на селе катастрофическая ситуация, когда работник образования, я учитель по образованию, высшей категории, получает одни и те же деньги, как и вахтер. И это неприемлемая ситуация, поэтому, когда мы говорим об экономических реформах, мы должны понимать, что здесь должен присутствовать метод разумности и справедливости, а не просто собрать и поделить. Вопросы капитальных ремонтов школ. Сегодня есть программа президентская, и она должна, безусловно, продолжиться. Вопросы оснащения школ. И далее, без решения серьезных вопросов здравоохранения, прежде всего, кадров, мы дальше не пойдем. В свое время именно партия «Единая Россия» предлагала и провела закон о возможности распределения младших медицинских кадров. Я была одним из инициаторов этого, я знаю, о чем это, насколько это важно. Иначе у нас будут больницы, там не будет врачей. Прекрасная программа «Единая Россия» и «Земский врач», которая сегодня позволила все-таки в ФАПы и больницы малых населенных пунктов все-таки иметь там врачей. А это жизнь наших людей. Ну и, наконец, говоря о социальной поддержки молодых и многодетных семей. Именно «Единая Россия» сегодня предлагает материнский капитал. Именно «Единая Россия» сегодня говорит и делает, создает жилье для молодых. Поэтому нам нужно обращать на это внимание и говорить не о декларациях, лозунгах или описании своего трудового пути, а говорить о людях. Вот, на мой взгляд, это сегодня самое основное.
1: Спасибо, Мария Валерьевна. Продолжим. Татьяна Алексеевна, жить и работать в коме. Что вы предлагаете для того, чтобы жизнь в республике стала лучше? Прошу.
2: Буррет, добрый вечер еще раз, кто присоединился к нам. Ну, я хочу сказать, знаете, вот работая 6-й созыв депутатом, очень много проездила и не раз побывала в районах и деревнях, и, конечно, завидую некоторым кандидатам, что они побывали в каждом селе и деревне. Мне вот, например, за всю этот период работы, у нас более 700 деревень и сел, не удалось еще в каждом побывать. Но, тем не менее, я веду работу с первого дня после выборов, не прекращая, а не вспоминаю о ней только предвыборный период. Тем, которые нам предложили жить и работать в коме, я хотела бы остановиться на тех моментах, которые предлагает наша партия. Вообще хочу сказать, партия «Справедливая Россия» – это единственная партия, которая предлагает свой альтернативный бюджет, и где деньги бы хватили на высокие зарплаты нашим учителям, нашим врачам, медицинским работникам, тренерам, и на меры соцподдержки нашему старшему поколению, поддержки семьям с детьми. Вернуть, конечно, наша задача – достоинство человека труда. Рустат давно превратился в отдел хорошего настроения при правительстве Российской Федерации. В его отчетах средняя зарплата по стране 140 тысяч, а в реальности мы видим, как было уже озвучено, у нас в коме масса

0: прощений от наших учителей, медицинских работников, где всех приравняли к МРОТу. Независимо, какой квалификации человек работает, учитель он, уборщица, повар. Конечно, каждая работа важна, но труд с образованием, он должен действительно оцениваться достойно. Люди по уши сегодня в кредитах, в микрозаймах не знают, что выбрать, потратить зарплату на еду или коммуналку. Это не бедность, это просто нищета, а мы живем на севере. И решения мы предлагаем простые. Это ввести НДФЛ 35% для сверхбогатых. Между прочим, наши предложения частично были услышаны, приняты, работая депутатами этого созыва. Поднять минимальный размер оплаты труда мы предлагаем до 100 тысяч. Но просто с такой минималкой просто не выжить здесь, на севере. Привязать зарплаты руководителей госкомпаний и бюджетных организаций доходам рядовых сотрудников. Уравнять в льготах бюджетников и госслужащих. Мы давно об этом говорим. Сейчас мы видим, указ вышел, особый статус учителей. А об этом уже многие годы мы говорим. Про те гарантии, которые сегодня есть у госслужащих, те же должны быть у бюджетников, у наших учителей и медиков. А тем, кто пока ищет работу, конечно, государство должно поддерживать до уровня МРОТа. Тогда мы действительно победим бедность. Дать семьям уверенность в завтрашнем дне. Для этого снизить ключевую ставку Центробанка до 5-6% и сделать ипотеку доступной. Ограничить наценку на социально значимые продукты в торговых сетях до 15%. Провести аудит всей сферы ЖКХ, национализировать управляющие компании и заморозить тарифы на коммуналку. Так, мы считаем, партия «Справедливая Россия» победим. Вот знаете, сейчас идет сбор подписей в адрес правительства Российской Федерации. Буквально сразу после выборов, с 1 октября, предполагается повышение, очень значительное повышение тарифов за коммунальные услуги. Сегодня мы уже так тонем в этих долгах. Тысячи людей, семьи не могут оплачивать, а значит и получать даже не могут субсидии, выйти из долговой ямы. И этот рост еще больше скажется на уверенность в завтрашнем дне наших жителей. Здесь партия предлагает действительно заморозить тарифы и разобраться, провести этот аудит. Просто жители, живущие на севере, этого просто не выдержат. Вот на одном из дебатов один из кандидатов сказал, что посмотрел, сколько бы была его сегодня пенсия. Он, и пенсионный фонд в его личном кабинете показывает 22 тысячи. А за ЖК, за жилищно-коммунальные услуги сегодня оплачивать 10 тысяч. Половину нужно будет оплачивать, на что жить этому пенсионеру и этой семье. Далее, что хочу сказать, это, конечно, о демографической яме. Да, маткапитал хорошо, но вопросы он пока сегодня не решает. Посмотрите по республике Коми. 25-й год, порядка более 300 детей родилось меньше. Тенденция 26-го года остается та же. То есть те меры социальной поддержки, даже у нас в республике, которые достаточно много приняты, пока не дают эффекта. А для этого наша партия предлагает и говорит, что многодетная семья никогда не зайдет под ипотеку такую пожизненную. И главная проблема – это жилье, поэтому выход есть. Это, во-первых, семейную ипотеку снизит до 3-5%. Это развить систему наемных домов. Нет денег на взнос в ипотеке, жилье предоставит государство. А потом со временем предложить, чтобы покупали и свои квадратные метры. Если мы сегодня не поддержим наш маткапитал, чтобы он был прогрессивным, об этом мы уже много лет говорим. при рождении каждого ребенка маткапитал должен расти, и он должен быть в разы. И ощущать эту поддержку семья должна быть, должна знать уверенно. И если мы сегодня действительно не поддержим наши российские семьи, уже завтра Россия станет страной мигрантов. А этого, конечно, допустить нельзя. Ну и, конечно, мы, когда говорим о поддержке семьи, мы не должны забывать о членах семьи старшего поколения. И именно «Справедливая Россия» добилась индексации работающим пенсионерам. Мы продолжаем добиваться возврата пенсионного возраста. Для нас, северян, 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин. Это единое принятие закона о детях войны. Более порядка 40 сегодня регионов уже приняли этот закон. Наша партия несколько раз носила данный закон на уровне федерации, но большинством до сих пор он не принят. А мы видим, что люди старшего поколения уходят, а именно на них строилось народное хозяйство послевоенные годы, именно они лишились того детства, и мы сегодня должны достойно их поддерживать. Это тоже члены нашей семьи. Дать бизнесу работать и зарабатывать. Не кошмарить нашими налогами. Мы действительно говорили, что то повышение и НДС, и упрощенки не даст эффекта. И мы сегодня видим очень много закрытых павильонов, куда бы мы ни заходили. С вывеской мы закрылись. Только за 4 первых месяца 2026 года в России закрылось 209 тысяч малых и средних предприятий, в том числе в Республике Коми. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Удивительно, но предсказуемо. Об этом говорила наша партия «Справедливая Россия». Но изменить еще что-то можно. Для этого не кошмарить наш бизнес и дать гарантии развития и предоставлять и создавать рабочие места для наших жителей.
1: Спасибо, Татьяна Алексеевна. Продолжим. Александр Александрович, тот же вопрос вам. Жить и работать в Коми. Что нужно для процветания нашей республики? Прошу.
2: Ну, в первую очередь, я хочу дополнить слова моих коллег. Говорить о людях совершенно верно, совершенно правильно. Я в целом настроен именно на это, потому что я один из этих людей. Я человек севера, человек рабочий, поэтому мне это очень близко. Хочу поддержать также слова Марии Валерьевны о важности логистики. Потому что действительно, мы очень много лет слышали историю про то, что будет строиться дорога до Воркуты. Что это значит для севера? Для нас это значит, для воркутинцев, что наши продукты, наши, скажем так, товары ежедневной бытовой потребности, они сильно подешевеют. Почему этого не сделано? Ну, потому что нас очень мало, нас всего лишь 50 тысяч на сегодняшний момент осталось. Хотя мы это обещание слышали с тех времен, когда население Воркуты было более 100. И, если не ошибаюсь, там порядка 750 километров дороги надо постелить. А это достаточно дорого. Согласен, но учитывая, что сегодня Воркута приобрела статус опорного пункта Арктики, я думаю, что мы достойны жить и получать инвестиции не хуже Мурманска. Я думаю, если кто слышал, там губернатор запустил такую программу, как «На севере жить». И эта программа стала местным брендом. Они собрали порядка 70 тысяч предложений жителей и сделали из этого настоящий бренд. Они сделали из этого стратегию развития, которая... Это документ, который получил вполне себе реальные сроки и ответственных лиц. И это работает. Да, я могу согласиться с тем, что Мурманск – это портовый город, в котором есть постоянно работающий терминал. Он стратегически важен. Его статус, возможно, повыше, чем у Воркуты. Как бы с этим спорить тоже, наверное, не приходится. Но для нас, как для жителей севера, Воркута – это самый важный город. И поэтому мы будем добиваться того, чтобы Воркута, как опорный пункт Арктики, тоже получала те самые инвестиции. Мы рассчитываем на газохимический комплекс, на мусоросортировочный перерабатывающий завод, да? Это вполне себе реальные вещи, которые для начала могли бы вдохновить наших жителей на то, что в нашем городе есть перспективы. Дальше также Мария Валерьевна упоминала об арктической ипотеке. Это на самом деле неплохая задумка была, но, как оказалось, по арктической ипотеке можно купить жилье только в новостройке на текущий момент. В Воркуте не построено ни одного нового дома. Соответственно, для нас это абсолютно бесполезный инструмент. Вот, к сожалению, пока что так. И опять же, если бы хоть какая-то стройка началась в Воркуте, это вселило бы надежду, я думаю, что не только в воркутинцев, но и весь наш регион. Плюс тут же хочу добавить, что по поводу экономики нашего региона, поддержки нашего малого бизнеса и тому подобного. К слову, Татьяна Алексеевна упомянула наш многоуважаемый Центробанк и нашу космическую ключевую ставку. Наш малый бизнес долгое время, до 2014 года, получал условно дешевые кредиты, но, к сожалению, от западных стран. То есть по 2-3, там, до 5% можно было получить кредит на развитие бизнеса. Но, опять же, прибыль от этих кредитов уходила не в нашу казну, к сожалению. И вот для того, чтобы, да, запустить наш малый бизнес, дать ему снова возможность дышать и работать, нам нужны дешевые кредиты. Я сам на данный момент учусь в институте на экономическом. У меня сегодня началась защита диплома. Поэтому я представляю, о чем я говорю. И экономические факторы, конечно, это одни из самых важных. Опять же, ни одна социалка невозможна без крепкой экономики. Что касается жизни пенсионера, я здесь, наверное, сильно разглагольствовать не буду. У нас записана замечательнейшая программа и план действий по поводу этого. Я поделюсь немножко другим. Я поделюсь, наверное, болью многих сегодняшних молодых людей, которые опасаются жить и работать на севере, потому что это безумно дорого на самом деле. Опять же, из-за вопросов логистики, из-за вопросов дорогих кредитов, дорогих товаров. В принципе, жизнь на севере достаточно дорогая. И пока я работаю на трех работах, я могу себе позволить жить в любимом городе. Но опять же, а что со мной будет, когда я выйду на пенсию? Татьяна Алексеевна упомянула, что коммуналка за дом у них обходится порядка 10 тысяч. У меня квартира двухкомнатная, 50 квадратов. И я плачу 50 тысяч. Это без телевидения, без интернета. Это чисто коммунальные расходы. Вода, тепло и свет. И я считаю, что это конские деньги. Простите за выражение, но это безумно дорого. И по-другому здесь, наверное, не выразиться. Так вот, если я выйду на пенсию сегодня, моя пенсия будет составлять порядка 27 тысяч. И 15 из них отдать за коммуналку, при том, что средний чек жизни на семью из 4 людей на сегодняшний день для меня обходится в 3000 в день приблизительно. Это только еда, без учета потребностей в одежде, без учета каких-то спонтанных, рандомных потребностей. Знаете, мы частенько проходим в школе тестирование по всяким разным социальным вопросам. И один из популярных вопросов там о том, насколько финансово обеспечена моя семья. И вопрос звучит следующим образом. Я могу себе позволить каждый день покупать вкусную еду. Следующий вопрос. Я могу себе позволить покупать ту одежду, которую мне хочется. Дальше вопрос идет уже на понижение. Я раз в неделю могу посетить кафе. Я раз в месяц могу позволить себе купить какую-то бытовую технику. Так вот, знаете, самый последний вопрос по статусу, который мне попадал, самый интересный. Раз в год могу купить себе холодильник. Так вот, если мы скатились до того, что уже такие вопросы стали актуальными, а правильным путем мы движемся? Или, может, все-таки нет? Я пока на этом закончу.
1: Спасибо, Александр Александрович. Спасибо. Еще одна тема, которую, в числе прочего, мы сегодня обсуждаем, это социальная поддержка молодых и многодетных семей. Мария Валерьевна, какие процессы может действовать государство, чтобы поддержать главный институт общества – семью? Прошу.
3: Я продолжу, товарищи. Я не могу себе позволить лозунги, потому что я несу ответственность за те слова, которые говорю. Я не могу также позволить себе приводить свой личный пример, потому что для меня важно говорить о людях, поэтому я продолжу. Значит, из важных моментов поддержки людей, прежде всего, надо нам задумываться на шаг вперед. Почему молодые семьи, в чем они на сегодняшний день нуждаются? Любая молодая семья, кроме всего прочего, о чем я говорила, материнского капитала, жилья, безусловно, нуждается в работе. И для того, чтобы эта работа была с достойной оплатой, в регион, безусловно, должны приходить инвестиции. Инвестиции могут приходить, и придет сюда работать любой предприниматель, только при отсутствии внутреннего межэлитарного конфликта, который сегодня, к сожалению, в республике присутствует. И органы власти, законодательные, исполнительные, судебные, должны все-таки работать в унисон. Это то, что сейчас предлагает единственная партия «Единая Россия». Поскольку член «Единой России» и лидер нашего списка в республике Коми – это глава республики Коми Ростислав Эрнстович Гольштейн. Это сегодня действующий депутат Госдумы в моем лице. Человек, обладающий уже ресурсом и опытом. Это сегодня мэр столицы города Сыктывкара Максим Юрьевич Мартышин. Именно поэтому мы собрали такую сильную команду. Да, это вопрос привлечения инвестиций, это вопрос строительства новых производств, это вопрос рабочих мест и достойной оплаты труда при современных условиях. Тем не менее, важно здесь отметить и следующее. Люди сегодня очень много говорят о необходимости не только жилья, но и благоустройства территорий. Программа ФКГС, за которую в этом году мы все голосовали и в республике Коми, и в других регионах. Каждый выбирал для себя тот ореол, который он хочет, собственно говоря, обустроить. ФКГС пользуется большим спросом. Это программа, которая была инициирована, на сегодняшний день поддерживается «Единой Россией». Что для нас важно? Мы говорим о цифровизации. Мы говорим также о важности информационной безопасности, особенно в отношении старшего поколения, которые сегодня действительно нуждаются в том, чтобы были программы по обучению использованию этих технологий. А там, где это невозможно, возможности альтернативного получить по-прежнему бумажную платежку, потому что для пожилых людей это важно. Очень также ценно нам отметить, что при развитии производства и продвижении вперед в республике Коми мы обязаны учитывать экологические вопросы. Это вопросы раздельного сбора отходов. Это вопросы бережного отношения к природе Коми народа, который на сегодняшний день является основополагающим. Это и национальные парки, и заповедники. Мы просто обязаны предусмотреть эту возможность. И «Единая Россия» сегодня в качестве одного из вопросов обязательно ставит вопросы экологии. Мы должны это, товарищи, обязательно с вами учитывать. На этом пока все.
1: Спасибо, Мария Валерьевна. Продолжим. Татьяна Алексеевна, социальная поддержка молодых и многодетных семей, конечно, один из важнейших вопросов, вы уже тоже сегодня отчасти затронули. Как ваша партия предлагает действовать, пожалуйста?
0: Дорогие радиослушатели, ну, я действительно уже в первом блоке очень много сказала о поддержке, предложении. И задача партии, чтобы действительно при обсуждение бюджета – это главный закон, один из главных законов после Конституции. Если бы прислушались и приняли альтернативный бюджет, то тогда бы вопросы были, наверное, многие сняты. Главное – это, конечно, развитие экономики. Если будет развита экономика, будут налоги, а значит, будет что делить и строить. Сегодня, да, начали мы капитальные ремонты школ, садиков, и мы это все всегда поддерживали и говорили давно. Но сегодня требуется, например, дополнительная программа с софинансированием по строительствам объектов культуры. Сегодня 70% домов культуры – нет вообще доступности, например, для инвалидов. И если перечислять сейчас все дома культуры, вот этот Сахтудинский район, сейчас вспомню, Шошка, Нювчи, Палевицы, Яснок, Лозым, каких страшных зданиях находятся дома культуры. А именно культура «Справедливой России» в программе стоит на первом месте. Все начинается с культуры, сохранения всех нравственно-духовных ценностей нашего народа.
1: Спасибо, Татьяна Алексеевна. Продолжим. Александр Александрович, семья, как известно, основа общества, да, и в чем же государство способное должно помочь молодым многодетным семьям? Как решать их насущные вопросы? Прошу.
2: Ну, опять же, я обращу внимание на слова Марии Валерьевны и хочу их поддержать, потому что элитарные конфликты действительно нам не нужны. Если элиты между собой там где-то что-то делят, я думаю, что вообще не должно это касаться народа, потому что в целом, я думаю, что рабочий человек должен быть элитой. А вот все эти остальные интересы, будьте, пожалуйста, там за пределами страны. Вот. Семья, как самая важная ценность, скажем так, государства, потому что любая партия, любой город, любая деревня, любая страна – это в первую очередь люди. И если переосмыслить вопрос с точки зрения математики, в семье для того, чтобы поправить наше демографическое положение, должно быть от 3 детей более. Да, тут пара, имеющая 1 ребенка, уходит в минус. Пара, имеющая 2 детей – в ноль. Пара, имеющая 3 детей, уже выходит в плюс 1. Для государства это крайне важно. Но хочу заметить, что молодые люди, молодые семьи, там, новая ячейка общества, они будут готовы заводить такое количество детей только в том случае, если будут уверены в своем будущем, в будущем своих детей. И не будут на текущий момент, на момент создания своей ячейки общества, нуждаться в каких-то больших финансовых, скажем так, и материальных благах. Что для этого нужно сделать? Я думаю, что многие вещи уже реализовываются в этом плане, но работы еще много, и вестись она будет еще долго. К сожалению, время у меня очень ограничено, поэтому я все еще настаиваю на привлечении специалистов в наши северные города. Каким путем? Это хорошая финансовая подушка безопасности, это бесплатное жилье, это доступное образование, это школы, в которых регулярно проводится ремонт и обновление техники, которое тоже очень важно. Если мы с вами когда-то учились на каком-то компьютере, грубо скажем, Spectrum ZX128, и нашей задачей главной было написать калькулятор на информатике, то на сегодняшний день наши дети программируют роботов. И это очень важный шаг, потому что именно это позволит нам, в свою очередь, обновить цифровизацию, создать цифровой суверенитет. В конце концов, выйти за пределы банального национального мессенджера и уже создавать свои инструменты, свое оборудование, свои вышки сотовой связи, свои сотовые аппараты и свои компьютеры. Не какие-то китайские аналоги или импортозамещенные продукты, а настоящее свое родное. На этом я, пожалуй, закончу. Передаю слова своим коллегам. Очень приятно было побеседовать. Я вас слушаю.
1: Спасибо, Александр Александрович. У вас еще немного времени остается. Несколько тем у нас еще остались животрепещущими, которые сегодня мы пока не успели обсудить. Это инфраструктурное развитие, цифровизация, строительство, ЖКХ отчасти обсудили, развитие территорий. Мария Валерьевна, у вас остается буквально 57 секунд для того, чтобы нам рассказать о том, как вы видите решение этих, может быть, других проблем, которые имеются у нас в стране и в нашей республике. Прошу вам слово.
3: Я не буду комкать, и действительно у нас еще будет возможность встретиться и поговорить о развитии Республики Коми. Скажу только одно, что любые обещания, которые мы даем сегодня, чтобы они были реализованы, нужны практические возможности, их сегодня дает только партия «Единая Россия», и готовность работать. Со своей стороны могу сказать, что было время, когда Родина меня не бросила и спасла меня из американских застенок. На сегодняшний день я считаю, что я в неоплатном долгу. Я могу гарантировать одно точно. Я буду работать на совесть, потому что это вопросы чести моей семьи и моего отношения к Родине, которую я люблю бесконечно. Поэтому я всех жду на участок и очень надеюсь, что вы проголосуете за «Единую Россию», партию, которая имеет и реальные возможности, и людей, которые готовы отдать все за то, чтобы Республика Коми развивалась.
1: Спасибо, Мария Валерьевна. Ваше время на данный момент истекло. Продолжим. Татьяна Алексеевна, 42 секунды у вас распоряжение для того, чтобы какие-то, может быть, напутственные слова для
0: избирателей. Дорогие избиратели, я хочу сказать, что более подробно вы можете познакомиться на нашем сайте нашей программы «Справедливая Россия». Все направления жизнедеятельности, они охвачены. Вместе со «Справедливой Россией» мы добьемся и мы работаем только, чтобы у вас была достойная жизнь для вас, ваших детей и внуков.
1: Все. Спасибо, Татьяна Алексеевна. Александр Александрович, 26 секунд у вас для финального слова. Прошу.
2: Уважаемые слушатели, я приглашаю вас 18, 19, 20 сентября на избирательные участки. Приводите своих друзей, близких, знакомых, голосуйте каждый день, голосуйте под ДЭК, если у вас нет возможности прийти на избирательный участок ногами. Прошу вас поддержать меня и партию, Коммунистическую партию Коммунисты России в Республике Коми на этих выборах, потому что мы рабочие люди, мы прекрасно знаем, как вы живете, потому что мы живем среди вас, живем в одних городах, в одних школах, вводим детей, в одни садики.
1: Спасибо, Александр Александрович. Да, время истекло. Татьяна Алексеевна, и еще вот буквально 18 секунд у вас есть, прошу.
0: Дорогие избиратели, 20 сентября я жду вас на избирательных участках. Нам нужен свой депутат, житель Республики Коми, который хорошо знает наши проблемы, чаяния и знает, как их решать. И имеет большое желание. Это Татьяна Саладина, партия «Справедливая Россия». За достойную жизнь. Спасибо всем большое. Нам.
1: Спасибо большое. Итак, я благодарю за участие в нашей программе вас. Наше время подошло к концу. Напомню, что у нас в студии были представители политических партий, зарегистрированных на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва. Выбор пройдет с 18 по 20 сентября. Следующие выступления на нашей радиостанции состоятся завтра, 1 сентября. Всего доброго и до встречи.
4: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.
5: На радио Коми Гор.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин провел на полях саммита ШОС в Бишкеке встречи с лидерами Китая, Индии, Казахстана и Узбекистана. Средства ПВО за день перехватили и уничтожили 180 украинских беспилотников над регионами России. Правительство с 1 сентября разрешило продажу на АЗС топлива пониженного экологического класса. И теперь подробнее. Президент России Владимир Путин на встрече в Бишкеке поздравил Касым-Жомарта Токаева с результатами выборов в парламент Казахстана и отметил, что они подтверждают поддержку курса президента на развитие страны. Путин заявил, что все вопросы в российско-казахстанских отношениях решаемы и решаются.
2: Наши двусторонние отношения развиваются активно, практически по всем направлениям. В прошлом году у нас неплохие были показатели товарооборота. В этом году он подрос, да. И, в общем, это хороший очень результат. Мы работаем по широкому кругу вопросов. В нашей повестке дня есть и крупные проекты, и текущие вопросы. Уверен, что они все не только решаемые, но и они решаются. Межправкомиссии работают активно, и я думаю, что мы должны поблагодарить наших коллег за эту активность, за выполнение всех наших с вами договоренностей. Что меня особенно радует, это развитие наших контактов в гуманитарной сфере. 60 тысяч студентов из Казахстана обучаются в вузах в России, ну и вот в Омске открыт недавно совсем филиал казахстанского ведущего высшего учебного заведения. То есть у нас дорога с двухсторонним движением практически по всем вопросам. Есть возможность сегодня по всему этому комплексу и поговорить.
1: Ранее сегодня Владимир Путин провел двусторонние встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином, а также президент России пообщался с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на полях церемонии открытия 6-х Всемирных игр кочевников в Бишкеке. Дежурные средства российской ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили 180 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны. С 8 утра до 20 часов по Москве сбиты дроны над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Свердловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря, говорится в сообщении. Правительство с 1 сентября разрешило продажу на АЗС топлива пониженного экологического класса Евро-2, Евро-3, Евро-4 с поставкой на общих рыночных условиях, сообщили в Минэнерго. Эта временная мера будет действовать до 30 июня следующего года. В министерстве отметили, что АЗС продолжит предоставлять потребителям полную информацию об экологическом классе топлива. Граждане смогут самостоятельно принимать решение о выборе топлива с учетом его характеристик, заявили в Минэнерго. Ранее вице-премьер Александр Новак назвал импорт и выпуск топлива класса Евро-2, Евро-3 и Евро-4 главным источником покрытия дефицита бензина. При этом зампред правительства заявил, что доля топлива более низкого экологического класса в России будет незначительной. По словам Новака, крупные нефтяные компании не планируют производить топливо более низкого экологического класса. В России собираются легализовать овербукинг. Планируется разрешить авиакомпаниям на загруженных направлениях продавать больше билетов, чем мест в самолете. Обсуждение новой системы начнется в сентябре. Подробнее Борис Белин.
3: Задача Минтранса в том, чтобы прописать четкие прозрачные правила игры для всей отрасли, заявил глава ведомства Андрей Никитин. Известно, что на рейсах всегда есть так называемые не явившиеся пассажиры, те, кто опоздал или просто передумал в день вылета. На борту появляются свободные кресла. Авербукинг позволяет использовать эти места. Авиакомпания просто продает больше билетов, чем кресел в самолете, в расчете, что кто-то из пассажиров наверняка не попадет на рейс по тем или иным причинам. По словам Никитина, новые правила позволит законодательно закрепить строгое требование. Перевозчик обязан предоставить пассажиру широкий выбор компенсации. Это может быть альтернативный рейс, денежная выплата, комфортные условия на время ожидания вылета и так далее. Это мировая практика. К примеру, если пассажир приехал в аэропорт, а ему предлагают подождать следующего самолета, он должен получить деньги. Некоторые зарубежные авиакомпании выплачивают половину стоимости билета, то и больше. Или же пассажира могут попросить подождать в VIP-зале или предложить какой-то ваучер на приобретение товаров в магазинах беспошлинной торговли. Здесь много вариантов. Пока предлагается разрешить овербукинг только на тех направлениях, где летает много регулярных рейсов, то есть с высокой частотой полетов. Для этого нужно изменить воздушный кодекс. В Минтрансе обещают учесть мнение всех заинтересованных сторон и, прежде всего, гарантировать защиту прав пассажиров. Между тем, овербукинг фактически у нас уже существует, поясняет главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров.
4: Зачастую не всегда это умысел авиакомпании, которая продает лишние билеты, а нередко это всякие технические аспекты. Задерживаются рейсы, самолеты вовремя не прилетают, авиакомпании ищут замену, а подменные борта не всегда соответствуют тем, которые были назначены по компоновке. И получается вот лишние пассажиры, значит уже овербукинг. Или когда объединяют два рейса вместо двух средних самолетов, один большой. Тоже может оказаться, что все пассажиры в этот самолет большой не помещаются, тоже овербукинг. Таким образом он де-факто существует, но поскольку официально его как бы нет, получается, что и права пассажиров, которые попадают в эти ситуации, не защищены.
3: Судя по зарубежной практике, в случае, если на рейс продано больше билетов, чем реальных мест, и при этом все пассажиры пришли вовремя, следующего самолета обычно ждут те, кто явился последним. Уже есть предложение закрепить у нас в законодательстве категории, которым правила овербукинга не применяются. Скажем, пассажиры с детьми, пенсионеры и инвалиды. Борис Бейлин, Вести ФМ.
1: Теплосети в Москве проверили перед стартом отопительного сезона, сообщил заммэра Петр Бирюков. По его словам, специалисты МАЭК организовали испытания на максимальную температуру теплоносителя, подняв ее до 150 градусов. В общей сложности к осеннему зимнему сезону в столице подготовят 74 тысячи зданий, в том числе 34 тысячи многоквартирных домов.
5: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Захара Петрова и Ивана Штыля с победой на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ. Россияне завоевали золото в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров. Вы достойно представили нашу страну на этих престижных международных соревнованиях, были сильнее и увереннее именитых соперников. Такой успех убедительно подтвердил высокий авторитет национальной школы гребли, стал заслуженной наградой за ваше трудолюбие, отличную подготовку, целеустремленность и волю. Желаю вам новых достижений, говорится в телеграме на сайте Кремля. Россиянин Ян Непомнящий переместился с 24 на 23 позицию в рейтинге Международной шахматной федерации, новая версия которого опубликована на сайте организации. В женском рейтинге в первой десятке две россиянки. Александра Горячкина 7-я, Полина Шувалова 10-я. Отмечу, что Екатерина Лагно на 11-м месте. 16-летняя россиянка Кристина Лютова не смогла выйти во второй раунд открытого чемпионата США по теннису. На старте турнира 125-я ракетка мира уступила экс-четвертому номеру рейтинга WTA Циньвэнь Джейн 6-4-3-6-1-6. Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Это решение причинило мне боль и причиняет до сих пор, но я понимаю, что сейчас самое подходящее время. Клянусь, я всегда отдавал все силы, мне больше нечего отдать, заявил Месси. Рома направила «Зениту» новое предложение о трансфере бразильского нападающего Луиса Энрике. Римский клуб готов заплатить 38 миллионов евро сразу, еще 5 могут быть предусмотрены в виде бонусов. При таком условии бразилец может установить клубный рекорд, став самым дорогим игроком в истории Ромы. Отмечу, что трансферное окно в Италии закроется завтра вечером. И пока это все новости спорта.
1: Во вторник, 1 сентября, в Мурманске ожидается 16-18 градусов, небольшие дожди. В Архангельске от 17 до 19 тепла, временами дожди. В Петрозаводске плюс 19, плюс 21 градус, небольшие дожди. В Вологде 22-24 градуса выше нуля, небольшие дожди. В Сыктывкаре 15-17 градусов, без осадков. В Великом Новгороде кратковременный дождь 21-23 градуса. В Калининграде 18-20 градусов, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге во второй половине дня кратковременный дождь 20-22 градуса. В Москве вечером кратковременные дожди, температура ночью 13-15 градусов, днем 24-26. Сейчас в столице плюс 15 градусов.
0: Радио России. Музыка.

0: Дорогая передача.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Радио России я, Диана Гурцкая, ваша покорная слуга, в эфире, как уже вы догадались, наверняка, дорогая передача. И сегодня напротив меня, дорогие друзья, талантливая певица, музыкант, удивительный человек Юта. Юта, здравствуй!
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуй, Диана! Очень рада быть рядом с тобой, рада быть в этой студии. Я вообще рада.
1: Ну, в общем, радость — это и есть наша главная задача и задача нашей передачи сегодня, чем мы будем заниматься, радовать вас всех, дорогие друзья. И по традиции давайте послушаем короткое досье, из которого мы узнаем самые главные и важные факты биографии нашей героини.
0: Сегодня в главной роли.
3: Певица и музыкант, автор и исполнитель собственных песен Юта родилась 20 июня 1979 года в Свердловске в семье джазового музыканта и академической певицы. Когда Юте исполнилось 6 лет, семья переехала в Москву. С детства занималась плаванием, художественной гимнастикой и игрой на флейте. Решив освоить фортепиано, будущая певица, не имевшая до этого музыкального образования, поступила в Гнесинское музыкальное училище. С третьего курса параллельно обучалась джазовому вокалу. Но к моменту окончания училища интерес к фортепиано музыки исчез, и Юта начала серьезно увлекаться тяжелой музыкой, а в 2000-х создала одноименную группу «Юта». Первый альбом, который вышел в 2001 году, не принес большой популярности, но был отмечен критиками как необычный и довольно прогрессивный по звучанию. Юту называли пионером поп-гранжа в России. Следующий альбом «Хмель и солод» оказался более удачным. Песни альбома попали в ротацию крупнейших музыкальных каналов России и месяцами не сходили с вершин хит-парадов. В 2005 году Юта начинает писать музыку для кино и сериалов. Саундтреки к сериалу «Солдаты», «Жили-были» и «Та самая девчонка» также попали в ротацию радиостанций. Но уже в 2009 году Юта распускает группу и берет творческую паузу. А спустя 3 года, в 2012 году, продолжая писать музыку для кино, сообщает о начале сольной карьеры. Была замужем за продюсером и режиссером Олегом Осиповым. В браке родились 3 детей, сын Анатолий и двойняшки Катя и Маша. Но в сентябре 2011 года супруг скоропостижно умирает. Юта за годы творчества написала музыку более чем к 40 фильмам и сериалам, выпустила 10 альбомов.
0: Дорогая передача. О публичном и личном. О ненастье и счастье. Всерьез и не очень. Откровенный разговор.
1: Ну что же, ну и также ближайшие 50 минут мы будем говорить о жизни и о творчестве, конечно же, о музыке. Но пока что давайте послушаем музыку, друзья, давайте послушаем песню нашей певицы Юты, которая сегодня вместе с нами. Объяви, пожалуйста, песню, что послушаем?
2: Начнем мы с композиции, которую я посвящаю всем мужчинам. Называется она «Любимый мой».

0: эфире дорогая передача. Напротив меня гостья, певица Юта. И вы только что услышали в ее исполнении песню «Любимый мой». Да, любимые мои, все, что мы делаем только для вас и ради вас. Слушайте Радио России и программу «Дорогая передача». Ну что ж, начинаем нашу беседу. И вот такой у меня вопрос. Ты родилась в одном из самых крупных городов России, промышленных городов России, в Свердловске, ныне в Екатеринбурге. 6 лет ты с родителями уезжаешь в Москву. Какие воспоминания остались о родном городе?
1: Вот, спасибо тебе за этот вопрос, потому что детство у меня было самое счастливое в мире. Я была сделана в СССР, и трава была зеленее, деревья были выше. Конечно, Екатеринбург, Свердловск для меня в первую очередь. Угу. Удивительный город. Вот он стоит на границе Европы и Азии. Да, это такой самый-самый-самый центр мира. Конечно же, бабушка с дедушкой – это люди, которые... Ну, сделали из меня нормального человека, скажем так. Это люди, которые прошли войну, которые знают тяготы, лишения, которые знают, что такое дефицит, которые знают, что такое человеческая жизнь и цена человеческой жизни. Вот как и все наши бабушки и дедушки, это уникальные люди. Бабушка меня всегда учила быть сильной, никогда не ныть, ходить за грибами, в огороде собирать малину и клубнику. Нет, конечно, мама учила меня всему этому тоже. Но бабушки – это же вообще такой совершенно отдельный вид материнской любви, да? И Екатеринбург, Свердловск для меня в первую очередь – это вот то самое сладкое ощущение беззаботного, счастливого детства, которое осталось до сих пор. И когда я приезжаю туда и вижу вот эти вот вдалеке синеющие маленькие-маленькие уральские горы, у меня бегут мурашки по всему телу, и я начинаю реветь. Там остались у меня тетя, дядя, братья, сестры, много друзей. И когда мы уехали с родителями в Москву в моем малолетнем возрасте, каждое лето до поступления в Гнесинское училище я все равно проводила с бабушкой в Свердловске. И удивительно, но город знала, пожалуй, лучше, чем местные, так сказать, жители, потому что мы без конца ездили по друзьям, по родственникам. Ой, я могу про Свердловск долго говорить.
0: Да, ты говоришь, что когда я приезжаю, сейчас часто удается там бывать?
1: Вот сейчас удается там бывать крайне редко, потому что, как правило, это совмещено с гастролями. Угу. Ты же сейчас такой весь занятой из себя, у тебя дела, у тебя дети. И просто так вот доставить себе такое удовольствие, просто взять и приехать, погостить и ничего не делать, это роскошь по нынешним временам. А если ты приезжаешь туда на гастроли, то гастроли всегда расписаны довольно жестко по графику. То есть приезд, отстройка звука, концерт, отдых, отъезд.
0: Вот смотри, твои родители, они профессиональные музыканты. Папа джазовый музыкант, мама академическая певица. Мне кажется, что вопрос перед тобой, кем быть, наверняка не стоял.
1: Вообще не стоял. Я знала с самого того момента, когда я себя помню, понимала, что музыка – это мое. Вот есть музыка, которая доставляет мне удовольствие, и музыка вообще весь мой мир. И мне больше ничего не интересно. Кроме художественной гимнастики, фигурного катания, и балериной бы тоже неплохо стать. Было бы. В общем-то, поэтому я хочу сшить себе белую юбку из марли, чем я и занималась. И, конечно, мне очень нравились трамваи, и мне казалось, что водитель трамвая из меня получится тоже нормальный. Но при этом все вышеперечисленные, значит, профессии обязательно должны были петь. Поэтому музыка, да, всегда звучала в доме, всегда звучала в голове. И где бы я ни была, я пела.
0: Папа хотел, чтобы ты стала пианисткой. После школы ты поступаешь в Гнесинское училище, но на 3-м курсе ты понимаешь, что ты хочешь петь. Так вот, что случилось? Как ты все-таки изменила вот эту вот позицию?
1: Папа хитрец, конечно. Папа-то прекрасно понимал, что если делать из ребенка профессионального музыканта, в первую очередь ему нужно дать профессиональное музыкальное образование. И папа, конечно, с самого начала знал, что я буду певицей. Но заниматься вокалом в малолетнем возрасте – это не очень грамотно. Это надо делать аккуратно. И для того, чтобы заниматься вокалом, нужно все-таки быть музыкантом. Поэтому папа за ручку меня привел к преподавателю по фортепиано, и мы начали заниматься. И потом мы поняли, что нам в профессиональное училище, то есть в Гнесинское. И ближе к третьему курсу Гнесинского училища папа-то раскололся, и я осозналась, что, пап, давай это, ну, запоем, что ли. Вот. И папа же привел меня за ручку в эстрадно-джазовое училище на Ордынке. Поэтому, возвращаясь к папе, папа очень много дал мне в жизни правильных вещей, правильных понятий. И главное, дал мне вот этот вот правильный характер. Мне часто говорят, что я все-таки мальчик в юбке. Это же еще Лолита сказала, что если ты хочешь на сцене чего-то добиться, ты должна быть мужиком, неважно, какого ты пола при этом.
0: Вот смотри, ну вот есть такая теплота, когда ты говоришь об отце. Ну вот у меня такой вопрос. Про отношения с отцом ты говорила, что они были непростыми. А вот сейчас отношения изменились? Папа стал тебя понимать?
1: Вот спасибо тебе за этот вопрос про непростые отношения. Они правда были непростыми. Ты знаешь, я только сейчас рядом с тобой поняла, в чем заключалась эта непростота. Мы с ним очень похожи в упрямстве, вот этой пробивной способности, да, в умении дойти до поставленной цели. Мы похожи, и поэтому мы с ним сталкивались по ряду вопросов исключительно из-за вот этого вот нашего упрямства потомственного. Сейчас, конечно, чем я становлюсь старше, тем, надеюсь, ума прибавляется и появляется больше благодарности, больше доброты, больше понимания к собственному папе. Потому что мы уже на многие грабли наступили, походили, посмотрели, как оно бывает, сравнили. И, ну, вот сейчас я могу только сказать большое спасибо папе за все, и за приятные моменты, и за неприятные, потому что это жизнь. Она не может быть сиропно-сахарной, она разная. Поэтому, да, отношения были непростыми. Они, возможно, и сейчас непросты, и слава богу.
0: После выхода твоего первого альбома за тобой закрепился образ панк-гранж-певицы, исполняющей экстремальную музыку. Кстати, расскажи, пожалуйста, что за такая экстремальная музыка?
1: Кто-то однажды из приглашенных пиар-менеджеров, мной же, сказал: «А давай мы напишем так, что ты играешь вот гранж». Я говорю: «Ну, давай». И все. И вот от этого мы оттолкнулись. Это было перепечатано несколько раз в каких-то изданиях. И появился устойчивый тезис, что Юта начала с гранжа. Хотя, конечно, к настоящему гранжу никакого отношения моя музыка не имела, потому что просто было очень стильное, созданное мастером Егором Жирновым гитарное звучание альбома. Кто-то вот решил, что давайте мы вот это вот все назовем гранжем. Ну, прекрасно, чего назвали, весело, конечно. Песни, по сути своей, были абсолютно эстрадными. То есть понятный припев, понятные слова, понятная мелодия, которую можно воспроизвести по памяти.
0: А вот твой второй альбом «Хмель и солод» получился более воздушный, легкий, по мнению критиков, который в одночасье сделал тебя знаменитой. Помнишь, как создавался этот альбом?
1: Если первый альбом был сделан полностью Егором Жирновым, как продюсером, гитаристом группы «Ронда» и просто отличным парнем, великим мастером своего дела, то второй альбом делала полностью я со своими музыкантами. Мы изобретали велосипед. Мы садились в студию и начинали генерить. В конце концов, то, как звучала песня, за это отвечала полностью я. Это была уже, скажем так, моя продюсерская работа. Поэтому полное отражение моего внутреннего мира на тот момент и получила пластинка «Хмель и солод». Она была уже совсем не гранжевая.
0: Как вообще ты относишься к критике?
1: А я всегда в первую очередь смотрю на источник этой критики. Если это человек, которого я бесконечно уважаю, которому я доверяю, я обращаю внимание на настроение этого человека, в котором он говорит мне эти слова. Потому что, может быть, он просто злой. А если это человек, который любит красиво говорить и занимается тем, что любуется собой, какой он крутой и как он красиво излагает, но мне просто становится немножко, ну, все равно.
0: Да.
1: То есть
0: угу.
1: все равно очень важно, кто тебе это говорит. Знаешь, еще удивительно, что люди, которые много чего достигли, реально, которые мастера, они всегда стараются тебя поддержать и добавить тебе какой-то уверенности в себе. Они никогда не акцентируются на тех моментах, которые, скажем так, им не по душе. А вот те люди, которые хотели бы достичь большего в собственных глазах, но не достигли, они всегда тебе скажут что-то такое, что немножко тебе подрежет крылья, по их пониманию.
0: Кто бы не хотел подрезать крылья, самое главное, чтобы мы чувствовали и ощущали музыку, дорогие друзья, и главное, чтобы наша душа подсказывала. И вот как раз об этом говорит сейчас Юта, наша гостья, очаровательная, потрясающая певица, талантливый музыкант. А сейчас, если Юта, ты не возражаешь, давай мы послушаем что-нибудь из альбома «Хмель и солод».
1: А давай мы послушаем песню «Хмель и солод».

0: эфире дорогая передача, я Диана Гурцкая. Вместе с нами сегодня Юта, удивительная и потрясающая, замечательный музыкант. И только что мы послушали песню в его исполнении «Хмель и солод». Мы продолжаем нашу беседу. Вообще, как рождается песня? С чего начинается песня Юты? Пока текст, потом музыка или наоборот? Что в голове появляется сперва?
1: Сперва появляется, знаешь, такое острое желание родить. Ты испытываешь прямо потребность услышать в голове что-то и получить от этого колоссальный заряд радости. Вот ты знаешь, очень важные слова ты сказала в начале передачи про радость, что мы хотим, чтобы вы, дорогие радиослушатели, испытывали радость, чувствовали эту радость, купались в этой радости. Мы этого хотим. И вот интересно, да, правда, ведь все самые добрые, самые светлые, самые лучшие вещи, которые с нами случаются, они приносят нам радость.
0: Угу.
1: И получается, что, ну, и живем так-то ради радости. Ну так вот. И вот ты чувствуешь это желание родить. Потом, да, кстати, роды тоже приносят очень много радости. Девочки,
0: конечно,
1: вы знаете.
0: А как? Конечно.
1: Потом появляется какой-то электрический разряд, и приходит она. Вот эта вот фраза, она может быть вместе со словами, может быть без слов, может быть просто мелодия. Может быть мелодия с совершенно другими словами. И ты точно понимаешь, что вот эта фраза одна, допустим, она является таким моментом, от которого ты отталкиваешься. И дальше начинаешь наматывать вторую фразу, третью, четвертую, пятую, как снежный ком это все идет. И ты чувствуешь такой колоссальный прилив сил. Вот так рождается песня.
0: А вот кем ты себя позиционируешь все-таки? Автором, исполнителем?
1: Ой, слушай, какой хороший вопрос. Поскольку я и певица, и композитор, и поэт, и продюсер,

0: Я себя ощущаю работником культуры. Профессия эта, она требует дисциплины. Она требует умения концентрироваться, она требует умения преодолевать состояние усталости. Ну, то есть она заставляет тебя делать вид, что у тебя все нормально в любом состоянии. Это свойство любого работника, любой профессии. Поэтому я работник культуры.
1: Когда мы записываем ту или иную песню, мы влюбляемся в эту песню, вот мы представляем, как это будет звучать, как у тебя это происходит. Сколько тебе нужно времени, чтобы ты сроднилась с этой песней?
0: Привет, сестра. Все то же самое. Слушай, вот все, что ты сейчас сказала, оно именно так и происходит. Ты прямо вот как наваждение, эта новая песня, ты думаешь только о ней. Только. Ощущаю такую безусловную любовь к каждой своей песне. Может быть, это не правильно
1: это
0: с точки
1: правильно.
0: Зрения профессии, но мне в какой-то степени уже не важно, что скажет тот
1: кто-то,
0: или другой
1: да?
0: человек. Я внутри себя всегда знала, что вот эта песня хит, а вот эта песня не хит. Я про свои песни говорю.
1: Вот смотри, кстати, ты писала песню для сериала «Солдаты». Вообще, как это случилось в твоей жизни? Написание музыки к кино.
0: Когда ты пишешь свою песню, ты сам себе режиссер, потому что есть драматургия песни, определенный смысл, определенное настроение, которое несет песня. И ты вот что хочешь, то и делаешь. Ты вольный художник. А когда ты работаешь в кино, как композитор, у тебя есть режиссер, которого конкретно зовут, и который конкретно ставит тебе задачу. Какое настроение должна сопровождать музыка, которую ты напишешь? Например, нам нужна любовь. Романтическую любовь. Да, вот у нас на экране два романтических героя. Любовь же может быть страстная, может быть нежно-меланхоличная, может быть стервозная, да. И вот это все надо передать в музыке. То есть это будет три любви разные, три разных мелодии.
1: Мне интересно все-таки, когда делается саундтрек для кино, ты чувствуешь, кто должен спеть эту песню, или все-таки ты будешь исполнять сама? Это некое такое условие. Давай все-таки я напишу, но я исполню сама. Или кто-то может подсказать, там тот же самый режиссер: слушай, а давай-ка ты напиши, а вот я чувствую, что здесь кто-то должен это исполнить. Бывали ли такие моменты в твоей жизни?
0: Были конкретные запросы, когда вот для сериала «Хранитель» я писала за главную песню, и ее обязательно должен был спеть мужчина, Александр Маршал. И я писала песню для Александра Маршала, он ее исполнил. Были моменты, когда, например, для сериала «Бешеная» нам требовалось, чтобы актриса Ксения Собчак пела песню. Записывала я свой голос, Ксения отлично отыграла свою роль в кадре. Было много кино, где звучал мой голос. Все зависит исключительно от видения режиссера и продюсера.
1: Ну, ты же можешь тоже предложить идею?
0: Могу. У меня идей куча, я, как правило, со своими идеями и лезу. Говорю: ребята, давайте так, давайте так.
1: И сейчас давайте все-таки послушаем песню «Жили-были». Если ты не возражаешь, хорошо, давай послушаем ее.
0: Давай.

0: Я Диана Гурцкая. Вместе с нами сегодня наша гостья, певица, исполнительница, потрясающий автор, композитор Юта. И она как раз радует нас сегодня своей музыкой. И только что мы послушали песню «Жили-были вы» в ее исполнении. Скажи, пожалуйста, когда ты написала песню для сериала «Солдаты», ты познакомилась с продюсером этого сериала, с Олегом Осиповым. И вообще этот сериал круто изменил твою жизнь. Не только в творческом плане, но и, в общем-то, он стал твоим мужем, да, будущем, так?
1: Да, представляешь, мы начали работать над сериалом, и спустя месяцев 8, наверное, мы поженились. То есть роман наш развивался совершенно неожиданно для обоих и молниеносно быстро. Конечно, я очень благодарна Олегу, потому что именно он дал мне возможность реализоваться не только как кинокомпозитор, но и как мать. Конечно, материнство...
0: Братья родились трое детей, да?
1: Да, трое детей. Материнство меняет полностью женщину.
0: Абсолютно.
1: Вот есть девочки, которые изначально, еще не будучи мамой, они чувствуют себя мамой, они знают, как это будет, они хотят детей, они видят себя в семье. У меня вот это все проснулось только тогда, когда я увидела собственного ребенка в роддоме. Я и не думала, что материнство является таким важным стимулом жить, радоваться, еще больше творить, писать. То есть я когда родила ребенка, я моментально родила еще один альбом. И, конечно, вот я сейчас смотрю на молодых еще женщин, которые уже бабушки. Я вижу этот безумный свет радости в их глазах, потому что они уже опытные. Они уже более свободные, не так сильно загруженные работой, да, и они уже могут просто любить и просто наслаждаться общением с маленьким ребенком.
0: И вот такой момент тогда еще, вот как раз про детей. Ты многодетная мама, у тебя сын Анатолий, угу, и девочки, двойняшечки Катя и Маша.
1: Угу.
0: Скажи, пожалуйста, а вот девочки не пошли по твоим стопам? Чем они занимаются? И Анатолий тоже так же. То есть дети, они не хотят заниматься музыкой?
1: Значит, я как правильная мама сказала: дети, давайте заниматься музыкой. Дети сказали: да! Сын начал заниматься на гитаре, и буквально через несколько недель он сказал: да ну, я больше не хочу. А я вижу, что у парня...
0: А сколько лет было все-таки, извини, перебью?
1: Ну, уже так это поздноватенько. То есть он где-то начал лет в 9, то есть не рано.
0: То есть уже осознанно?
1: Уже абсолютно осознанно, но лень победила, и он сказал: да не, мам, я, знаешь что, я не буду. Я не хочу. А я вижу, что у него есть чувство ритма, есть чувство фразы, есть чувство струны. Он одарен, но нету фанатизма, который вот присущ тем детям, которые понимают, что они будут профессиональными музыкантами. И я начала его заставлять. И были слезы, и были, значит, швыряние гитары. 2 года я билась за этот, значит, гитарный процесс обучения. Через 2 года я сдалась.
0: Ага.
1: Я сдалась, еще наступила эта пандемия, и все перестали заниматься физически. Ну, то есть вот заниматься на инструменте онлайн – это
0: очень страшно,
1: страшная вещь. Как ты думаешь, что сказал мне сын спустя 2 года?
0: Почему ты меня не заставлял?
1: Нет, он сказал: мам, купи мне гитару.
0: Опять.
1: Ну, он взял инструмент в руки и как будто ничего и не потерял. То есть сейчас у него появляется желание что-то освоить, лень по-прежнему присутствует, но желание есть, и это здорово. И тут я себе ставлю такую галочку: мама, молодец, ты все сделала правильно. Правильно вовремя отпустила, вовремя правильно купила новую гитару. Значит, с дочками история другая. Дочки, вы будете заниматься на фортепиано? Да! Начали заниматься, и интерес к инструменту потихоньку гас. Потом он перерос в какое-то нежелание подходить к этому инструменту, потом он перерос в отвращение.
0: Вот это очень плохо, кстати. Вот как раз до этого нельзя доводить как-то.
1: И когда я им сказала: ну, коли так, тогда мы заканчиваем. И получила такую ответку счастья от них, что тоже поставила себе галочку и подумала: да, мама, наверное, ты все сделала правильно.
0: Нет, конечно, безусловно. И вообще, они любят твою музыку, дети.
1: Ты знаешь, да. Они все время просят в машине: мама, поставь свою песню.
0: А подпевают?
1: Вот почему я не стала настаивать на том, чтобы они продолжали? Потому что они не подпевают. Они внутри слушают, но у них они не поют в душе, они не поют у себя где-то втихаря в комнате. Они не поют. И если не поют, значит, душа этого не просит. А если душа не просит, ну зачем я буду их заставлять нажимать на клавиши? Потому что человек, когда играет на инструменте, он внутренне поет. Мои девчонки не поют, у них по-другому. Значит, ждем, когда запоют.
0: Ну что ж, дорогие друзья, как вы слышите, у нас потрясающая беседа, и как здорово, и вообще как замечательно. Ну, настало время для музыки, от музыки мы не отойдем, потому что нам нравится то, что делает Юта, то, что пишет, то, что поет. Так что давай послушаем сейчас еще одну песню в твоем исполнении. Что это будет?
1: Вот, давай послушаем песню, которую я написала своей маме. Песня так и называется «Мама».

0: Только что прозвучала песня «Мама» в исполнении Юты на волнах Радио России. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня как раз она, Юта, гостья дорогой передачи, чему мы несказанно рады. Итак, Юта, твой псевдоним, как я это понимаю, да?
1: Угу.
0: В переводе с японского это означает как песня.
1: Ну да, мы были крайне удивлены, что получилось такое совпадение, потому что по паспорту я Анна, в миру Анюта, да, минус две буквы, остается Юта. Ну и спустя несколько лет после уже, так сказать, работы под этим псевдонимом, когда меня уже, ну братья и сестры зовут Юта, я говорю, слушайте, ребят, да, Ютик, привет! Да, и выяснилось, что есть такой иероглиф, который звучит как Юта в стране Японии. И он означает...
0: То есть это было до того, как ты стала петь, просто себя стали так называть близкие люди?
1: Ну
0: то
1: да,
0: есть...
1: да, Юта, Юта. И, в общем, этот иероглиф, ну, так это интересная история. Звучит как песня, звучание. Я думаю, ну вот совпадение? Не думаю.
0: А есть песня самая такая дорогая, самая родная, самая близкая? Не обязательно, чтобы это была твоя. Какую бы... песню бы ты назвала бы?
1: Я очень люблю песню «Светит незнакомая
0: О,
1: звезда».
0: Да.
1: Вот я не знаю, с самого детства. Вот у меня была пластинка виниловая, я крутила эту пластинку, слушала эту песню. Ну, люблю эту песню. Еще люблю песню «Темная ночь». Еще мне нравится... Вот эти вот две песни, это я их могу петь без конца и без начала. Вообще, каждая своя песня, конечно, она там. И есть у меня сейчас самая любимая песня. Мы ее обязательно послушаем, называется она «Земля». И многие отмечают, что эта песня звучит отчасти в лучших традициях советской эстрады. Именно по подаче материала, именно по мелодии и по словам. И ты знаешь, мне это так приятно.
0: Здорово. Замечательно. Мы обязательно ее и послушаем на прощание, поскольку, к сожалению, программа наша подходит к концу, но у меня остается еще несколько минут, и я задам тебе, если ты согласишься, несколько коротких вопросов. Хорошо?
1: Давай.
0: На что ты не готова пойти ради славы?
1: На предательство.
0: Что для тебя творчество?
1: Источник радости, источник жизни и способ подарить людям радость, добро и свет, сделать этот мир чуть-чуть лучше.
0: Что такое любовь?
1: Это больше, чем уважение. Это желание сделать этот мир чуть-чуть лучше.
0: Что пожелаешь себе на ближайшие 5-10 лет?
1: Пожелаю почаще испытывать чувство благодарности абсолютно за все, что происходит в жизни. Потому что все-таки иногда, когда ты наступаешь ногой в лужу и оказываешься мокрым, ты говоришь, ну, елки-палки. А надо сказать по-другому. Какая классная погода, какая классная лужа. Завтра будет еще лучше.
0: Во как. Люблю позитив. Что бы ни случилось в нашей жизни, на самом деле никогда нельзя опускать руки. И каждый человек творит своего счастья. Я желаю тебе счастья. Я желаю, чтобы все твои желания и мечты сбывались. Желаю тебе всего самого-самого наилучшего. Но вот, к сожалению, все-таки программа подходит к концу. Давайте сейчас послушаем песню под названием «Земля», дорогие друзья, в исполнении Юты на волнах Радио России.

0: Только что мы послушали песню Юты под названием «Земля», дорогие друзья. Спасибо большое.
1: Спасибо огромное тебе, потому что ты наполняешь этот эфир каким-то невероятным светом, добротой и любовью.
0: Ну что ж, огромное тебе спасибо, дорогая, за твою музыку, за твои ответы, за то, что ты тоже нам сегодня подарила вот такой день с чудесной музыкой. Дорогие друзья, я Диана Гурцкая, и я, хотя не совсем хочу, но попрощаюсь с вами тоже, и обязательно обещаю, что через неделю мы услышимся. Будьте счастливы, до встречи. Люблю вас бесконечно. Всегда ваша Диана. Пока.
2: Дорогая передача. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
3: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового и российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
2: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это мало. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. О внедрении цифрового рубля.
5: Чем выгоден для граждан цифровой рубль? Предположим, человек получил зарплату, и у него в его электронном кошельке постепенно, так сказать, вот эти рубли купятся. Даже если кто-то совершил прорыв к вашему счету, воспользовался возможностью вывести цифровой рубль, так что такое цифровой рубль? Это код соответствующий, который генерируется там компьютером Центрального банка. И, естественно, система Центрального банка видит, где находится условный код, куда он там поплыл, на чей там счет. И в случае мошенничества сразу же прекращает использование этим кодом.
2: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны.
7: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Отношения России и Казахстана развиваются активно, практически по всем направлениям, заявил Владимир Путин. И вооруженные силы России продолжают нанесение групповых ударов по логистическим центрам Украины. Теперь подробнее об этих и других событиях. Владимир Путин проводит встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. На полях саммита ШОС в Бишкеке российский лидер заявил, что отношения двух стран развиваются активно практически по всем направлениям. Путин отметил рост товарооборота в 2026 году.
2: Наши двусторонние отношения развиваются активно, практически по всем направлениям. В прошлом году у нас неплохие были показатели товарооборота. В этом году он подрос. Да. И, в общем, это хороший очень результат. Мы работаем по широкому кругу вопросов. В нашей повестке дня есть и крупные проекты, и текущие вопросы. Уверен, что они все не только решаемые, но и они решаются. Межправкомиссия работает активно, и я думаю, что мы должны поблагодарить наших коллег за эту активность, за выполнение всех наших с вами договоренностей. Что меня особенно радует, это развитие наших контактов в гуманитарной сфере. 60 тысяч студентов из Казахстана обучаются в вузах в России. Ну и вот в Омске открыт недавно совсем филиал казахстанского ведущего высшего учебного заведения. То есть у нас дорога с двухсторонним движением практически по всем вопросам. Есть возможность сегодня по всему этому комплексу и поговорить.
1: Напомню, Владимир Путин прибыл в Бишкек. Президент России во вторник примет участие в саммите ШОС, проведет ряд двухсторонних встреч. Украина на встрече Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня обсуждалась по касательной. В основном говорили о двусторонних отношениях, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, переговоры лидеров России и Китая в Бишкеке на полях саммита ШОС прошли очень хорошо. Владимир Путин назвал партнерство России и Китая образцом межгосударственных отношений. Сотрудничество двух стран успешно развивается по всем направлениям. Президент России также отметил, что принципиальные подходы России и Китая во внешнеполитических вопросах полностью совпадают.
2: Что касается актуальных внешнеполитических вопросов, то наши принципиальные подходы близки и полностью совпадают. Помимо ШОС мы активно работаем в ООН, БРИКС, группе 20, в осяно-центричных форматах и, конечно, продолжим оказывать содействие китайскому председательству в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
1: Владимир Путин проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о ходе специальной военной операции, рассказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, насколько подробно президент России и индийский премьер обсудили тему Украины. В открытой части переговоров в Бишкеке Путин заявил, что Россия двигается по пути урегулирования украинского конфликта. Моди предложил российскому лидеру обсудить в том числе вопрос украинского урегулирования. Вооруженные силы России продолжают нанесение групповых ударов по логистическим центрам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Поражены складские помещения предприятия в Киеве, где производилась сборка и хранились беспилотники большой и средней дальности, заявили в Минобороны. Ранее в военном ведомстве сообщили, что вооруженные силы России нанесли удары по двум связанным с ВСУ логистическим центрам в Киевской области, DHL Logistic в населенном пункте Погребы и Замлер склад в Борисполе. Российские военные также ударили по сухогрузу с военным имуществом в порту Южный и логистическому центру в Одесской области. Три мирные жители ранены из-за атаки дрона ВСУ на коммерческий объект Шебекино в Белгородской области. 30 августа три человека погибли, 22 ранены после атак ВСУ на регион. Подробности в эфире телеканала «Россия-24» рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.
3: 30 августа украинские неонацисты в очередной раз нанесли ракетный удар по городу Белгороду. По гражданской инфраструктуре и мирным людям выпущено всего 12 ракет. Сразу погибли 2 человека, в том числе 16-летний подросток. Еще один раненый умер сегодня утром в городской больнице номер 2 города Белгород. Таким образом, мы потеряли 3 человека. Ранения получили 15 человек, среди них 9 подростков 16 и 17 лет. В настоящее время 11 пострадавших находятся в медицинских учреждениях, в их числе 6 детей. Один ребенок в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации. После консультации со специалистами вчера была проведена операция. Вот, и в ближайшее время будем отправлять в федеральный центр. Как только состояние будет стабилизировано. У остальных детей средняя степень тяжести, им оказывается вся медицинская помощь, которая необходима. Из 5 взрослых 2 в тяжелом состоянии находятся сейчас в реанимации. Еще один пострадавший после проведенной вчера операции переведен сегодня в обычную палату. У него сильные повреждения лица. И для его восстановления потребуется помощь федерального центра. Это тоже прорабатывается. В целом, в медицинских организациях области и федеральных центрах на лечении сегодня 138 раненых жителей области, в том числе 19 детей. И все они пострадали от украинских атак. В результате обстрелов в Белгороде повреждены 4 многоквартирных дома, 11 автомобилей, 10 коммерческих объектов. Пожарные спасатели и сотрудники всех служб действовали четко и оперативно. Мы усиливаем защиту региона от вражеских обстрелов. Совместно с Министерством обороны совершенствуем систему противовоздушной и противоракетной обороны. Выстраиваем эшелонированную защиту от главной угрозы. Это вражеские беспилотники различных систем. Создаем новые батальоны добровольческих формирований. Оснащаем их современным антидронным оборудованием, в том числе дронами-перехватчиками собственной разработки. Действительно, сейчас одна из главных задача обеспечить безопасность дорог приграничья, которые враг обстреливает систематически беспилотными системами. Стремимся обезопасить маршрут следования общественного транспорта, школьных автобусов. Создаем антидроновые коридоры на особо опасных участках трасс и дорог в самом приграничье. Строим 115 таких коридоров. Это Грайворонский, Шебекинский, Валуйский, Аргентянский и Красноярский муниципальные округа. Устанавливаем специальные сетки, дополнительные средства радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, усиливаем мобильные огневые группы. И благодаря поддержке президента Российской Федерации мы закупаем наиболее эффективные современные средства радиолокационных станций на сумму более 1 000 000 000 рублей. Наша цель – это минимизировать количество атак на общественный транспорт и транспортную систему в целом.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сборную России на Паралимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе могут представить около 200 спортсменов. Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Он отметил, что россияне смогут выступить практически во всех 23 дисциплинах, за исключением игровых. Баскетбол на колясках, волейбол сидя, регби на колясках и боча. Паралимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 15 по 27 августа 2028 года. Известный суперкомпьютер Opta сделал новые прогнозы на итоги чемпионата российской футбольной премьер-лиги этого сезона. Так, главным фаворитом на титул является Краснодар. Шансы быков на чемпионство оцениваются почти в 58%. Далее идут «Зенит» с показателем 25% и «Спартак» 12%. Отмечу, что шансы «Локомотива» на прямой вылет в первую лигу оцениваются в 11%. Напомню, по итогам 6 туров «Локомотив» занимает 14 место из 16. Московский «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Бетиса» и сборной Колумбии Нельсону Деосе. Красно-белые готовы предложить испанскому клубу 12 миллионов евро за футболиста, сообщает «Эль Десмарке». А ЦСКА близок к приобретению крайнего нападающего мексиканской «Толуки» Элиньо. Об этом сообщает инсайдер Сезар Луис Мерло. По данным источника, армейцы заплатят за 26-летнего бразильца 12 миллионов долларов, 10 миллионов в качестве гарантированной выплаты и еще 2 миллиона в виде бонусов. Женская сборная России по водному полу одержала победу над командой ЮАР в первом матче группового этапа чемпионата мира в формате 4-4. Встреча завершилась со счетом 3-0 по сетам. В следующем матче сборная России во вторник сыграет с командой Греции. Отмечу, что россиянки выступают на этом турнире с национальной символикой. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: О прогнозе на 1 сентября. В Челябинске будет плюс 17 градусов, в Сатке плюс 13, в этих городах без осадков. В Петропавловске-Камчатском плюс 16, пройдут кратковременные дожди. В Южно-Сахалинске плюс 22, без осадков. Во Владивостоке пройдут дожди, днем плюс 21 градус. В Иркутске плюс 30, без осадков. В Красноярске около 14 тепла, пройдут кратковременные дожди. В Кирове плюс 18, без осадков. В Уфе около 17 тепла, пройдут небольшие дожди. В Ставрополе плюс 29, без осадков. В Петербурге во вторник кратковременные дожди, ночью 14-16 тепла, днем плюс 22. В Москве завтра местами дожди, ночью 13-15 тепла, днем плюс 26. В эти минуты в российской столице плюс 18, давление 746 миллиметров.

0: Вальхен. Радиоспектакль по одноименной книге Ольги Громовой. Часть шестая.
1: Бытовые хлопоты и проблемы, которые нужно было решить в самое первое время нашего пути, помогли хоть немного успокоиться и снять напряжение. Постепенно народ разместился, разделившись, как предлагала Марьяна, на мужскую и женскую стороны. Парни выломали доску в своем углу вагона и слегка расширили ту щель, что была в другом конце. Еду и воду сдали Осие, и всем досталось понемногу. Остальное было закрыто в чемодан, и на нем для Осие устроили подушку из Марьяниной кофты. Тем временем спустилась южная ночь. Крыша вагона слегка остыла, и стало не так жарко. Вагон трясло, лечь было негде, и люди пытались заснуть сидя. Эта тревожная дрема, она не походила на нормальный сон, но все же давала что-то вроде отдыха после тяжелого и нервного дня.
2: Schnell, schnell! Toiletten! Fünf Minuten! Wer braucht, wir schon schaffen!
3: Пять минут нам дают на туалет.
4: Надо
3: быстрее.
5: Какие туалеты? Где туалет?
6: Вы должны быстро сделать туалет на месте и грузиться обратно. Тогда вам дадут еду.
7: Что, вот прям так все вместе?
6: Кому надо, тот и так обойдется.
7: Да пусть там хотя бы разрешат по разные стороны. Да, вот, разойтись. Ну так же нельзя же так.
6: Не разрешено. У вас осталось 3 минуты.
5: Это какой-то ужас.
7: Что это такое? Это... Как вы вообще смеете? Это же какой-то ужас.
8: Нет здесь мужчин и женщин. Одна беда есть, общая на всех. И это не самое большое испытание. У нас впереди много еще чего. Это их способ нас унизить. Просто не думай об этом, будто и не ты здесь. Главное не в этом. Главное в душе не оскотиниться. Не грызться со своими. Вот это страшно.
9: Вот сволочи, они еще и фотоаппарат достали.
10: А ну убери фотоаппарат, гнида! Ты у меня сейчас...
2: Halt! Stehen bleiben!
5: Там тоже что-то происходит. Не иначе убегал кто-то.
6: Получать хлеб! Фюрфир! На четверых! На четверых! Одну! По вагонам!
2: Stehen bleiben! Auf den Wagen!
1: Рядом со мной в вагоне сидела, прислонившись к стене, девушка с толстой косой. Ее звали Верой. Я не сразу обратила на нее внимание. Осие предложила ей воды, но она никак не реагировала. Наташа обняла ее, стала покачивать тихонько, как маленького ребенка.
5: Ну что ты, Верочка? Что ты, Верунчик? Попей воды. Надо, Вера. Верочка, ну попей воды.
1: Но Вера будто окаменела. Потом кто-то сказал, что тот убитый во время остановки парень – ее жених. Они ждали, когда им исполнится по 18, чтобы расписаться. Хотели вместе уйти на фронт, потому что вместе они из медучилища. Когда ему принесли повестку на Германию, она сказала: «Поедем вместе». А ночью, когда все мы в вагоне спали, Вера свела счеты с жизнью. Посреди ночи Наташа встала, чтобы размять затекшую спину, и наткнулась на безжизненно висевшее тело.
11: Вера! Вера! Вера!
12: Тихо! Дайте пройти! Вера! Я курсы сотрудниц проходила, может, еще можно что-то сделать. Наталья, уймись, не мешай мне. Парни, помогите!
1: Веру спасти не смогли. А Наташа все кричала на одной ноте что-то пронзительное и бессвязное. Сандружинница, размахнувшись, влепила ей пощечину. Наташа вздрогнула и затихла. Веру положили у дверей вагона и накрыли ее же плащом. Люди молчали. И только... только монотонные Наташины рыдания долго еще вплетались в равномерный стук колес.

0: А где мы все-таки едем?
1: Какая тебе разница, Андрюх?
0: Да так, посмотреть бы надо. А кто видел, в каком мы вагоне примерно?
2: С конца третий. Я видела. А сколько всего? Да кто его знает? Длинный состав.
0: Сутки уже едем. Знать бы куда.
1: Куда, куда? В Германию, на запад, стало быть.
0: Серега, сутки на запад. Это где мы примерно? Давай-ка прикинем.
3: Schnell, schnell! Toiletten, Wasser! Schnell! Reinigen! Schnell!
1: О, обещают воду.
0: Канистры разносят. По две на вагон. Спокойно. Давайте. Аккуратно. Чтобы случайно не опрокинуть.
4: В канистрах всего литров 20. Нас 43. Ну, примерно пол-литра на человека. Да нет, чуть поменьше.
1: Значит, сейчас раздаем по кружке на человека. Это примерно одна канистра. А вторую на ночь или на утро. А свой запас бережем. У нас воды мало очень. Так, еще что-то. Вроде как веники бросают в вагон.
3: Шнель! Хайниген! Шнель!
5: Вам необходимо навести чистоту! Вынести пол, убрать мусор, 20 минут, и сдать пустые канистры. Потом дадут еду.
2: Ну, давайте, веник, я приберусь. Ой, это что? Тут дырка в полу.
0: Шш, Валя, молчи. И чемодан задвинь поскорее на место. Дело такое... Парни решили сбежать.
2: Сбежать невозможно. Зачем? Нас всех убьют.
1: Я тоже против. Если немцы их не убьют при побеге, то в наказание других расстреляют, как с партизанами. Но ребята верят, что никто не заметит. А я думаю, что бежать надо не здесь, а при перегрузке.
2: Какой перегрузке?
0: У нас рельсовая колея шире, чем в европейских странах. Значит, будут или состав менять, или как-то нас иначе дальше погонят. Может, машинами или пешком. Вот надо тогда. Они никак не хотят меня слушать. Ты только молчи, хорошо? Меня Костас зовут. А с ребятами я еще поговорю.
6: На утро выяснилось, что ребята ушли, когда все спали. Никто толком и не заметил, когда это произошло. Просто знакомых лиц стало меньше.
2: Ушли?
0: Да, но мы не поняли, где.
2: Мне кажется, что ночью я слышала выстрелы.
0: Ребята планировали лечь между рельсами и уйти, когда поезд пройдет. Всего два вагона за нами, и ты на свободе.
7: Вряд ли их ночью сумели увидеть на рельсах, если только на какой-то патруль нарвались.
0: Мало ли, может, у фрицев на задней площадке есть часовой.
7: Если мы не хотим все попасть под расстрел, про ушедших ребят все молчим. Нас столько и было, сколько сейчас. И дырку заложите как можно лучше. Доски-то целы остались?
0: Куда ж их выбросишь?
7: Ну тогда маскируйте быстрее, уже тормозим.
8: Auf den Wagen! Auf den Wagen!
5: Внимание! Сегодня ночью была попытка побега. Она пресечена. И беглецы убиты. Если еще будут такие попытки, за каждого будет расстреляно по два человека в вагоне. И начнем сейчас.
0: Пресечена, значит, попытка. Это я виноват. Я их не смог убедить. И знал ведь, что если они обнаружат... Расстреливать будут других, но не убедил. Значит, и отвечать нужно мне.
9: Костя, сделаешь еще шаг, сам тебе в морду дам. Ты тут при чем? Ты что, Серегу не знаешь? Или Андрюху? Их же отговорить невозможно, если они что задумали.
5: Если кто-то еще попытается уйти через окна, пусть знают, что у нас на крышах есть патрули.
9: Если они говорят про окна, то значит, похоже, не наших поймали.
0: А наши, выходят, ушли.
10: Герр-офицер, вас браухсту?
5: Что ты хочешь?
10: Герр-офицер, если охрана убила бежавших, зачем же еще убивать тех людей, что могут работать во благо Германии? Ваша логика и немецкий порядок не могут этого допустить, ведь мы едем в Германию работать. Чем больше приедет, тем будет лучше.
5: Герр-офицер, а этот русский не так глуп?
8: Брех die Ausführung ab. Auf den Wagen.
3: Abbrechen. Auf den Wagen.
5: Отменить расстрел. По вагонам.
4: Костас, ты молодец.
2: Костас, а ты не родственник доктора Василиади? Георгия Дионисовича? Того, который главный в санатории, туберкулезный. У меня там мама работала. Я слышала, у него тоже сын, Костас?
0: Да, сын.
2: Что с ним? Где он сейчас?
1: Убили Георгия Дионисовича. Еще в октябре.
2: Как в октябре? У нас немцев тогда еще не было.
1: Он эвакуацией больных занимался. Когда самых тяжелых везли на машинах, на немцев наткнулись. Те хотели всех выгрузить и оба грузовика забрать. А Георгий Дионисович не дал. Стал с ними спорить. А шофером велел, пока разговаривает, с места рвануть и постараться уехать. Ну, те так и сделали. Немцы плюнули, вслед постреляли, но догонять не стали. А его убили.
2: Откуда ты знаешь?
1: Я был в тех машинах. Сестренка моя там ехала, лежачая. А я медикам помогал грузить всех и с ними поехал проводить и помочь, а потом пешком вернулся. Мать и брат остались в городе.
2: Детишек спасли?
1: Да, вроде успели. Проскочили, пока боев не было. Довезли до порта на южном берегу. А дальше наши должны были их переправить.
11: Сколько дней вы тогда ехали?
6: Как и говорили, 4 суток. От нас требовали поддерживать порядок, соблюдать чистоту, следить за гигиеной. Хотя не всегда было понятно, как это можно было сделать. Тогда я впервые и услышала из разговоров солдат и офицеров фразу «Товар должен быть целым». Мы были товаром. Но я даже не могла себе представить, что нас будут продавать. Но это было потом. А пока нас довезли до Польши и поменяли состав на другой, для более узкой железнодорожной колеи. А перед этим мы проходили дезинфекцию. Немецкие власти очень боялись, что мы занесем вшей или какую-то другую заразу. Ведь мы же были из грязной территории, которую они хотели очистить.
3: Schneller, schneller! Raus aus den Waggons! Mit euren Sachen!
5: Выйти из вагонов с вещами! С вещами! Построиться в колонну по 4! Женщины в одну, мужчины в другую!
12: Мам! Дочка! Мама! Дочка!
5: Вещи сложить у выхода. Вы их потом получите. Все должны раздеться. Совсем. Вы будете проходить медосмотр и баню. Вещи в дезинфекцию. Всю одежду и обувь повесить на вешалку с номером. Бирку на веревке с тем же номером надеть себе на шею. Вторую на чемодан или узел с вещами. По 20 человек в очередь. Врач, потом дезинфекция, потом баня и одежда.
11: Измученные дорогой, мы разделились.
13: Уже не обращая внимания на стоящих в дверях солдат. Тихо очередь обнаженных женщин разного возраста с бирками на шее протянулась к двум столам. За одним из них девушка записывала имя и фамилию угнанной, ставила рядом номер и передавала бумагу на другой стол. Немолодая немка слушала дыхание, осматривала кожу, заглядывала в горло и, поставив крестики во всех графах, жестом отправляла пленницу в следующее помещение.
3: Nicht stehen bleiben! Nächste! Nächste! Nicht stehen bleiben! Nicht halten!
13: Дальше нас выстроили в ряд, и несколько солдат, проходя вдоль строя, окунали длинные палки с мочалками на концах в ведра с какой-то жижей и мазали ею нам волосы. Холодная жижа текла по телу, по бокам, по лицу. Было противно и зябко. Когда мы стояли в моечной, я с ужасом смотрела, как солдат приближался ко мне, чтобы измазать зеленой жижей. Но в этот момент меня потянули за косу. Казалось, позади меня стоял немец с большими ножницами. Я не успела опомниться, и он одним движением отрезал косу и бросил ее в корзину. То же самое сделали с косой Марьяны. Только перед этим он строгим жестом велел вынуть из волос шпильки. Уложенная короной коса Марьяны развернулась и тут же полетела в корзину. Мы оказались в душевой под струями едва теплой воды. В тот момент я подумала, что если нас заставляют мыться, то значит убивать пока что не станут. Иначе зачем же мыть обреченных? Потом нам вернули пропаренную одежду и дали невкусно пахнувшую еду. Подобие супа из какой-то разварившейся капусты на воде с каплей непонятного жира и небольшим количеством соли. Впрочем, после 4 дней на хлебе и воде нам казалось, что поесть горячего уже счастье. А в это время в предбанник уже привели новую партию. Созданный конвейер работал без сбоев. Передышка оказалась недолгой. Вскоре всем велели построиться и двигаться к выходу. Наши вещи, еще горячие, были выложены вдоль стены по порядку номеров, и солдаты следили, чтобы не было суеты и толкучки. Впрочем,

0: Цветами воздух хлынул в теплушку. Здесь, в чужих краях, тоже вовсю царила весна.
1: Aussteigen! Essen! Schneller! Schneller!
2: Быстро! Выходить с вещами! Будет еда!
3: Как тут красиво! Даже плакать хочется от такой красоты.
4: Не для нас эта красота. Опять куда-то гонят.
3: Господи, уже утро. Наташ, а воздух-то тут какой? Прямо цветами и весной пахнет. Какое все вокруг красивое. Цветы, оградки, домики. Точно сказка. Я в книгах такое видела. Неужели мир по-прежнему может быть таким красивым?
5: Ты, Валюх, только не расслабляйся. Все одно, фрицы. Вон, смотри, полевая кухня едет.
6: Мам, смотри, а вокзал тут какой?
7: Как сказочный домик с башенками.
6: С колоннами. И часы какие огромные. И цветы на каждом окошке. И даже на ограде, как в кино.
3: Права, Маришка, все как в кино. Гляди, Наташ, как люди-то одеты. Мужчины в кожаных шортах до колен и гольфах, и куртки какие странные, с пуговицами в два ряда, и шляпы с перышком. А дети-то, девочки похожи на кукол, в кудряшках и платьицах с оборочками, мальчишки в коротких штанах с манжетами под коленом и курточках до пояса. И правда, будто из картинки в книжке.
5: А у женщин какие лица? Холеные. Смотри, а платки как повязаны, точно заменяют прически. И платья нарядные, и туфли на каблуках кожаные, а сумочки маленькие через руку, прямо как в модных журналах.
0: На соседнем перроне стояла группа местных жителей. Там был мальчишка лет 10. Он указывал на нас пальцем и кричал:
8: «Русен, одер ди полен, унтерменшен».
0: Они смотрели на нас из своего благополучного мира, и для них мы были недолюди. Нас вывели с вещами и построили в колонну. А потом долго вели, оборванных и униженных, по улицам очередного игрушечного городка. Наш путь завершился в стороне от всей этой красоты, когда колонна вошла в ворота, от которых в обе стороны тянулась бесконечная ограда из двух рядов колючей проволоки. Над входом висели огромные железные буквы «Arbeitslager» – «Трудовой лагерь».
9: Построиться и слушать меня. Вас сейчас разведут по комнатам. В каждой будет 24. Это есть ваша группа. Меняться местами нельзя. Утром проверка по счету, чтоб все были на месте. За попытку побега будут расстреляны те, кто был рядом. Не советую пытаться бежать. В любом поселке и в городе вы будете узнаны как не немцы и немедленно выданы власти. Граждане Германии не станут вам помогать. За помощь пленным любому грозит наказание за измену. Но среди немцев изменников нет. За порядком соблюдения правил в бараке будут следить фрау Мильден, фрау Гольбах, фрау Вульф. Вы обязаны им подчиняться. Свои вещи убрать в шкаф. Держать вещи на кроватях запрещено. После регистрации вы должны получить постели и тщательно их застелить.
5: Ну что, пойдем проверим наши хоромы. О, да, после вагонов для скота это кажется почти чем-то роскошным. И все это для недолюдей. Щедрые они, что тут скажешь.
3: А у меня и положить-то в шкаф нечего.
4: Возьми-ка ты мою кофту, положи ее в шкаф. Пусть будет твоей.
3: Да не надо, зачем?
4: Пригодится. По крайней мере, шкафчик будет. Глядишь, да что-то положишь.
9: Всем выйти и встать в колонну по двое. Вещи оставить!
0: Нас построили в две очереди возле барака под присмотром пары охранников с дубинками.
9: Смело!
0: У стены стояли две скамейки,

0: Возле них надзирательницы с досками в руках и мужчины с фотоаппаратами. Каждую пленницу сажали на лавку, давали в руки черную доску, на которой что-то писал переводчик, и делали снимок. Надзирательницы тут же выдавали по два лоскута ткани с голубыми квадратами и повязку с номером. Когда подошла моя очередь, переводчик так же, как всем, написал мелом на черной доске: «Валентина Титова. Родилась 24 августа 1928 года. Номер 577».
1: Вы слушали шестую часть радиоспектакля «Вальхен» по одноименной книге Ольги Громовой. В спектакле заняты артисты: Мадлен Джабраилова, Томас Моцкус, Пелагея Перегудова, Мария Рыщенкова, Денис Баландин, Екатерина Половцева, Алла Малкова, Михаил Васьков, Варвара Египцева, Лев Перегудов, Иван Шумихин, Владимир Зомерфельд, Дуня Шкловская, Сергей Филиппов, Вячеслав Кирик. Автор сценария — Дмитрий Ищенко. Режиссер-постановщик — Екатерина Половцева. Редактор — Жанна Переляева. Радио России благодарит за содействие в подготовке данного радиоспектакля издательство «Компас-гид», которое является обладателем прав на книгу Ольги Громовой «Вальхен». Продолжение следует. Радио России. Три измерения. Союз архитекторов, художников и театральных деятелей на Радио России.
2: Здравствуйте, меня зовут Николай Шумаков, я архитектор, президент Союза архитекторов России. У меня сегодня в гостях замечательные люди. Первый — генеральный директор и художественный руководитель московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Юрьевич Никулин. И мой старый друг, ну, старый, по возрасту старый так-то, он молодой парень, скульптор, народный художник России, действительный член Российской академии художеств, профессор Александр Юлианович Рукавичников. Здравствуйте, ребята.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Давайте попытаемся поговорить о жизни, о цирке, о скульптуре, об искусстве и вообще, как пойдет. Передача у нас длинная.
4: Давайте попробуем.
2: Поговорим обо всем.
3: А вдруг пойдет?
2: Пойдет.
4: Посмотрим.
2: Пойдет элементарно. Тут нас еще не остановишь, я так думаю. С Сашей я встречаюсь в этой студии достаточно часто. Он парень говорливый, рассказывает обо всем, даже если его не спрашивают. А вот с Максимом первый раз. Посмотрим, что из этого получится.
3: Ну, послушаем сначала.
2: Ну, давай послушаем, потом посмотрим. Вот, Максим, к тебе первый вопрос. Я всем гостям своим этот вопрос задаю, и все самые интересные отвечают по-разному. Ты, насколько я знаю, журналист по образованию. По образованию журналист. Но вдруг стал цирковым. Пришел в цирк, причем достаточно давно, лет 30 назад, или больше.
3: Ну, практически.
2: Лет 30 назад. Что сподвигло тебя вдруг бросить журналистику? Ты причем был известный журналист. Ты и на телевидении, и на радио работал, и в газетах, в самых-самых центровых. И вдруг бац, и готово.
3: Так повернулось. Я никогда в жизни не думал работать в цирке, на самом деле. Но ведь какая штука? Я в цирке родился. Я цирковой ребенок. Да, я, как у нас говорят, родился в опилках. Нет, это не про меня. Это про тех детей, которых родители с детства таскали с собой по гастролям, которые учились стоять на руках раньше, чем на ногах.
2: А тебя не таскали по гастролям?
3: Меня нет, потому что у моих пап с мамой было преимущество перед их коллегами по цеху. У них была комната в Москве и бабушка, которая могла со мной сидеть, что она, в общем, в принципе, всю жизнь делала.
2: То есть твоя родная бабушка?
3: Да, это мамина мама, она меня вырастила. Это я сегодня же понимаю, ставший дедом, чего ей это стоило. И ребенком был не самым таким, скажем так, примерным.
2: Складным.
3: Да, и у меня никогда... Ну, понимаешь, какая штука? Ведь я думал, анализировал, что заставляет людей идти в артисты. Не обязательно цирковые. Ну, должна быть определенная тяга к публичности изначально. Иначе, ну, зачем? Люди стесняются, зажимаются и прочее. У меня этого не было. Потом есть как бы внешняя составляющая профессии, любой актерской профессии. Это и театральная, и цирковая, и музыкальная, любая. Это внешняя составляющая, это аплодисменты, это успех, это поклонники, цветы, гастроли и так далее, и так далее. И третье, наверное, самое главное, ее первую стоит поставить, это понимание того, что тебе есть что сказать людям, которые пришли на тебя смотреть. Это вообще в любой творческой профессии должно присутствовать. И это не самовыражение любой ценой, это именно потребность высказаться. И понимание то, что ты можешь быть интересен другим людям, твоим взглядом, точкой зрения, своей философией, своим пониманием чего-то, что другие, может, и не понимают, и не думают об этом. Ведь художник, писатель, поэт, кинематографист, они творят не потому, что хотят, а потому что не могут этого не делать. Сколько, да в любой жизни примеров, когда писали в стол, снимали на полку и говорили в тряпочку, и все равно продолжили это делать. Значит, есть внутренний посыл. У меня его не было такого никогда. Собственно, к публичности я пришел, к личной своей собственной, только когда стал работать на телевидении, в прямых эфирах, вести программы. Но тогда это была профессия. Тогда это был, как бы, я к этому достаточно плавно подходил.
4: Ну, подожди. Тебе было 11 лет, когда ты первый раз снялся в фильме. Об этом знает вся Россия, ну, как тебя Миронов пинал.
3: Да, вот сейчас некоторые, которые ко мне относятся не слишком хорошо, говорят, их мало тогда он ему. Вот побольше бы, посильнее бы. Но мои заслуги в этом никакой. Я, честно говоря, не знаю, никогда не узнаю, что этому предшествовало. Я так понимаю сегодня, просто знаю процесс, что какая-то была накладка во время съемок. То ли мальчика не привезли, то ли он куда-то потерялся. А смена идет, деньги идут, простой, значит, надо было какого-то, а что, собственно, надо было, тощего пацана. А мы рядом были там с бабушкой на пляже как раз, потому что лето, каникулы в школе были. И отец подошел, сказал, иди к дяде Лёне, он тебе скажет, что надо делать. Я пошел к дяде Лёне, он мне сказал, что нужно куда пройти, куда упасть и что сказать. И говорил-то я совсем плохо, поэтому меня потом переозвучивали.
4: А у тебя были слова там разве?
3: Дяденька, чего вы здесь кричите? А-а-а. Вот там были единственные слова.
4: Это серьезные слова. Да. Как ты запомнил на всю
3: вообще,
4: жизнь?
3: Я вообще говорю... Ну, так нет. Это была моя серьезная первая и последняя работа в кино. А с другой стороны, вот кому с такими партнерами? Папанов, Миронов, Никулин. Ну, хоть каждый мечтал бы. После того, как меня 5 раз пинал Миронов, я понял, что труд артиста тяжелый, горек, и это еще больше меня. Не то, что убедило, но как-то и не отвратило, естественно. Я понял, что это не мое. Вот. А еще раз говорю, когда уже стал на эфирах работать, на прямых, и сидеть в студии, это я не прибедняюсь, но в студии сидеть сложнее, чем перед залом выступать. Потому что зал хотя бы видишь реакцию, видишь людей, видишь их глаза. А когда перед тобой камера, я долго приучался в нее смотреть и видеть за объективом вот ту аудиторию, на которую, собственно, я вещаю. Поэтому вот. Но вот судьба сделала вольт, и я опять вернулся.
4: Ты вернулся в опилки.
3: Я вернулся в опилки, и могу сказать, что тем более никогда в жизни у меня не было никакого желания чем-то руководить. Я не то, что не лидер по своей природе, я просто... Ну, не совсем это мое было. Так получилось, что я сначала...
4: Но это была какая-то трагическая ситуация. Кого-то в цирке убили.
3: Да, убили заместителя директора, коммерческого директора. Да, тогда должность называлась директор-распорядитель. И я отцу предложил помочь... Потому что на него навалилась куча вопросов, которые он...
4: А отцу не жалко было на это место тебя ставить, сыночка родного?
3: Я у него никогда не спрашивал. Мало того, я об этом даже не думал. Это он сам сказал в интервью Рязанову. Когда тот его спросил как раз именно об этом, а не жалко своего сына. И отец сказал, а почему я должен чужого сына подставлять? И вот тут я как-то так насторожился. Я об этом не задумался, думаю, действительно, на самом деле-то... Вот. Но я к этому времени занимался то, что тогда было принято Но все почти занимались бизнесом и достаточно успешно. И понимал, как нужно и о чем нужно разговаривать с людьми, чтобы решать чисто такие коммерческие вопросы, чисто деловые. Отец не для этого, собственно.
4: Это был 93-й год, а в 97-м, по-моему, Юрий Владимирович умер, да?
3: Да.
4: И ты уже стал...
3: Ну, и тогда меня выбрали, даже частная компания.
4: Это выборы были, да?
3: Да.
4: И все. Круг замкнулся, ты вернулся в опилки, да. И теперь с тех пор уже журналистикой не занимайся, а только вот скачешь на конях и дрессируешь этих тигров.
3: Ни то, ни другое не дрите. Слава богу, я никого не дрессирую. Меня в один из первых фестивалей, куда меня пригласили в жюри, это фестиваль во Франции, под Парижем, в городе Масси, и он был задуман как фестиваль с животными. Цирковыми животными. Он, в принципе, изначальное его было название «Цирк завтрашнего дня с животными». Тогда это не было такой красной тряпкой, как сегодня. Все было достаточно благоприятно. Я туда приехал, заместитель директора цирка, меня привели знакомиться с членами жюри. Я смотрю, там люди легендарные стоят. Там Луи Кни, Алексей Гриус, кто-то еще, люди, которые занимаются животными, серьезные дрессуры, и, ну, звезды мировой величины. И меня представили, я так скромно сказал, да, здрасте. Я же там по-французски не говорил. И кто-то из них меня спросил, а с кем вы работаете? Имею в виду животными. Я ничего не нашел умнее сказать. Вы знаете, я работаю с людьми. И тогда Алексей Грюс говорит, как вам непросто. Да, говорит, это сложное дело у вас. С животными подчас гораздо проще бывает, нежели чем с людьми. Вот такая история. Понимаете, я иногда... Думаю о том, что мне вот с этим повезло. Не с тем, что я вернулся в цирк, а с тем, как я туда вернулся. Я вернулся, с одной стороны, в свой мир, мир, который я хорошо знаю, и который я чувствую, понимаю, я цирковой. И я вернулся, как говорят, шпион из холода. Да, то есть я пришел с чистого практически листа вот на эту должность, в это кресло, без обязательств, без предвзятостей, без каких-то дополнительных, ну, без хвостов, грубо говоря. Ну, как вот человек на завод приходит работать, потом мастер, потом начальник цеха, потом, значит, замдиректора, потом главный, потом директор. Но у него такое количество обязанностей, скрытых порой за спиной, что очень сложно ориентироваться. Мне гораздо было проще, я никому ничего не должен. И могу сказать, что это, в принципе, сначала... вызывало какое-то, ну, как сказать, такое как бы снисходительное такое понимание того, что я здесь ненадолго.
4: Ты имеешь в виду, у коллектива вызывало? Ваших цирковых?
3: Да. Не только у наших, но и у тех, кто меня хорошо там достаточно знал. И у людей, в принципе, я даже... Мне говорили, что заключались пари, сколько я продержусь. Оптимисты давали год. А пессимисты говорят, да какой год, он через два дня все продаст и свалит. Зачем вам это все? Богодельно это все. Ну, вот уже больше 30 лет как-то.
4: Прекрасно. Саше такой вопрос задавать, не знаю, имеет ли смысл, потому что про Рукавишникова знают все. Все, кто чуть-чуть хоть слышал эту фамилию. Ты, насколько я помню, скульптор то ли в третьем, то ли в четвертом поколении. Ты был обречен с рождения быть скульптором, правильно? Не было шансов у тебя влево-вправо уйти?
5: У меня оба деда, один художник, другой скульптор.
4: И родители?
5: Ну, родители,
4: родители, понятно, известные скульпторы, и мама, и папа, да. С папой я был с твоим знаком.
5: Ты мне не говорил про это.
4: Ну, а он же делал памятник Щусеву.
5: А, ну,
4: да. А потом памятник зарос деревьями какими-то, и вот меня просили, ну, навести порядок. Причем памятник, он тоже сильно изменился. Папа ставил капитель, который стоит сейчас под памятником. Он вставил в стороне. Такая интересная композиция была. Ну, что случилось, то случилось. Так, замечательная история от Максима. Конечно, это все удивительно, как у тебя жизнь складывается. А вот ты сказал какую-то фразу странную, когда начал говорить о животных. Что-то сейчас не то с животными происходит? Их выживают из цирка или...
3: Практически.
4: Практически. Практически. Почему? По какой
3: травля
4: причине?
3: Травля цирковых животных. А там два основных как бы направления, которые ни одно из них не связано с цирком. Это политика и финансы. Первыми, кто начал этим всерьез заниматься лет 20 уже назад, это молодая партия зеленых в Германии, которые на этом строили свою политическую карьеру. Что в цирке жестоко обращаются с животными, надо это прекращать. Это уже в наши дни приняло уродливую совершенно форму, вот эта вот борьба за чистоту природы и запреты животных. Сейчас уже, по-моему, везде их собираются запрещать. Ну, вот разговоры такие ведутся. У нас, слава богу, меньше. Да, у нас есть общество зоозащиты, у нас есть люди, которые как бы на этом тоже делают свою и политическую, в том числе, карьеру. У меня вообще по жизни, я не очень понимаю вот это вот желание что-то запретить. Вот запретить проще всего, что угодно. Сколько мы всего запрещали. Даже если нашу историю взять, там новейшую кибернетику мы запрещали, генетику мы запрещали. И что-то мы не запрещали.
4: Самое страшное для меня, 55-й архитектуру запретили 4 ноября.
3: И это тоже, да-да-да.
4: Постановление о борьбе с излишествами в архитектуре и строительстве. Вот это было для меня самое печальное событие в жизни.
3: До сих пор расхлебываем.
4: Не можем расхлебать и не расхлебаем никогда. Все.
3: Ну вот тут и оно. Здесь тоже никто тебя последствий не думает. Сегодняшний день. Потом, понимаете, ведь когда люди этим занимаются, никто же просто так сегодня ничем не занимается. Занимаются люди, которым за это платят деньги и которые на этом зарабатывают. Я ничего плохого сказать не могу, понимаете. Я встречался с разного рода вот этими как бы защитниками животных и противниками использования животных там, в цирке, и, там, в зооцирке, ну, где угодно. И я могу сказать, мне привлекает в людях одержимость. Я люблю одержимых людей. Но меня пугает фанатизм. Реально пугает совершенно. А это люди, с которыми я en masse разговаривал, это фанатики. Это совершенно, в общем, не сильно здоровые люди, на которых не действуют ни аргументы, ни какие-то предложения, ни идеи. Вот они в этом, в своей упертости для меня страшны.
4: Ты предложи им кардинальное предложение. Стерилизовать всех животных и кастрировать. И все, проблем не будет.
3: Это, кстати, одно из их предложений тоже.
4: Вообще-то есть такое предложение.
3: Конечно.
4: Я опоздал, прости
3: меня. Я говорю, тогда давайте кастрируем и стерилизуем дрессировщиков.
4: То есть дрессировщики тоже они
3: как-то там способствуют. Если не будет животных, то им что делать? Значит, они тоже должны исчезнуть, они исчезнут.
4: А вот у Александра Юлиановича, насколько я знаю, 4 то ли 5 лошадей перебывало в жизни. Сколько у тебя сейчас?
5: Сейчас 2.
4: Всего 2. А я как раз их видел, ты мне их показывал. Красавцы такие, безумно красавцы.
5: Да.
4: Ну, расскажи, как ты их мучаешь и зачем ты их мучаешь?
5: Зачем я их мучаю?
4: Кормишь, ну, кормишь.
5: Ты говоришь, что мучаешь?
4: Да,
5: но это мучаешь. Не про меня, прошу прощения.
4: Не про тебя, да?
5: Нет, я даже на одном не езжу, потому что я вешу больше, чем нужно, и поэтому я езжу только на...
3: Боливар не выдержит.
5: Да, да. Поэтому я езжу на русском тяжеловозе, который, в общем, выглядит не как тяжеловоз,
4: а такой красавец. То есть специально ты подкупил такого, чтобы на него сгромоздиться?
5: Тракен, так называемый, который прыжковый, он прыгает там. Вот, я на нем не езжу. Я девочку прошу, приходит
4: бирейтер,
5: и она на нем прыгает. Собак 6.
4: 6, вот сейчас.
5: Да.
4: Я помню, маленькая лохматая, самая любимая твоя, по-моему, ты на руках носишь песни.
5: Две маленькие.
4: Две маленькие, да? Замечательно. Так, поговорили о животных. Хорошая тема. У меня тоже много животных, сильно их люблю. Давайте поговорим.
3: Я переживаю по этому поводу. Очень хочу собаку.
4: А что мешает тебе?
3: Разъезды постоянные.
4: А, ты постоянно мотаешься,
3: я постоянно мотаюсь. У меня здесь бывает там месяц-два.
5: О собаках я помню, когда мы делали надгробный памятник Никулину, я предложил и сделал собаку, любимую собаку Юрия Владимировича.
3: Да, Ризен тогда были.
5: Да, Ризен Шнауцер.
4: А это Ризен был,
5: Ризен, да?
4: Крупная собачка. Вот.
5: И сколько же я наслушался Я по поводу каждого памятника очень интересно, можно Саша, много.
4: Подожди,
5: узнать.
4: Подожди. Да, я молчу, молчи, да, молчи, хорошо. Молчи. Это был мой следующий вопрос.
5: Ну, это просто про собак. Я к собакам, да. Подводка была, я к собакам решил.
4: Скажи, пожалуйста, вот через собаку давай подведем к такой теме интересной. Ты с Максимом познакомился, когда начал активно. И в огромных количествах Юрия Владимировича лепить. Я знаю, 4 раза ты касался этой темы, и даже недавно на стадионе «Динамо», где-то в районе стадиона «Динамо» ты делал последнюю скульптуру. С чего все началось? Кто дал заказ тебе на первого Никулина, на второго, на третьего и так далее?
5: Я про собаку закончу, чтобы да, не выглядеть совсем этим
4: таким, плохим.
5: Да, плохим шизофреником. Ну и, в общем, наслушался я очень много. Мы наслушались все вместе, и с Татьяной Николаевной, и с Максимом, о том, что мы и религиозные какие-то там, и маньяки. Ну, нельзя,
3: да,
5: в общем.
3: Там приплетали какие-то
5: совсем... Там на православном кладбище почему-то нельзя, потому что собака считается поганым животным. Вот это все гадости все. Вот мы услышали про любимую собаку. Я говорю, ну почему... Не может лежать собака, нельзя. И там это все связывалось с православием, с верой, там все. Ну, короче говоря, на мой взгляд, это все притянутая за уши патология такая, которую вот выплескивают разного интеллекта люди.
4: Это в чистом виде патология. Я помню, как метлами меня гнали с собакой, когда я вдруг неожиданно зашел на территорию церкви, не внутрь, в храм.
5: Да, понятно, да. Не, ну внутрь никому в голову не придет тащить собаку, хотя собака очаровательное животное.
4: Самое лучшее.
5: Да, лучше.
4: После лошади твоей.
5: Конечно, да.
4: Так, друзья мои, Саша, спасибо тебе, дорогой, за такой развернутый ответ по собаке Ризеншнауцера.
5: Извините за внимание.
4: Максим, Саша, время истекло. Мы с вами встретимся ровно через неделю в такой же передаче. В одной из следующих программ, напомню, у нас в студии были генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка Никулин на Цветном бульваре Максим Юрьевич Никулин и скульптор, народный художник России, действительный член Российской академии художеств, профессор Александр Юлианович Рукавичник. Спасибо, ребята.
3: Спасибо вам.
5: Вам спасибо.
3: Всем спасибо.
5: До встречи.

0: Достойная жизнь старшего поколения, долговременный уход, защита от телефонных мошенников, проблемы, которые касаются многих семей. Свои решения по этим вопросам представят новые люди, ЛДПР и партия пенсионеров. Слушайте 1 сентября в 14 часов. Предвыборные дебаты на Радио России. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
4: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
2: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культбригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
5: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культбригада» по средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
7: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
8: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин назвал партнерство России и Китая образцом межгосударственных отношений. И в России собираются легализовать овербукинг. Теперь подробнее об этих и других событиях. Владимир Путин проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о ходе специальной военной операции, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, насколько подробно президент России и индийский премьер обсудили тему Украины. В открытой части переговоров Путин заявил, что Россия двигается по пути урегулирования украинского конфликта. Моди предложил российскому лидеру обсудить в том числе вопрос украинского урегулирования. На встрече с Моди на полях саммита Шанхайской организации в Бишкеке Путин заявил, что отношения России и Индии укрепляются, торгово-экономическое сотрудничество развивается, товарооборот прибавил более 2%.
2: Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительные тенденции. В прошлом году было небольшое снижение, но за первые полгода текущего торгооборот прибавил уже 2,6%. Неделю назад в Москве прошло заседание межправкомиссии, которая тоже продемонстрировала хороший результат. Хочу сказать и два слова о гуманитарном сотрудничестве. Хочу отметить, что Индия в числе лидеров по количеству обучающихся в России студентов. За последние 10 лет эта цифра выросла в 7 раз. Это хороший показатель. Сегодня составляет почти 40 тысяч человек. Проводятся регулярно фестивали культур, индийской культуры, российской культуры. Очередной планируется провести в 2027 году в Индии. Интенсивно осуществляются туристические обмены. Рост в 2025 году составил 16%. Мы тесно координируем свои усилия в ООН, БРИКС, группе 20 и, разумеется, в ШОС. И сегодня у нас очень хорошая возможность сверить часы и наметить дальнейшее движение вперед по развитию российско-индийских отношений.
1: Украина на встрече Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждалась по касательной, в основном говорили о двусторонних отношениях, рассказал Дмитрий Песков. По его словам, переговоры лидеров России и Китая в Бишкеке на полях саммита ШОС прошли очень хорошо. Владимир Путин назвал партнерство России и Китая образцом межгосударственных отношений. Сотрудничество двух стран успешно развивается по всем направлениям. Путин отметил, что турпоток между Россией и Китаем благодаря безвизовому режиму за первое полугодие увеличился сразу на 43%.
2: Деловым и гуманитарным контактам, несомненно, способствует практика безвизового режима на 30 дней. Об этой инициативе вы объявили год назад, как раз 2 сентября, на нашей встрече в Пекине. Мы ее поддержали, и сейчас такой порядок действует до конца 2027 года. Ну и результат не замедлил сказаться. Турпоток увеличился за первое полугодие сразу на 43%. Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным, перевода этого режима на постоянную основу.
1: Си Цзиньпинь на встрече с Владимиром Путиным заявил, что отношения России и Китая будут только укрепляться. Напомню, Владимир Путин прибыл в Бишкек. Во вторник российский лидер примет участие в саммите ШОС, проведет ряд двухсторонних встреч. В Киеве ударными беспилотниками поражены складские помещения предприятия Westgate Logistics, где производилась сборка и хранились БПЛА большой и средней дальности самолетного типа, заявили в Минобороны. Ранее в нашем военном ведомстве сказали, что вооруженные силы России нанесли удары по двум связанным с ВСУ логистическим центрам в Киевской области, DHL Logistics в населенном пункте Погребы и Замлер Склад в Борисполе. Российские военные также ударили по сухогрузу с военным имуществом в порту Южный и логистическому центру в Одесской области. В России собираются легализовать овербукинг. Планируется разрешить авиакомпаниям на загруженных направлениях продавать больше билетов, чем мест в самолете. Обсуждение новой системы начнется уже в сентябре. Подробности расскажет Борис Белин.
3: Задача Минтранса в том, чтобы прописать четкие прозрачные правила игры для всей отрасли, заявил глава ведомства Андрей Никитин. Известно, что на рейсах всегда есть так называемые не явившиеся пассажиры, те, кто опоздал или просто передумал в день вылета. На борту появляются свободные кресла. Овербукинг позволяет использовать эти места. Авиакомпания просто продает больше билетов, чем кресел в самолете, в расчете, что кто-то из пассажиров наверняка не попадет на рейс по тем или иным причинам. По словам Никитина, новые правила правила позволит законодательно закрепить строгое требование. Перевозчик обязан предоставить пассажиру широкий выбор компенсации. Это может быть альтернативный рейс, денежная выплата, комфортные условия на время ожидания вылета и так далее. Это мировая практика. К примеру, если пассажир приехал в аэропорт, а ему предлагают подождать следующего самолета, он должен получить деньги. Некоторые зарубежные авиакомпании выплачивают половину стоимости билета, а то и больше. Или же пассажира могут попросить подождать в VIP-зале или предложить какой-то ваучер на приобретение товаров в магазинах беспошлинной торговли. Здесь много вариантов. Пока предлагается разрешить овербукинг только на тех направлениях, где летает много регулярных рейсов, то есть с высокой частотой полетов. Для этого нужно изменить воздушный кодекс. В Минтрансе обещают учесть мнение всех заинтересованных сторон и прежде всего гарантировать защиту прав пассажиров. Между тем, овербукинг фактически у нас уже существует, поясняет главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров.
4: Зачастую не всегда это умысел авиакомпании, которая продает лишние билеты, а нередко это всякие технические аспекты. Задерживаются рейсы, самолеты вовремя не прилетают, авиакомпании ищут замену, а подменные борта не всегда соответствуют тем, которые были назначены по компоновке. И получается вот лишние пассажиры, значит уже овербукинг. Или когда объединяют два рейса вместо двух средних самолетов, один большой. Тоже может оказаться, что все пассажиры в этот самолет большой не помещаются, тоже овербукинг. Таким образом он де-факто существует, но поскольку официально его как бы нет, получается, что и права пассажиров, которые попадают в эти ситуации, не защищены.
3: Судя по зарубежной практике, в случае, если на рейс продано больше билетов, чем реальных мест, и при этом все пассажиры пришли вовремя, следующего самолета обычно ждут те, кто явился последним. Уже есть предложение закрепить у нас в законодательстве категории, которым правила овербукинга не применяются. Скажем, пассажиры с детьми, пенсионеры и инвалиды.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины, в составе которой он забил 125 голов и выиграл чемпионат мира в 2022 году. «Это решение причиняло мне боль и причиняет до сих пор, но я понимаю, что сейчас самое подходящее время. Клянусь, я всегда отдавал все силы, не только в последние несколько лет, когда мы выигрывали все, но и раньше. Мне больше нечего отдать», — заявил Месси. Рома направила «Зениту» новое предложение о трансфере бразильского нападающего Луиса Энрике, сообщает ESPN. Ранее римляне предлагали 38 миллионов евро, но получили отказ. Теперь к этой сумме они готовы прибавить еще 5 миллионов в виде бонусов. Отмечу, что трансферное окно в Италии закроется вечером 1 сентября. Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо информировал о том, что переговоры по Энрике зашли в тупик, и Рома сосредоточена на других трансферных целях. Нападающий Андерлехта Адриано Бертачини попал в сферу интересов ЦСКА, сообщает издание «Le Soir». По информации источника, помимо армейцев, на 26-летнего бельгийца претендует швейцарский «Сервет», а также немецкий «Герта» и «Шальке 04». Контракт Бертачини с Андерлехтом рассчитан до 2029 года. Аль-Хиляль объявил об уходе нападающего Карима Бензема. Стороны расторгли договор по обоюдному согласию. Отмечу, что контракт был рассчитан до лета 2027 года. Женская сборная России по водному полу одержала победу над командой ЮАР в первом матче группового этапа чемпионата мира в формате 4-4. Встреча завершилась со счетом 3-0 по сетам. А в следующем матче сборная России во вторник сыграет с командой Греции. Отмечу, что россиянки выступают на этом турнире с национальной символикой. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По прогнозе на 1 сентября в Челябинске будет плюс 17 градусов, в Сатке около 13 тепла, в этих городах без осадков, во Владивостоке плюс 21, синоптики обещают дожди. В Хабаровске плюс 24, без осадков, в Петропавловске-Камчатском пройдут кратковременные дожди, днем плюс 16 градусов. В Южно-Сахалинске плюс 22, без осадков, в Тюмени около 15 тепла, пройдут небольшие дожди. В Сыктывкаре без осадков, днем плюс 17, в Новосибирске плюс 16, пройдут небольшие дожди. В Перми и Кирове около 17 тепла, без осадков. В Уфе плюс 18, пройдут небольшие дожди. В Казани плюс 22, без осадков. В Петербурге во вторник кратковременные дожди, ночью 14-16 тепла, днем плюс 22. В Москве завтра местами дожди, ночью 13-15 тепла, днем плюс 26. В эти минуты в российской столице плюс 16, давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Быстро!
1: Добрый вечер, дамы и господа. В эфире «Экзотика». У микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе калифорнийская певица-сочинительница Челси Вулф, представители новой волны британского постпанка квартет из Лидса Yard Act, вокалист американской группы Killers Брэндон Флауэрс и бывший лидер новозеландской инди-рок-формации The Brunettes Джонатан Бри. А открывает нашу очередную встречу композиция «Птичий глаз» американского проекта «Люсин».

Люсин Бёрдс Ай из нового альбома «Милтинг Дейс», изданного лейблом «Гостли Интернешнл». Люсин – это псевдоним сиэтлского электронщика, кинокомпозитора и саунд-дизайнера Джеффа МакИлвейна. Под этим именем с конца 90-х Джефф выпускает самую разную музыку – от экспериментального техно и IDM до минимал-хауса, трип-хопа и эмбиент. Последние несколько лет МакИлвейн уверенно двигался в сторону электронного авант-попа, ярких мелодий и песенных форм. Выпущенный 3 года назад альбом «Long Light» был идеальным сочетанием вокальных поп-мотивов и изящных инструментальных фрагментов. Но прорыв на территорию поп-индитроники не получил, казалось бы, логичного дальнейшего развития. Новая работа Люсин стала возвратом к корням, кинематографическому эмбиенту и минимализму.

0: Это был американский электронщик Джефф МакИлвейн, более известный как Люсин. Прозвучала композиция «Неизведанная» из нового альбома «Тающие дни».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А наш еженедельный обзор продолжает калифорнийская певица-сочинительница Челси Вулф с песней

Chelsea Wolf Cold из альбома The Dark, выпущенного лейблом Loma Vista Recordings. 42-летняя американка Chelsea Wolf – одна из самых ярких и бескомпромиссных певиц своего поколения. В ее музыке органично сочетаются элементы постпанка, готического рока, даг-фолка и дум-металла. На этот раз над новым материалом Челси работала вместе с давними соавторами, продюсерами и мультиинструменталистами Беном Чисхолмом и Дженнифер Де Сильвио. В записи также приняли участие музыканты из групп Warpaint, Nine Inch Nails и Queens of the Stone Age.

Это была американская певица Челси Вулф. Прозвучала композиция «Turn the Key», «Поверни ключ» из нового альбома «The Dark». А нашу программу продолжает яркий представитель новой волны британского постпанка группа Yard Act с песней «За гранью дозволенного».

0: Yard Act – Over the Barrel из альбома You Gonna Need a Little Music изданного Island Records. Этот квартет из лица, уверенно шагающий по пути Марка и Смита и группы The Fall, появился всего 7 лет назад, но уже успел стать одной из главных сенсаций британской альтернативной сцены. Любопытно, что лидера группы зовут Джеймс Смит, и он так же, как и его легендарный однофамилец Марк, остер на язык, ироничен, склонен к провокациям и предпочитает пению энергичную мелодекламацию.
1: So, we were on this long drive.

Это был британский квартет Yard Act. Прозвучала заглавная песня из нового альбома «Вам понадобится немного музыки». А у нас на очереди клавишник и вокалист американского ансамбля The Killers Брэндон Флауэрс с песней «В мгновение ока».

Brandon Flowers in a Heartbeat из третьего сольного альбома Thrasher, выпущенного Island Records. The Killers начинали с англофильского постпанка, во всем подражая своим кумирам, группе New Order. Но постепенно пришли к немного странному, но эффектному, а главное жизнеспособному гибриду помпезного американского стадионного рока и британского электропопа. Теперь даже Википедия определяет их стиль как Heartland Rock, то есть рок срединной земли, или, если угодно, рок из глубинки. Бессменный лидер The Killers Брэндон Флауэрс в своем сольном творчестве тоже начинал с электропопа, но, видимо, решив стать ближе к народу, пошел еще дальше и записал альбом в стиле кантри.

0: Это был вокалист ансамбля The Killers Брэндон Флауэрс. Прозвучала песня An American Dream, американская мечта, из нового сольного альбома Thrasher.
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: И завершает наш еженедельный обзор бывший лидер новозеландской инди-рок-группы The Brunettes Джонатан Бри с композицией «Игра».

Джонатан Бри, Game, из альбома Don't Call It Love, изданного лейблом Lil Chief Records. Ну а наше время незаметно подошло к концу. Мне осталось только попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание прозвучит еще одна песня Джонатана Бри. Она называется «Камелеон», «Хамелеон».

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Отношения России и Казахстана развиваются активно, практически по всем направлениям, заявил Владимир Путин. И вооруженные силы России продолжают нанесение групповых ударов по логистическим центрам Украины. Теперь подробнее об этих и других событиях. Владимир Путин провел встречу с президентом Казахстана Касым Жомартом Токаевым на полях саммита ШОС в Бишкеке. Российский лидер заявил, что отношения двух стран развиваются активно, практически по всем направлениям. Путин отметил рост товарооборота в 2026 году.
2: Наши двусторонние отношения развиваются активно, практически по всем направлениям. В прошлом году у нас неплохие были показатели товарооборота, а в этом году он подрос. Да. И, в общем, это хороший очень результат. Мы работаем по широкому кругу вопросов. В нашей повестке дня есть и крупные проекты, и текущие вопросы. Уверен, что они все не только решаемые, но и они решаются. Межправкомиссии работают активно, и я думаю, что мы должны поблагодарить наших коллег за эту активность, за выполнение всех наших с вами договоренностей. Что меня особенно радует, это развитие наших контактов в гуманитарной сфере. 60 тысяч студентов из Казахстана обучаются в вузах в России. Ну и вот в Омске открыт недавно совсем филиал казахстанского ведущего высшего учебного заведения. То есть у нас дорога с двусторонним движением практически по всем вопросам. Есть возможность сегодня по всему этому комплексу и поговорить.
1: Напомню, Владимир Путин прибыл в Бишкек, и президент России во вторник примет участие в саммите ШОС, проведет ряд двухсторонних встреч. Украина. На встрече Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня обсуждалась по касательной. В основном говорили о двусторонних отношениях, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, переговоры лидеров России и Китая в Бишкеке на полях саммита ШОС прошли очень хорошо. Владимир Путин назвал партнерство России и Китая образцом межгосударственных отношений. Сотрудничество двух стран успешно развивается по всем направлениям. Президент России также отметил, что принципиальные подходы России и Китая во внешнеполитических вопросах полностью совпадают.
3: Что касается актуальных внешнеполитических вопросов, то наши принципиальные подходы близки и полностью совпадают. Помимо ШОС мы активно работаем в ООН, БРИКС, группе 20, в осяно-центричных форматах и, конечно, продолжим оказывать содействие китайскому председательству по форме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
1: Владимир Путин проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о ходе специальной военной операции, рассказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, насколько подробно президент России и индийский премьер обсудили тему Украины. В открытой части переговоров в Бишкеке Путин заявил, что Россия двигается по пути урегулирования украинского конфликта. Моди предложил российскому лидеру обсудить в том числе и вопрос украинского урегулирования. Вооруженные силы России продолжают нанесение групповых ударов по логистическим центрам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Поражены складские помещения предприятия в Киеве, где производилась сборка и хранились беспилотники большой и средней дальности, заявили в Минобороны. Ранее в нашем военном ведомстве сообщили, что вооруженные силы России нанесли удары по двум связанным с ВСУ логистическим центрам в Киевской области, DHL Logistic в населенном пункте Погребы и Замлер Склад в Борисполе. Российские военные также ударили по сухогрузу с военным имуществом в порту Южный и логистическому центру в Одесской области. Три мирных жителя ранены из-за атаки дрона ВСУ на коммерческие объекты в Шебекино Белгородской области. 30 августа три человека погибли, 22 ранены после атак ВСУ на регион. Подробности в эфире телеканала «Россия-24» рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.
4: 30 августа украинские неонацисты в очередной раз нанесли ракетный удар по городу Белгороду. По гражданской инфраструктуре и мирным людям выпущено всего 12 ракет. Сразу погибли 2 человека, в том числе 16-летний подросток. Еще один раненый умер сегодня утром в городской больнице номер 2 города Белгород. Таким образом, мы потеряли 3 человек. Ранения получили 15 человек, среди них 9 подростков 16 и 17 лет. В настоящее время 11 пострадавших находится в медицинских учреждениях, в их числе 6 детей. Один ребенок в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации. После консультации со специалистами вчера была проведена операция. Вот, и в ближайшее время будем отправлять в федеральный центр. Как только состояние будет стабилизировано. У остальных детей средняя степень тяжести, им оказывается вся медицинская помощь, которая необходима. Из 5 взрослых 2 в тяжелом состоянии находятся сейчас в реанимации. Еще один пострадавший после проведенной вчера операции переведен сегодня в обычную палату. У него сильные повреждения лица. И для его восстановления потребуется помощь федерального центра. Это тоже прорабатывается. В целом, в медицинских организациях области и федеральных центрах на лечение сегодня 138 раненых жителей области, в том числе 19 детей. И все они пострадали от украинских атак. В результате обстрелов в Белгороде повреждены 4 многоквартирных дома, 11 автомобилей, 10 коммерческих объектов. Пожарные спасатели и сотрудники всех служб действовали четко и оперативно. Мы усиливаем защиту региона от вражеских обстрелов. Совместно с Министерством обороны совершенствуем систему противовоздушной и противоракетной обороны. Выстраиваем эшелонированную защиту от главной угрозы – это вражеские беспилотники различных систем. Создаем новые батальоны добровольческих формирований, оснащаем их современным антидронным оборудованием, в том числе дронами-перехватчиками собственной разработки. Действительно, сейчас одна из главных задача – обеспечить безопасность дорог приграничья, которые враг обстреливает систематически беспилотными системами. Стремимся обезопасить маршрут следования общественного транспорта, школьных автобусов. Создаем антидроновые коридоры на особо опасных участках трасс и дорог в самом приграничье. Строим 115 таких коридоров. Это Грайворонский, Шебекинский, Валуйский, Аргентянский и Красноярусский муниципальные округа. Устанавливаем специальные сетки, дополнительные средства радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, усиливаем мобильные огневые группы. И благодаря поддержке президента Российской Федерации мы закупаем наиболее эффективные современные средства радиолокационных станций на сумму более 1 000 000 000 рублей. Наша цель – это минимизировать количество атак на общественный транспорт и транспортную систему в целом.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
5: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сборную России на Паралимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе могут представить около 200 спортсменов. Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Он отметил, что россияне смогут выступить практически во всех 23 дисциплинах, за исключением игровых. Баскетбол на колясках, волейбол сидя, регби на колясках и боча. Паралимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 15 по 27 августа 2028 года. Известный суперкомпьютер «Опта» сделал новые прогнозы на итоги чемпионата российской футбольной премьер-лиги этого сезона. Так, главным фаворитом на титул является «Краснодар». Шансы быков на чемпионство оцениваются почти в 58%. Далее идут «Зенит» с показателем 25% и «Спартак» 12%. Отмечу, что шансы «Локомотива» на прямой вылет в первую лигу оцениваются в 11%. Напомню, по итогам 6 туров «Локомотив» занимает 14 место из 16. Московский «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Бетиса» и сборной Колумбии Нельсону Деосе. Красно-белые готовы предложить испанскому клубу 12 миллионов евро за футболиста, сообщает «Эль Десмарке». А ЦСКА близок к приобретению крайнего нападающего мексиканской «Толуки» Элиньо. Об этом сообщает инсайдер Сесар Луис Мерло. По данным источника, армейцы заплатят за 26-летнего бразильца 12 миллионов долларов, 10 миллионов в качестве гарантированной выплаты и еще 2 миллиона в виде бонусов. Женская сборная России по водному полу одержала победу над командой ЮАР в первом матче группового этапа чемпионата мира в формате 4-4. Встреча завершилась со счетом 3-0 по сетам. В следующем матче сборная России во вторник сыграет с командой Греции. Отмечу, что россиянки выступают на этом турнире с национальной символикой. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: В прогнозе на 1 сентября в Челябинске будет плюс 17 градусов, осадки около 13, тепла в этих городах без осадков. Во Владивостоке плюс 21, пройдут дожди. В Хабаровске около 24, тепла без осадков. В Петропавловске-Камчатском плюс 16, пройдут кратковременные дожди. В Магадане около 15 градусов, без осадков. В Тюмени около 15, тепла. Синоптики обещают небольшие дожди. В Иркутске плюс 30, без осадков. В Новосибирске около 16 градусов, пройдут небольшие дожди. В Оренбурге плюс 26 и без осадков. В Петербурге во вторник кратковременные дожди, ночью 14-16 тепла, днем плюс 22. В Москве сегодня местами пройдут дожди, ночью 13-15 тепла, днем плюс 26. В эти минуты в российской столице плюс 15 градусов, давление 750 миллиметров ртутного столба.
6: центре внимания специальная военная операция.
7: Противник не ограничен никакими моральными рамками, нормами права, в том числе международного. Террористический способ ведения войны для противника обычный. Мы в этом плане отличаемся.
6: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
8: Две-три недели – это как раз срок, необходимый для того, чтобы перенастроить потоки. Вы бензин не можете моментально из одного региона перебросить в другой. Он перемещается преимущественно на железной дороге, а железная дорога имеет определенную пропускную способность и скорости загрузки и выгрузки моторных топлив, а потом еще до нефтебазы надо довести. От нефтебазы вам нужно будет его довозить бензовозом до конечной точки. На это уходит 2-3 недели. Сейчас, скорее всего, смогут сработать быстрее, просто потому что ряд механизмов, которые тогда приходилось, скажем так, в ручном режиме налаживать, уже действуют. И тут главный вопрос в способности нефтепереработки. Если отталкиваться от слов Александра Валентиновича Новака, то ряд заводов сейчас должны, опять же, включиться, должны заработать.
6: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
10: Словарь русских говоров Забайкалья.
9: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
6: Радио России. Главное радио страны. Радио России. История.
11: Российский радиоуниверситет.
12: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами отправляемся снова в Николаевскую Россию и будем говорить о главном вопросе Российской империи, об освобождении крестьян и подготовке к великим реформам. Это наш специальный проект «Николаевская Россия», и мы в гостях у нашего доброго друга, доктора исторических наук, профессора кафедры всеобщей истории Института общественных наук Президентской академии, ведущего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО, ответственного секретаря научного совета Российского военно-исторического общества Наталья Петровна Таньшина. Здравствуйте, Наталья Петровна.
13: Здравствуйте, уважаемый Дмитрий Александрович. Здравствуйте, дорогие слушатели Российского радиоуниверситета.
12: Наталья Петровна, в вашем цикле о Николаевской России вы рассказываете о тех новейших достижениях российской истории. История никогда не заканчивается, труды историков никогда не заканчиваются, и новые документы открываются в российских архивах. Для нашего старшего поколения мы постоянно говорим о том, что мы привыкли видеть Николаевскую Россию, великую эпоху первой половины XIX века во многом глазами социал-демократов и даже Александра Ивановича Герцена, которого разбудили декабристы. Но так ли было на самом деле? Какие реформы, особенно крестьянские реформы, готовились в это время? Об этом мы узнаем не только из отчетов министерств того времени, но и по письмам Российской империи, в том грандиозном проекте, который был реализован по инициативе наследника русских промышленников Анатолия Николаевича Демидова и поддержан и третьим отделением, и министерствами Российской империи, и Николаем Первым. И вы в прошлой беседе назвали это представление Российской империи на Западе, по сути дела, тогдашним аналогом курса «Основы российской государственности», только в 1839 году. И вот главный вопрос, крестьянский вопрос. А какую роль крестьяне занимали в Российской империи? Как это представляли российские власти?
13: Это действительно был важнейший вопрос крестьянский, да? Он был таким для российского государства. Демидов уделяет ему достаточно внимания. Но мы должны понимать, что Россия, как и в целом европейские государства того времени, это все равно, ну, кроме, может быть, Англии, да, они все равно аграрные государства. Крестьянство составляет основную массу населения, там Францию возьмите, Россию. И поэтому, конечно, все, что связано с сельским хозяйством, все это было очень важно для страны. Тем более, вот в то время, о котором мы говорим, да, предреформенное время, потому что именно в эпоху императора Николая I были подготовлены предпосылки, условия для того, чтобы уже при Александре II, сыне Николая Павловича, совершить вот эти самые знаменитые великие реформы. И Демидов, он знакомит французского читателя с состоянием русского сельского населения. Это было, конечно, очень важно. Почему? Потому что ведь в Европе в то время уже сформировался такой взгляд на протяжении столетий, что вообще все население России — это рабы, да? Это вот такие безвольные, подконтрольные власти рабы. И чего уж говорить о крестьянстве, тем более о крепостном крестьянстве, тем более, что как раз зачастую европейцы и говорили не просто о крепостном праве, а говорили именно о рабстве, да? Что вот якобы русские крестьяне — это и есть вот такие, ни больше, ни меньше, как рабы. Хотя, знаете, сразу отмечу, что далеко не единодушны были европейцы в этом взгляде относительно крепостного права, да? Потому что для кого-то это был важнейший аспект, который отделял Россию от цивилизованной, в кавычках, Европы, хотя в Америке в это время существовало прямое рабство. Да? Мы знаем, что рабство будет отменено только в годы гражданской войны между Севером и Югом, то есть это уже 60-е годы XIX века. Но как-то европейцы вот не особенно сильно возмущались, да, по поводу американской демократии с институтом рабовладения, который был не только на юге Соединенных Штатов, но и в северных штатах. То есть, с одной стороны, вот взгляд России — это не цивилизованное, не европейское государство, потому что тут есть институт крепостного права, то есть рабство, как это говорили европейцы. Но была и иная позиция, опять-таки, во взглядах европейцев, которые говорили о том, что рабство, крепостное право в России носило патриархальный характер. То есть это не классическое какое-то рабство, это не жесткое крепостное право, а это именно патриархальные отношения, когда помещики и крестьяне, они составляли такое единое целое, они были взаимосвязаны, и помещики заботились о положении своих крестьян, ну как родители заботятся о положении своих детей. То есть представления были самые разные. Вот это как раз важно, да, понять. Но вот такой вот взгляд «Россия — это страна рабов», он был, конечно, доминирующим, потому что весь XIX век европейцы смотрят на Россию как раз через призму противопоставления либеральной Европы и самодержавной России. И поэтому Демидову было важно показать истинную Россию и российское крестьянство. Вот он как раз отмечает справедливо, что сельское население, оно превосходило население городов. И опять-таки он подчеркивает, что российское крестьянство — это не есть вот все крестьянство крепостное. Да? Он подчеркивает, что сельское население было разделено на две категории. Были свободные крестьяне и были крестьяне, прикрепленные к земле. То есть он не говорит о рабстве, да, он не использует вот эти вот термины. Он говорит о том, что крестьяне были прикреплены к земле. Особо он выделяет категорию государственных крестьян, отмечая, что этот слой является переходным между крепостными и свободными людьми. И вот это как раз особенно важно, и это надо учитывать. Мы об этом, я думаю, скажем, потому что мы же знаем, что как раз в эти годы государственным крестьянам и реформе государственных крестьян уделяется очень пристальное внимание как раз под эгидой графа Киселева. Вот эти вот реформы на протяжении нескольких лет происходят. И государственные крестьяне, как подчеркивает Демидов, считались лично свободными людьми. Согласно закону, они имели право при соблюдении определенных требований менять место жительства, переходить в другие сословия, ну, например, в сословие купечества или мещан. Кроме того, он подчеркивает, что государственные крестьяне были обязаны выплачивать государю оброк, при этом некоторые категории государственных крестьян имели традиции весьма свободного распоряжения казенной землей, включая ее дробление и продажу. Он особо подчеркивал, Демидов, что вот эта тенденция естественная к освобождению крестьянства, она только укреплялась, и благодаря государственной политике в России, по его словам, насчитывалось примерно 8 миллионов государственных крестьян. Ну, а к концу 50-х годов, то есть к концу уже, это уже начало правления императора Александра II, можно сказать, что по 10-й ревизии 1858 года в России насчитывалось более 9 миллионов государственных крестьян, но мы тут должны понимать, что это мужского пола, потому что у нас вот сведения о составе даже крестьян, да, вот по переписям часто приводятся разные, но иногда приводятся крестьяне мужского пола, иногда мужчины и женщины. Вот как раз Демидов, переходя к характеристике крепостных крестьян, говорит о том, что количество, как он называет, истинных крепостных в России составляло 10 миллионов человек. И здесь как раз речь идет о мужском населении, и, как видим, это сопоставимо с количеством государственных крестьян, да, то есть он как раз дает четко понять европейскому читателю, что отнюдь не все крестьянство в России — это крепостные крестьяне, что категория государственных крестьян, она была очень значительной, и мы видим, что это примерно вот такие равные составляющие. Но если мы вот к крепостным добавим женщин, то накануне отмены крепостного права их было, ну, чуть больше 23 миллионов человек. Государственных крестьян, если не ошибаюсь, было в районе 19 миллионов. Ну, то есть все равно это цифры сопоставимые. Что касается крепостных, то Демидов отмечает, что они работали на помещика 3 дня в неделю. Они должны были выплачивать ему ежегодную сумму в размере либо 20 рублей с человека, либо 50 рублей семьи. Отдыхали они в праздничные и воскресные дни, подлежали юрисдикции обычного суда. Помещик обязан был о них заботиться, оказывать помощь в случае пожара, неурожая или других бедствий, кормить их в случае старости и немощи. И он пишет, иными словами, крепостные должны рассматриваться как несовершеннолетние, которых опекали дворяне. То есть, собственно, вот то, о чем мы уже говорили, вот такой вот патриархальный характер крепостного права он отмечал. И, подводя итог развитию системы землепользования и крепостного права, Демидов делал такой вывод, это я цитирую. «Как видим, число крепостных в России гораздо меньше, чем представляют у нас, ну, у нас, то есть у французов. Из населения в 54 миллиона человек только 10 миллионов составляли крепостные. Их число постоянно сокращалось по причине того, что помещики их освобождали, а правительство им благоприятствовало. Судьба крепостных была вовсе не столь тяжелой, как об этом думали, и в ходе двух последних царствований, он имеет в виду Александра I и Николая, условия жизни крестьян улучшались в достойной манере». То есть вот такие заключительные слова он приводит, характеризуя состояние крестьянства и, прежде всего, говоря о крепостном праве, стремясь показать, что крестьянство было гораздо более многообразным и далеко не крепостными крестьянами вот все крестьянское сословие исчерпывалось.
12: Наталья Петровна, вот здесь нужна ваша помощь. Я запутался, потому что традиционно об этом периоде российской истории у нас идут просто интернет-баталии, публицистические баталии. Кто-то размахивает цитатами из знаменитых строк Александра Николаевича Радищева. «Звери алчные, пиявицы ненасытные», и вот все сплошь крестьяне в ужасе. Кто-то говорит о том, что Александр Иванович Герцен сам был богатейшим помещиком и как-то вместе с декабристами не торопился освобождать крестьян. Не идеализировал ли Анатолий Николаевич всю эту историю? Можно ли доверять в данном случае и ему, и российским властям, которые представляли социальное устройство Российской империи?
13: Конечно, в какой-то степени, да, он ситуацию идеализировал, но и это естественно, да, когда мы рассказываем кому-то, особенно иностранцу, да, о чем-то своем, если мы любим свою страну, да, мы же не говорим, вот, если мы там не являемся какими-то иноагентами, да, или у нас не позиции в духе упомянутого вами Александра Ивановича Герцена, да, то есть мы не хотим заклеймить позором свою страну и сказать, что какая у нас ужасная страна. То есть если мы люди адекватные, мы стремимся рассказать в лучшем свете, да. Мы гордимся потому что этим, да, и мы рассказываем, как у нас хорошо. Вот у Демидовой же была цель такая, да, познакомить не с какими-то проблемами, изъянами, а рассказать о том, какая современная, развивающаяся страна Российской империи с существующими какими-то проблемами, конечно, не без этого, но в целом идущие по пути цивилизации. Ну, мы говорим цивилизации, потому что со времен Просвещения как-то это слово вошло в лексикон, да, и этим объяснялся прогресс или обосновывался наличие прогресса, каких-то передовых ценностей, ну, всего того позитивного, что сопровождало жизнь общества. И поэтому Демидов, он и говорит, что да, есть проблемы, но Россия движется по направлению освобождение крестьян, власть очень многое предпринимает и заканчивает свое письмо о крепостных, о крестьянстве, о социальной структуре Демидов следующими словами. «Без сомнения, настанет день, когда последние пережитки древнего крепостничества исчезнут в России, и справедливое потомство будет благодарны императорской власти за ее цивилизаторскую деятельность». То есть, видите, он говорит, что да, крепостное право — это плохо, оно предосудительно, но настанет день, когда оно будет отменено, и потомство воздаст должное цивилизаторской миссии российских властей. Иногда, знаете, есть такое в историографии мнение, что якобы вот в этом проявляется оппозиционность Анатолия Демидова. Будто бы говорит, настанет день, взойдет она, звезда пленительного счастья и на обломках самовластия. То есть можно его и таким представить. Но вовсе нет, да? Потому что тогда и Николая Первого надо представлять вот точно таким же революционером, да? Потому что Николай тоже говорил о том, что крепостничество — это институт, который со временем должен быть уничтожен. И Николай работал над уничтожением крепостного права, да, то есть тогда и настанет день, взойдет она, можно и Николаю адресовать. Но Демидов-то, он просто констатирует в данном случае, и он показывает французскому читателю, что вот Россия работает над этой проблемой, и настанет день, когда крепостное право будет уничтожено. И мы с вами вот уже здесь сегодня цитируем Александра Сергеевича, да? Но мы же можем вспомнить Александра Сергеевича Пушкина еще в каком отношении? Вот вы уже упомянули сегодня имя Александра Радищева и его путешествие из Петербурга в Москву, где он, собственно, и создал вот эту панораму мрачной, ужасной жизни российского общества. Причем понятно, что по Радищеву оценивали не только Россию, современную ему, но и, в принципе, распространяли этот взгляд и на Россию XIX века. Да? Вот оно как-то так осталось. Звери алчные, пиявицы ненасытные. Но, что интересно, Александр Сергеевич Пушкин, а к тому времени, мы знаем, он уже ушел из жизни, да, он уже погиб, 37-й год, а мы говорим о 38-м.

библиотекой он привык пользоваться, и попросил у него скучную, но любопытную в каком бы то ни было отношении книжку, чтобы скоротать время в пути. И в результате его друг предложил ему путешествие из Петербурга в Москву. И вот как раз с этой книжкой Радищева Александр Сергеевич отправился спустя уже сколько, примерно там 40 с лишним лет, в путешествие по той же дороге примерно, да, но тогда это уже другая дорога, но в обратном направлении. И вот мы говорим о Демидове и его взгляде на Россию, но интересно сравнить его взгляд со взглядом Александра Сергеевича Пушкина, да, который не составляет очерк для французского читателя, который не использует официальные министерские отчеты и статистические данные, но который просто пишет о своих впечатлениях. И Пушкин, описывая русскую деревню, говорит, что, в принципе, со времен Радищева в каких-то моментах все то же самое, да? Как он пишет, изба, мельница, забор, ничто, кажется, не изменилось. Но, подчеркивает он, произошли улучшения, по крайней мере, на больших дорогах. Труба в каждой избе, стекла заменили натянутый пузырь, вообще больше чистоты, удобства, того, что англичане называют комфорт. То есть он видит по сравнению с Радищевым значительные изменения, несмотря на то, что вроде бы избы, те же самые, мельницы, заборы. И каков его общий вывод о путешествии Александра Радищева? Он пишет, очевидно, что Радищев начертал карикатуру. То есть вот как он оценивает путешествие из Петербурга в Москву, как карикатура. При этом он подчеркивает, но он, Радищев, упоминает о бане и о квасе как о необходимостях русского быта. И это уже признак довольства. Кроме того, он пишет, замечательно и то, что Радищев, заставив свою хозяйку жаловаться на голод и неурожай, оканчивает картину нужды и бедствия сию чертою и начала сажать хлебы в печь. То есть, понимаете, да, он говорит о голоде, о нужде, о неурожае, но при этом хозяйка начинает печь хлеб. Ну, или Пушкин пишет, что Фонвизин, лет за 15 перед тем путешествовавший по Франции до Радищева, говорит, что по чистой совести судьба русского крестьянина показалось ему счастливее судьбы французского земледельца. «Верю», — делает вывод Александр Сергеевич. То есть он пытается показать, а Пушкин же это же и прекрасный историк, да? Пушкин — это не только наше все в поэзии, Пушкин — это во многом наше все и в истории. И он ее и знает, и очень хорошо понимает, и вот чувствует, да? Он говорит не только о том, что со времен Радищева произошли большие изменения, но что и у Радищева в его тексте есть абсолютные такие несоответствия. И если мы сравним судьбу российского крестьянина, положение времен Радищева с судьбой французского крестьянина, то вывод можно сделать явно не в пользу, сравнение будет не в пользу французского крестьянина. И дальше он уже, переходя к современности, то есть, по сути, мы можем говорить, что Александр Сергеевич применяет метод компаративного анализа. Он сравнивает, да, то, что потом будет делать школа аналов в 20 веке. Когда мы сравниваем, мы лучше видим то, что мы изучаем по сравнению с другим. И вот как раз Александр Сергеевич, он пишет о положении английских фабричных работников и пишет, прочтите жалобы английских фабричных работников, волоса станут дыбом от ужаса. Сколько отвратительных истязаний, непонятных мучений, какое холодное варварство с одной стороны, с другой — какая страшная бедность. То есть так он оценивает положение современных ему английских рабочих. И дальше он переходит к характеристике российского крестьянства. И что он пишет? Я опять-таки позволю себе процитировать Александра Сергеевича, потому что цитата очень показательная. Цитирую. «У нас нет ничего подобного. Повинности вообще не тягостны. Подушная платится миром. Барщина определена законом. Оброк не разорителен.
кроме как в близости Москвы и Петербурга.

0: Петербурга, где разнообразие оборотов промышленности усиливает и раздражает корыстолюбие владельцев. Помещик, наложив оброк, оставляет на произвол своего крестьянина доставать он и как и где он хочет. Крестьянин промышляет, где вздумает, и уходит иногда за 2000 верст вырабатывать себе деньгу. Злоупотреблений везде много, уголовные дела везде ужасны. То есть он тоже не идеализирует ситуацию и говорит, что проблем-то везде, и злоупотреблений много, будь то в Англии, будь то в России. И дальше вот очень красивая такая цитата. «Взгляните на русского крестьянина. Есть ли и тень рабского уничижения в его поступе и речи? О его смелости и смышленности и говорить нечего. Переимчивость его известна, проворство и ловкость удивительны. Путешественник ездит из края в край по России, не зная ни одного слова по-русски, и везде его понимают, исполняют его требования, заключают с ним условия». И мы можем вспомнить иностранцев, для которых главным источником информации были русские извозчики, которые тоже вряд ли понимали по-французски, но при этом действительно, вот как пишет Александр Сергеевич, везде их понимали. То есть, если мы сравним вот то, что пишет Демидов, исходя из официальных отчетов и статистики, и если мы посмотрим, что пишет Александр Сергеевич не для какого-то отчета, а исходя из своего такого взгляда, даже взгляда из кареты, казалось бы, да, то мы увидим, что эти данные, они не противоречат друг другу, они очень похожи. Только Демидов сознательно делает свое изложение таким весьма сухим, строгим, для того, чтобы показать, что он не вовлечен как-то эмоционально, да, что он просто рассказывает спокойно. У Александра Сергеевича это несколько иной такой манере преподается. И Пушкин пишет, вот еще раз, еще одна его цитата. «В России нет человека, который бы не имел своего собственного жилища. Нищий, уходя скитаться по миру, оставляет свою избу. Этого нет в чужих краях. Иметь корову везде в Европе есть знак роскоши. У нас не иметь коровы есть знак ужасной бедности. Наш крестьянин опрятен по привычке и по правилу. Каждую субботу он ходит в баню, умывается по нескольку раз в день». И вот завершаю с Александром Сергеевичем. И это абсолютно похоже с тем, что пишет в заключении Демидов. Пушкин пишет: «Судьба крестьянина улучшается со дня на день по мере распространения просвещения. Благосостояние крестьян тесно связано с благосостоянием помещиков. Это очевидно для всякого. Конечно, должны еще произойти великие перемены, но не должно торопить времени и без того уже довольно деятельного. Лучшие и прочнейшие изменения – суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества». То есть, посмотрите, казалось бы, короткая цитата, а вот сколь тонко Александр Сергеевич и чувствует дух эпохи, и отражает его, и говорит как раз о тех процессах, которые начали уже происходить в российском обществе. И поэтому, если мы сравним вот этот фрагмент из очерка Пушкина и то, что пишет Демидов, они же говорят об одном и том же, причем буквально теми же самыми словами, да? Потому что вот письмо Демидова, оно же как раз завершается именно такими словами: «Без сомнений, настанет день, когда последние пережитки древнего крепостничества исчезнут» и так далее. То есть два текста, абсолютно разные люди, абсолютно разные причине и поводу написаны эти тексты, но они очень и очень похожи.
1: Наталья Петровна, вы простите, но я запутался. Я учился в советской школе. Мало того, что Александр Николаевич Радищев – это один взгляд. Но у нас еще был Александр Иванович Герцен, богатый помещик, но об этом как-то в советских учебниках предпочитали не говорить, который тоже ничего не говорил о положении английских рабочих, но зато клеймил вдоль и поперек и крепостничество, вспоминал разбудивших его декабристов. И здесь вот как-то вот как же оно обстояло на самом деле? самом деле, с точки зрения того, что знает современная история, современные историки, потому что, ну, можно сказать, и ты, Александр Сергеевич Пушкин, продался крепостникам. То ты готов был выйти на Сенатскую площадь, то ты вдруг рассказываешь о том, что вообще-то западный взгляд на Россию вовсе не является единственным источником информации, либо наоборот, намеренно искажен. Так как же обстояли дела на самом деле? Потому что и Демидов, и Пушкин, они пишут о готовящихся реформах. А реформы не делаются мгновенно. Для этого нужны основания и очень серьезная подготовка. А как готовились эти великие реформы именно при правлении Николая I?
0: Александр Сергеевич, это действительно наше все, да, без всяких вот преувеличений. И из Александра Сергеевича, наверное, можно надергать цитат, как из Библии, да, по любому поводу и для обоснования там чего угодно. А можно и создать из любого человека некий такой образ, который будет абсолютно не соответствовать действительности. Да? Возьмите французских просветителей, они же тоже все призывали как раз вот к тому, о чем говорит Пушкин, к улучшению нравов в основном, да, хотя там были и радикалы в духе Руссо, Мобли, но в целом они выступали за просвещение нравов. Вот, и опасались вот этого, говоря пушкинским уже языком, бунта, да, бессмысленного и беспощадного. Вот Пушкин как раз действительно очень опасается вот этого проявления народного бунта и говорит о том, что единственный путь допустимый — это путь постепенный, медленный, улучшение нравов, то есть не просто сами по себе нравы улучшаются, они улучшаются путем проведения осторожных, продуманных реформ. И вот, собственно, к этому важному вопросу мы и переходим. И об этом же и пишет Демидов, когда он говорит о том, что российскими властями уже предпринимаются очень важные меры в направлении улучшения положения крестьян. И в данном случае это же не голословные слова, да? Потому что в России очень серьезно занимались крестьянским вопросом, потому что власти прекрасно понимали, что это важнейший вопрос. Но мы с вами уже говорили, да, вот в какой-то степени восстание декабристов, вот этот мятеж, он привел к тому, что многие реформы, вот так случилось, да, они оказались замедлены, заторможены или отдалены. То есть вот этот вот страх перед каким-то потрясением, перед восстанием, он был настолько силен, что все разговоры в верхах о ситуации в деревне, они были окутаны, вот окружены глубочайшей тайной. И мы уже с вами об этом упоминали, почему власти боялись. То есть они боялись, конечно, власти возбудить массовое недовольство помещиков, которые в своем большинстве, конечно, и слышать не хотели о освобождении принадлежащих им душ, потому что, ну, понимали, что они могут лишиться своей основы экономической, социальной, в целом мировоззренческой. Но, кроме того, опасались и реакции крестьян, да, потому что крестьяне могли ведь это воспринять как призыв к более таким широким, активным действиям, к бунту, к возмущению, к анархии. И, например, в отчете третьего отделения нравственно-политическом за уже 34-й год отмечалось, что по внимательному наблюдению представляется у нас другая слабая сторона, которая может быть источником величайших бедствий для России. От года в год распространяется и усиливается между помещичьими и крестьянами мысль о вольности. В 34-м году было много примеров неповиновения крестьян своим помещикам, и почти все таковые случаи происходили не от притеснений, не от жестокого обращения, но единственно от мысли иметь право на свободу. Власти боялись, что просто разговоры об освобождении крестьян они могли привести к нарушению социальной стабильности, к возмущениям и бунтам.
1: Наталья Петровна, а давайте мы вот здесь поставим небольшую паузу и продолжим после небольшого перерыва, потому что подготовка любых реформ – это очень ответственное дело, и реакция общества в любую эпоху – это всегда и слухи, и волнения, и как раз и их боялись власти Российской империи в то время, но Как все-таки готовились реформы, об этом мы после небольшого перерыва расскажем. Я напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и наш проект «Николаевская Россия» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube-канал Дмитрий Кононыхин, а мы через несколько секунд снова вернемся в «Николаевскую Россию» и вместе с нашим добрым другом, доктором исторических наук Натальей Петровной Таншиной, продолжим беседу о подготовке освобождения крестьян уже при Николае I. Не переключайтесь, дальше будет только интересней.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Это наш специальный проект «Николаевская Россия», в котором мы рассказываем о положении и развитии Великой Империи в первой половине XIX века. И мы в гостях у нашего доброго друга, доктора исторических наук, профессора кафедры всеобщей истории Института общественных наук Президентской академии, ведущего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО, ответственного секретаря научного совета Российского военно-исторического общества Натальи Петровны Таньшиной. Наталья Петровна, вы говорили о том, что власти очень осторожно готовили освобождение крестьян, что работали тайные комитеты, но вы говорили о том, что и Александр Сергеевич Пушкин писал о том, что надо избежать бунта, и власти опасались бунта, тем более власти были испуганы реакцией, которая последовала после восстания декабристов. Восстание декабристов, по сути, затормозило или остановило многие реформы. А какого бунта, бессмысленного и беспощадного, боялись власти? Крестьянского?
2: Крестьянского, да, но тут важно понимать причины, да? По какой причине бунт? Ну, понятно, что любое движение, оно склонно к радикализации, да, и тут и крестьяне, они могли вот любое восстание, да, любой мятеж, он, как правило, становится более и более радикальным, и к власти приходят более радикальные круги, хотя начинаться может все умеренно. Вот власть этого опасалась. Но что еще тут важно? Бунт по какой причине? Как рассуждали власти? Вот если бы крепостные поняли, что государь желает их освободить, а помещики и министры этому противятся, вот тогда трудно как раз предположить, какие потрясения могли бы ожидать Россию. То есть крестьяне могли бы подняться в защиту политики государя по освобождению крестьян, которому противятся помещики и министры. Ну, при этом в Зимнем понимали, что в настоящий момент вряд ли России бунт какой-то угрожает. И, кстати, иностранные путешественники и дипломаты, тот же, например, француз Проспер де Барант, он об этом же писал, что в настоящее время вряд ли России угрожает Жакерия, но в будущем, если этот вопрос не решать, это чревато проблемами. И, например, в отчете третьего отделения за 1839 год именно об этом и говорилось, что начать когда-нибудь из чего-нибудь надобно, и лучше начать постепенно, осторожно, нежели дожидаться, пока начнется снизу, от народа. И только тогда мера будет спасительна, когда будет предпринята самим правительством тихо, без шуму, без громких слов, и будет соблюдена благоразумная постепенность. Но что это необходимо, и что крестьянское сословие есть пороховая мина, в этом все согласны. То есть, понимаете, да, когда у нас говорят, что вот власть ничего не делала, и крепостное право существовало и никого не возмущало, это абсолютно неверно, да, потому что крестьянское сословие есть пороховая мина, вот в этом все согласны. А отчеты третьего отделения, они ведь составлялись, мы уже говорили, очень объективно для того, это не Демидов, да, пишет французскому читателю, желая как-то идеализировать картинку. Отчеты третьего отделения – это, наоборот, объективная картина для того, чтобы государь, подчеркиваю, знал проблемы. Не для того, чтобы лакировать действительность и докладывать наверх то, что хотят услышать, да, как это будут делать дипломаты тому же Николаю Первому. И это как раз важнейшая проблема будет, особенно накануне Крымской войны. А здесь объективная характеристика. То есть те прекрасно это понимали.
1: Наталья Петровна, это тем более важно, что как раз в 2026 году мы отмечаем 200-летие учреждения третьего отделения, которое у нас в отечественной историографии обычно ассоциируется с реакцией, с какими-то запретами, с какими-то бесчестными действиями, с подавлением оппозиции. Но если мы говорим о том, кто возглавлял третье отделение, кто был его сотрудниками, это были герои наполеоновских войн, войны 1812 года, безупречные и честнейшие люди. И я думаю, что для наших слушателей будет очень важно запомнить тот факт, что шеф третьего отделения Александр Христофорович Бенкендорф и сотрудники, ну, тот же Дубельт знаменитый, они были честнейшими людьми и не могли просто, это было противоестественно для них лгать и предоставлять императору какую-то лживую информацию. И это крайне важно для понимания даже тех реформ, которые готовились. Они действительно готовились готовились всерьез. Не от того, что это была реакция, а потому что это нужно было сделать, избегая тех восстаний и тех бунтов, которые могли происходить. А что делалось? Как это делалось? Расскажите, пожалуйста, Наталья Петровна.
2: Наверное, мы напомним слушателям то, о чем мы уже говорили в одной из передач о как раз крестьянском вопросе, что с момента восшествия императора Николая I на престол его постоянно преследовали мысли о необходимости решения аграрного вопроса. И очень многое делалось. И, например, только в 1735-1848 годах по указанию императора над решением крестьянского вопроса трудились 9 секретных комитетов. В конце 1937 года, ну или по уже новому стилю, в начале 1938 года было создано Министерство государственных имуществ. Оно было создано специально для того, чтобы заниматься положением государственных крестьян, вот тех самых, о которых мы говорили. И возглавил его Павел Дмитриевич Киселев, граф Киселев, который получил характеристику начальника штаба по крестьянскому вопросу. И именно реформа государственных крестьян, она будет очень важной. И по инициативе Павла Дмитриевича Киселева вот эта реформа должна была стать первым этапом освобождения крестьян, а вторым этапом должно было стать уже преобразование помещичьей деревни, то есть, собственно, крепостных крестьян. Но хотя мы с вами об этом упоминали, к реформе государственных крестьян исследователи относятся неоднозначно. Некоторые говорят, что она не внесла ничего кардинально нового для положения крестьян и для решения крестьянского вопроса. Более того, подчеркивают, что вот помимо гнета помещиков появился еще гнет чиновников в деревнях. Но, с другой стороны, именно эта реформа позволила улучшить положение крестьян. Например, появилась возможность увеличить наделы тем, у кого они были менее установленных норм. Появилась возможность строить больницы, распространять грамотность, переселять крестьян в те места, где земля была в избытке, переводить натуральные повинности в денежные и тем самым стимулировать развитие рыночных отношений. То есть в целом, на мой взгляд, реформу Киселева можно наоборот воспринимать как успешную, как удавшуюся. Но кроме того, на этом реформы не ограничились. В 1842 году был подписан указ об обязанных, а в 1844 году указ о дворовых крестьянах. Но как раз вот эти реформы, они носили факультативный характер и какого-то такого большого значения не имели. Ну и кроме того, был проведен и целый ряд важных шагов, которые должны были облегчить положение крестьянского сословия. В целом можно сказать, что несмотря на определенные неудачи, да, и на то, что не все получалось, ведь был принят ряд отдельных актов, которые регулировали отношения между помещиками и крестьянами. Ну, например, были изданы законы о запрете разделять крестьянские семьи при продаже поместий, продавать крепостных крестьян отдельно от семьи, землю отдельно от крепостных крестьян. Было ограничено право землевладельцев ссылать крестьян в Сибирь за провинности. То есть очень много делалось в этом направлении. Другое дело, что власть понимала, что спешка, она ни к чему хорошему не приведет. И как раз император Николай, он же был сам, да, мы говорили, убежденным противником крепостного права, вот он не довел это дело до логического конца, и буквально за 2 года до смерти в разговоре с Дмитрием Николаевичем Блудовым, своим приближенным, известным государственным деятелем, он говорил, что как я не добивался отмены крепостного права, вижу, к сожалению, что оно невозможно. А Блудов на это ответил: оно возможно, но, конечно, постепенно и не в скором времени. То есть все прекрасно понимали необходимость решения этого вопроса, но в то же время понимали, что нельзя это сделать Наскоком?
1: Я думаю, Наталья Петровна, что для наших слушателей будет любопытно услышать даже саму характеристику. Сам Николай I, который говорил о себе как о республиканце. Республиканце на троне, что вообще кажется странным для людей, которые учились по советским учебникам. Но заканчиваются ли на этом крестьянском вопросе те письма Российской империи, о которых мы говорили, которые представляют нашему слушателю огромную картину Российской империи в конце 30-х, начале 40-х годов XIX века.
2: Ну или точнее, картина Российской империи в 1838 году. Да, на этом письма Российской империи завершаются. И какой итог можно подвести письмам о Российской империи? На страницах вот этих писем Россия была представлена Анатолием Демидовым в позитивном ключе, как молодое государство, которое лишь недавно начало приобщаться к достижениям европейской цивилизации, но уже достигшее значительных успехов, о которых в Европе даже не догадывались, более того, имели совершенно искаженное, ложное представление. И поэтому Демидов постарался рассказать в своих письмах о самых разных аспектах жизни российского общества. И несмотря на то, что эти письма они носили спокойный и даже нейтральный или, можно сказать, научно-просветительский характер, по их прочтении создавалось впечатление, что Россия — это прекрасная страна, в которой все было организовано по четким правилам, с учетом передового европейского опыта, но с сохранением национальных традиций, и которая быстрыми шагами шла по пути прогресса, просвещения. Власть делала все от нее зависящее для того, чтобы заботиться о народе и думала об освобождении крепостных. И это было очень важно, потому что французы к тому времени привыкли к совершенно иному образу нашей страны. И в целом публикацию писем о Российской империи на страницах одной из влиятельных французских газет можно рассматривать как масштабный пропагандистский проект по формированию позитивного образа России во Франции. Вот изменить настрой общественного мнения Демидову вряд ли удалось, но важен был опыт скоординированной деятельности российских властей.
1: Наталья Петровна, насколько я знаю, в 2026 году в России были переизданы письма Российской империи. Сделал это замечательный переводчик и культурный деятель Михаил Григорьевич Талалай. Но наш цикл продолжается. Наталья Петровна, благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: До свидания. Спасибо.

0: Радио России. Снова в школу. Но из какого дома? В новом выпуске программы «Детский вопрос».
1: Мы не встречались с опекуном. Она даже вот просто привезла ее в опеку, и больше мы ее не видели. То есть нам передали ребенка, и все.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Радио России.
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин назвал партнерство России и Китая образцом межгосударственных отношений и в России собираются легализовать овербукинг. Теперь подробнее об этих и других событиях. Владимир Путин проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о ходе специальной военной операции, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, насколько подробно президент России и индийский премьер обсудили тему Украины. В открытой части переговоров Путин заявил, что Россия двигается по пути урегулирования украинского конфликта. Моди предложил российскому лидеру обсудить в том числе и вопрос украинского урегулирования. На встрече с Моди на полях саммита Шанхайской организации в Бишкеке Путин заявил, что отношения России и Индии укрепляются, торгово-экономическое сотрудничество развивается, товарооборот прибавил более 2%.
2: Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительные тенденции. В прошлом году было небольшое снижение, но за первые полгода текущего торгооборот прибавил уже 2,6%. Неделю назад в Москве прошло заседание межправкомиссии, которая тоже продемонстрировала хороший результат. Хочу сказать и два слова о гуманитарном сотрудничестве. Хочу отметить, что Индия в числе лидеров по количеству обучающихся в России студентов. За последние 10 лет эта цифра выросла в 7 раз. Это хороший показатель. Сегодня составляет почти 40 тысяч человек. Проводятся регулярно фестивали культур, индийской культуры, российской культуры. Очередной планируется провести в 2027 году в Индии. Интенсивно осуществляются туристические обмены. Рост в 2025 году составил 16%. Мы тесно координируем свои усилия в ООН, БРИКС, группе 20 и, разумеется, в ШОС. И сегодня у нас очень хорошая возможность сверить часы и наметить дальнейшее движение вперед по развитию российско-индийских отношений.
1: Украина. На встрече Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня обсуждалась по касательной. В основном говорили о двусторонних отношениях, рассказал Дмитрий Песков. По его словам, переговоры лидеров России и Китая в Бишкеке на полях саммита ШОС прошли очень хорошо. Владимир Путин назвал партнерство России и Китая образцом межгосударственных отношений. Сотрудничество двух стран успешно развивается по всем направлениям. Путин отметил, что турпоток между Россией и Китаем благодаря безвизовому режиму за первое полугодие увеличился сразу на 43%.
2: Деловым и гуманитарным контактам, несомненно, способствует практика безвизового режима на 30 дней. Об этой инициативе вы объявили год назад, как раз 2 сентября, на нашей встрече в Пекине. Мы ее поддержали, и сейчас такой порядок действует до конца 2027 года. Ну и результат не замедлил сказаться. Турпоток увеличился за первое полугодие сразу на 43%. Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным, перевода этого режима на постоянную основу.
1: Си Цзиньпинь на встрече с Владимиром Путиным заявил, что отношения России и Китая будут только укрепляться. Напомню, Владимир Путин прибыл в Бишкек. Во вторник российский лидер примет участие в саммите ШОС и проведет ряд двухсторонних встреч. В Киеве ударными беспилотниками поражены складские помещения предприятия Westgate Logistics, где производилась сборка и хранились беспилотники большой и средней дальности самолетного типа, заявили в Минобороны. Ранее в нашем военном ведомстве говорили, что вооруженные силы России нанесли удары по двум связанным с ВСУ логистическими центрами в Киевской области: DHL Logistics в населенном пункте Погребы и Замлер Склад в Борисполе. Российские военные также ударили по сухогрузу с военным имуществом в порту Южный и логистическому центру в Одесской области. В России собираются легализовать овербукинг. Планируется разрешить авиакомпаниям на загруженных направлениях продавать больше билетов, чем мест в самолете. Обсуждение новой системы начнется уже в сентябре. Подробности расскажет Борис Белин.
3: Задача Минтранса в том, чтобы прописать четкие прозрачные правила игры для всей отрасли, заявил глава ведомства Андрей Никитин. Известно, что на рейсах всегда есть так называемые не явившиеся пассажиры. Те, кто опоздал или просто передумал в день вылета. На борту появляются свободные кресла. Овербукинг Boeing позволяет использовать эти места. Авиакомпания просто продает больше билетов, чем кресел в самолете, в расчете, что кто-то из пассажиров наверняка не попадет на рейс по тем или иным причинам. По словам Никитина, новые правила позволят законодательно закрепить строгое требование. Перевозчик обязан предоставить пассажиру широкий выбор компенсации. Это может быть альтернативный рейс, денежная выплата, комфортные условия на время ожидания вылета и так далее. Это мировая практика. К примеру, если пассажир приехал в аэропорт, а ему предлагают подождать следующего самолета, он должен получить деньги. Некоторые зарубежные авиакомпании выплачивают половину стоимости билета, а то и больше. Или же пассажира могут попросить подождать в VIP-зале или предложить какой-то ваучер на приобретение товаров в магазинах беспошлинной торговли. Здесь много вариантов. Пока предлагается разрешить овербукинг только на тех направлениях, где летает много регулярных рейсов, то есть с высокой частотой полетов. Для этого нужно изменить воздушный кодекс. В Минтрансе обещают учесть мнение всех заинтересованных сторон и прежде всего гарантировать защиту прав пассажиров. Между тем, овербукинг фактически у нас уже существует, поясняет главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров.
4: Зачастую не всегда это умысел авиакомпании, которая продает лишний билет, а нередко это всякие технические аспекты. Задерживаются рейсы, самолеты вовремя не прилетают, авиакомпании ищут замену, а подменные борта не всегда соответствуют тем, которые были назначены по компоновке. И получается, вот лишние пассажиры, значит, уже овербукинг. Или когда объединяют два рейса вместо двух средних самолетов, один большой. Тоже может оказаться, что все пассажиры в этот самолет большой не помещаются. Тоже овербукинг. Таким образом, он де-факто существует. Но поскольку официально его как бы нет, получается, что и права пассажиров, которые попадают в эти ситуации, не защищены.
3: Судя по зарубежной практике, в случае, если на рейс продано больше билетов, чем реальных мест, и при этом все пассажиры пришли вовремя, следующего самолета обычно ждут те, кто явился последним. Уже есть предложение закрепить у нас в законодательстве категории, которым правила овербукинга не применяются. Скажем, пассажиры с детьми, пенсионеры и инвалиды.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины, в составе которой он забил 125 голов и выиграл чемпионат мира в 2022 году. «Это решение причиняло мне боль и причиняет до сих пор, но я понимаю, что сейчас самое подходящее время. Клянусь, я всегда отдавал все силы, не только в последние несколько лет, когда мы выигрывали все, но и раньше. Мне больше нечего отдать», — заявил Месси. Рома направила «Зениту» новое предложение о трансфере бразильского нападающего Луиса Энрике, сообщает ESPN. Ранее римляне предлагали 38 миллионов евро, но получили отказ. Теперь к этой сумме они готовы прибавить еще 5 миллионов в виде бонусов. Отмечу, что трансферное окно в Италии закроется вечером 1 сентября. Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо информировал о том, что переговоры по Энрике зашли в тупик, и Рома сосредоточена на других трансферных целях. Нападающий Андерлехта Адриано Бертачини попал в сферу интересов ЦСКА, сообщает издание «Лю Суа». По информации источника, помимо армейцев, на 26-летнего бельгийца претендует швейцарский «Сервет», а также немецкий «Герта» и «Шальке 04». Контракт Бертачини с Андерлехтом рассчитан до 2029 года. Аль-Хиляль объявил об уходе нападающего Карима Бензема. Стороны расторгли договор по обоюдному согласию. Отмечу, что контракт был рассчитан до лета 2027 года. Женская сборная России по водному полу одержала победу над командой ЮАР в первом матче группового этапа чемпионата мира в формате 4-4. Встреча завершилась со счетом 3-0 по сетам. А в следующем матче сборная России во вторник сыграет с командой Греции. Отмечу, что россиянки выступают на этом турнире с национальной символикой. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: О прогнозе на 1 сентября. В Челябинске будет плюс 17 градусов, в Сатке около 13 тепла, в этих городах без осадков. Во Владивостоке плюс 21, пройдут дожди. В Хабаровске плюс 24 градуса, без осадков. В Петропавловске-Камчатском плюс 16, ожидаются кратковременные дожди. В Иркутске плюс 30, без осадков. В Новосибирске пройдут небольшие дожди, днем будет плюс 16 градусов. В Сыктывкаре около 17 градусов тепла, без осадков. В Калининграде плюс 20, пройдут. пройдут кратковременные дожди. В Перми и Кирове плюс 17, в этих городах без осадков. В Уфе около 18 тепла, пройдут небольшие дожди. В Самаре плюс 25 и без осадков. В Петербурге во вторник кратковременные дожди, ночью 14-16 тепла, днем плюс 22. В Москве сегодня местами дожди, ночью 13-15 тепла, днем плюс 26. В эти минуты в российской столице плюс 15 градусов.

0: Полевая почта Радио России.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полевая почта Радио России». Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции, и их родных. Ваши письма приходят на наш почтовый адрес, голосовые сообщения на мессенджеры. Наши координаты вы слышите в эфире Радио России. Чуть позже я сегодня вам их напомню. Меня зовут Алексей Певчев. И сегодняшняя наша гостья – доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Института общественных наук Президентской академии, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, ответственный секретарь научного совета РВО Наталья Петровна Таньшина. Наталья Петровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Наталья Петровна, в одной из наших программ мы вместе с историком, писателем, преподавателем Константином Кусмаулем обсуждали тему украинского мифа. Ну, детально, насколько позволяет хронометраж программы, рассмотрели истории, связанные не только с работой ложками при строительстве Черного моря нашими соседями, но и победу над Александром Македонским. Также уточнили подробности создания в VI веке до н.э. украинского военно-морского флота, в том числе подводного флота. И я думаю, что наши слушатели, кто эту программу пропустил, может ее послушать на ресурсе смотрим.ру. Ну, с одной стороны, все это выглядит комично и вроде бы не соответствует жанру нашей программы, и с другой стороны, тем вполне оправдано, так как подобные теории на современной Украине частью ее населения воспринимаются на полном серьезе. И сегодняшний наш разговор — это некое продолжение темы, только посмотрим мы на это с другого ракурса. На этот раз мы обсудим украинский взгляд на Россию. То есть обсудим то, что на полном серьезе преподносит украинская страна в качестве картины современной России. И что в конечном итоге видит и как представляет нашу страну значительная часть населения бывшей союзной республики. И, Наталья, я предлагаю построить программу следующим образом. Я буду приводить пример и задавать вам вопросы, а мы будем пробовать разбираться, что тут вообще происходит. Хотя, на первый взгляд, складывается впечатление, что тема больше лежит не в плоскости исторической науки, а в отрасли клинической медицины под названием психиатрии. Ну, так или иначе, давайте попробуем разбираться. Вот мы знаем основные мифы с украинской стороны, касающиеся, собственно, истории. Тем не менее, вот есть это представление о том, что, какой является Россия, и некоторые самые распространенные. Причем, значит, подтверждения этому, конечно, нет ни от историков, ни от архитекторов, ни от лингвистов, ни от филологов. Ну вот, в частности, меня первое, что интересует, наверное, как вообще кому приходит в голову создание таких вот странных абсолютно тем и таких вот тезисов, которые население принимает на ура.
2: Алексей, мне кажется, что эта проблема гораздо более серьезная, да, и это не просто вот смешно, как-то абсурдно, как нам может показаться, да, и вот мы говорим, что как вот они могут в это верить, ни один разумный человек не может в это поверить, все-таки люди когда-то были образованными, но это если мы подходим вот с такой нашей, наверное, точки зрения. Но мы же должны понимать, что над этим целенаправленно и очень эффективно, очень мощно на протяжении многих лет работает такая глобальная пропагандистская машина. И поэтому люди, они, обработанные вот этой тотальной машиной пропагандой, они все вот эти абсурдные какие-то идеи, как нам кажется, воспринимают как историческую правду, как данность, потому что они, в принципе, ничего другого и не знают, потому что ведь это все происходит на уровне школьных учебников, да? Достаточно переписать школьный учебник истории, и мы переформатируем сознание всей нации. Мы сформируем нужное настоящее и можем прогнозировать ожидаемое будущее. И на Украине на протяжении вот многих лет после распада Советского Союза, если брать последнюю нашу историю, там же активно происходило переписывание учебников истории. И это происходит и до сегодняшнего дня, этот процесс происходит постоянно. И поэтому значительные миллионы украинского населения, украинских граждан, они воспитаны именно в рамках вот такого, на наш взгляд, абсурдного понимания истории, а на их взгляд правдивого, нормального, потому что они это впитывают действительно с молодых лет. И этот процесс, ведь он уже происходит на протяжении не одного десятка лет, то есть выросло целое поколение, которые ничего другого и не знают, и никакой другой истории и не представляют, а тем более вот в современных условиях, условиях настоящего военного противостояния, да, когда идеология, пропаганда государственная занимается чем? Занимается дегуманизацией противника, то есть создание одиозного, отталкивающего образа врага, его расчеловечивание и, соответственно, расчеловечивание России и русских. То есть как таковая Россия, да, и все русские должны расчеловечиваться. Поэтому никакого сострадания, никакой жалости, никакого отношения как к людям. И вот это как раз оно уже наложилось на ту основу, которая была сформирована сначала в учебниках, а потом средства массовой информации, интернет, да, откуда особенно молодежь получает основные знания. То есть это все накладывается, и в итоге это приводит к тому, что в сознании вот рядового украинца уже сформирована совершенно иная картина мира, да, совершенно иное прошлое своей страны, да, и, соответственно, иное восприятие России.
1: Ну, давайте возьмем какие-то конкретные примеры. Вот, например, русские пошли от викингов и Батыя и не создали свое государство от Твери до Вологды. Вот мне непонятно, почему от Твери до Вологды мы должны были его создать. И нет никакого русского языка и русских территорий. Все это принадлежало Украине. И Россия не нужна Западу, так как у нее нет ресурсов. Тоже, конечно, интересно. И, собственно, специальная военная операция – это способ забрать чужие территории и ресурсы. И главное – спасти рубль. То есть вот эти несколько тезисов. Вот прокомментируйте, пожалуйста.
2: Ну, вот эти тезисы, которые вы, Алексей, назвали, да, они же не сугубо украинские корни имеют, да? Ведь все это украинцы впитали, восприняли не сегодня и даже не вчера, потому что все вот эти вот тезисы, которые вы озвучили, и которые во многом, да, являются базовыми для тех же украинских учебников, они же были активно развиты и использованы в западноевропейской, в польской мысли еще в прошлые столетия, и даже там не в XIX веке, потому что, собственно, там та же самая полоноцентричная концепция польской историографии, она же корнями уходит еще в эпоху средневековую, и украинцы, которые сами, по сути, всегда страдали от поляков, они вот этот взгляд на Россию восприняли, потому что ведь это мы привыкли, да, русское государство, древнерусское государство, Киевская Русь, да, то есть корни наши, в том числе и Новгородская, и Псковская, да, разные центры. Но мы воспитаны, и это, собственно, так оно и есть, да, в рамках нашей вот этой древнейшей истории. Но Украина, она же что делает? Она представляет развитие Украины и России как две такие разные части, да? И более того, у них же сейчас концепция в школьных учебниках какая? О том, что Русь-Украина, да? Что вот не было никакой Древней Руси, не было никакой Киевской Руси, а вот была такая древнейшая Украина, да? Русь-Украина. И более того, это же еще вот как раз в европейской мысли идея XIX века активно проводилась, что Московская Русь, она не имеет никакого отношения к Древней Руси, что вот при Петре эти земли были насильственно присвоены, как и само имя Россия, а на самом деле это как раз исконно, ну, поляки говорили, что это исконно польские земли, да, они-то эту концепцию вот для этих целей развивали, но на Украине начали говорить, что вот это, собственно, и есть исконная Русь. И к России, то есть к Москве, никакого отношения это не имеет. Вот мы можем вспомнить, да, как несколько лет назад на Украине собирали подписи под петицией о переименовании Российской Федерации в Московию. И она даже попала там на стол к Зеленскому, и он отдал распоряжение вот серьезно так заняться этим проектом. Но и у нас назвали эту идею абсурдной, да, вот абсурдная идея переименования России в Московию. Но этой абсурдной идеи уже не одна сотня лет, потому что она впервые появляется как раз вот во французской даже мысли XIX века, где французские ученые, известные историки говорили о том, что Российскую империю необходимо переименовать в Московию, а русских называть московитами, потому что, опять-таки, вот эта территория не имеет никакого отношения к древнерусскому государству. И поэтому украинцы современные, да, они вот эти идеи просто активно используют и создают, ну, самые разные конструкты для нашего восприятия абсолютно мифические, абсолютно абсурдные, но они же продвигают очень жесткую линию, которая, подчеркиваю, разрабатывается даже не у них, да, хотя вот украинский национализм — это отдельная история, которая корнями тоже уходит в XIX век, но они сейчас активно продвигают программу образовательную, которая разработана в целом на европейском пространстве. Ведь есть такая программа «Евроклио», да, ассоциация европейских учителей истории. И Украина, она же активно вот в эту программу вовлечена. А там как раз вот именно такой откровенно русофобский взгляд закреплен. Более того, современные там учебники украинские истории, да, они же начали писаться опять-таки не сейчас, и издавались они зачастую на Западе. То есть это все целенаправленная, очень такая серьезная и мощная политика по переписыванию прошлого, который нам может показаться абсурдным, хотя, знаете, в учебниках там порой и нет вот каких-то таких абсурдистских вещей, которые есть в пространстве интернета, в СМИ, вот насчет там копали ложкой, да? Да, они могут показаться разумными даже, в каком-то месте здравыми, ну, параллельно с тем, что там и много абсолютной ерунды и откровенных фейков. Но они же постоянно переписываются, и в сторону все больше и больше русофобии, и вот новые учебники истории, которые написаны будут вот в ходе современных событий, они уже, конечно, будут представлять Россию как антиукраину, да? То есть или Украина как антироссия. Кучма написал такую книгу, да? Книга, может, не самая популярная, но вот это хлесткое название, оно осталось, а это же антитеза, мы должны понимать, это и есть основа восприятия в данном случае нас, да? Мы воспринимаемся, как Запад России воспринимает, по принципу бинарных оппозиций. То есть себе приписывается все хорошее, а противная сторона наделяется всем плохим. Поэтому в глазах украинцев вот мы выглядим и ордой, то, о чем вы как раз сказали, и вообще орками непонятными. А насчет орды, да, казалось бы, вот когда украинцы называть могли русских ордой, да? Это же абсолютная такая западная калька, да? Потому что для Запада был характерен вот этот взгляд насчет того, что Россия — это не Европа, русские — это орда. А вот теперь украинцы, они используют эту же самую схему для того, чтобы дистанцироваться от русских и показать, что вот они-то и есть украинцы, подлинные европейцы, которые сейчас являются таким заслоном вот от этой дремучей, варварской и зверской орды. Только они уже используют и современные технологии, то, что понятно молодежи.
1: Давайте прервемся на музыку. Прозвучит песня в исполнении Алексея Поддубного, он же «Джанго».

0: Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. И сейчас я напомню вам наши координаты для ваших писем и музыкальных заявок. Для голосовых сообщений 8-910-444-91-59. Электронный адрес поле@radioru.ru. И почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского, поле 19/21, Радио России. Программа «Полевая почта» Радио России. Вы слышите программу «Полевая почта» Радио России. И сегодняшний гость программы – доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Института общественных наук Президентской академии, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, ответственный секретарь научного совета РВО Наталья Петровна Таньшина. И с Натальей Петровной мы обсуждаем сегодня тему украинского восприятия России, то, как нас видит украинская сторона. Ну, давайте посмотрим дальше, какие у нас еще тезисы. Россияне завидуют украинцам. Все русские – большевики, алкоголики, тунеядцы. Откуда это взялось? При том, что сейчас же существует интернет. Доверяй, проверяй. Пожалуйста, подключайся, смотри. Получается, что хорошо. Существуют какие-то безумные научные теории. Понятно, что выписаны не на самой Украине, а чуть подальше. Но, тем не менее, ведь интернет позволяет не верить на слово, а позволяет проверить, если захочешь. Просто людям лень, да, вот как-то лишний раз самые немыслимые парадоксальные вещи перепроверить. Не до этого, слишком какая-то простая формулировка, которую легко принять на веру и дальше следовать этому, как вы считаете, исходя из чего все это происходит?
1: Знаете, Алексей, это опять-таки сформировалось задолго до эпохи интернета, да, и каких-то вот цифровых технологий. Вот смотрите, ситуация конца XIX века, например, количество знаний о России на тот момент в Европе заметно возросло, но это никак не влияло на те мифы, стереотипы и образы русских, которые в Европе сформировались. А сформировались они именно вот такие, о которых вы говорили, ну, может быть, кроме большевиков, что все русские – это люди с рабски покорной психологией, это люди беспробудного пьянства, аморального поведения, которые управляются деспотичным правителем, который толкает вот эту аморфную массу к непрерывной такой экспансии. Нам надо вот всех завоевывать, подчинять. То есть европейцы, они же многократно бывали, например, в нашей стране, они видели все это своими глазами. Но, знаете, зачастую это взгляд через кривое зеркало. Даже если они оказывались в нашей стране, они продолжали транслировать те же самые стереотипы, которые уже укоренились в сознании, потому что мы в их глазах должны быть вот такой страшной и ужасной, и мы не можем быть какой-то другой. Возьмите, вот есть такая хорошая иллюстрация, когда художник рисует матрешку, обычную такую нормальную матрешку, да, русскую матрешку, но перед ним такое вот зеркало, и в этом зеркале эта матрешка отражается, преломляется в кривом зеркале, и появляется уже не обычная матрешка, а матрешка, у которой усы, у которой в руках автомат Калашникова и у которой в руках бутылка водки, да? То есть вот этот самый стереотипный образ. То есть мы как раз нужны именно такими, даже если они прекрасно знают, что мы абсолютно другие. То есть опять-таки вот те самые бинарные оппозиции для того, чтобы себя представить такими добрыми и пушистыми, борцами за демократию, за свободу, за равенство, нужно другую сторону представить, вот наделенные всеми такими отрицательными качествами. И поэтому украинцы, вот как раз вот сама вот эта формулировка, да, Украина как анти-Россия, да, не Россия, она же в этом как раз и проявляется. То есть Украина — это носитель всех передовых каких-то достижений, демократии, свободы, вот Майдан, да, как проявление такого исконного украинского демократизма,

0: точно такой же образ русских. Даже вот гравюры известные: казак верхом на коне своей добычи, а добыча — это человеческие тела. И возьмите нынешнюю ситуацию, военное противостояние. С самого начала возникла вот эта буча, да? То есть откровенная провокация, но даже название было подходящее, как в свое время Суворов, да, вот аналогия глотка, да, потому что Суворов пожирает вот так вот детей. Так и тут вот эта вот буча, когда вот эти вот русские ужасные, да, они устроили вот такое вот убийство. То есть один в один аналогии, и это все работает. Или те же самые унитазы, о которых вы сказали, опять-таки русских казаков возьмите, которых представляли как пожирателями детей, опять-таки детская тема, а и сейчас тоже, да, русские воруют детей, русские куда-то увезли детей, потому что детская тема, она самая чувствительная. Там же вот русские казаки, они обвешаны цепочками из человеческих ушей, да, у них вот уши человеческие висят и цепочки от часов, то есть они мародеры. А сейчас просто изменились немножко атрибуты, да, уже не цепочки от часов, а уже вот унитазы, стиральные машины, то есть это именно вот такая сознательная...
1: Причем именно во время вторжения, да, в Курскую область они-то как раз и несли к себе и унитазы, и стиральные машины. А скажите, а все-таки эта история довольно давняя. Ну, получается, что все эти исследователи, путешественники типа Астольфа Дегюстина, человека нестандартного во всех смыслах этого слова, который, да, автор работы «Россия» в 1839 году, то есть они выполняли по большому счету большой политический заказ. То есть это, в общем, часть общей концепции западной. То есть Украина, понятно уже, какую роль она здесь играет. То есть идеология создается не ими, она просто ими навязывается и транслируется посредством уже украинской пропаганды через их какие-то определенные фильтры, которые преподносят населению уже в более понятной форме абсолютную ерунду. Так, ну, то есть завуалированную, естественно, под некую историческую концепцию.
0: Конечно, потому что украинцы здесь совершенно не изобретают велосипед. Они действительно используют те самые нарративы, uh-huh, которые были сформулированы, отработаны в западноевропейской, в польской мысли на протяжении столетий, ну а потом, к сожалению, дополнены и нашими советскими учебниками истории, по которым учились еще прежде украинские дети, потому что вот этот вот миф о русском экспансионизме, о России как тюрьме народов, он же и в советских учебниках транслировался, да, потому что важно было показать, что Россия была действительно державой-угнетательницей, которая порабощала другие народы, которая присваивала территории других народов. И, собственно, вот тут произошло вот такое вот очень драматичное переплетение вот этих западных нарративов и советских нарративов. И в итоге, как наш президент, да, ведь он же сказал, что вот эта политика большевиков — это мина замедленного действия под государственный суверенитет наш в целом, вот под российскую государственность. И поэтому это все приобрело характер вот такой, знаете, какой-то очень жесткий, очень мощный, который очень хорошо заходит, который очень понятен, да, потому что это же все очень просто, да, это рассчитано, как и те же самые средневековые летучие листки. Это вот сейчас говорят, что мы живем в мире постправды, когда воздействие происходит на эмоции, а не на разум. Но и тогда все было то же самое. Разве вот эти летучие листки Ливонской войны, они действовали на разум? Нет, на эмоции. Разве они говорили правду? Нет, они тоже содержали откровенные фейки, говоря современным, да, языком. И тот же маркиз де Кюстин, да? Угу. Он же, о котором вы вспомнили, он прекрасно уже, на мой взгляд, заранее знал, что он напишет о нашей стране. Он писал эту книжку 4 года. Ему помогал его как раз вот этот возлюбленный поляк Игнатий Гуровский. И понятно, какую пользу ему этот поляк мог оказать и какой взгляд он мог ему транслировать. То есть он сознательно дегуманизировал образы Российской империи, вот создав такое крайне негативное представление, как Россия, как о тюрьме, да, пустыне там без покоя. Россия для него — это просто смерть. И Кюстин был не единственным, таких авторов было множество. И они же, как говорил Вольтер, книги делают из книг. Они очень понимали хорошо, какая работа, какой образ России будет востребован, и поэтому создавали вот именно в рамках вот нужного такого политического мифа, который абсолютно не соответствовал реальности. А украинцы эти мифы теперь берут за основу своего, в том числе, исторического образования.
1: Давайте прервемся на музыку. Вы предлагаете...

0: Жили песню французских партизан Анны Смирновой «Марли». Скажите пару слов, что это за песня?
1: Это, знаете, тоже очень так интересно, потому что это уже такой миф о французском сопротивлении, да, вот мы с вами говорим о мифах,
0: да.
1: И в историографии в нашей тоже сформировался вообще миф о французском сопротивлении, будто бы вся Франция вот в одном порыве поднялась на борьбу с нацизмом. На самом деле нет, на самом деле основная часть Франции, она как раз очень спокойно восприняла профашистский режим Петена, да, и пережидала вот эту ситуацию. Сопротивление оказалось очень немногое часть французов, но основу французского сопротивления составили русские люди. Да, вот мы говорим о русском мире, о русской культуре, о русском языке. Именно русские эмигранты, которые оказались во Франции, да, они же стали не просто основой сопротивления, они дали даже это имя сопротивление. Это русские люди придумали. И гимн сопротивления, который какое-то время даже хотели французы сделать гимном Франции, это песня, которая придумана русской женщиной Анной Смирновой «Марли», и она ее написала именно на русском языке с русским текстом. Потом появился уже и текст французский, и мне кажется, что вот это как раз очень показательно в плане того, насколько русские люди оказались значительными и внесли вклад и в дело сопротивления, и даже в то, что вот подарили гимн этому движению.
0: Давайте послушаем песню французских партизан Анны Смирновой «Марли». Гимн французского сопротивления написан русской женщиной, написан на русском языке.

0: Это была песня французских партизан, авторство Анны Смирновой «Марли», гимн французского сопротивления. Вы слушаете программу «Полевая почта. Радио России». И сегодняшний гость программы – доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Института общественных наук Президентской академии, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, ответственный секретарь научного совета РВО Наталья Петровна Таньшина. И сегодня мы обсуждаем мифы и представления о России с украинской стороны. Наталья Петровна, ну и у нас еще небольшой блок остался. Значит, главная цель России – раскол соседней страны, то бишь Украины. Все русские воры, в России нет места прогрессу. С унитазами мы разобрались, значит, их тоже туда приписали. И все русские ориентированы только на телевидение, интернет у нас отключен. Мне вот совершенно непонятно, как у нас отключен интернет, если периодически полемика возникает с другой стороной. Тем не менее, вот такие три тезиса. Их, на самом деле, гораздо больше. Это я отобрал животрепещущие, наверное, самые.
1: Да, знаете, вот когда вы сказали, что все русские ориентированы на телевидение, я вспомнила своего французского коллегу, человека вот среднего возраста. Когда мы с ним вот созванивались, у него всегда на заднем плане я слышала телевизор. Uh-huh. Вот всегда телевизор. А этот человек там ему не 80, не 90 лет. Он человек средних лет. Он интеллектуал. Но у него дома всегда работает телевизор. И из этого работающего телевизора я слышу «Путин, Путин, Путин, русские ядерное оружие, через сколько мы долетим, через сколько мы разбомбим». То есть вот пропаганда работает, знаете, как в нацистской Германии. Да. Радиоточку нельзя было отключить. Да, да, да. Вот. Угу. Она постоянно работала. Вот постоянно вот эта геббельсовская пропаганда в уши вливает нужную информацию. Человек спит, да, у него происходит вот это обучение, прогнозирование или программирование. Так и тут, да, казалось бы, мы тоже, вот наши такие мифы, да, что вот там все люди продвинутые, они все черпают информацию из интернета. В Европе, да, в Западной, в той же Франции. Нет, вот у всех работает телевизор. И какая-то российская информация, она там просто пророссийская и невозможна. А в интернет опять-таки не идут. Почему не идут? Потому что считают, что а там неправда. Там какая-то пропаганда будет.
0: По старинке верят, понятно, телевизору.
1: Да-да-да. Ага. Но знаете, что самое смешное? Мне кажется, украинцы, и это я слышала от своих украинских там коллег, вот сейчас уже, да, которые мне рассказывают, что мы смотрим российские каналы, российское телевидение для того, чтобы получить объективную информацию о том, что происходит у них, вот там, на Украине. То есть украинцы представляют нас, да, как людей, которые зомбированы вот телевизором, и у которых нет никакой другой информации, но сами при этом смотрят российское телевидение для того, чтобы эту информацию получить. Но вы подняли очень важную проблему, которая связана с обилием информации, да? Угу. На самом деле сейчас переизбыток информации. И да, человеку, да, в этой информации очень трудно ориентироваться. Трудно ориентироваться и понять, где фейк, где правда. Но тем более, что людям, вот вы эту тоже тему затронули, вот трудно выходить из своего кокона, да? Они привыкли вот к той информации, которая как-то так соответствует их представлениям. И они не хотят разрушать вот эту иллюзию. Они не хотят вот разочаровываться. Они не хотят получить какие-то еще знания, которые, может быть, как-то повлияют негативно на то, вот, что сформировалось у них в голове. И поэтому для того, чтобы у человека просто и не было каких-то даже таких намерений вот что-то понять и изучить, вот происходит такая постоянная долбежка, да, вот в данном случае я говорю про украинское население, да, вот им постоянно, вот беспрерывно вот эта вот информация вдалбливается, да.
0: Ну да, это четкий информационный прессинг, который преодолеть практически, конечно, невозможно. А как вы считаете, ну понятно, что телевидение, да, это все, в общем, всеобъемлющая история, а есть ли какие-то территориальные области, возрастные или социальные группы, которые наиболее восприимчивы к подобным темам? То есть, ну, на кого работает в первую очередь псевдонаучные какие-то теории, которые вброшены, разжеваны и преподнесены уже в виде какой-то такой смешной жвачки, но тем не менее хорошо влияют на мозги? Вот как вы считаете, есть ли по территориальным и по возрастным и социальным группам дележка?
1: Я думаю, Алексей, что какие-то особенности, конечно, выделить можно, но тут дело в том, что вот эта пропаганда, она же носит тотальный характер, потому что она рассчитана на вот такое на тотальную промывку мозгов и на тотальное оболванивание. И от этого ведь, к сожалению, не защищены даже люди, которые, казалось бы, образованы. Вот. То есть не только вот сельская какая-то местность, да, вот мы говорим там вот сельская Украина, шаманизм, язычество, да, да. Люди необразованные. То есть, казалось бы, с этими людьми все понятно, и на них вот они доверчивы, да, они склонны как раз к восприятию вот такой вот псевдоинформации, мифов. Это укладывается в их картину мира. Но, к сожалению, вот эта вот тотальная промывка, она ведь оказывает влияние и на людей вполне адекватных, которые вроде бы все понимали, и даже по своим как бы вот знакомым я это вижу, что прежде нормальные, казалось бы, люди, которые все прекрасно понимают, и образование у них соответствующее, но и они... А это же, знаете, как стокгольмский синдром в какой-то степени, когда люди оказываются вот то, что да, вот человек, который является заложником, да, вот его захватили террористы, и он в итоге начинает их понимать, он начинает им как-то сочувствовать, потому что они все в одной лодке. И вот тут ведь, а мы же и говорим, Украина — это государство-террорист, да? Сейчас мы об этом постоянно говорим. Это государство-террорист, это террористический режим. И, соответственно, уже в масштабах государства вот мы имеем дело вот в том числе и с этим стокгольмским синдромом, когда люди становятся жертвами, заложниками вот этого террористического режима, и они сами уже начинают вот как-то этими неосознанно, да, подсознательно эти идеи уже вот тоже как-то воспринимать и пытаться вот их как-то оправдать или как-то вот, ну, дать им какое-то обоснование.
0: Ну, в общем, если резюмировать нашу с вами сегодняшнюю тему, то есть действительно речь идет о таком большом санкционировании, оболванивании огромной части населения, о падении, в общем, уровня образования. Всем этим были силы, которые этим воспользовались, хорошо это дело проработали и четко сработали, надо сказать. Тут можно просто вот не то слово рукоплескать, но совершенно четко была сработана большая идеологическая операция. И, наверное, вот финальный у меня к вам вопрос. Как вы считаете, при том, что все эти телемарафоны, огромное количество переизбытка информации в интернете, специалистов просто огромное количество, кто рассуждает на эту тему, считает, что уровень их компетенции достаточно высок для того, чтобы об этом говорить, вот каким образом можно все это преодолеть, развеять этот сформировавшийся миф в части тезисов, мы сегодня обсудили, рассказать правду, учитывая, в общем, ну, некую там черту, как говорят, что украинцы довольно люди такие упорные, если так можно выразиться, и еще учитывать ту тотальную ненависть, которая существует на нынешнем этапе. Каким образом все эти моменты преодолевать? Преодолевать эту необразованность, преодолевать нежелание слушать, преодолевать, вообще ломать те каноны и устоявшиеся стереотипы, которые есть. Вот как это должно происходить, на ваш взгляд, вот историка, который прекрасно знает и имеет кучу примеров того, как это происходило на разных исторических этапах в разных странах. Вот как сейчас? Это же ситуация абсолютно, ну, беспрецедентная в данном случае.
1: Она в какой-то степени беспрецедентная, в какой-то степени история же, она циклична, да, и все повторяется на наших глазах. И в XIX веке вот вместо Украины была Польша. То же самое происходило. Вот Польша мученица, большая Россия подарила маленькую Польшу. Польша — это оплот свободы и демократии, оплот против вот этой варварской восточной азиатской России. Теперь вот эта же миссия, она выпала Украине, да, и Украина, она Западом позиционируется вот как такой оплот, а ведь украинцам-то это льстит, когда им постоянно Запад говорит вот: «Мы же с вами, Украина — это же сама Европа, вы же защищаете наши ценности, вот мы за вас горой, весь мир на вашей стороне и весь мир с вами». А это же, знаете, как льстит вот этому национальному самолюбию. Конечно. Украинскому. Это прям вот так вот греет душу, а тем более, когда они получают всестороннюю поддержку, да, кто-то активно зарабатывает на войне, кто-то возвысился на войне. Поэтому для них это очень такая непростая ситуация. Но что нам остается делать для того, чтобы переломить вот всю эту историю фейковую, да, российской государственности? Нам нужно сделать малое дело и одно единственное дело. Нам просто нужно победить. Вот нам нужно победить в этом противостоянии, в этом конфликте и вернуть, наверное, украинцам их сознание, вернуть им свое понимание, да, самих себя. Потому что ведь им переписали их национальную идентичность. Им просто ее откровенно переписали, переформатировали. Но если возможно переформатировать в эту сторону, да, то, соответственно, есть путь и назад, да, и вернуть им утраченную их действительно и национальность, и осознание того, что они, что бы ни говорили, они те же наши люди, да, они и были нашими людьми. Но вот так Запад же всегда делал ставку на что? На то, чтобы расколоть вот Россию изнутри, для того, чтобы внести клин, вбить клин в русское государство, в русских людей, в русский народ. И вот как раз то, что происходит сейчас вот с Украиной, это давняя заветная мечта Запада, когда русские уничтожают друг друга своими руками. И поэтому, конечно, нам необходимо одержать победу вот в этом противостоянии, даже не с Украиной, да, потому что мы боремся с Западом, который воюет с нами руками украинцев. Им украинцев не жалко, для них это настоящее пушечное мясо, да, и они будут биться до... Вот, пока будет последний украинец. Для них это ничто, просто вот расходный материал. Ну и, собственно, потом вот уже действительно после нашей победы нам предстоит очень серьезная работа вот по восстановлению вот этой психики, да, по созданию учебников истории, нормальных, адекватных учебников истории. Ну, мы должны понимать, что это, опять-таки, процесс в долгую, да, как вот то, что сейчас случилось на Украине, это, опять-таки, долгий процесс. И в какой-то степени и наша ответственность на этом тоже лежит, в те же самые 90-е годы, когда мы оставили эту территорию, пустую землю, да, ушли, и она сразу заполнилась вот семенами, вот этими ядовитыми, да, которые проросли, и вот которые плоды мы сейчас пожинаем. Да. То есть нам нужно победить и потом усердно заниматься перевоспитанием, переобучением несчастных украинских людей.
0: Да, работы, конечно, предстоит много. Ну, а я, в свою очередь, хотел бы порекомендовать книгу Натальи Таньшиной «Русофобия. История изобретения страха». В этой книжке вы можете все более подробно прочитать и изучить. Ну, а в завершение мы послушаем песню в исполнении певицы Анири. Она у нас была в гостях, Ирина Красномовец. А слова к этой песне написала гостья нашей сегодняшней программы Наталья Петровна Таньшина. Это ваше такое сотрудничество. И музыку Илья Саутов, да, написал это?
1: Да, это как раз песня была написана в самом начале СВО, вот когда все началось, и вот так вот... Я написала стихи, которые увидели наши ребята на передовой, бойцы. И потом эти стихи передали Ильясу Аутову, лидеру группы «Мотороллер» из Казахстана. Да, это тоже наш русский мир в Казахстане. И Ильяс написал музыку. Он и сам исполняет эту песню. Но вот в данном случае эту песню с радостью исполнила Ирина Красномовец, Анири, за что я ей тоже очень благодарна и признательна, как и Ильясу.
0: Наталья Петровна, спасибо вам большое за интересный рассказ. Спасибо, с интересом читаю ваше интервью, смотрю видео, которое вы посвящаете этой теме. Желаю вам удачи, желаю исследований. И знаете, как я обычно желаю в таких случаях историкам, чтобы как можно быстрее появилась возможность заниматься чистой наукой, не касающейся порой тех тем, которыми заниматься не хочется. То есть заниматься историей той, которой вам хотелось бы заниматься. Интересной, глубокой. Она у вас всегда, у вас глубокое изучение истории. Но, тем не менее, какие-то темы, может быть, далекие от тех, которые сейчас нам подбрасывает жизнь.
1: Спасибо большое, Алексей, а я всем нам желаю победы.
0: Сегодняшние гости программы «Полевая почта Радио России» была доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Института общественных наук Президентской академии, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, ответственный секретарь научного совета РВО Наталья Петровна Таньшина. Наталья Петровна Таньшина. Вы слушали программу «Полевая почта Радио России». Ее провел для вас я, Алексей Певчев. Удачи!

0: чтобы ты жил.
1: История отечественной и зарубежной джазовой музыки. Новинки жанра и юбилеи знаменитых джазменов. В программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
2: Часто гостями программы становятся известные музыканты и организаторы концертов и фестивалей.
3: Можно играть всю жизнь Читануга Чучу?
4: Не обижай.
3: Нет, я не обижаю. Я обожаю эту музыку, я с нее вообще начинал. Pardon me, boy, is that the Chattanooga Choo-choo?
1: Yes, yes, track 29. Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Барнаула и Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
6: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
5: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
8: На радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки.
9: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног, для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
8: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга». На волнах радио России Кузбасс.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Театр на Радио России представляет.
10: Идите-ка вы домой, да скажите родителям, чтобы в 12 радио включили. Что-то скажут.
1: Премьера радиоспектакля «Вальхен» по одноименному произведению Ольги Громовой.
11: Это мы прифронтовой город?
12: Как это?
13: Сегодня указ о военном положении по всей области объявили.
1: 1941 год. Ей было 13, когда началась война. Вместо школьных тетрадей – чужая страна и испытания, которые заставляют взрослеть слишком рано. История Вали, которую назвали Вальхен.
14: Ты могла бы рассказать все с самого начала?
15: Не знаю, Тиль, я попробую.
1: Слушайте радиопостановку «Вальхен» по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
17: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
18: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Отношения России и Казахстана развиваются активно, практически по всем направлениям, заявил Владимир Путин. И вооруженные силы России продолжают нанесение групповых ударов по логистическим центрам Украины. Теперь подробнее об этих и других событиях. Владимир Путин провел встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на полях саммита ШОС в Бишкеке. Российский лидер заявил, что отношения двух стран развиваются активно, практически по всем направлениям. Путин отметил рост товарооборота в 2026 году.
2: Наши двусторонние отношения развиваются активно, практически по всем направлениям. В прошлом году у нас неплохие были показатели товарооборота. В этом году он подрос. Да. И, в общем, это хороший очень результат. Мы работаем по широкому кругу вопросов. В нашей повестке дня есть и крупные проекты, и текущие вопросы. Уверен, что они все не только решаемые, но и они решаются. Межправкомиссия работает активно, и я думаю, что мы должны поблагодарить наших коллег за эту активность, за выполнение всех наших с вами договоренностей. Что меня особенно радует, это развитие наших контактов в гуманитарной сфере. 60 тысяч студентов из Казахстана обучаются в вузах в России, ну и вот в Омске открыт недавно совсем филиал казахстанского ведущего высшего учебного заведения. То есть у нас дорога с двухсторонним движением практически по всем вопросам. Есть возможность сегодня по всему этому комплексу и поговорить.
1: Напомню, Владимир Путин прибыл в Бишкек, а президент России во вторник примет участие в саммите ШОС и проведет ряд двухсторонних встреч. Украина на встрече Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня обсуждалась по касательной. В основном говорили о двусторонних отношениях, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, переговоры лидеров России и Китая в Бишкеке на полях саммита ШОС прошли очень хорошо. Владимир Путин назвал партнерство России и Китая образцом межгосударственных отношений. Сотрудничество двух стран успешно развивается по всем направлениям. Президент России также отметил, что принципиальные подходы двух стран во внешнеполитических вопросах полностью совпадают.
3: Что касается актуальных внешнеполитических вопросов, то наши принципиальные подходы близки и полностью совпадают. Помимо ШОС мы активно работаем в ООН, БРИКС, в Европе 20, в осяно-центричных форматах и, конечно, продолжим оказывать содействие китайскому председательству по форме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
1: Владимир Путин проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о ходе специальной военной операции, рассказал Дмитрий Песков, отвечая на вопросы, насколько подробно президент России и индийский премьер обсудили тему Украины. В открытой части переговоров в Бишкеке Путин заявил, что Россия двигается по пути урегулирования украинского конфликта. Моди предложил российскому лидеру обсудить в том числе вопрос украинского урегулирования. Вооруженные силы России продолжают нанесение групповых ударов по логистическим центрам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Поражены складские помещения, предприятия в Киеве, где производилась сборка и хранились беспилотники большой и средней дальности, заявили в Минобороны. Ранее в военном ведомстве говорили, что вооруженные силы России нанесли удары по двум связанным с ВСУ логистическим центрам в Киевской области, DHL Logistics в населенном пункте Погребы и Замлер Склад в Борисполе. Российские военные также ударили по сухогрузу с военным имуществом в порту Южный и логистическому центру в Одесской области. Досрочное голосование на выборах в Госдуму за рубежом начнется 4 сентября, сообщили в Центризбиркоме. Отдать голос можно на 14 участках в 6 странах, в том числе в Израиле, Китае, Ираке и Кувейте. Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев оценил качество капремонта здания скорой медицинской помощи в Тюмени. Там уже разместился территориальный центр медицины катастроф, где развернули дополнительные места для диспетчеров и открыли учебный класс. Кроме того, Якушев осмотрел новую школу, построенную по партийной народной программе.
4: В основной своей массе страна готова к 1 сентября. Все учебные заведения, которые должны были быть введены после строительства, капитального ремонта, все 1 сентября начнут свою работу.
1: О патриотизме и великих русских победах говорили в галерее народного художника России Василия Нестеренко в Москве. Выставку посетил глава КПРФ Геннадий Зюганов.
5: Василий Игоревич Нестеренко – один из уникальных художников, с которым мы много лет знакомы. Я горжусь, что мы близко познакомились в Севастополе 11 лет назад. где собирали большой актив народно-патриотических сил. В последнее время он воссоздал тот мир, мир героики, патриотизма, великой русской истории, наших побед, проблем и трудностей, с которым должен познакомиться любой уважающий человек, особенно новое поколение. Такого рода галереи, выставки, так, они одухотворяют нас, они помогают нам выбираться в это сложное и ответственное время. Но без великих художников, подвижников, талантливых людей еще никто никогда побед не добивался. Поэтому Василия Игоревича мы искренне благодарим, поздравляем с тем, что Москва приобрела еще одно сокровенное место, где можно прийти и поклониться, порадоваться, помолиться, сплотиться и снова побеждать.
1: Сферу ЖКХ надо полностью вернуть под контроль государства. Об этом заявил руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий на тематическом форуме в Москве. Он представил инициативы по реформам ЖКХ и усилению контроля за управляющими компаниями.
6: Сегодня глобальный и стратегический выход один. Возвращать ЖКХ под контроль государства. Создавать в системе правительства Российской Федерации отдельное федеральное ведомство по проблемам жилищно-коммунального хозяйства. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Я думаю, что если бы мы спохватились и призвали управляющие компании к порядку еще несколько лет назад, проблема не приобрела бы такой масштаб.
1: Меньше чем через 3 недели следить за выборами. На участке придут более 110 тысяч общественных наблюдателей. Своих отправят и партии. Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
7: Спорт. Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сборную России на Паралимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе могут представить около 200 спортсменов. Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Он отметил, что россияне смогут выступить практически во всех 23 дисциплинах, за исключением игровых. Баскетбол на колясках, волейбол сидя, регби на колясках и боча. Паралимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 15 по 27 августа 2028 года. Известный суперкомпьютер «Опта» сделал новые прогнозы на итоги чемпионата российской футбольной премьер-лиги этого сезона. Так, главным фаворитом на титул является «Краснодар». Шансы «Быков» на чемпионство оцениваются почти в 58%. Далее идут «Зенит» с показателем 25% и «Спартак» 12%. Отмечу, что шансы «Локомотива» на прямой вылет в первую лигу оцениваются в 11%. Напомню, по итогам 6 туров «Локомотив» занимает 14 место из 16. Московский «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Бетиса» и сборной Колумбии Нельсону Деосе. Красно-белые готовы предложить испанскому клубу 12 миллионов евро за футболиста, сообщает «Эль Десмарке». А ЦСКА близок к приобретению крайнего нападающего мексиканской «Толуки» Элиньо. Об этом сообщает инсайдер Сезар Луис Мерло. По данным источника, армейцы заплатят за 26-летнего бразильца 12 миллионов долларов, 10 миллионов в качестве гарантированной выплаты и еще 2 миллиона в виде бонусов. Женская сборная России по водному полу одержала победу над командой ЮАР в первом матче группового этапа чемпионата мира в формате 4-4. Встреча завершилась со счетом 3-0 по сетам. В следующем матче сборная России во вторник сыграет с командой Греции. Отмечу, что россиянки выступают на этом турнире с национальной символикой. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: О прогнозе на 1 сентября. В Челябинске будет плюс 17 градусов, в Сатке около 13, тепла в этих городах без осадков. Во Владивостоке плюс 21, пройдут дожди. В Хабаровске без осадков, днем плюс 24 градуса. В Петропавловске-Камчатском синоптики обещают дожди, днем плюс 16. В Иркутске около 30, тепла без осадков. В Новосибирске плюс 16, пройдут небольшие дожди. В Сыктывкаре плюс 17 градусов, без осадков. В Архангельске около 19, тепла, временами пройдут дожди. В Перми и Кирове плюс 17, в этих городах без осадков. В Уфе плюс 18 градусов, пройдут небольшие дожди. В Казани плюс 22 градуса и без осадков. В Петербурге во вторник кратковременные дожди, днем будет плюс 22 градуса. В Москве сегодня местами пройдут дожди, днем около 26 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 14, давление 747 миллиметров ртутного столба.
8: Театр
0: Радио России. Все будет в порядке. Радиоспектакль по одноименной повести Валерия Воскобойникова. Часть первая.
8: Этот рассказ я начну с вечера, когда мама опять попала в милицию. А я сидел дома один и думал, за кого бы мне ее замуж выдать. У всех мама как мама, а моя... Ведь платили уже штраф, так снова. Вот, пожалуйста, только что позвонила.
9: Алло? Алло, ну кто там прикалывается?
10: Вовик, это я. Я не прикалываюсь, я из милиции звоню.
9: Откуда?
10: Из милиции. Меня тут, возможно, оставят на несколько дней. Ты не переживай. Суп в холодильнике, картошка есть, минтай жареный. И позвони на работу, если что. Ой, сейчас, извините. Я сейчас закончу. Будь умницей. Вовик, веди себя в школе хорошо. С контрольной у тебя...
8: Допрыгалась, добегалась по митингам и пикетам, мамочка. У меня-то с контрольной все в порядке. Не то, что у некоторых мам. Вообще-то, она не такая легкомысленная. В детской поликлинике ее фотография висит на доске «Наша гордость». И к нам звонят хоть днем, хоть ночью. Кто просит научить банки ставить, кто точечный массаж сделать. Она сразу бежит по адресу. Эх, зря она своими митингами увлеклась. Серьезная женщина могла бы стать. А она ведет себя как девчонка.
9: Вдруг опять мама. Алло.
10: Вовочка, это тетя Полина. Вова, ты только не пугайся, мальчик. Ничего страшного нет. Просто мама твоя немножко в милиции. Что ты молчишь? Ты отвечай, слышишь? Переиспугался. Ее сейчас по телевизору показывали. Прямо из милиции. И меня тоже. Но ты не пугайся. Меня сразу отпустили. А ее и еще двоих нет.
9: Я не пугаюсь.
10: Ох, вот и молодец. Просто мама твоя поживет в милиции и вернется. Сейчас надолго не задерживает. Она обязательно вернется, не бойся. Меня же отпустили, и ее отпустят. Подожди, а если не вернется, мы тебе будем помогать. Придем, суп сварим, так что не пугайся.
9: Я не пугаюсь.
10: Ну, и запиши адрес, где мама задержится. Ну, на всякий случай.
9: Знаю я этот адрес. С прошлого раза знаю, когда мы штраф платили.
8: Я как раз тогда своего отца в первый и последний раз увидел. Нет, я, конечно, думала, что он у меня когда-то был. Только мы друг о друге не знали. А тут только заплатили штраф, вышли на улицу, мама меня как схватит за руку и за столб.
11: Не двигайся, тихо. Видишь, мужчина в красную машину садится?
12: Где? Я не вижу.
11: Да вон же он, ну, прямо перед нами. Только тихо.
8: И точно. Какой-то пожилой дядька открывал у машины дверь. На заднее сиденье садились взрослая девушка и пожилая женщина. А рядом с дядькой девчонка. Лет ей было, наверное, столько же, сколько и мне. Девчонка им что-то такое весело говорила, и они все улыбались.
11: Это твой отец.
12: Отец?
11: Только тихо. Он о тебе не знает, понял? Вообще не знает. Даже не догадывается, что ты живешь на свете.
12: Почему не догадывается?
11: А если когда-нибудь узнает, это принесет несчастье сразу нескольким людям. И мне в том числе. Понял?
8: Ничего я тогда не понял. С какой-то стати известие о том, что я живу на свете, сделает людей несчастными. Я даже мечтать начал. Вот окончу школу, буду студентом и встречусь с отцом. Нечаянно. Встречусь и буду с ним разговаривать о чем-нибудь таком умном. Он удивится, как я здорово все понимаю. И вдруг спросит, кто же ваш отец? А я ничего не скажу, только улыбнусь загадочно. Но он сам все поймет, когда взглянет в зеркало на мое и свое отражение. И мы крепко обнимем друг друга. А потом он поведет меня знакомиться со своей семьей. Только там никто не догадается, чей я сын. потому что я буду как таинственный незнакомец, хороший друг. Я часто об этом мечтал и не знал, что отца уже никогда не увижу.
11: Вот что. Ты сегодня в школу не пойдешь. И я на работу тоже не пойду.
8: Мам, а почему?
11: Мы с тобой, Вовик, поедем на кладбище. Умер твой отец, и там будут его хоронить.
8: Как это он умер?
11: Ну, умер, вот.
8: Мы же с тобой видели его.
11: Да, совсем недавно.
8: Они тогда все улыбались.
11: Да я сама ничего не знала, а он, оказывается, лежал последние месяцы в больнице. Мне только ночью позвонили. Мы постоим в сторонке, потом положим цветы.
8: Автобус долго тащился до кладбища, и мама все переживала, что мы не успеем. И только мы вышли, как сразу увидели группу людей.
11: Это они. Пошли.
8: Вокруг выкопанной могилы были кучи снега и мерзлой земли. Дядьки в ватниках и сапогах опустили гроб на длинных веревках в яму. Мама стояла в стороне, держала букет с цветами и вдруг заплакала.
13: Вы извините, кем усопшего будете? Близкими или как? Я вот интересуюсь, кем усопшего будете?
11: Вовик, сейчас все попрощаются, и мы тоже подойдем.
13: Я извиняюсь. Вы все-таки скажите, вы усопшему с кем будете?
8: Такая взрослая и такие глупые вопросы задаете. Он может быть для нас главнее, чем родственник.
11: Да-да, вот именно. Только разве теперь это важно?
8: Вот за кого лучше всего маму выдать. За Анатолия. Анатолий – это мой друг. Он меня сколько раз спасал, и я его тоже. Я с ним с первого класса, с самого первого урока дружу. Хотя он меня и старше на 9 лет. Алло!
14: Давай, одевайся и приходи ужинать.
8: Анатолий!
14: Мама твоя скоро станет городской знаменитостью. Ее опять по телевизору показали. Адрес этой милиции хоть не потерял?
8: Адрес есть, и ужин есть. Картошка, жареные минтай в холодильнике. Все есть. Я тут сижу у телефона. Вдруг она снова позвонит.
14: Тоже правильно. Тогда быстро перечисли, что у тебя в холодильнике. Масло, колбаса, яйца есть? Хлеб есть?
8: Есть. У нас все есть. Мама заранее приготовила, когда уходила. Так что мне ничего не надо.
14: Я сейчас не о тебе говорю. Сделаешь рано утром бутерброды. Кофе в термосе отвезешь маме. Или давай я утром приду, помогу помочь. Только я пораньше приду, чтобы на лекции не опоздать.
8: Не надо, я сам.
14: Передать сумеешь? Как думаешь?
8: Конечно, сумею. Ну, постараюсь, короче.
14: Смотри, если что, звони на мобильник.
8: Вот какой у меня друг, самый настоящий. Хотя на 9 лет старше. У нас в классе больше ни у кого нет такого друга. Друг мама. Алло.
15: Здравствуйте. Фомин говорит, главврач 4-й поликлиники. Мне, пожалуйста, Людмилу Алексеевну.
8: Ее нет дома. Что ей передать?
15: Простите, я говорю с ее сыном, с Владимиром?
8: Да, здравствуйте.
15: Это вашу маму я сейчас видел по телевизору? Я не ошибся?
8: Да, мою маму.
15: Дичь какая. У нее завтра с утра десятки больных, а она в милиции дает интервью. Вы не знаете их номер телефона?
8: Я только адрес знаю.
15: Диктуйте, я записываю.
8: Я утром все сделал, как Анатолий советовал. И бутерброды, и кофе в термосе. До милиции на троллейбусе 3 остановки. А у милиции уже стояла машина с красным крестом. Главврач приехал раньше меня. И я, как вошел в милицию, сразу услышал его голос.
16: Это невозможно представить! Вы думаете, вы наказываете ее? Нет, вы наказываете десятки больных детей. Вы кто по званию? И почему у вас голова забинтована?
17: Звание у меня майор. А голову мне ваша Петровская перевязала. Сама разбила, сама и перевязала.
16: Вот именно, перевязала. Вам она перевязала. А кто детям будет перевязки делать? Кто им сегодня сделает прививки? Я их всех направлю в отделение вместе с родителями.
17: Доктор, да не волнуйтесь вы зря, доктор. Я же сказал, мы ваше ходатайство учтем, поступим по закону. Но ходатайство учтем. Петровская будет отпущена. Но штраф ей заплатить придется. Сейчас ее приведут.
16: Приведут? Вы подумали, на что она будет годиться после бессонной ночи? Вы сможете сделать внутривенное грудному ребенку? Я, например, не могу. А она может. Она лучшая медицинская сестра. Только не сегодня. И общественное порицание мы ей вынесем.
17: Знаю я, доктор, какая она сестра. Я же говорю, мне голову перевязала. Сама разбила, сама и перевязала. Вон, ее как раз и ведут.
18: Зря вы меня ведете. Я еще раз повторяю, что отсюда не уйду. Слышите?
17: Вы, Петровская, свободны. Извините, если что не так.
18: Спасибо.
17: Лучше бы нам с вами иначе встречаться, не здесь. Вот, подпишитесь. А приглашение в суд для наложения штрафа мы вам пришлем.
18: Не уйду я отсюда никуда. И не подпишу ничего, пока девушек не отпустите. Виновата я одна, а не они. Отпустите их. Вот тогда и поговорим. Дайте мне 10 минут на свидание с близкими и начальством. Потом я вернусь в камеру.
17: Да отпустим мы ваших девушек, ну. Сейчас и отпустим. Доктор, ну скажите хоть вы.
16: Петровская, вы немедленно сядете со мной в машину, возьмете у сына завтрак, Владимир тоже сядет с нами, и на работу.
17: А девушек ваших мы сейчас отпустим.
8: Вот бы за кого маму замуж выдать, за главврача. Он бы ее воспитал, еще бы как воспитал. Эх, жаль, что у него уже есть жена. В машине-то мама сразу переменилась.
18: Вовик, а ты сам позавтракал? А вы, Игорь Петрович, вы меня извините, что я вам неприятности причинил. Но я же из-за детей, я для их здоровья устроила пикет. Ну сколько у нас детей болеет аллергии, вы же сами знаете. А заводу хоть бы что? Дымит своей трубой, выбрасывает вредность. Вот пока его не закроют, я все равно буду митинговать.
8: Я думал, что мы больше этого майора не увидим. Он взял и в воскресенье пришел в гости. Как раз, когда мама пекла мои любимые пирожки с капустой. Только я его сначала не узнал, потому что он был не в милицейской форме, а в простой куртке и в шапочке вязаной. Держал коробку конфет, цветы и улыбался.
17: А где же Людмила Алексеевна прячется?
19: Сейчас я ее позову. Мама, к тебе тут родитель пришел.
18: Здравствуйте. Ой, что-то я вас не припомню.
17: Здрасте.
18: Здрасте.
17: Майор Титов, собственной персоной. А это вам конфеты Ералаш и букет тюльпанов. Извините, что в бумаге.
18: Какой персоной?
17: Собственной. Я к вам, так сказать, с неофициальным визитом. По-дружески, по-мужски. Очень вы мне симпатичны своей смелостью.
18: Извините, какой майор?
17: Майор Титов. Вы же мне голову сначала разбили, а потом перевязали. Помните, да? Сами разбили и сами перевязали. И очень мне стали симпатичны. Ну вот я и пришел, так сказать, неофициально, по-дружески, по-мужски.
18: По-дружески, говорите?
17: Да.
18: По-мужски.
17: Так точно.
18: Ну тогда я вам отвечу по-женски и тоже неофициально. Дайте сюда букет.
17: Да, пожалуйста.
18: Это вам за то, что не отпустили сразу девушек. А это за то, что меня обманули.
17: Нет, подождите, я не виноват. Пожалуйста, цветы хоть пожалейте. Я же дежурство сменился. Но откуда ж я знал?
18: Убирайтесь вон отсюда со своими конфетами.
17: Что же вы конфеты что-то бросаете?
18: Вот вы по-мужски, а я по-женски. Вы неофициально, и я неофициально. Вот вам прям в лицо ваши конфеты.
17: Ну вот видите, я опять из-за вас упал, как тогда, и тем же местом... И тем же местом ударился. Видите, кровь. А ведь я к вам пришел прощения просить.
18: Так, поднимайтесь, идите в квартиру. Сейчас я вам сделаю перевязку, а потом пишите на меня свой акт.
8: Так этот майор очутился у нас в квартире. Мама посадила его на кухне, он подставил ей голову, и она стала его перевязывать.
18: Придется немного выстричь волосы.
17: Выстригайте. Наголо стригите. Да, захочешь вот так поговорить по-человечески, а тебя с лестницы вниз головой. Ой, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
18: Терпите, каким-то одеколоном брызгаетесь.
17: Освежаюсь после бритья.
18: Ой, запах у него...
20: пошлый.
17: Ну, не знаю, я им 15 лет освежаюсь. Никто не говорил.
20: Так.
17: А я...
20: Все, все. Перевязка сделана. Можете быть свободным.
17: Спасибо. Людмила Алексеевна, вы извините, а пирожки что, сами печете?
20: Нет, шеф-повар гостиницы «Европейская».
17: Вы извините, конечно, но не позволите мне угоститься. Я с дежурства сменился, ничего не ел.
20: Угощайтесь. Только учтите, говорить мне с вами не о чем.
17: Уж очень у вас вкусно пирожки пахнут. Я вам честно скажу, вы позволите, Людмила Алексеевна, пригласить вас с сыном на праздничный вечер.
20: На вечер?
17: Да.
20: Вовик, ты слышишь?
21: Что, мам?
20: Нас этот человек еще и на вечер приглашает. В камере будем праздновать или где?
17: Ну зачем вы так со мной? Это вечер смеха в доме офицеров. Народные артисты, мастера сатиры и юмора.
20: Нет уж, с вами я не пойду. Не до смеха мне сейчас. Будьте здоровы.
22: Так он и ушел. А из него тоже мог бы хороший жених получиться. Все, придумал. Надо с друзьями посоветоваться. У меня же есть два настоящих друга. Анатолий раз и Шурка Абулеев два. Третий тоже есть, Зинаида. Но с ней советоваться не буду. Хоть она сейчас и студентка. Ой, как я ее сначала ненавидел. И все из-за того, что она Анатолия мучила. Эта Зинка 3 года назад упала Анатолию на улице прямо в руки. Я был тогда первоклассником. Он наоборот заканчивал школу, а Зинка училась в 8-м. У нее дверь захлопнулась, пока она на лестнице болтала с подругой, и в духовке мог погибнуть праздничный пирог, потому что как раз в этот день ей исполнялось 15. И она решила с балкона соседки перелезть на свой, но сорвалась, летела вниз спиной. А мы шли после школы по улице, и Анатолий ее поймал. Недаром у него была спортивная реакция.
23: А в Новгороде был свой князь Вадим, и он не захотел подчиниться Рюрику. Помнишь, я тебе рассказывал?
22: Еще бы, конечно, помню.
23: Вадим затеял смуту, но у Рюрика дружина оказалась сильнее.
22: Ой-ой-ой. В это время Зинка и упала.
24: Извините, дяденька, спасибо вам большое, что меня поймали.
22: Какой он тебе дяденька? Он в 10 классе учится. Совсем одурел?
24: Извините, дяденька.
22: Анатолий, когда поймал ее, то подержал немного на руках, как малютку, а сам покачивался и по сторонам смотрел, будто думал, куда ее лучше поставить. Он только потом сознался, что с трудом ее удержал. Анатолий, да ставь ты ее на землю!
24: Анатолий, извините,
22: весь
24: пожалуйста.
22: Рассказ про Рюрика
24: сбила. Подсадите сделала. Меня, пожалуйста, на балкон, где дверь приоткрыта. У меня пирог горит. Ага, ой-ой-ой. Приходите сегодня на день рождения. Квартира 7.
22: Я-то думал, что никуда он не пойдет. А он пришел и первый раз в жизни принес в подарок цветы. Только из этого ничего хорошего для меня не получилось. Я же тогда в 1-м классе учился, и у нас уроки рано кончались. А потом я снова к школе подходил, чтобы Анатолия встретить и вместе до его дома пройтись. Еще про князя Рюрика поразговаривать. Но теперь-то все стало не так. Анатолий теперь вместе с Зинкой начал ходить. Анатолий, Анатолий!
23: Ты, Вовик, спросить что-нибудь хочешь?
22: Анатолий, пойдем со мной. Ты мне про князя Рюрика еще расскажешь.
24: Мальчик, отойди, пожалуйста. Или не видишь, что мы заняты? Ну что за манера стала у этих малышей? Вмешиваются, когда взрослые люди беседуют.
23: Про Рюрика я тебе потом расскажу. Сейчас, понимаешь? Я на самом деле занят.
22: Он еще не догадывался, какие у него будут мучения из-за этой Зинки. Она то ходила рядом с ним и слушалась в каждое его умное слово, а то делала вид, будто вообще его не знает. А когда Анатолий ей звонил, отвечала чужим голосом, что ее дома нет. Неужели из-за любви люди так всегда мучаются? Но я однажды этой Зинке все объяснил, чтоб Анатолия не мучила. Мы как раз с одним первоклассником собрались подраться на лестнице у чердака.
2: Значит так, деремся.

0: Пусть обязательно напишет ответ. Я больше так не могу.
1: Эту записку мы с первоклассником сразу прочитали, как спустились в коридор.
2: Дима, прошу тебя, приди к нашему месту. Очень прошу.
3: А давай припишь, чтобы знала, как Анатолия мучить.
4: Давай.
3: Пиши. Будешь еще Анатолия мучить, ноги повыдергаем. Пойдем к ее классу. Зинаида, мы тебе записку принесли.
5: Записку? От кого?
3: От кого, от кого? Будто не знаешь. Сказал, чтобы ответ обязательно дала. На, держи.
5: А будешь Анатолия мучить, мы тебе... Ах, ответ! Пожалуйста, несите ответ.
4: Что она написала-то хоть? Покажи.
3: Сейчас прочитаем. Идиот.
4: Вот дура. Не могла по-человечески ответить.
3: Ладно, ты уж иди, а я один отнесу ее к Анатолию. Понял?
4: Если что, позови, я тебе помогу. Ладно?
1: Анатолий стоял на площадке у чердачной двери. Но я решил Зинкин ответ ему не показывать, чтоб не переживал еще больше.
0: Ну что, Володя, она ответила?
3: Дура она какая-то. Взяла записку и съела. Я ей говорю, давай ответ пиши. А она не на чем и глотает записку.
0: Съела?
3: Ага, всю, целиком. У тебя сколько уроков сегодня? Давай я тебя после школы встречу. Ты же про Рюрика так и не дорассказал.
0: Встретишь сегодня, я расскажу. Обязательно расскажу.
1: Только Зинка снова прицепилась в тот же день. И когда я подошел к школе, то увидел, что Зинаида опять уводит Анатолия в другую сторону. Вот как она его мучила. А потом Анатолий стал студентом и перестал за нее переживать. Правильно сделал. Кому интересно каждый день из-за нее страдать? Но это я так сначала думал. А в третьем классе сам же начал ей помогать. Шел я по улице мимо ее дома, и вдруг бряк, ключи сверху падают. Я голову поднял, а на балконе стоит Зина.
6: Вовик, привет! Это я ключи бросила. Поднимайся ко мне, ты мне очень нужен.
3: Зачем? Давай я тебе их назад брошу.
6: Не надо, не бросай, ко мне поднимайся. Я же говорю, ты мне нужен очень. Сам дверь откроешь?
1: Я тогда долго возился с ее замком. Наконец вошел. А в прихожей темно, ее нет.
3: Ты что, опять прикалываешься?
6: Вовик, ты извини, что я тебя не встречаю. Повесь куртку и проходи.
1: Я куртку повесил, ранец положил, а в комнату пошел осторожно. Вдруг она мне какую-нибудь дурацкую шутку приготовила. Вхожу, а Зинка лежит на диване, в длинной цветастой юбке, в кофте, и одна нога у нее полностью в гипсе. Лежит и улыбается.

0: Вы слушали первую часть радиоспектакля по повести Валерия Воскобойникова «Все будет в порядке». Режиссер-постановщик Владимир Шведов. Композитор Артем Пинегин. Редактор Жанна Переляева. В главных ролях Евгения Добровольская, Егор Белозарович, Ольга Голованова, Настя Шведова. В остальных ролях Николай Ефремов, Геннадий Фролов, Александр Быков, Ваня Бегелянский, Данила Кобелев, Прохор Чеховской. Продолжение завтра в это же время. Театр «Радио России».
1: «Радио России». Главное радио страны. Радио России. Просвещение.
2: Родная речь с Ксенией Липановой.
3: Всех приветствую и поздравляю с 1 сентября. Татьяна Ивановна Сурикова, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ, начнет сегодня наш разговор с довольно неожиданного вопроса.
4: Откуда взялось?

0: Это 1 сентября. Вам, например, известно? Кажется, что 1 сентября мы всю жизнь начинали учебный год. Но в России так установилось только с 1935 года. В 1930 году вышел указ о всеобщем образовании начальном.
1: 14 августа 1930 года Центральный исполнительный комитет СССР и Совет народных комиссаров СССР приняли постановление о всеобщем обязательном начальном обучении. В документе ставилась задача ввести с 1930-31 учебного года всеобщее обязательное обучение для детей 8-10 лет в объеме не менее 4-летнего курса начальной школы.
0: В этом указе не было какого-то конкретного срока начала занятий. И в результате они могли сдвигаться и где-то к середине сентября, и где-то к концу августа.
1: До 1917 года школы и гимназии работали по собственному расписанию. Например, в гимназиях учиться могли начинать 1 или 15 августа, в реальных и коммерческих училищах – в середине сентября или октября, а в сельских школах учебный год мог длиться с декабря по май.
2: Единое начало учебного года с 1 сентября было определено постановлением Совета народных комиссаров СССР и Центрального комитета ВКПБ от 3 сентября 1935 года об организации учебной работы и внутреннем распорядке в начальной, неполной средней и средней школе. И именно тогда начала формироваться долгосрочная советская традиция. Белые банты, парадная форма, тюльпаны, лилии, астры, первый звонок.
1: 1 сентября – день церковного новолетия. Но теперь он стал не религиозным праздником, а светским путем к знаниям.
0: Единого стандарта Дня знаний не было. Вот эти вот традиции, линейка для студентов, посвящение студента, для первоклассников первый звонок, когда одиннадцатиклассник берет первоклассницу, несет ее по линейке, она звонит в колокольчик. Эта традиция достаточно недавняя.
1: В 1984 году 1 сентября получил статус государственного праздника – Дня знаний. Это было закреплено указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 1984 года. С этого времени в школах стали проводиться торжественные линейки, посвященные началу учебного года.
2: Татьяна Ивановна, а до революции крестьяне прямо дети в школу ходили?
0: Ходили. Другое дело, что у нас не было всеобщего обязательного даже начального образования, и было много неграмотных. Но были системы церковно-приходских школ, вспомните, в живописи это часто довольно отражалось. Причем община сама строила школу, нанимала учителей, создавала условия им. При школе существовали помещения, где этот учитель мог жить. Потом созывали детей. И, кстати говоря, вот закрепился такой стандарт, что ЦПШ – это ниже плинтуса на самом деле. Нет.
2: ЦПШ – это церковно-приходская школа.
0: Там давались основы русского языка, чтения, письма, основы математики, биологии, сельского хозяйства, то есть те самые науки, которые требовались. Далее. Были школы частные, вот типа князья Тенишева, например. Там муж, князь Тенишев, зарабатывал деньги, он был великолепным предпринимателем, а его жена, княгиня Тенишева, содержала такую вот школу. Туда просто забирали, как в интернат, и поначалу родители не хотели отдавать своих детей туда, но неизвестно, где их дитятка будет. Со временем авторитет был такой завоеван, что родители с удовольствием отдавали туда детей. Сама княгиня набирала педагогический состав, сама за успехи в учебе награждала премиями учителей. Просто двойной оклад был. Усадьба Здравнёва, князья Тенишева, у них было что-то вроде драмтеатра. То есть они отрабатывали эти навыки и говорение, и чтение, и письма, и понимание. Это все то, что способствует развитию интеллекта. На выпускников этой школы просто присылали разнарядки разные вузы, типа Московский университет, Петербургский. Они с удовольствием принимали выпускников вот этих вот школ. Это, конечно, одна из лучших российских дореволюционных школ, но она отнюдь не единственная. То есть система учебных заведений была. Конечно, преимущественно были церковно-приходские школы, но были и светские заведения, и их основу заложил опять-таки наш гениальный император Петр I. Вот это вот понятие недоросли, оно сейчас у нас закрепилось как недоумок. На самом деле это было юридическое понятие. И сам Петр I, когда он понял, что Россия здорово отстала в освоении передовой культуры и передовых знаний, он стал это внедрять. воспользовался опытом Европы, во-первых, ближе, чем, например, в Китае ехать, а во-вторых, действительно, там было чему поучиться. И систему крепкую организовал. Что интересно, Петр считал учебу не праздным времяпрепровождением, а работой. Он организовал ведь очень много школ, скажем, математические, навигатские, морские академии, артиллерийские школы. Все, что нужно было России, он старался внедрить.
2: А откуда есть пошло слово «школа», знаете?
0: Слово древнегреческое. Знаете, что оно обозначало изначально? Отдых.
2: Как это?
0: Праздное времяпрепровождение. О чем это говорит? О том, что в Древней Греции умственные занятия не считались работой. Скорее всего, вот так вот.
2: Ага.
0: Собственно говоря, и у нас этот стереотип существует. Делай-ка ты что-нибудь руками. Сделаешь руками – это работа. А если ты сидишь мозгами шевелишь, это вроде как и не работа. Еще при Платоне возникает представление о философских дискуссиях, философских обсуждениях все-таки как об умственном занятии. Итак, первое – отдых. Второе – умственное занятие. Третье – это школа как учреждение и школа как работа. На примере вот этого вот самого понятия интересного, которое эволюционировало от пустого времяпрепровождения к напряженному труду в своем значении, это еще классический механизм, на котором можно объяснять, что такое метонимия, то есть образование переносных значений слова или расширение значения слова. Вот это вот тот самый языковой материал, который дает нам богатые возможности. Вы знаете, я сама удивилась, когда стала копать вот эту вот тему. Интересно же понять, если учишь школу, то что значит само слово «школа», откуда у нас появилось? Сначала из древнегреческого оно пришло в Рим, потом в Польшу, и уже из Польши оно пришло в Россию где-то в 14-17 веках.
1: В древнерусском языке слово тоже существовало. Встречается с 1388 года, но долгое время его заменяли синонимом «училище». Широкое распространение слова «школа» получило примерно в 16-17 веках.
2: А вот некоторые высказывания наших историков об образовании.
0: Мысль о необходимости образования, которую старался укоренить своих подданных великий преобразователь России, не скоро могла быть принята всеми с убеждением и усвоена с любовью. Старая привязанность к праздному невежеству еще нравилась многим. Это писал ректор Московской духовной академии протоиерей Смирнов. А вот что писал историк Веселага XIX века. Русский барич Петровского времени, 17-18 лет, считался неразумным младенцем и жил в своем поместье в самом бессознательном невежестве. И вдруг против таких-то баричей загремели грозные царские указы, которым повелевалось всем недорослям, дворянским детям явиться на службу. Возраст, обратите внимание, от 10 до 30 лет. Это вот недоросли. Недоросли – это человек, который не был на службе. Прежде всего, это юридический объем этого понятия. Петр сам проводил смотры недорослей от 10 до 30 лет и решал, что с ними делать. Было три варианта. В силу малолетства отпустить домой. Кого-то в солдаты-матросы отправляли за неспособностью к обучению. И, наконец, кто-то после обучения грамоте и наукам мог сделать что-то дельное. На этих людей Петр I и делал ставку. В навигатской школе в Москве, в Сухаревой башне, он лучшим ученикам платил стипендию 15 копеек в день. Для сравнения, таможенный подьячий получал 19 копеек в день. Это какой же студент сейчас может сравниться по своим доходам с чиновником? Да. Кстати говоря, о подьячем. Это было любимое слово, на котором у нас студенты попадались. Вот какой знак надо поставить? Пусть подумают слушатели. А потом себя проверят. Для того, чтобы правильно написать это слово, нужно в этом слове правильно выделить корень и понять, что значит этот самый подьячий.
2: Итак, друзья, как вы думаете, с мягким или твердым знаком пишется это слово? А что оно значит? Вот вам домашнее задание. С Днем знаний всех и до встречи!
3: Родная речь с Ксенией Липановой.
4: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
6: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
7: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
4: Радио России. Главное радио страны.
8: На правах рекламы.
9: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
10: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
9: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
10: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
9: И какие цилиндры перестают работать первыми?
10: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
9: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
10: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
9: Получается, это еще и потеря уверенности?
10: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
9: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
10: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
9: Пожалуй, нет.
10: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
9: Но почему так рано? Раньше мужчины и в 60 были активны.
10: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
9: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
10: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо. Принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. Заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
9: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
10: Да. И одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
9: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
10: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
9: Три, а не один?
10: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый — экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент — корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
9: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
10: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
9: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора Актив Плюс. Три компонента. И все?
10: Нет. Производители секрет императора Актив Плюс пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
9: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
10: А еще в состав секрета императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию, мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
9: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 101 33 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 101 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
10: Секрет императора Актив Плюс – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
9: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
10: В состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав секрета императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
9: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 101 33 Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
10: Именно. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
9: Потрясающе! Но почему секрет императора Актив Плюс? Что значит этот плюс?
10: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
9: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203.
10: Помните, возраст не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости, это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
9: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
4: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
12: Словарь русских говоров Забайкалья.
11: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
4: Радио России. Главное радио страны.
13: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин назвал партнерство России и Китая образцом межгосударственных отношений, и в России собираются легализовать авербукинг. Теперь подробнее об этих и других событиях. Владимир Путин проинформировал